0: нашей программы, так сказать, ходили с плакатом вот с этим «Эхо Москвы», который висит у вас за спиной, и делали опрос. В основном у всех женщин спрашивали, задавали им тот же вопрос. И, я вам скажу, 98% ответили, что хотели бы побывать, так сказать, в тушке мужчины. И только 2% ответили каких-то животных. Свою собаку, кошку, ну и птичку. Там, по-моему, одна только ответила, старушка 60-летняя. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта тяга, так сказать, побывать как бы в шкуре противоположного пола, это и есть, хотя люди в этом не признаются, но это и есть 1/100 часть генетически заложена в любом человеке гомосексуализма, будь то женщина, будь то мужчина.
1: Я, несмотря на справедливый упрек Михаила, что я перекашиваю в сторону сексопатологии, но я вспомнил, что недавно я видел какую-то в сексуальном руководстве позу, которая позволяет то ли женщине почувствовать ощущение мужчины, то ли мужчине почувствовать ощущение женщины. То есть этим озадачены лучшие умы вообще. А у Михаила я хотел спросить, как у писателя, как у известного популярного писателя, реализовавшегося, то есть исходя из его теории, что писатель — это человек, который властелин в собственном мире, вот, в виртуальной реальности вот этой печатной. Вот. То есть получается, что, например, при тоталитаризме, когда он четко знает, что по нему пройдет кромсающие ножницы редактора, или просто, ну, будет какое-то внешнее, то получается, что он уже автоматически не может реализоваться. Если по-настоящему мужчина, он сначала выкорчевывает лес, создает свой участок, потом возделывает и собирает там плоды или столбит охотничий участок, то писатель, получается, натура целиком зависимая от внешних условий, начиная с того, завезли ли бумагу, на которой он будет творить, и кончая тем, что будет с его продуктом, потому что писатель, написавший книгу «В стол», это скорее такая фигура эпическая, но не творческая, получается. То есть вот...
2: Юрий, в принципе, литература стала письменной только тогда, когда приспособились на чем-то писать. Уж бумажки-то мы всегда хоть какой да достанем. А относительно при тоталитаризме это конфликт совершенно всеобщий. Что, Советский Союз был исключением, что ли? Да масса всего во всякие времена. И здесь для себя я сформулировал очень давно. Выход единственный — это писать такие вещи, которые являются и честными, и все-таки проходимыми, было такое, слава богу, забытое уже слово, одновременно. Потому что говорить, скажем, в тоталитарное время о вот борьбе с несправедливыми начальниками и несправедливостями политического строя и прочее, да, это только в стол. Но если речь идет о каких-то вещах типа честность, верность, мужество, любовь, таким образом, что это может быть все равно честным и ничему не противоречит, хоть это все-таки можно. И должен сознаться, почему я при советской власти писал только короткие рассказы, потому что рассказ по сравнению с романом — это, ну, условно, торпедный катер по сравнению с авианосцем. Он прет на редане, у него 15 сантиметров осадки, он проскочит. А махину не протащить. Вот так, как могли, и проскакивали, в чем мало преуспевали, потому что у редакторов был отработанный нюх, и они это секли на уровне синтаксиса. Все нормально, да? Но как-то он не так фразу строит. А что это он имеет в виду? И главный кровопийца для советского писателя был советский редактор. Вот у меня в одном трактатике есть специальная глава, которая так и называется «Борьба с редактором». Опубликован это был уже в 90-м году, снята цензура. Это написано, выражаясь неуместным высоким штилем, кровью сердца как бы. Но обычно я не употребляю такие слова, ну, чтобы было понятнее. И вдруг это мой же знакомый в городе еще Ленинграде, не Петербурге, перепечатывает в своем юмористическом рассказе, то есть юмористическом журнале «Шут», и говорит, как это смешно. Я аж глаза вылупил. Потом уже я себе завел такой резиновый штампик, заказал за небольшие деньги. Печатка гласит на бумажке: публикация при любом изменении текста запрещена. И с издательствами эти заключают договор на условиях. Полное сохранение авторской редакции. Все. И никаких абсолютно дел. В стол — это очень тяжелая работа. Это раз в стол, это два в стол, а потом начинается некий ущербный распад. Кроме того, одно дело, когда в стол работает тот, кто уже состоялся. Когда в стол пишет Трифонов или когда в стол пишет Булгаков, который ставлен в Амхате и прочее, прочее. А вот когда молодой начинающий, год до год, 5 до 10 в стол, то он ломается.
1: Ну вот Сергей Довлатов, судя по всему, писал в стол около 15 лет, да, и только после этого обрел какую-то реальную популярность уже ближе к смерти.
2: И вы знаете, учитывая, когда он начал и когда он уехал, то это так получается примерно годиков 9. Причем в том, что он писал, ничего особенно непроходного-то не было. И печататься он хотел. И книга его в том самом Таллине была рассыпана по несчастной случайности, что рукопись эта книга лежала у парнишечки, которого ГБ протянуло совсем за другие дела. А там еще рукопись некого Довлатова. Чего у него книга рассыпать к чертям. Книга была уже в гранках, она уже была почти на выходе. Это можно считать несчастным стечением.
0: Скажите, вот, так сказать, в то советское время существовала, конечно, серьезная политическая цензура, и существовали дебилы, ну, которые как бы считали своим долгом вот, вмешаться во все своим скудным огузком. Это мозг, так у них я называю. Я тоже с этим сталкивался немножко. Вот действительно неприятно. Затем как бы вот эта политическая вся скотобаза, слава богу, развалилась. Вот дебилы остались. Дебилы есть сейчас, которые тоже считают своим долгом вмешаться. Но вот как грядет базитическое 16-е, то есть мы сейчас находимся на пороге преддверия. Как вы считаете, так сказать, в случае неблагоприятного исхода 16 числа, каковы будут пути, так скажем, хорошей литературы? Не литературы Колоска, Березки и прочего вот этого дерьма, а именно хорошей литературы.
2: Вы знаете, из меня плохой политический пророк, и знаю я ничуть не больше других совершенно простых граждан, которые питаются из средств массовой информации. И никто не ожидает в этом случае ничего хорошего из тех, кому нужна свобода. Потому что я в свое время не хотел ничего, кроме одного. Дайте мне возможность печатать то, что я хочу, за свой счет, минимальным тиражом на деньги, которые достану сам. Чтобы это не противоречило ни морали, ни цензуре. Чтобы там не было призывов ни к войне, ни к растлению детей и прочее, прочее. И вот то, что я получил это, для меня самое главное и самое ценное в тех новых временах, которые наступили. А каковы будут пути? А тут два варианта, что тут скажешь. Один, примерно так все-таки будет идти, не такие же диоды, чтобы закручивать гайки. Другой, все-таки более вероятный, поскольку пресса единодушно, отчаянный в засос, любит коммунистов, ну так и они же должны прессе ответить взаимностью и гаечки, и барашки прикрутить. А такая прикрутка, всегда круги по воде, начинается цепная реакция. Ну что, захрупает, захрупает. Потом, кто может, тут же на всякий случай дернет куда-нибудь за бугор поглядеть, потому что когда уже не дернешь, поздно будет. То есть клинический прогноз неблагоприятный.
0: Вот такие писатели, на мой взгляд, мне очень нравятся. Это последнее мое сильное впечатление достаточно. Я действительно за литературой не сильно слежу особо, потому что и времени нет. Это Владимир Сорокин. Может быть, вам знакомо это имя. Меня просто поразило. То есть, не, может быть, даже не сюжетная его линия, а то впечатление, которое оставляет вот, прочтение его произведения. Это как какой-то, может быть, мрачный, но это мультфильм. То есть, я читаю его книжку, я смотрю кино, прям, которое рисует мой мозг. То есть у него, мне кажется, вообще... Ну и я не думаю, что он как бы один там в таком жанре работает. Много наверняка еще людей. Они, на мой взгляд, весьма все-таки аполитичны. Как раз там основной вот акцент делается на отношениях между людьми. Они могут быть даже на необитаемом острове, где вообще нет никакого там социума, ну, грубо говоря. Вот. Как вы считаете, вот им будет в данном случае легче или труднее, чем писателям более социальным? Или все-таки вот эти, которые придут, вот гримлины, да, не дай бог, вот, они как бы все-таки сыграют в демократию и скажут, ну, вы там не пишете, что красный цвет — цвет дураков, вот, ну и пишите там про какие-то там свои там поедания кала или еще чего-то, бог с ним, то есть будем вас печатать ограниченными тиражами. Или наоборот, они возьмут и зажмут поначалу то, что как бы в общепозитической среде считается пошлым, хотя все это делают.
2: Видите ли, не надо беспокоиться, и Петеньке хватит, и Машеньке достанется. Потому что дело здесь не в том, чтобы, предположим, социальных-то, которые против, мы и прижмем, ну, а те, которые там чего-то мелкие табу взламывают, мы оставим. Дело в том, что когда человек ограниченный получает власть решать, то он все кроит своим аршином. А обыватель – это тот, кто полагает ерундой, заумью и ненужностью все, что он либо не понимает, либо не согласен, либо ему недоступно, даже если он думает, что он понимает. Все это объявляется нехорошим по тем или иным причинам. Это стремление к единообразию, к ранжиру. Это неизбежно было в искусствах и идеологиях всех тоталитарных, условно говоря, умственно унифицированных государств. Совершенно понятно, почему думаешь, что иначе быть не может.
0: Мне кажется, что большое влияние вот на формирование такого слоя людей, о которых вот вы рассказали, которые не воспринимают ничего, что им непонятно, и сразу это не просто отрицают, а стараются уничтожить. Они всегда были эти люди, но их сильно размножили какие-то вот средства массовой информации. В частности, вот я помню, была такая программа «Писатели у микрофона», куда приходили, прямо скажем, не самые лучшие представители литературы и втирали что-то настолько, я вот помню, несколько раз слушал, ну, адские люди совершенно.
2: Да.
0: Вот это и
2: огурский.
0: И обилие, скажем, преподавателей литературы в школах, которые на самом-то деле, я просто помню, такое было, когда был у нас Отксерин Набоков, приглашение на казнь, вот это его замечательная книга, вот, она нашла, и это был дикий скандал какой-то, то есть ощущение такое, что человек с другой вообще планеты, то есть он не читал, вернее, она не читала этого, но она знает, что это запрещено, и какое-то совершенно дебильное вот восприятие, то есть, ну, ты сперва разберись в явлении, посмотри, что это нет, так она это отняла, там, потащила куда-то к директору, то есть кого-то это марихуана какая-то, хотя марихуана-то была свободней. Как ни странно это было. И...
2: Александр, по старой присказке, очень мало кто умеет думать, но каждый желает иметь мнение. И в тоталитарном государстве это наилучше всего поставлено. В 70-е, окончив университет, я, среди прочих мест, пришел наниматься и в профтехучилище. А там директор говорит, а что вы, собственно, слушаете? У нас только женщины, зарплата маленькая. Ну что, мужчине, как семью кормить? Я говорю, зато меня график устраивает, ПТУ было вечернее, что день как бы свободен. Ну, так а что в это время? Я говорю, я еще пишу. Кто-то насторожился и спросил, а что вы пишете? Я говорю, ну, так, там, рассказы. А вы член Союза писателей? Я говорю, да нет, вы знаете, как бы это принимают, когда две книги сначала надо выпустить. А что же вы, говорит, не член Союза писателей, пишете, что как этот Солженицын? О. Я говорю, да нет, а чего же понимаете, а при чем, где вода, а где имение? Нет, говорит, это серьезно, а у вас есть какие-то разрешения на то, чтобы писать?
0: То есть начал сразу эндогенно пропотевать активно.
2: Я уже говорю, уже никто никуда не идет, я уже малым задним ходом как-то в дверь плавно-плавно. Так вот, это же совершенно понятно, чтобы что-то знать, надо думать, откуда это умение. Возвращаясь к вашим словам о том, что вот все эти программы, рекламы, средства массовой информации выращивают, выращивают и в наши времена выращивают. Потому что через средства массовой информации гонится реклама, и они ее хотят, ибо на нее они живут. А рекламе нужно нечто усредненное. О, сникерсы.
0: Да,
2: они же в Штатах так и называются. Да. Которые будут глотать комиксы, которые будут слушать то, что им говорят. Вы понимаете, несчастье, оно имеет много сторон, и на самом деле оно и понятно. Ну что же делать? Кому сникерсы, кому попадья, кому свиной хрящик? Я вот был кот, который всегда гулял сам по себе, и всегда такие были. Ну ничего, ну выжили до сих пор, ну и дальше выживем.
0: Композиция.

0: Ну, вот меня берет сомнение, что девчонки и мальчишки сегодняшнего дня сейчас все бросят и ринутся книжки читать. В числе и Набокова, что невозможно было купить даже за большие деньги лет 12 назад, сейчас развалины по всей Москве буквально.
1: Кстати, наказано. Извини, что я перебиваю. Я вот считаю, у нас был как-то разговор об этом такой, ты спрашивал, типа, Саша, ну, ты сейчас, типа, добился всего, о чем не мечтал. Вот Юрий мне так говорит.
0: Ты, ну, конечно, говорит... он ездит на эфир на Линкольне, конечно, это очень...
1: Да, и плюс там, да, дескать, эфир, плюс там возможность выпускать компакт-диски, плюс там, да, какая-то студия, все это, да, есть. Но я считаю себя, например, обворованным, потому что то, что сейчас вот повсюду лежит на прилавках, мне было необходимо для более, может быть, полноценного формирования моей личности именно тогда, когда этого не было. Вот не надо говорить, что личности... все приходит вовремя,
0: нет,
1: Юрий.
0: Нет, ни в коем случае. Сегодняшние личности не в смысле, что они ущербные, но их пинками не заставишь читать все эти книги, потому что даже то, что вот уже мы накупили из желаемого, по 3 года лежит непрочитанным. Я и знаю по себе, и по знакомым. Те вещи, которые я не мог достать тогда, я тут же купил. И они все лежат.
1: А потому что они все младшие братишки или сестренки, вот нас, Гривенов.
0: А сегодняшняя молодежь, просто ей не до того, там, в общем, надо и деньги зарабатывать, и девчонку поцеловать, а все это тоже денег теперь требует, в общем-то. И получается, что искусство остается невостребованным. Если бы вы издали книгу в 77-м году, это было... события с большой буквы. Если сделать книгу в 96-м году, то это совершенно проходной факт, который только уже апостериори, то есть в конце концов, может стать каким-то событием, а скорее всего и не станет. Здесь очень сложно, потому что наличие всей вот этой фигни интеллектуальной, оно, во-первых, остается невостребованной, жизнь такая сложная. И, во-вторых, уже без душка запретности совершенно воспринимается тихо и спокойно. Точно так же, как и с порнографией случилось. Она на самом деле никому не нужна, по большому счету. Также и интеллектуальные какие-то вещи.
2: Юрий, давайте по порядку. Что делали люди до эпохи всеобщего книгопечатания? Читали они книги? Нет,
0: не
2: ничего
0: помню,
2: подобного.
0: Я не помню.
2: Они вообще редко умели читать. Монахи переписывали, кто переписывал, тот и читал. А что касается грамотеев, это по Стругацким. Грамотей, накал тебя. А потом, значит, пошли печатные станки. Что, пошли ерунду всякую печатать? Да нет, священные писания. А потом пошли уже умные книги. Вот те, которые умные, которых были десятки и сотни. Кого они читали в первую очередь? Греческих философов они читали. А остальные что? А остальные записывали народные романы. То, что жонглеры складывали и рассказывали, переходя из города в город. Вот так устный жанр стал превращаться в письменный. Точно так же был записан король Артур и Робин Гуд, и Тристан и Изольда, и роман о Розе, и все на свете. А потом началась всеобщая техническая революция, и пришел 19 век. Кино. Не было телевизора, не было дисков, не было ни компакт, ни компакт. И вот когда французские газеты изо дня в день гнали роман «Фелитоны», того же «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», это заменяло мыльную оперу и сериалы, и телевидение, и все на свете. Больше ничего не было. Вот там были тиражи. Вот там у писателя была слава. А кого больше? А больше никого. В зал войдет 2000, а газету можно загнать 200 тысяч, да по той же Франции. Были такие тиражи у газет. А затем появилось кино, важнейшее для нас из искусств. Все это закрутилось с начала 20 века. В конце концов, литература лишь один из родов искусства, и не нужно делать трагедию из того, что и слову, написанному на бумаге, предпочитают слово произнесенное или образ, который сам по экрану бегает, так далее, так далее. И это еще не трагедия, неважно в какой форме. Следующее. Вот тому, что не читают, я не удивляюсь. Понятно, почему все правильно сказали. А вот тому, что иногда все-таки читают, неясно зачем, тут удивляешься,
0: а вот
2: иногда просто трогает до слез.
0: В метро радиоприемник не принимает?
2: Ну, плееры для этого изобрели давно, из моды они уже вышли давно. Да нет, для себя чего-то читают. Да книжки покупают, понимаете? Вот кто покупает? Черт его знает. Все-таки покупают. То, что сейчас серьезная книга идет тиражом 5000 экземпляров, это нормально. Потому что если все будут умными, а кто работать будет? Это была отдельная серьезная работа, когда в стране любым тиражом миллионы экземпляров расходились серьезные книги. Потому что нефиг было работать. Все, и отрабатываешь свой номер от и до по Жванецкому. Ты велосипед собираешь 120, не собираешь 120, хорошо, плохо, 120. А теперь энергия идет во все стороны. И сейчас действительно не время литературы. Чего там утрясется, устаканится. Это еще не худшее.
1: А скажите, вот мы перед композицией затронули так немножко вкратце тему рекламы, которая, по идее, является наиболее массовым искусством, все-таки, ну, назовем это искусство, потому что снять там грамотно, чтобы люди запали на эту наживку.
0: Кстати, Феллини принимал участие в изготовлении рекламных роликов еще лет 15 назад, я читал заметку.
1: Да, но тем не менее, как бы реклама, она считается именно, как вы правильно сказали, та ценная, которая как бы наиболее воздействует на огузки. То есть на людей огузки, хлопушки. То есть очень усредненная, очень тупая. Но вот если бы к вам сейчас пришел какой-то человек и сказал, давайте, Михаил, мы на, как бы, на первой странице вашей книжки разместим рекламу там, Сникерса или рекламу там еще чего-то. Вот
0: или
1: за
0: еще
1: это заплатим...
0: вам предложил, да, написать эту рекламу,
1: да,
0: за определенные
1: за,
0: деньги.
1: За большие достаточно деньги. Вот, вы бы согласились бы? Ну, такие деньги серьезные, то есть это была бы не тысяча явно долларов,
0: ну,
1: а там...
0: все знали, что это авторская ваша фраза, вот
1: да.
0: Какая-то...
2: Что... А чтобы все знали, что это я ее придумал?
0: Да.
2: Значит так, я бы подумал, я затрудняюсь ответить на этот вопрос до тех пор, пока предложение не последовало. В любом случае, я согласен его выслушать. Но думаю, что если бы я за большие деньги это сделал, это все-таки я бы ощущал внутри, что, ну, все-таки, да, интеллигент всегда найдет себе оправдание. Да ничего, да все равно сделает другой, да только хуже. Да чего-то такого плохого в рекламе. Но я бы сознавал, что это что-то не то. Если бы мне предложили залудить Сникерс на первой странице своей же книги, ну, тут бы я очень крепко подумал.
0: Чего вы к Сникерсам? Ну, хотя бы Твикс говорили.
2: Ну, какая разница?
0: Сникерс,
2: Тампакс.
0: Вкусная штука. Тампакс, ладно.
1: Скажите, вот ваше отношение к людям, которые как бы тоже, может быть, занимаются, не знаю, как это назвать, эту деятельность, но, может быть, писательская тоже. Я просто недавно читал в какой-то рекламной газете, и мы тут при нашей программе выпускаем рекламную газету тоже. Вот. И там такие объявления, типа, пишу поздравительные стихи, там, всякие. Вот для меня совершенно непонятно вот этот феномен, с позволения сказать, во-первых, кто может быть заказчиком у такого человека, ну, например, если я захочу поздравить свою маму или вот, например, Юрик или супругу, да, я уж сам найду ей какие-то слова, нежели какой-то демон напишет полностью дебильный стишок, типа «Птичка прилетела»,
0: ля-ля-ля. В том, что...
1: Кто, что это за прослойка, на ваш взгляд, заказчики и исполнители, что это за люди, откуда они?
0: На мой взгляд, вот я маленькое вступление просто, что есть люди, которые могут не найти слова, но они найдут бриллиантовую брошь. Ты явно бриллиантовую брошь не найдешь. Ну, вот если только в автобусе ты едешь в автобусе.
1: Не, ну ты же говорил, что у меня легко.
0: Да, ну я вот, мне интересно, ты бываешь в автобусах вообще?
1: Честно, давно не был.
0: Ну, можно на перекрестке, вот перед красным светофором глянуть, лишь брошь лежит, да. Вот. А человек, который может подарить любимый Мерседес, особенно Е-класса...
1: Слова не нужны.
0: Ну, ему и некогда, и как бы...
1: Нет, ну это все как бы сейчас немножко не к теме, потому что я именно хочу узнать, вот на ваш взгляд, на взгляд Михаила, вот именно что вы думаете об этих людях?
2: Я думаю о них плохо и затрудняюсь высказать свое мнение прямыми словами в прямом эфире. И мне всегда были непонятны эти потуги к юбилею дорогого Петра Иваныча написать поздравления в стихах. Mm-hmm. И ведь нормальные ЭТРы ведь складывали какие-то рифмованные строчки. По-моему, я когда-то даже пытался, у меня все равно не получилось. Я не понимаю, как... Я не понимаю, зачем. Очевидно, это идет от Ильфа и Петрова «Сделайте нам красиво». Вот стихи – это поэзия. Поэзия – это прекрасно. И значит, поздравить в стихах лучше, чем поздравить в прозе. Это все, что я могу сказать. Но, понимаете, другому своего ума не вложишь, и быть дураком не запретишь, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело. А что касается литературного заказа, лично я с ним сталкивался один раз. Иду по улице, никого не трогаю. Художник, его, значит, портрет на заказ. А один какой-то несчастный сидит с пишущей машинкой. И плакатик над ним, что он за 5 рублей еще в тех дореформенных деньгах страница пишет рассказ на любую заданную тему. Дальше идет по Бабелю, что за соответствующую таксу он там может вывести личного врага заказчика в каком-то нехорошем или смешном свете, а друга, наоборот, облагородить. Мне стало очень интересно. Я ему дал 5 рублей и попросил написать мне рассказ на такую-то тему. Ну, парнишка, по-моему, оказался какой-то неудачливый абитуриент в литинститут, он навалял 2 пальцами, ну, что-то, ну, ужасно скучное. Тогда я посадил на табуреточку, спросил, про чего ему написать, он заподозрил подвох, ну, чего же там, я ему настучал, сказал, гони 5 обратно, мое лучше. И оставил его, сравнивающий эти 2 листика, ну, может, нехорошо издеваться над человеком, нехорошо, но нехорошо. Больше на этом месте я его не видел, сменил занятие.
1: Не, ну, понимаете, вы в данном случае профессионал. Я думаю,
2: Александр,
1: что...
2: есть много форм слабоумия, идиотизма и туманной жажды к прекрасному, непонятно в каких формах. Формы бывают комические, бывают идиотские. Ну, бог с ним совсем, если они безвредны.
1: Ну, и, в принципе, если он там сидел, значит, хлопушки, огузки у него заказывали, и, значит, хлопушкам и огузкам дико нравилось. Я считаю, что просто так бы он там не просиживал. Кстати, именно, видимо, по таким людям, вот, которого вы встретили, и можно оценивать и как-то такой, знаете, маркетинг проводить, что нужно людям. Может быть, как бы всем писателям...
2: Дорогой Александр, чем это отличается от наших политических боссов, которые просто за большие деньги покупают себе литературных негров из достаточно талантливых журналистов и литераторов, которым платят какие-то деньги, а затем помогают им издавать их книги, а за свои книги гребут гонорары на Западе, потому что гонорар и тираж книги некоего бумагомараки один, а политического босса в этой России, который сейчас сделает оверкиль, еще там с Европой будет, гонорары другие. Это то же самое, просто классы разные. Жизнь...
1: Но у них, я думаю, как бы время все растает на свои места, и как бы, ну, я не думаю, что у них очень грустная у всех участь, потому что памятником, как Пушкину, вряд ли поставят.
2: Да? Это, как говорил Салтыков-Щедрин, и обречены умереть в безнаказанности своего идиотизма.
1: То есть вы думаете, что все-таки...
2: А вы посмотрите под Кремлевскую стену, кто хуже умер.
1: Да. Не поспорить.
0: Я-то вот от политики далек, от всей души. Меня интересует первая часть вот этой нашей беседки, маленькой, ажурной. А вот представьте, Михаил, что по поводу Николая Ивановича, которому пишут, да, и прочих стихи, что вы, никакой мужчина не застрахован, вы влюбитесь завтра в 17-летнюю девчонку. Это совершенно легко представить, что я влюблюсь еще в одну 17-летнюю, я их очень люблю. И она обожает... Но кого
2: стихи.
0: Мне... Нет, например...
1: Меня.
0: Вот Александр Лаверский. Александр Лаверский поет матом, например. Она его слушает напропалую, а вы терпеть не сможете в доме звучащие матерные песни, да? Ну, и горячо...
2: Выгоню из дома.
0: Вот горячо ее любя, да, будучи сексуально, психологически зависимым, регулярно ее хотя, кормя ее мороженым там или кампари с апельсиновым соком, вы что, начнете втюхивать ей Моцарта? Ну, она вас прогонит просто. Если вы по жизни будете очень любить Николая Ивановича, который вам чинит машину или кран очень хорошо, вы что, будете наливать ему кефир, потому что это полезнее? Если вы искренне относитесь хорошо к человеку, а человек хочет, чтобы было красиво и в стихах, Почему же это ублюдочно? Почему это плохо? Ему надо, значит, дать стиха желтеньким фигакнуть.
2: Надо. Здесь дело другое. Все-таки все раньше или позже, так или иначе, находят себе компанию по себе. И вот одни пишут друг другу стихотворных поздравлений, другие поют матерные куплеты, третьи слушают Моцарта, четвертые сплавляются на байдарках, а пятые, я знаю, занимаются рэпом, а шестые поедают на сцене.
0: Да не зарекайтесь, можно
2: на здоровье.
0: Влюбиться и подружиться можно с кем попал. Любое зла получится, полюбишь и козла. И перепопасть из одного слоя. Вот это... Это как бы не зарекаться, есть такое и так далее. Never say never, никогда не говорю никогда. Сейчас вы абстрагируетесь от тех, кто ходит на байдарках. Завтра опять-таки та же девчонка скажет, я хочу в поход, и дерните как милые. То есть не сейчас, через 5 лет, может быть. То есть вот в данном случае любая концепция, она, как всегда, гибельна.
2: Речь не о концепции, совершенно согласен, а о том, что есть на самом деле. И помните, у такого Бернарда Шоу была такая штука «Пигмалион»? Люди идентифицируют свой-чужой по выговору. И от этого очень много зависит. У Бунина он был красавцем, но вот он раскрывал рот и превращался в идиота. Так вот, от выговора зависит очень много. Когда юноша смотрит на девушку или наоборот, все чудесно, но начинается некий выговор. Вот на его взгляд, они говорят просто по-разному, скобарский. У нас не имеет большое значение. Исчезает, ну, я не знаю, ну, больше половины обаяния, ну, не то. То есть может сказать девушка хорошим парень, что да, ну, он такой тупой, он дурак и прочее, прочее. Вы понимаете, умственная разница, видная, большая, значительная, вот между парой, женатой, неженатой, неважно, бывает весьма редко. А тогда, когда она бывает, то все-таки на уровне вербальном, на уровне разговора ее нету. Там может не быть никаких мыслей, могут быть пустые мозги, но они находят общий язык. Так вот, именно это нахождение общего языка, это чтобы вдруг вот он из одной корзинки, а она из другой, люди из разных корзинок долго вместе не бывают.
0: Творцов и женщин. У меня к Александру, как к известному популярному исполнителю, вопрос. На его концертах легко увидеть, что... Его любят слушать, от него мило ерзают, пожимают плечиками, вертят шейками, головками там. А такие интеллектуалки в очочках, такие...
3: И в шубках.
0: В шубках, в очочках, да, да, с высоких шнурованных ботиночках. А нормальные такие девчонки с бюстом, с талией, с бедрами.
3: Они в этот момент были на концерте ансамбля «На-на».
0: Игнорируют, да. Я думаю, любому мужчине охота, чтобы его красотки любили все-таки. Миссы, миски всякие. А интеллектуалки, они тоже хороши. Но вот когда борщ всякими кардамонами приправляют. Вот, Саш, ты испытываешь чувство неполноценности не творческой, а мужской? Что вот когда же, блин, эти журналистки свалятся и придут нормальные...
3: Я испытываю чувство гордости за то, что вот, то, что ты называешь нормальными, вот хлопушки там редко появляются, потому что как только это начнется, значит, я стал что-то не то делать. Вообще критерий, знаешь, какой вот, если какое-то выемо приходит и начинает наезжать, типа, такая хорошая вот музыка, а вот текста ты бы не мог, какие-то другие, то все понятно, что с выменем нет вообще смысла ни о чем говорить сразу. То
0: есть, я же так... не про разговор говорю. Про...
3: А внешне ты имеешь в виду, вот как бы как это совершенно нет. Мне очень приятно видеть именно вот эти лица.
0: Ты хочешь сказать, что в твоих эротических мечтах, то есть в предполюционных снах, может быть, если вспомнить какие-то другие годы, были сразу...
3: Ты имеешь в виду ранние, вот тогда еще.
0: Да, до того. Да.
3: До того случая все мои эротические сны были связаны с одной женщиной. Это певица Шаде.
0: А у нее ноги не очень красивые, кстати.
3: Да?
0: Как ты вот это...
3: Ну, я считаю, нормально. Я как-то разглядел очень хорошо, когда она приезжала сюда.
0: Ракурс выбрал нужный.
3: Какие слова некрасивые, Юрий.
0: Ну, по-моему, ты скрываешь от нас что-то все-таки. Вот. Ты же даже, я видел, ты то ли фрак, то ли смокинг. Ты в чем выступал в пилоте? Это как называется? Вот?
3: Это был смокинг.
0: Смокинг. Даже нормальный мужчина, зачем оденет смокинг?
3: Кстати, смокинг вот этот, у него история, знаешь, какая? На самом деле, это смокинг, шит из военного френча, мною лично. военный френч был зеленого цвета, а смокинг, он был потом покрашен в обычной советской химчистке в черную краску. Вот, а потом появилась мода среди рок-музыкантов вообще на черный цвет, и черная краска кончилась в химчистках. И когда я принес следующее свое изделие, мне сказали, нету для тебя краски.
2: Я бы хотел спросить Александра, как он полагает, кстати, о музыке и о слушательных, и о слушательницах, почему Мэрилин Монро была замужем за круто некрасавцем, драматургом Артуром Миллером и любовницей достаточно красивого мужчины, президента Джона Кеннеди, хотя могла успешно выйти замуж за, скажем, знаменитого культуриста Стива Ривса и прекрасно блистать с ним в паре. Две роскошные фигуры.
3: Ну, мне кажется, что, как бы, во-первых, две роскошные фигуры, они смотрятся как одна архитектура. Ну вот, например, может быть, очень красивый целиком город, да? То есть вот, например, Прага, центр Праги настолько весь красив, что отдельное здание не уделяется. А она-то была умная женщина и подумала, если мы вдвоем будем такие красивые, то все скажут, какая красивая пара. А если она пойдет со своим мужем, с президентом, она вряд ли пойдет. Он все-таки президент. То все будут говорить, какой урод. И какая с ним замечательная девочка.
2: Знаете, вот то, что Миллер или Кеннеди были умными, это я слыхал. То, что она была умной женщиной, скажем так, здесь допустима дискуссия.
0: У таких всегда умные советчики есть. Вот опыт показывает, что у женщин такого уровня есть советчик один или два, который ей раскидывает фишку идеально на любой случай жизни.
2: Это гипотетично. Я думаю, здесь вот еще какая штука. Талант... Это одно из проявлений избыточной энергии и избыточной витальной силы. И поэтому на талант клюют также и представительницы прекрасного пола, в том числе с отсутствием мозгов и наличием всех прочих выпуклых органов. Они могут ничего не понимать, они на это тянутся, потому что это неординарно. Другое дело, какие формы принимает талант, но это уже детали.
0: Я из этого понял, что Александр боится присутствия рядом с собой красивой женщины, чтобы красивеньким оставался он. Тете Наде все скажу.
3: Кстати, насчет Мэрилин Монро я хотел сказать, что вообще представления о женской красоте, мне кажется, меняются в последнее время все быстрее. То есть, если раньше, например, считалось, ну вот взять, да, 60-е годы, это же совершенно... Женщины были как с другой планеты. То есть, согласитесь, что в моде были такие толстые достаточно ноги, такие девахи, такие вот эти легкие их платья. Ну, 60-е годы, одно, одним словом. То сейчас, мне кажется, это происходят скачки уже пятилетками. То есть, вот через 5 лет уже как бы красота меняет...
2: Все это придумывают. Дома мод... модельеры, манекенщики, те, кто делают на этом бизнес, те, кто устраивает конкурсы красоты и прочее, потому что канон женской красоты с отклонениями господствующей эстетики всегда был один и тот же. Где поуже, где поширше, где кругло, где выпукло. И мужику всегда было нужно одно и то же. Точно так же, как в принципе всегда оставался един канон красоты мужской фигуры. Все остальное это напластование, бросьте.
3: Ну да, но с другой стороны, как-то вот я не знаю вот среди своих друзей никого, кто западал бы на кукольную красоту. А именно кукольная красота была у Мэрилин Монро. Прошу прощения за тех, кто, то есть у тех, кто ее там как-то любит. Именно кукольная красота у Мадонны и у всей вот этой вот братьи. Она какая-то а-ля Барби. Да,
0: особенная красота у Мадонны, особенная стать. Это вы уж совсем, Александр.
3: Кстати, ты знаешь, что Мадонна — это мужчина. Но сейчас новости.
4: Птицы бы мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
1: А в гостях у программы «Монморанси» писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас, сейчас я так понял, пойдет о массовых видах искусства.
0: Очень массовых. Вот к Михаилу вопрос, как к человеку творческому, ведь, ну, все-таки писательство и писатель и сценарист — это нечто родственное. Вот мне интересно.
2: Давил бы я таких родственников, продолжайте.
0: Тамбовский Волк, да, всем вам, друг. Меня интересует, вот вашими глазами...
2: Что... Выпучиваются.
0: И вытаращиваются. Видимо, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Меня интересует загадка сериалов, которую уже обсуждали все, кто не попадя. В чем их такая притягательность? Совершенно умные женщины, умные с большой буквы, умные до того, что не умеют даже приготовить яичницу. То есть такие сильно умные женщины. Все равно, когда наступает «Династия», вот какой-то самый загадочный для меня сериал, рвутся к телевизору, и не дай бог попросить что-нибудь налить или наложить в это время, просто будешь послан. То есть меня всегда поражала способность женщин общаться между собой в таком духе. А тут приходил Алик такой, вот такой, у него эта штука такая, вот такой. А у меня, в общем, все такое вот...
1: И он... Фу, какая гадость.
0: И так все это, прикинь, чисто по-человечески такой вот Алик, и так далее. И так минут 45.
1: А еще есть, знаешь, такие у них выражения. Ну, ты знаешь, Маша, я же такой человек.
0: Чисто по-человечески.
1: Чисто по-человечески. Кстати, вот я в ходе нашей, так сказать, внеэфирной беседы высказал такое мнение, что на самом деле по-настоящему вот такая умная женщина, как скажешь, которая не может себе яичницу готовить, если она внезапно западает на «Династию» или на какую-то прочую скотобазу, то мне кажется, что это у нее больше понт, вот ее начитанность, неспособность жарить яичницу. На самом деле дура-дура и просто начитанная. Это мое мнение,
0: ночами,
1: я могу ошибаться.
0: Ночами салаты крутятся, Наполеоном торт.
1: Да, вполне возможно. Бигуди вот есть... там...
2: Вот вы знаете, момент идиотизма здесь понятен, и трое мужчин совершенно солидарны в том, что эти безмозглые, казалось бы, фантастически бездарные сериалы, которые женщины смотрят, вот они по пояс туда влезают, вот в чем тут дело? Вы понимаете, какая штука? Понятно, что создатели сериалов отнюдь не ставили перед собой целью создать шедевры искусства. Они ставили цель заставить всех сидеть и смотреть. И вот свою-то задачу они выполнили на 5 баллов. Ага. Следовательно, они талантливые люди. Чего хотели, того и добились. Дальше надо только рассматривать этот феномен. Вот хорошо бы туда пригласить того парнишку, который когда-то из России через Аргентину, Мексику и так далее, вот все эти рабыни, зауры или прочее, потому что, вы что, ребята, «Династия», ну это все-таки что-то очень интеллектуальное. А вот все эти рабыни и зауры. Вот когда я вижу этого Сиси, я его иногда вижу, мне хочется мордой об стол. Ну, жутко противной мордой.
1: А ужасно.
0: В Таллине, что ли, часто ходят где-то?
2: А вы думаете, что эстонцы не смотрят мыльных опер? А, и финны их не смотрят.
0: Вот, я думал, вы в один универсам.
1: А можно я вот расскажу интересную историю? Ну как, может быть, она вам покажется интересной, не знаю, о том, как я вот в прошлом году съездил в Ялту. То есть я имел ошибку остановиться в частном секторе, по совету друга, и, значит, снял двухкомнатную такую квартиру, ну, достаточно уже дешево, вот такой знатной базетки с грудничком, с такая хохлушка, которая, значит, при этом почему-то всегда говорила вот так, типа, ну, хохлы они вот там, но сама явно вот говорила это с конкретным таким их акцентом. Вот, и самое интересное, что, как, естественно, договор был такой, что она нам отдает ключи, приходит только за ключами по окончании срока. Вот, и однажды такой звонок в дверь, там телевизор стоял. И, до того она нам рассказывала, вот идет этот сериал, ну, может быть, «Династия», ну, какой-то один из идиотских, я их не знаю. Она говорит, ты знаешь, вот так смешно тут хохляцкий перевод, там вот так прям, ну, просто я, говорит, прям так смеюсь, я, говорит, вообще-то их не люблю. И вот буквально через день она пришла и смотрела этот сериал, глупый, выпучив глаза, вот сидя, у нас ее вообще не волновало, чем мы занимаемся. И на следующий день она пришла уже на третий день, я ей сказал, что типа нечего сюда ходить, забирай типа телевизор, вот на машине увози, где ты там живешь, потому что мне телевизор это был не нужен, я приехал на море плавать. Но смысл в том, что Мне кажется, очень модно
0: сейчас.
1: Саня,
0: она к тебе ходила.
1: Юрий, а ты-то смотришь, наверное, я ездил с женой. Я бы тебя попросил. Юрий, мне кажется, ты так ругаешь сериалы, да и вы, Михаил. Может быть, вы их тайком на видеокассеты пишете и смотрите.
0: Меня очень приколол, когда я загремел в больницу первого мединститута один раз года два назад. На меня, глядя, что я журналист медицинской карты, накинулся весь персонал и требовал, что случится с Хулиопом с каким-то. Фу. То есть на полном серьезе меня заперли в ординаторской, окружили двойным кольцом и стали вот вызнавать вообще же.
2: Эй, господа, в 1951 году Рэй Брэдбери написал свой роман «451 по Фаренгейту», где уже писал про мыльные оперы, которые тогда уже были. Вот с телевидением было немножечко потуже, оно ток-ток-ток начиналось. А у него уже были эти стены, и в этих стенах шел бесконечный сериал, где участвовали родственнички, которые просто произносили фразы. И вот главный герой это все ненавидит вместе с автором, который это всегда ненавидел. А вот жена говорит: нет, ты понимаешь, вот он сказал это, он сказал это, он сказал это, и все то самое, о чем мы сейчас говорим. Это некий суррогат психологии людей. Это некий суррогат отношений. Это некие условные сплетни. Вот что-то такое между ними там происходит. Я однажды видел одну серию «Династии», где все были беременны, все не от тех. Значит, это отвечает психологии женщины. Будьте спокойны, психологи, которых приглашают эти ребята для консультаций, получают по высшей ставке, им есть за что платить. Потому что мы вот с вами сидим, трое сильно умных, ничего не понимаем.
0: Да, вот получается, мы что-то не знаем просто.
2: Ага, нас пригласили бы за настоящие деньги сделать такой сериал, и мы бы его не сделали.
1: Не
2: вот
1: сделали,
2: три таких
1: согласен,
2: образованных.
1: Согласен.
2: Бунюэль. Это свой эрзац.
0: Вот,
1: А скажите, вот у меня сейчас почему-то странная ассоциация возникла. Да, вот эти люди, которые создают эти сериалы, и, кстати, переводчики эти ужасные, вот Людмила Гнилова и вот вся эта компания, которые вызывают у меня лично блевные чувства. Я не могу, я правда физически прям очень плохо, когда
2: это
1: слышу.
2: Это не голоса. Для нас.
1: Да, но согласитесь, что они сделали это гениально. И те, и те, то есть базитически просто западают на это на раз. Вот. Мне кажется, что это гениальность из той же, так сказать, теории, что и гениальность Мавроди, что и гениальность Остапа Бендера, может быть.
0: Я уверен, что Михалков не сможет ни за какие деньги снять сериал, который будут смотреть все вот наши женщины.
1: Да Михалков уже снял таких сериалов, «Не бей лежачего». Там «Вокзал для двоих», тот же сериал, не менее базедовый.
0: «Вокзал для двоих» любимый мной Рязанов снял, и вы ничего не понимаете.
1: Ну, вам виднее.
2: Причем здесь «Вокзал», причем здесь Михалков? Да, я что-то немного не понял, где вода, а где имение. Вы понимаете, человек всегда приходит в сильное раздражение, когда он сталкивается в искусстве с тем, что не ему предназначено. Вот точно так чувствовал себя Хрущев на той выставке, где он бегал и матерился. Это было не для него. Для него был этот Герасимов, и Пластов, и Агансен, допрос коммуниста, и фашист пролетел. Так вот, есть те, для которых эти сериалы, а есть те, для которых рок, а есть и те, для которых ретро, а есть те, для которых Моцарт, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и пусть будет.
0: Михаил, ну каждая женщина, да, любящая жена, там, подруга, сожительница, она и требует, и любит, и мужчина к этому стремится, чтобы он приходил с работы, с фабрики, со студии.
1: Пельмеша,
0: да, и она, чтобы его выслушала, он с ней говорит человеческими людскими словами, он ей рассказывает все. То есть мужчина тут же забывается и начинает гнать, как в перекуре. То есть вот что в доме творчества, что в цехе. Как бы мужики, они все примерно одинаковые, только пахнут по-разному. И то есть получается, что они в тот момент нас всех дурят, женщины, потому что смотреть их сериалы, ну, сил нет. Я вот сколько раз пытался, думаю, ну, идиот, сяду, отсижу. Ни одной
2: да
0: серии.
2: Да они же нас не заставляют.
0: Нет, нормально или умный хотя бы, или нормальная женщина, а многие и обижаются. Вот у меня знакомая подруга Илона, Илоночка, привет. Она жутко обижается, когда ее товарищ, друг, вот гражданский муж, он за какие-то два дня не дает ей отчета за свою деловую активность.
1: Да.
2: Юрий, позвольте вопрос. Скажите, что видит этот идиот, который два часа смотрит в телевизор, как 22 бугая гоняют по траве пузырь? Что он прыгает, что он орет, что он машет руками? Что там случилось?
0: Я никогда два часа на это не смотрел. У меня у жены, кстати, у моей, я открою семейную тайну, когда мы еще были всего 5 лет женаты, был аргумент, что ты типа не настоящий мужик, ты газеты не читаешь и хоккей не смотришь. Я серьезный комплекс тогда заработал. То есть, наверное, в этом что-то есть.
1: А я вот сам попался на это дело, я тоже никогда этого не понимал. Ну и сейчас, я когда это вижу, я быстренько переключаю. Ну, когда был чемпионат мира, вот, по-моему, прошлым, что ли, летом, я уж так смутно ориентируюсь, то скажу вам честно, я на это запал. Почему-то я выбрал себе какую-то одну команду, по-моему, итальянцев. И за них болел. И когда вот этот их самый главный крендель с косичкой промахнулся, вот на решающий, то я переживал очень сильно. Может быть, это из степени сериала, но это было, во-первых, практически прямая трансляция. Это не сериал был, это прямая трансляция. Это мгновение было запечатлено. И было видно вот игра вот этих его там страстей. Угу. То есть это было действительно интересно.
0: А там очень сильная эмоциональная вовлеченность.
2: Эмоциональная.
0: Я случайно попал на хоккей, на настоящий. То есть меня по работе послали просто...
1: На репортаж написать.
0: Да, я никогда не был ни на чем. Даже
1: А ты нарисовал схему в журнале
2: я
1: игры?
2: Мне их сердце все раздали. Я один раз раздали, попал на бой баранов. Видели бы вы реакцию толпы.
0: Я почувствовал, что я с безумным интересом смотрю на этот хоккей, в общем-то. Подпрыгиваю.
1: Не, ну это, в принципе, достаточно... Да, все-таки футбол — это достаточно стратегическая игра еще. Это же стратегия.
2: Вы возьметесь утверждать, что в этом зрелище, которое футбол, больше информации эмоциональной либо рациональной, нежели в сериале как, «Династия», как где они все-таки любят, страдают, обмениваются словами.
1: Знаете, да, да, я буду.
0: В футболе они занимаются реальным действием, да, с реальными задачами, а в «Династии» они бездарно изображают.
1: Вот в чем дело. Там плохая игра.
0: Там
1: актеров.
0: Плохая провокация зрителя. Фиктивная. А футболист, он потеет по-настоящему. Ему ноги отшибают по-настоящему.
1: И к тому же здесь насчет сериала, ведь все это как бы игра очень дешевая. Да, такая, да. Игра мозга одного какого-то дебила.
2: По-моему,
1: который
2: вы ирландцы. Я тоже потею, но не требую, чтобы на меня смотрел весь стадион.
1: Согласен, что в принципе как вот взять футбол, он, ну, может быть... из видов спорта.
0: У меня аж голова заболела. Мужланы потные, в грязной одежде катаются.
2: Какая разница, куда они его вкатят? Ребята, да вы что, о чем речь?
1: Нет, это ничего не решит, конечно.
2: Все это условные зрелища. Всякое искусство условно, об условности игры говорить не приходится. Своя теория. Кому что. Значит, это соответствует какой-то психологической структуре и какой-то психологической потребности. То есть один как-то отождествляет себя или ловит свой интерес вот в этом соревновании, в моменте физическом, а другая ловит свой интерес вот в этих психологических сплетениях. Нет, ну вот судеб. Не понимаете? То и другое чушь свинячья. Это эрзации. Какая разница, какого цвета упаковка этих эрзацев? Футбол или сериал?
0: Вы
2: это одно и то же.
0: Что, ну, в принципе, Фассбиндер, Александр, да. Александр Плац, да?
2: Да.
0: Великолепный сериал, где все изображено с качеством экстра, скажем так.
2: Да.
0: Он не вызвал совершенно никак. Там настоящие чувства плескались, да. Там и баба у него, у Фассбиндера, здоровные, сисястые всегда, и мужики такие с присвистом.
2: Александр, видите,

0: преступные дела. Но, однако, вот все династии, Санта-Барбара, вот это глупое тоже, на мой взгляд, я больше ничего не понимаю. Она пользуется больше, да, вот успехом, здесь...
1: да, да, да.
0: Чем а целый почему? Брюс Уиллис.
1: Да.
0: А знаете почему?
1: Почему?
0: А потому что там, где Брюс Уиллис, там очень красивые деревья, очень красивые помещения, и люди вот эти, они тоже красивые, но красивые прозаично. Вот Брюс Уиллис, он в костюмчике такой. А заметьте, вот, вот все эти мексиканские дела, это опять та самая кукольность Мерлин Монровская. Там вот эти вымя ходят в каких-то там браслетиках, в каких-то таких кофточках, которые вот в жизни, вот там вряд ли у кого в Мексике они есть. То есть это какая-то такая вот...
2: Лубок, это мексиканский лубок.
0: Да, лубок, кукла
2: лубок,
0: Барби,
2: конечно.
0: Такая. Вот, кстати, Барби, она же тоже, вот это же убийца детей. Вот кукла Барби, да.
2: Ну хорошо, это... что все женщины вот наши спят, знакомые, потому что иначе без завтрака, без обеда четко бы уже вот...
0: То есть вообще ситуация очень грустная, вот это.
1: Что же тут, собственно, грустного, и слава богу!
2: Конечно.
1: Скажите, пожалуйста, вот она смотрит сериал, и она при этом не пьет, не отбирает деньги, не идет на панель.
2: Лучше бы отбирала у такого кого-то.
0: Нет, Юрий.
1: Ага. Усадите всех смотреть Фассбиндера. Дайте всем высшее кинематографическое образование. Пусть они все читают Марселя Пруста. Да. Утопии прекрасны. Утопии прекрасны. По-моему, немного отклонились от темы разговора. Есть эрзацы, и они были всегда. Есть лупки, и они были всегда. Есть спорт, и он был всегда. Это разная система условных возбудителей и условных сопереживателей. Это не должно проходить по графе искусства. Это не искусство, это совсем
2: нет,
1: другое.
2: Понимаете, когда подпрыгиваешь от того, что наступил босой ногой на окурок, это понятно, возбудитель случился, подпрыгнул.
1: Да.
2: Но почему этот возбудитель так действует на людей, непонятно совершенно.
1: Ну почему же непонятно? Это так просто. Ведь наибольшую аудиторию в мире собирают не голливудские фильмы, а индийские, где все очень просто. Добродетель торжествует, порок наказан.
2: Но в то же время ни один из наших сериалов, которые я застал в телевизоре, не поимел. Там все просто. Люди, мы умные все, да, все классные ребята, все начитанные, МГУ закончили, МГУ под боком. И никто не смог создать даже сериала там в десятом колене, получил фуфло.
1: А смешение французского с нижегородским, рецепт неудачи, угодить всем, как бы вроде бы и искусство, а вроде бы и сериал, а вроде бы и для всех, а вроде бы и не глупый, ну и получите ваш провал. Нужно разобраться, что ты делаешь, поставить себе ясную и четкую задачу и работать на нее. Пожалуйста, искусство налево, мыльная опера направо.
2: А вы хотите сказать,
0: да,
2: что
0: кстати,
2: не
0: вот
2: ставили
0: это, нет, это совершенно правильно. То есть,
2: нет, вот «Ласковый май» очень...
0: Мыльная
2: очень...
0: опера, это как, знаешь что, это как вот эти катышки, которые нет, сырные вот катышки
2: есть,
0: к пиву.
2: Есть
0: вот
2: музыка. Есть музыка. «Ласковый май» — это очень талантливый мелодизм.
0: Но это тот же самый Сергей Мавродин.
2: Плюс съедобная оболочка. Но почему, если все знают, все бы хотели поиметь сериал как подложку для рекламы. Все хотят денег. Почему же все такие умные ребята не наступили на свое творческое «я» и не сделали хоть один сериальчик-то?
0: А потому что
1: а
0: это
1: может
0: то
1: быть,
0: же самое,
1: они не
0: что...
1: могут?
0: Нет, вот там мы... просто это мы так возвращаемся к разговору о том, что сейчас резко нам вот взять, да, вот мы тут сидим и денег не зарабатываем. А сейчас возьмем, выйдем на улицу, разгрузим он автомобиль там с картошкой, заработаем денег. Просто...
1: Глупости. Заработает тот, кто гонит сюда эти автомобили.
0: Но мы хотя бы чуть-чуть рвем. Хотя бы чуть-чуть. То есть просто лень им. Лень, Юрий. Лень.
2: Я так думаю, что это главное оправдание несостоявшихся личностей.
0: Кстати, я вот хочу еще такую затронуть тему. Вот мы как-то все замкнулись на том, что только женщины смотрят сериалы. Но среди моих знакомых, конечно, таких людей нет. Но я больше чем уверен, что есть и мужские, так сказать, особи, которые тоже вот упираются. Вот он садится в такой засаленной майке с брюхом таким, ставит на левое колено миску с пельмешами, на правый батон кладет и вот смотрит этот сериал, высунув так прям, выпучив глаза, ест эти пельмеша. Я уверен, что есть. Я уверен, что есть.
1: Господа, я не знаю, есть ли вот с пельмешками, потому что, да, сериалы у нас хуже налажены, но то, что в Штатах эти ребята и называются реднеками, вот здесь у него гамбургеры, вот здесь у него банки с пивом, а вот здесь у него ящик с сериалом. Ну, бывает с бейсболом, но с

0: Сериалом тоже. Есть сериалы для мужчин, а как же? Например, «Команда А». Они в каждой серии бегают, взрывают, стреляют и спасают, при этом никого не убивают. Такие хорошие ребята. А негр, который там есть, ему нужно просто давать «Оскар». Это прелесть, а не негр. Этот гребень, эта фигура, эта улыбка совершенно замечательно. Вот вам мужской сериал. Точно такой же глупый, как женский. Просто бегают много. Экшен.
1: А, кстати, скажите, как ваше мнение? Вот известный фильм такой «Голый пистолет», с пистолетом наголо, Цукер, его режиссер, он у нас пользуется бешеной популярностью. Я просто знаю вот среди видеоманов, и, ну, любят его, сам наставлю. Мне очень действительно смешно, там есть хорошие перлы. Но почему-то вот там у них достойного места, вот как у нас здесь, этот фильм не нашел. Хотя юмор там, в общем-то, больше их, чем наш. Вот, может быть, это, конечно, заслуга переводчиков, что они так адаптируют под нас. Но непонятно, вот как вы считаете, в чем тут проблема-то?
0: А бог его знает, может быть, разный уровень, разные особенности, кому что приходится, кому что в жилу. Бывает очень часто, что писатель, низко котирующий у себя на родине, а в соседней стране в переводах, да просто считается мэтром и главным в литературе вот этой соседней страны. Ну и крест-накрест. Вот и в кино абсолютно то же самое. Мне, например, не дано было понять, почему «Оскар» дали несколько лет назад за «Молчание ягнят». Боже, какое заурядное кино, ничего не понимаю. И когда за пару лет до этого, я не помню, какие-то «Оскары» собрал «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Ребят, если я хоть что-то понимаю в колбасных обрезках, то все, что сделал Коппола, это очень заурядная работа на тупых америкашек. Когда я смотрю этот фильм «Коппола», «Живая легенда Голливуда», «Апокалипсис сегодня», «Какая находка», «Вертолеты сжигают деревню», а в это время играет «Полет валькирий» Вагнера. Слушайте, это марш Люфтваффе. Под этот полет они снесли пол Европы, и никто не считал это шедевральной кинонаходкой. Ничего более банального и придумать нельзя. Нужно иметь, представляется мне, тупые американские мозги, чтобы «Крестного отца» объявить шедевром кинематографии. Фильму «Однажды в Америке» «Крестный отец» в подметке не годится, но в каждой избушке свои погремушки.
1: Согласен. Кстати, такое же уникальное явление это американского базитизма, это гадостный ансамбль Бон Джови, который, ну, это если к музыке перейти, который, насколько я знаю, там очень высоко ценится, хотя это, ну, такая подметка сраная, простите за выражение. Ну, это же Юрий, вот вы музыкант своего рода, то есть скажите, объясните, что так, в чем секрет вот популярности Бон Джови? В чем, да, секрет популярности, вот, как сказал правильно Михаил, вот их там сериалов этих для мужчин. Что вот такое
2: сериал
1: с ними?
2: Для мужчин я не знаю, а Бон Джови, в моем понимании, это очень объяснимо. Я еще в школе заметил, что в определенном классе или в определенной школе какой-то, если школ много в районе, нравятся девчонки определенного типа. То есть вот молодой человек, особенно юноша, это известно, он еще очень долгое время, там до 18, по-моему, лет до 16 точно, не способен оценивать женскую красоту. И если ему все говорят, что твоя подружка классная, вот у меня, в моем потоке, вот это мои три класса, любили девушек с рюмкообразными ногами, чтобы ляжки были широкие. А так как у нас все носили платья с 6 по 10 класс, то к 10 классу платье оказывалось ровно по эти самые широкие. И я с ужасом взирал на них просто. Не хочу никого обидеть, но это никоим образом не соответствовало с представлениями о красоте. Но все хулиганы ходили с такими девчонками. И, на мой взгляд, вот Джон Бон Джови — это та же самая девчонка, нареченная кем-то, надвинутая. Он классный парень, он весь такой с хайром, с длинным, он ездит везде с бабушкой, с семьей. Он даже в Россию же он приезжал там со всеми родственниками.
1: С собачкой.
2: Он хороший американский молодой парень. хорошо воспитанный, красиво говорящий, не совершающий асоциальных поступков при всех.
1: При этом, однако, современный, то есть поет
2: песни. И очень громко поет. И у него обязательно, как у всех хромозоти и так далее, есть прозрачные струнные переборы, которые минорного толка, которые всем ложатся на подогретую пивком душонку. И любой нормальный школьник, адекватный вообще социуму своему, своей нормальной школе, он поймет, что это нормальный парень, это классный парень. Он может с надрывом, с хрипотцой пропеть, бацануть по струнам. Вот Лаэртского его хоть пинай, он не сможет вот так красиво сделать просто. Вот. А Бон Джови сколько угодно, год за годом. И потом я вот Сашу Лаэртского никогда не видел со всей семьей где-то на выезде. Он максимум с тетей Надей на концерт приедет. То есть он неадекватен явно, и не всякий школьник он станет его слушать.
1: Я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям, вернее, нашим радиослушателям обратиться к нам. Что-то я попутался. 203-19-22, если у вас есть какие-то соображения, уважаемые, или какие-то вопросы к нашему гостю, писателю Михаилу Веллеру, или к Юрию, к московскому журналисту, то звоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Вот уже звонки поступают. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши гости. Очень здорово, что вы говорите про Америку. Я вот очень давно читал, что вот есть какая-то иллюзия, вот такая общеамериканская, что вообще Америка — это какой-то Запад. Вот достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться, что Америка — это на самом деле Восток.
1: Да, кстати, географический казус тут
3: нужен. Находится.
1: Согласен. Спасибо, да.
3: И вот все эти сериалы и так далее. Вот обратите внимание, что вот, на мой взгляд, Америка вообще очень тоталитарная страна.
1: То есть там тоталитарная демократия.
3: Да, да, вот совершенно правильно вы выразились. Да? То все бросают курить, например.
1: Или там все дружно, например, когда там выбрасывают какой-нибудь новый альбом Бон Джови, они все выстраиваются в очередь.
3: Да, да, все в восторге, да?
1: Да, да.
3: Либо все бросили пить, либо там... Я вообще не очень хорошо понимаю, как там дети рождаются.
1: А я помню, знаете, там было такое движение, это роды в воде, которые мы, кстати,
3: Вот.
1: Мы же тоже...
3: Удивительно, что они все не утонули там.
1: Мы же тоже хотели, я извиняюсь, что вас перебиваю.
2: Есть некий продукт, который не тонет просто.
1: Мы хотели устроить массовые роды вот в бассейне Олимпийском от нашей программы, спонсировать их, то есть, причем вот акушеры, они должны были быть в аквалангах, а роженица просто так.
3: Внизу там встречают, так сказать, детей, да?
1: Да, но дело в том, что администрация вот спорткомплекса Олимпийский не пошла.
3: Воспротивилась.
1: Вот. Так что так. Ну, спасибо вам за звонок.
3: Да нет, вам спасибо.
1: До свидания. И я предлагаю послушать композицию, а после композиции мы продолжим разговор с Михаилом Веллером и Юрием. Песня.

0: за которых не дашь ни рубля. Кто не может связать двух слов, не взяв между ними ноту ля. Это гопники. Это гопники. Это гопники. Они мешают мне жить.
1: Эхо Москвы.
2: У нас в гостях писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Мы разговариваем, общаемся. Вы можете тоже присоединиться к нам. Звоните по телефону 203-19-22. Но, по-моему, ты, Юра, что-то хотел. Нет, ты уже передумал. В таком случае я предлагаю обратиться к звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это меня слушать?
2: Ну, собственно, да.
3: Извините, пожалуйста, я простужена.
2: Ну, ничего, я думаю...
3: Я хочу вам сказать, что мне кажется, вы совсем не правы по поводу сериалов.
2: Мы с радостью ваше мнение выслушаем, да-да-да, говорите.
3: Вы знаете, во-первых, это одни и те же люди, которые любят Тарковского, любят Алексея Германа, Бергмана, понимают и так далее. А есть еще какая-то, я не знаю, с чем это связано, или с возрастом, или с той жизнью, которая нас окружает. И вы не думайте, что те, которые смотрят сериалы, думают, что это искусство. Они прекрасно понимают, что к искусству это никакого отношения не имеет, что все это жуткая лабуда, вранье на каждом шагу, ну и так далее, и так далее. Все понимают, абсолютно. Но, тем не менее, вот это... Я не понимаю, что... То есть я могу, может, даже объяснить, что это дает. Но, во-первых, это очень сложно объяснить. Во-вторых, как бы слегка неудобно. А в-третьих, я боюсь, вы не поймете.
2: А скажите...
3: И, безусловно, это не для мужчин.
2: А вот можно ли, на ваш взгляд, сравнить сериал, ну, вернее, просмотр сериала, скажем, с, ну, с выпиванием бутылочки пива?
3: Ну, дело в том, что я не люблю пиво. Наверное, ну, можно.
2: Ну, как бы, какое-то совершенно далекое от искусства, скорее, такой акт физиологический.
3: Ну, наверное, да.
2: Наверное, спасибо, да. Спасибо, спасибо. Вы знаете...
3: Ну, можно сказать, что от хорошего, хорошей книги или хорошего, хорошей картины получаешь, ну, то есть совершенно другие эмоции, другое... Ну, все другое, понимаете, это запоминаешь на годы, иногда это накладывает на себя отпечаток буквально на всю жизнь. Предположим, книги, которые ты когда-то читал, как-то тебя сформировали и дали тебе определенное что-то, даже, ну, трудно сказать. Ты иногда просто помнишь, как кусок тобой прожитой жизни, он вошел в тебя. Безусловно, сериал ничего общего с этим не имеет.
2: А скажите, вот как вы считаете, возьмем идеальное общество, ну, как бы вот абстрагируемся от, так сказать, того, что нереально создать, идеальное, то есть где все счастливы, везде есть семьи, нет никаких проблем у каждого там по автомобилю, ну, все хорошо, да? Вот в таком обществе сериалы будут иметь место.
3: Мне просто кажется, такого не может быть общество, начнем с этого.
2: Ну, а все-таки, если отбросить...
3: Ну, не могу я себе представить такое общество. Как я могу рассуждать о том, чего, по-моему, просто не может быть.
2: Спасибо. Спасибо вам за звонок. А Михаил, а ваше мнение вот на мой вот этот вопрос, на мою идею, что бы вы ответили?
4: Да, что касается сериалов, я говорил примерно то же самое, правда, да? А что касается идеи, то как бы сказать, моя эстетическая оценка еще не сформировалась. Юрий, не поможете?
5: Нет, я подумал, что если было бы идеальное общество, вот у которого все машины, вот даже вот, моя мечта посудомоечная машина, то все равно страсть к подгляд, например, если даже были запрещены все преступления, запрещены тут же мгновенные смертные казни. Ну, можно придумать чип какой-нибудь, вшить, захотел кого-то замочить, бац, помер. Это очень просто. Вот. То все равно для выхода, как бы, вот называется, низменных потребностей в подглядывании, в вуайеризме, сплетничестве, каких-то злобных эмоций, сериал тут, наверное, просто необходим. Потому что он совершенно обозначает зло. Он его персонифицирует, ядрёнуть.
4: Ага, вот так, да. Тогда будьте любезны, пожалуйста, еще раз, для особо одаренных, до которых с первого раза не доходит. Итак, мы имеем идеальное общество, и что?
2: Будут ли иметь в этом идеальном обществе? Ну, не то, что, да, будет ли вообще у кого-то такая идея создать сериал и смотреть?
4: Так, отлично. Значит, давайте первое. А что такое идеальное общество? Ну, где скажем, каждый имеет все, что хочет, или как?
2: Ну, это когда отпадет необходимость вставлять в головы чипы, которые автоматически блокируют любые, так сказать, общественно-безнравственные мысли.
4: Ага. То есть это общество... Воровство, вот согласен. Это общество, состоящее из идеальных людей.
2: Ну, давайте так назовем.
4: Я вас поздравляю. А что такое идеал?
5: Нет, из достаточных людей. Людей, у которых нет внутри какого-то побуждения к...
4: К смотрению сериалов.
2: Нет, не к смотрению сериалов,
5: а... доставанию чего-то. Да, вот, есть самодостаточные люди. В данном случае это люди, которые могут в нирвану абстрагироваться от окружающего. А в идеале окружающая среда должна быть такая, что человеку ничего не должно сильно... Ну, вот,
4: сильно хотеться.
5: Да, сильно требоваться.
4: Сильно требоваться. Ребята, это будет идеальное общество по Шопенгауэру. Такое идеальное общество не будет, потому что народишко быстро вымрет. Он погрузится в нирвану, а это уже два поколения проходит, и нас
5: История,
4: нету, да?
5: История Древнего Египта, почему-то никто не помнит, что Древний Египет, он был аж 5000 лет.
4: Ну, почему же не помнят?
5: Нет,
4: некоторые
5: я имею в виду
4: просто...
5: Ну, нет, мы-то живем всего вот 1996 год на новой истории, да?
4: И на том спасибо.
5: А Египет простоял на одном и том же месте, может быть, хорошем или плохом, но вот там пирамиды, латчонки, фараоны, целых 5000 лет, потому что там была очень плодородная почва, разлив Нила, ил разносился.
4: Да.
5: И людям это было практически идеальное общество. Если не считать рабов несчастных, то там все... Что?
4: Это было идеальное общество.
5: Для кого?
4: Я благодарю за идеалы.
5: Спасибо товарищу Тутанхамону за наше счастливое детство.
4: Да.
5: Нет, я хочу сказать, что... Подождите. Раз общество не требует ни реформ денег каких-то безумных, ни каких-то переустройств...
2: На демонстрации никто не ходит.
5: Пять тысяч лет...
4: Можно потребовать с кормить крокодилом.
5: Нет, дело в том, что 5000 лет... Никто не встал на дыбы. Вставали локальные дыбчики такие малюсенькие. Но ничего. Общество настолько было сбалансировано. 5000 лет — это очень большой срок. Это много поколений. Вы согласны? Что не потребовалось ничего менять.
2: Да.
5: Оно навернулось какими-то завоевателями, идиотами. Персами, по-моему, набежали. Там жуть какой-то случился.
4: Это действительно была кошмарная история.
5: Да.
4: Наверное, да.
5: Но внутри Египта...
4: Да.
5: При условии, что Нил нормально разливался,
4: да.
5: А египтянки отвечали взаимностью, не да. говорили...
4: Короче, на тысячу лет хватало.
5: Да. Да. Это огромный опыт исторический.
4: Да.
5: Значит, в этих рамках, несмотря на то, что кто-то попискивал, а кого-то палками били,
4: да.
5: все было в порядке.
4: Так.
5: А для индивидуума стабильность государства, она, как мы сейчас понимаем, она самая желанная. Ему до балды, что вообще там у него машины никогда не будет. Вот что сейчас требуют основные массы?
4: Угу.
5: Они требуют...
2: Именно стабильность.
5: Да, они требуют предсказуемости.
2: Уверенности.
5: Да, это все. Они согласны лишиться сникерсов, лишиться бренд-саловки, горячо мной любимой, лишиться всего...
2: Даже компакт-дисков.
5: Да, того, что каждый выездной.
4: Uh-huh.
5: И хотят только уверенности. Я uh-huh. буду это утверждать сколько угодно аргументированно.
4: Так.
5: Значит, там она была.
4: Так.
5: Там была детерминированность, там была предсказуемость.
4: Так.
5: Там было то, что так любили. Сильная рука.
2: Светлый. Это называется микроклимат.
5: Да, такой вот психологический значит.
4: Господа, я преклоняюсь перед москвичами вообще и вами, пригласившими меня сюда, в частности. Ибо без 10:03, за час до 4 и не выпив ни капли алкогольных напитков, мы и подошли к тем самым глобальным темам, которым вообще после студенческих лет не часто и подходят. Значит, если мы это заковыряли, идеал есть противопоставление реальности. Идеал – это есть реальность, каковой ей полагается быть по человеческому разумению, чтобы это было справедливо и правильно. Да, а справедливость – это есть, опять же, идеал устройства. Теперь представьте себе, что идеал достигнут, стремиться не к чему, да? Значит, вот мы сохраняем то, что есть, да? Ребят, это не получается, а что мы делаем? Человек так создан, что ему всегда мало, что идеал всегда недостижим, что он всегда должен переделывать то, что имеет, и поэтому делает он избыточно много. И в результате эта избыточность превращается в историю цивилизации.
5: Вы белку видели в колесе? Она вот, у нее избыточность, ей дали направление, она нормально его крутит. И любого человека нормального, кто не обладает сверхумом, всегда можно загрузить по самое некуда. И он будет чувствовать вовлеченность в исторический процесс до потери пульса. И приходить домой и говорить, как он ухайдакался, и сколько они сделали, и что люди... Великолепная фраза, я обожаю.
4: И после этого кто-то придумывает что-то новое, и все идет дальше.
5: В Египте в том же, я одно время с удовольствием читал все, что мог о нем найти, да. Там были жрецы, чрезвычайно продвинутые люди, руководящие и направляющие силы.
4: Так.
5: И так как у них все получилось на таком устройстве, да, что я ни в коем случае не являюсь проводником этих идей, я констатирую, угу. Что есть желание большинства.
4: Угу.
5: Ну, та же стабильность, например, да?
4: Нет.
5: Как это?
4: Так, нет.
5: Александр.
4: Объясняю, что означает «нет». И в течение 3000 лет своей истории, от 3000 до того, до завоевания римлянами, во времена Помпея и Цезаря, в Египте многократно менялись династии. Египет неоднократно завоевывался другими народами. В Египте сплошь и рядом резали конкурентов на фараонову двойную корону. И еще одна вещь. Были ребятишки, которые не мечтали о стабильности в Египте. Это те самые рабы. Другое дело, что это было по Платону. Платон прекрасно знал историю Египта. Стройное пирамидальное государство, где рабы в самом низу, и фараон на самом верху.
5: Смена персоналей, которые дали по темечку и закопали, пришел следующий. Она же для истории в данном случае не принципиальна, правильно?
4: Вы имеете в виду, не менялась структура, да, государства. Да, да.
5: И технология функционирования его.
2: Вот. Это такая заводь была тихая, нетронутая. Ну, как бы вот.
4: Очень нетихая, господа.
2: Но я имею в виду,
4: это
2: потому,
4: лет
2: что...
4: много прошло. Она была абсолютно нетихая. Она была не тише нынешней. Хотя, конечно, происходило все гораздо медленнее. Так вот, и что касается стремления к стабильности, всем нужна такая стабильность, чтобы он был поближе к фараону, а не поближе к тем рабам, которые строят пирамиды. Все говорят, какой был Петр и какой он построил Петербург. Но никто не говорит, сколько времени жили те ребятки, которые били лиственничные сваи в эти болотные берега.
5: Да, можно...
4: Костьми ложиться не хочет никто. Все хотят жить во дворцах. Вот совместить-то это.
5: Дело
4: тут
5: в том, дело в том, что сегодняшняя цивилизация, кстати, я вот недавно участвовал в одном написании диплома на эту тему, из-за технологического взрыва вот этого прогресса, человек уже нет необходимости участия каждого в технологическом процессе, производстве вот этого национального продукта волового, и люди оказываются просто невостребованы.
4: Ага, и вот поэтому они идут в наркоту.
5: И наличие машин всяких и прочего, они полностью заменяют всех рабов. То есть совершенно не обязательно в идеале, за исключением редких там неорганизованных организаций, строгать эти самые сваи, копать их в болото. По идее, можно нанять кото огромный там, трактор японский, можно. И все натыкать. И это ни в коей мере не ведет к освобождению этих самых личностей, к какому-то их осчастливливанию.
2: Даже то наоборот, на взять, самом деле давит.
5: Можно вот взять всю структуру египетскую, отпустить рабов, понатыкать тракторов нормальных, с хорошим обслуживанием. И все будет работать без... Вы сейчас сказали, подальше от рабов. Давайте выделим эти категории и заменим их просто наемным трудом и автоматами.
4: Этот остров называется Утопия.
5: Так почему? Делать нефига, казалось бы.
4: Вы знаете, в чем дело? Это действительно, казалось бы, нефиг делать, но пока никому не удалось. Значит,
5: так,
4: что-то
5: видимо, для
4: тут
5: этого
4: не
5: надо
4: так.
5: Надо еще умом жрецов обладать, как минимум. А это просто так в книжке не
4: У меня нет для вас другого народа, сказал Господь.
2: Кстати, вот можно еще взять как пример такой немножко, может быть, он дурной, но тем не менее яркий. Это вот, вот эти страны типа скандинавские, Финляндия, вот я там просто, мне довелось побывать. Это, на мой взгляд, такая мини-модель все-таки, ну, не то что идеального, но близкого к идеалу государства.
4: Господа, когда у меня выйдет та книга, которую сейчас я сдал в журналы, в издательство, я буду счастлив преподнести вам по экземпляру с соответствующими словами и под соответствующую процедуру. Ибо там отвечается на все эти вопросы, но вот так запросто в устной речи на репликах это не прокачать. Аппарат немножечко посложнее. Потому что в Швеции там еще лучше, чем в Скандинавии. То есть, простите, там лучше абсолютно все. И только один интересный вопрос. Там почему-то самый высокий уровень самоубийств.
5: Ну и в Японии вот, это известно.
2: Вот,
5: да,
2: это я, кстати,
5: да,
2: и хотел сказать, что несмотря на то, что это идеальный
5: так
2: модель...
5: Я
2: там
5: о том
2: так
5: и хочу сказать,
2: Юрий,
5: что... Я и хочу сказать, что для человека может быть идеальнее несколько задавленная ситуация, когда и палки там, и
4: правильно,
5: что-то над башкой летает.
4: Ну, чтобы не вешался.
5: Да.
4: Да.
5: Так поэтому может быть. Вот ситуация с Египтом, где все не классно, где ребята по голове друг другу камнями стучали, может быть, это и есть то самое динамическое равновесие, которого все хотят. Что будет четко царь, пусть он по-другому будет зваться, и у него не Нефертити уже жена будет, а следующая. Понимаете? Вы мне говорите, это не идеальное общество. Значит, оно идеальное, раз оно 5000 лет жило.
4: Платон о такой примерно пирамиде и писал. Идеал хорош всем, но не надо принимать его за прямое руководство и инструкцию к действию. Мы строим идеальное государство, а шведская модель близка к идеальной. Близка, близка. И вдруг люди начинают вешаться, значит, не идеальное. Значит, мы неправильно думали, только и всего. А когда мы строим такую пирамиду, и вдруг снизу вылезает один такой крутой, которого не добили в каменоломнях, и переворачивает все это кверх ногами. Вот вам и идеал. Потом еще одна вещь. Ну, не остановим процесс, не остановим. Вечные модели не получаются. Все это иначе устроено. Что отнюдь не противоречит стремлению народа к стабильности. Ну и стабильность должна, вы совершенно правы, в динамическом равновесии. Но при чем же здесь Египет? Были и другие страны, они тоже долго существовали. Тогда давайте лучше возьмем римскую модель. Она как-то гораздо гуманнее.
2: Предлагаю отвлечься на музыку, а потом мы продолжим наш разговор.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
3: И я напоминаю уважаемым, что у нас в гостях писатель Михаил Веллер и Юрий Московский, журналист. Вы слушаете программу, понимаете, Монмаранси, радиостанция, понимаете ли, «Эхо Москвы». И телефон у нас в студии 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваше мнение по теме, сегодня нами затронутой. Ну и вопросы ваши, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
4: Хотела бы выразить солидарность вам по поводу, с вами вернее, по поводу сериалов и футбола. Но хочу выразить нарицание, поскольку сериалы смотрят множество мужчин, и не смотрят не все женщины.
3: Это то, что говорил я, кстати. Я в такую мысль выразил, что наверняка кто-нибудь поедает пельмеши, если
4: помню. Да нет, вот именно кто-нибудь, но их очень много, должна вам заметить, большинство.
3: А скажите, пожалуйста.
4: К сожалению, на всем шарике уровень интеллектуальный и духовный большинства населения еще далеко, очень далеко от идеала, поэтому и процветает всякая такая продукция. И этим нашим коммунистическим выкрестом, который сейчас у власти именуют себя демократами, им, как и любому другому правительству, выгодно иметь глупый народ, поэтому они запускают все это в немеренных количествах в эфир.
5: Ну, американские правительства, это трудно как коммунистический выкрыш назвать, но они тоже это делают всячески.
4: Да, я и говорю, как любому другому, это все правильно.
3: Угу. А скажите, пожалуйста, у вас вот лично есть такой знакомый, который смотрит сериалы? Ну, вот вы.
5: Мужчина, да.
3: Да, мужчина.
4: Да, есть.
3: Ну и как он по жизни-то там вот лампочку вернуть может? Как он сам по себе?
4: Я не знаю, я не могу сказать, что я с ними дружу так близко, но я знаю, что таких мужчин много. Даже по репликам вот просто на лавочке там в соседнем доме сидят иногда. Обзывают там Марианы или еще кем-нибудь.
3: Спасибо.
4: В зависимости от того, что идет.
3: Спасибо вам за звонок.
4: Ну, а если все люди станут в конечном счете идеальными, то, наверное, наступит просто конец света. Ну, конечно, не в том смысле, что... Но какой-то будет, потому что мы здесь для того, чтобы страдать и мучиться.
5: Удавить от тоски, я согласен совершенно.
3: Спасибо вам за звонок. Юрий, ты хотел какую-то затронуть тему, но
5: дело
3: просто...
5: в том, да. Что и я благодарен позвонившей только что девушке. Она начала именно эту тему, которую я и хотел затронуть обеими руками и ртом тоже. Дело в том, вот поговорим об идеале. Я думаю, вот идеальное государство – это слишком сложная форма и явно недостижимая нам вот в такие короткие сроки. Но, например, у каждого есть какие-то знакомые люди, близкие, или желательно, чтобы они стали близкие. И регулярно мы в своей жизни встаем перед проблемой сделать кому-то хорошо. Или влюбляемся, или просто вот живем с какими-то родственниками, да. Особенно, наверное, остро это встает, когда нужно завоевать какую-то женщину. И начинаешь по своим возможностям умственным и финансовым прикидывать, чем ты ее можешь облагодетельствовать. Но, как показывает мой даже, в общем-то, минимальный опыт в связи с возрастом и прочим, что если спросить человека, что он хочет, то женщина, наверное, там вот как, ну, нормальная женщина сказала, там, юбку вот достиг, чтобы так блестело, полный рот шоколадок или каких-то там вот ММДМС, и поездку туда-то, и вот. Если ей напихать этот полный рот шоколадок, одеть ее в самую шикарную юбку и отправить сразу по всем означенным точкам, посадив необходимого цвета машину, то, может быть, эта женщина станет тут же самым несчастным существом. Потому что декларированные, произнесенные желания и то, что нужно на самом деле, это может быть банально, но мы с этим сталкиваемся все время. Они совершенно идут наперекосяк друг с другом. И когда... Кстати, вот почему еще, на мой взгляд, решительные люди, коротко стриженные и со специфической такой внешностью, привлекательны для женщин, потому что, будучи Я ни в коем мере не шучу сейчас. Будучи ближе к, вот, к природным таким движениям, острее воспринимая невербально человека, а на каком-то подсознательном уровне, они, может быть, быстрее и проще чувствуют, что нужно женщине. Потому что если задвигать ей какие-то умные вещи, сладкие продукты, комфортное бытие, мы ее повергаем просто в смятение. Она требует совершенно определенных эмоций. Может быть, всем женщинам нужно подчиняться, кого-то обслуживать в той или иной мере, испытывать какие-то трудности бытовые и с успехом их преодолевать. То есть я думаю, если перенести это на государство, на какую-то организацию, то это то же самое. И ни в коем случае не нужно воспринимать декларированные, высказанные пожелания даже Платоном. Я его никогда не читал, но цитат слышал очень много. С тем, что есть на самом деле. И поэтому, чтобы устроить какую-то настоящую, в общем-то, ну, не то что рай, а комфортное бытие. Необходимы все те самые и палки, и камни, и таскание, и копание. То есть, видимо, это от этого никуда не уйдешь. Хотя нормальный демократ вытаращит глаза и скажет, что это просто вообще кошмар.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Я, как понял, вот перед композицией ты сказал «длинную телегу», и как бы смотришь так на Михаила, что ждешь комментарий.
1: Да, я хотел бы сказать, вот, что речь шла о свободе, нет, о свободе речь еще будет, видимо, идти, я заговорил.
2: Еще будет.
1: Я хочу сказать, что я, безусловно, я сам за свободу и за всяческую... то, чтобы человек получал желаемое и тут же, а не тогда, когда ему уже не надо. Но просто то, что человеку надо, это совсем непростая штука.
2: Безусловно. Это одна из тех сентенций, против которых невозможно возражать решительно.
1: Ну и поэтому вот то, что вы называете совершенным миром, может быть, обществом или благоприятными условиями для людей, скорее всего, этим и условиями нифига и не является. Потому что
2: совершенно справедливо.
1: То, что человек просит, он будет самый несчастный, если он это тут же получит.
2: Нет. Если он этого вообще не получит, он будет гораздо несчастнее. Я вас уверяю.
1: Почему? Ну, как раз количество, вот то, что вы же сами сказали, что огромное количество самоубийств высокотехнологичных и весьма, как бы, благополучных обществах. Например, у японцев занятость гарантированная на всю жизнь. Он заключает контракт с организацией, и он четко знает, что он до пенсии будет там расти. Это то, о чем могут только мечтать вообще, я не знаю, большинство нашего населения. А с другой стороны, у них все в порядке с едой, с транспортом, ну, за исключением пробок. То есть, а глазами нашего обывателя это стопроцентно благополучное в технологическом плане, в бытовом обществе. Там все на своем месте. Вызовешь – приедут. Упадешь – поднимут. На работу пошел, зарплату выплатят.
0: Ну, то очень есть... широко. Уже все так и так поняли. Давай скажем, дадим...
1: И именно в Японии один из самых высоких, на роду Швеции, процент самоубийств. То есть нельзя ни в коем случае этого допускать.
0: А это там люди модно, же, Юрий, это
1: люди
0: модно.
1: Люди вешаться тут же начинают.
0: Ты знаешь, там просто у них мода на харакири. Вот как у нас на пельмени была мода, а сейчас на закусочный Макдональдс, так у них на харакири.
1: Ну и что, а в Мексике лбом об косяк. То есть,
0: ну
1: там,
0: вот. Ну, но это... лбом об косяк труднее убиться, а у них считается,
1: нет,
0: как?
1: Значит, нельзя это допускать.
2: Значит, получается так. Если никому ничего не давать, то будет плохо. Если всем все давать, будет тоже плохо.
1: Только во втором случае вешаться начинают, а в первом нет.
2: А в первом их повесят. Вот как-то, да, разделение труда. Здесь, опять же, идеал недостижим, на то он и идеал. Есть только какая-то, ну более или менее разумная граница. Вот все в своих государствах всю дорогу и пытались придерживаться какой-то этой наиболее разумной границы в меру своих возможностей, насколько получалось. Но, чтобы не дать человеку, ему все равно будет мало. И слава Богу. Потому что, если у человека вот есть вроде бы все необходимое, вот его возьми голова и сунь его под ноябрьский снегодождь. Первым делом он захочет, чтобы ему было тепло. Одень. Потом, чтобы на него не капало. Сунь в дом. Потом он захочет жрать. Накорми. Пить. Напои. И так далее. О, вот когда у него будет вот это вот, это необходимый минимум. Уже можно жить. Хватит. Ты сыт, тебе тепло, тебе не дует и на тебя не каплет. Вот после этого ему начинается. Ему надо еще, и еще, и еще, и еще. Слушай, на кой черт миллионер работает? Пусть себе сидит спокойно.
0: Нет, прошу прощения,
1: это
0: что...
1: Вы причину со следствием путаете.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Тут есть два варианта. Первый вариант, я, например, лично знаю некоторых людей, которые как бы вполне довольствуются вот этим минимумом, но у них есть какая-то творческая, скажем, идея, он может даже там... Ну,
2: буквально... Зачем она ему нужна? Он уже и так жить может.
0: А вот он одержим. Может что-то делать такое, там, да. Ну там что-то писать, что-то рисовать, да. И он забывает.
2: Зачем?
0: Ему... Ну вот болезнь можно назвать творческой болезнью.
2: Можно назвать болезнью,
0: а
2: да?
0: То же самое, кстати, у миллионеров. Немногие из них зарабатывают, чтобы там потом покупать болты, фиксы вставлять. Правильно. Это спорт такой же, увлечение.
2: О, это я и говорю. говорю, что человеку все равно мало, в том смысле, что ему все равно хочется и надо еще чего-то.
0: Естественно, естественно. А,
2: так вот так, так он и устроен, ужасное, так не... вот так ему всегда и будет. Вот поэтому создай для него условно, мы его не можем представить, потому что его не может быть никогда, условно, идеальное общество. И если он там ничего не сможет сделать для улучшения, он начнет его разрушать. Правильно, потому что ему правильно. Все равно надо чего-то делать.
0: Есть такой один певец молодежный из Сибири, который всегда воюет. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте,
3: уважаемые. Радио и телеведущие.
0: Приветствую вас.
3: Сейчас же идет трансляция.
0: Да, конечно.
3: Я вот вижу, что вы помахали даже нам ручкой. Вот.
0: Да.
1: Это не ручка.
0: Да, ну говорите,
3: я вот хотел вот с вами поделиться одним вот, так сказать, сделанным, но недавно наблюдением. Как вот, значит, на Ленинском проспекте был установлен рекламный плакат одного из кандидатов, не буду говорить, какого.
0: Да,
3: и там резко возросло на этом месте, на этом перекрестке, число дорожно-транспортных происшествий после этого. Вот.
0: И как, в чем же причина, на ваш взгляд?
3: Ну, на мой взгляд, причина в том, что, видимо, вот это как бы будка этого кандидата, она как-то действует на водителей угнетающим образом. И, то есть, причина в том, кто делал вот эту продукцию печатную.
0: Так, то есть, вы имеете в виду его маму и папу этого человека?
3: Нет, я имею в виду дизайнеров.
0: А, я понял, то есть воплощение.
3: Дизайнеров это, кто это воплотил.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок, кстати.
3: Александр.
0: Да-да-да.
3: Я вот еще хотел вас поблагодарить за борьбу в вашей программе против рекламы окороков.
0: Да, ну увидите, что привело.
3: То так есть как это... у меня ребенок, когда видел это, он кричал и писался. А вот когда он слышит вашу программу, особенно ему нравится песенка про птиц, он очень мирно засыпает тут же.
0: Спасибо, спасибо вам. Спасибо.
3: Счастливо.
0: До свидания.
1: Мы вынуждены не спать под эту программу, поэтому мы ее продолжаем.
0: Скажите, Михаил, вот вам наверняка известно такое понятие, как вещи убийцы. Я почему-то об этом сейчас подумал. Ну, как бы об этом и в прессе пишут, сейчас уже стали писать, хотя мы-то затрагивали эту тему неоднократно в нашей программе, но, как сказать, плагиат очень часто люди передирают. Действительно, есть предметы, которые в быту никак нельзя использовать, которые при этом обладают, так сказать, очень серьезной активностью, но активностью негативной. Они высасывают энергию из людей, которые на них смотрят. Ну, скажем, какой-то вообще, это может быть что угодно. Например, какая-то коробочка с, ну, не знаю, с каким-то там рожком совершенно.
1: То есть... Или вот, например, взять лом. Вот если лом сказать, все сразу придут лом голову.
0: Нет, я не то имею в виду.
1: Мало кто задумает, что лед колет. Обязательно лом, прием.
0: Да, но я сейчас о другом говорю. То есть предметы, которые не имеют никакой, вообще никакого функционального применения в быту, тем не менее очень странным образом привораживающие людей, вот, и постепенно этих людей убивающие их хозяев. Хозяева не могут от них избавиться просто из-за какой-то странной такой возникшей привязанности.
1: Форма бутылки водки явно это самое.
0: Ну вот может, да, может быть это. Есть... Вот как вы считаете, вот реклама вся вот эта, не является ли это все вместе, и производство этих предметов, и подсовывание их потом определенным людям, и реклама, не является ли это все производством одного какого-то глобального цеха, какой-то гигантской психотропной лаборатории?
2: Вот очень здравая мысль, причем поскольку никогда не знаешь, где она находится, как именно она действует и так далее, то я лично просто стремлюсь на всякий случай освобождаться от всех вещей, от которых я могу избавиться. Вплоть до того, что, как правило, я очень быстро выкидываю все книги, которые мне дарят, скажем так, почти все, кроме имени отдельных хороших, потому что никогда не знаешь, что имел в виду автор, даря ее тебе и пиша ее. А книга-то, знаете, это ведь особенный предмет. С некоторой точки зрения это ведь предмет. Также вот дарит какую-нибудь, допустим, кожаную коробочку. Знаете, сразу трудно определить, что это такое, а кроме того, сразу трудно оценить тот вред, который она тебе наносит. Может быть, и вообще не наносит. На всякий случай их очень быстро или выкидываю, если они красивые, или передариваю, если они некрасивые. И благодаря этому жив до сих пор. Черт его знает, много ведь несчастных случаев.
0: Ну, а были у вас какие-то такие вот проблемы с этим? Был ли у вас какой-то предмет, который, к которому вы были привязаны, но, однако, не испытывали к нему при этом симпатию? Вот такое противоречивое чувство. Это может быть что угодно. Хотя бы там детский пластмассовый космонавт какой-нибудь.
2: Да, вы знаете, у меня однажды были две пары одинаковых 5-килограммовых гантелей. Одни я купил, а вторые мне подарил редактор моей первой книги. И на всякий случай я выкинул те, которые подарил мне редактор. Чем-то они меня смущали решительно.
0: О, значит, все-таки есть что-то такое. Телефонный звонок 203-19-22. Ваше мнение, ваши вопросы. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер и Юрий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, прям до вас было так трудно дозвониться, это ужас. Я бы хотел направить ваш разговор в более конструктивное русло. Вы знаете, может быть, это немножко самонадеянно звучит, мне все-таки всего лишь 23 года. Вот. Меня зовут Виталий, я бывший физик, неоконченное образование у меня. Вы знаете, у вас очень интересная тема государства. Но мне не нравится то, что вы рассуждаете о каких-то идеальных обществах, о чем-то таком слишком отвлеченном, абстрактном. Вы знаете, по-моему, наиболее важный аспект этой проблемы — это как раз проблема для России. Какое общество наиболее лучшее для России в данный момент? Тем более, что скоро будут выборы, вот, и каждый как-то должен для себя определиться, что он хочет выбрать.
0: То есть вы хотите услышать просто наше мнение на эту тему?
4: Нет, я бы хотел сначала высказать небольшое свое мнение, хотя тема очень обширная, я думаю, не хватит никаких сроков, чтобы...
0: Ну вот так, вы покороче и поконкретнее, давайте, мы слушаем.
4: Значит, вы затронули тему, что государство идеальное — это государство, которое, ну, недостижимо. Я согласен с этим. Но идеальное государство – это государство, к которому человек должен стремиться. И такое государство для нашего приближения, для России, есть. Я считаю, это демократическое государство. Вот.
1: Ну, их же очень много, демократических государств, и в каждом государстве демократия совершенно своя. То есть эта фраза абсолютно неконкретная.
0: Да.
4: Вы знаете, демократических государств много, но уровень устройства, то есть к чему стремится каждое государство, это к самореализации каждого человека в этом обществе и к самоорганизации общества. Чем, например, не блещет ни одно тоталитарное государство, в том числе и наше, в течение многих столетий. Прежде всего, вот вы же говорили о пирамидальности общества, да? Пирамидальность общества – это, грубо говоря, такое мафиозное устройство любого общества. Вы отметили, что у американцев слишком плохой кинематограф. Ну, типа, например, наехали на Фрэнсиса Форд Копполу и на его крестного отца. Я не знаю, кто из вас, или Михаил Вейлер, или Юрий, или Александр, кто это сделал, но я бы хотел возразить, прежде всего, в этом фильме очень хорошо указано устройство любого тоталитарного общества. Вот в образе как раз вот этой вот мафиозной структуры. Притом он сделал идеальную мафиозную структуру с полной информацией, которая есть о каждом члене. Вот, с полной зависимостью каждого члена в этом обществе. И это, мне кажется, Фрэнсис Форд Коппола просто великолепно показал. Вот. И в то же время создал идеального правителя в лице Дона Корлеоне, который все обо всех знает, сделал полностью все зависимость, и каждое его мановение руки — это конкретный точный результат. Что-то похоже на наше сталинское устройство. Вот это пирамидальность полностью. То, что это сделал Фрэнсис Форд Коппола, я вот и так хорошо и ясно показал, это вот, я считаю, его огромная заслуга, что он сделал. Тем более человек живет в демократическом государстве и хотел показать разность, отличие демократии от вот этой пирамидальной структуры. То есть мы Солженицыну, вот как я очень приверженец большой вот этой идеи, к самоорганизующемуся обществу. То есть иметь, вы знаете, вот в физике есть такой закон обратной связи, да? В пирамиде это закон, когда сверху кинул фараон камень. Вот, и он точно попадет на того, на ту голову бедную, которая задумывалась, правильно? В самоорганизующемся обществе, обратной связи пирамидально нет, в самоорганизующемся обществе, ну, например, я возьму из ныне существующих, это, например, там Англия, Франция, Соединенные Штаты, каждый человек может воздействовать на государство, на... Ту фирму.
0: Простите, что я вас перебиваю так. Дело в том, что вот эта модель, которую вы привели, вот, в качестве примера Америки и все вот эти другие страны, мне кажется, она совсем не подходит для нашей страны, потому что целое огромное количество людей, целое поколение, так сказать, самореализовывалось в течение долгого времени без красивых игрушек с одним лишь чучелом Ленина в душе, точило кривые болванки, которые потом нигде не применялись, понимаете? И если вы хотите создать такую демократическую модель, то для этого нужно вот в ДК Горбунова устроить концерт, например, Тани Булановой или Буйнова. И после этого всех, кто с этого концерта идет, расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Вот таким образом очищать как бы государство от людей, которые просто не хотят самореализовываться. Понимаете?
4: Понимаете, любой человек, вот вы затронули там, что каждый человек хочет что-то сделать. Вот миллионер, он хочет, вроде у него все есть, да? А он все равно работает, что-то делает. Вот у каждого человека есть стремление к самореализации, и при том самореализация в тех условиях, которые существуют. Правильно? Вот. Вы посмотрите на наше государство. Вот у нас нету правил игры. Правил игры. Нам очень долго морочили вот правила игры в правом государстве. Это гражданское право. В нашем государстве вот вся наша верхушка, которая есть, очень долго морочила людям голову. Говорила, что нельзя создать законы, которыми могли бы руководствоваться россияне. Вот, это очень сложно, это что-то там надо придумывать для каждого это. А вот посмотрите на наше гражданское право, которое в две части было принято, да? Это гражданское право, ну, почти полностью содрано с французского государства. И эти законы гражданского права были еще созданы...
0: Ну, все понятно. Извините, что я перебиваю. Просто вот Михаил хотел что-то вам сказать. Да, вы извините, спасибо вам за звонок. Просто уже нет времени, потому что еще люди звонят. Спасибо.
2: Да, что касается европейских демократий, то справедливой фразой известной выразился Черчилль. Демократия есть наихудшая из всех форм правления. Просто все остальные еще хуже. Что касается того, что каждый может влиять на все. Какая ерунда. Можно подумать, что большевики изобрели все гадства мира, или в последние 5 лет в России изобрели все гадости, коррупцию, взятки и тому подобное. Это было в массе государств, это есть сейчас, сколько стран погибло от этого. И можно подумать, что не во Франции 18 века, сказал Вольтер, жизнь да война, и люди погибают с оружием в руках. Это было все, везде и всегда. Можно подумать, что демократия – это некая такая тарелочка с голубой каемочкой. Не будет вам тарелочки, не будет вам каемочки. Вот что вырубишь сам, вот то оно и будет, вот и все. Что, конечно, отнюдь не исключает стремление ко всему хорошему.
1: Перестройку надо начинать с себя.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это вот вам сейчас случайно не Шакум звонил перед этим?
0: Сложно сказать. Кстати, я видел вот эту фамилию по телевизору, и для меня загадочный человек, честно говоря, не знаю кто, и вообще ничего о нем не слышал.
5: А вот, кстати, я не могу до сих пор понять, вот эта фамилия пишется с двумя «к» или с двумя «у».
0: Юрий, это ты у нас лингвист. Это Юрий не знает.
1: Не решит.
0: Ну, давайте тогда ближе к нашей теме. Если...
5: Дело в том, что уважаемый Юрий, Александр и гость, в нашей студии. Михаил, да?
0: Да-да-да.
5: Я вот недавно пострадал, извините, мне трудно говорить.
0: Вот после этого случая, да.
5: Да, после того случая, вы понимаете меня, Александр.
0: Да.
5: Это, наверное, слышно по моему голосу.
0: Да, конечно.
5: Меня мучает бессонница. Дело в том, что я встречал девушку свою в метро. А дело в том, что в то же время, как только мы там мы с ней договорились, закончился концерт группы «Нана». Вот. И буквально-таки там совершенно была заполнена станция вот этими существами непонятными. Вот, совершенно какими-то, я не знаю.
0: Ну, понятно.
5: Куда они там из Уихина приезжают, там.
0: Демоны.
1: Там бывают очень классные девчонки, не знаю, чего мне понравилось.
5: Ну, я заметил, что у них Юрий ноги X-образные формы.
1: Ну вот они перетанцевали просто.
0: Ну а все-таки вы как бы ближе к, вот, к, и что же с вами-то случилось?
5: Ну, дело в том, что теперь.

0: послали на субботник около пивнушки убирать листву. И там стали дико драться какие-то граждане друг с другом. Одному дяденьке стукнули куда-то там в район задницы. На самом деле, я думаю, у почку. Перед этим и рубашку порвали, и у почку стукнули каким-то шилом. И вот это произвело впечатление на всю нашу группу. Вот после того случая усваиваемости нашего класса снизилась раза в три. Ну, понимаешь меня, Юрий.
1: Кстати, я вот по поводу фильма «Крестный отец».
0: Зацепило тебя, да?
1: Да, я вспомнил, что я совершенно не мог понять, что это за фильм, и он мне казался безумно скучным. Но однажды, будучи в гостях в Ташкенте, я сидел в компании вот таких могучих узбеков и смотрел его. Потому что невежливо было не пить зеленый чай и не смотреть телевизор, как все делают. И вдруг я оказался вовлечен в такой процесс очень интересный. Там один пузатый мужчина, очень основательный, к нему все уважительно обращались. Он сидел, молчал и говорил: «Сейчас этого завалят». Его этот дед вкинул. И этого заваливали ровно через 30 секунд. То есть... когда никаких внешних поводов для этого не было, и он на протяжении фильма регулярно говорил: «Сейчас этого завалят». И этого тут же прилетал вертолет какой-то, расстреливали. И я понял, что это тоже фильм на совершенно определенную аудиторию. И когда ты вот сидишь и постепенно погружаешься, фильм становится интересным, он обретает классный смысл, и заводишься необычайно. То есть... искусство всегда, видимо, должно иметь цель какую-то, абсолютно истины не бывает.
0: А я вот об ВГДку люблю, я все пишу на видео. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
2: Это Ку-Ку.
0: Приветствуем вас.
2: Я хочу сказать о том, что все дело в отношении к другим людям. Вот у нас, например, вьетнамцы были, они с утра до ночи в общежитии капусту варили, дышать было нечем. Но тогда нельзя было им сказать, да и сейчас никто не скажет, почему. А в Африке червячков едят, а в той же там Бразилии или там в Латинской Америке есть Борхес, Кастанеда, и есть эти сериалы. И надо просто учить людей быть спокойнее ко всем другим вкусам.
0: Вот, это, кстати, очень правильно.
3: Вы знаете, это мне напоминает одно место из Сета Томпсона. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
2: Так вот, вот и раздражение к другим людям и пули начинается после того, как кто-то кого-то начинает за что-то осуждать.
1: А вот что хуже, Борхес или червячки? Я вот до сих пор, кстати, не могу вот это вот для себя решить.
2: Червячки.
1: Мне все-таки...
2: Ну, никто не знает, почему беременной женщине хочется каких-то там дерьма какого-нибудь, и она это съест.
0: Или ездить. Вот, например, у нас Прохор, когда была беременна, она вот всю вот штукатурку съела в коридоре. Тут
2: у
0: пришлось ремонт делать. У нее
2: кальция не хватало.
0: Да у нее и сейчас не хватает. Вот, ну как бы...
2: Но вы же не могли, не вырывали же у нее изо рта.
0: Нет, мы позволили, потом все ремонтировали.
2: Ну, правильно вы сделали.
0: Вы знаете, вообще ваша позиция мне нравится очень, потому что я тоже считаю, что если как бы внутри человек сбалансирован, то ему как бы и нет особого дела до других, в хорошем смысле этого слова.
2: Ну, правильно. Я прекрасно чищу картошку под сериалы.
0: Ну, еще
2: хочется.
0: А потом
2: пойду читать книжки. И вот сейчас нашла для себя замечательный Леон де Грейв, какой-то латинский поэт. Чудный совершенно.
0: Угу. Спасибо. Ничего? Спасибо вам большое за ваше миролюбивое мнение. До свидания.
2: Будьте здоровы.
0: До свидания. Ну что же, я уже у нас время совсем подходит к концу, поджимает. Предлагаю принять еще телефонный звонок. Может быть, он будет заключительным в нашей беседе. Телефон 203-19-22.
1: Я думаю, куда же тут картошки девать? Вот сколько сериалов это вообще?
0: Ну так подъезд большой, Юрий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем вас.
4: Ну вот вы знаете, опять про сериалы заговорили. Я вот тоже хотел сказать, что вот такая популярность, наверное, объясняется тем, что мы, наблюдая вот этих дебиловидных персонажей, как бы, их глупые поступки, просто испытываем внутреннюю гордость, как бы, что мы не такие кретины.
0: О, интересная позиция.
4: И что мы на их месте поступили бы разумнее.
0: Кстати, вы правы совершенно. Я помню, как одна базитическая компания, просматривая какую-то очередную там скотобанку,

0: сразу типа Марианны, типа, да что ж он там ей просто в репу не даст, орал там какой-то крендель. А какая-то баба говорила, да пошла бы там и сама бы себе аборт сделала.
1: Это вы хотите сказать, что многие, чтобы почувствовать себя человеком в зоопарк идут, да? А здесь то же самое.
2: Да. Ну вот еще, значит, вот сериалы транслируют обычно в вечернее время, когда вот обычный советско-российский человек такой вот, придя с работы, там, после расталкивания брокеров где-нибудь на бирже, там, уже ничего не хочет делать, и он просто отдыхает таким образом, смеется там.
1: Обхохочешься.
2: Да, обхохотаться-то можно.
0: Спасибо, спасибо.
2: Вот, кстати, еще вопрос насчет передач вот радио. Вы не считаете, что они являются своеобразными сериалами, от которых трудно потом уже отвыкнуть?
0: Знаете, да, да, мы это считаем.
1: Но мы себя больше к Фассбиндеру причисляем.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, действительно, вот эта тема, что то есть радиопрограмма как сериал некоторое время меня, например, мучила. Но потом вот Гонриетта Шерц, наш куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул, сказали, как-то выпили и сказали, типа, Сашок, говорят, дескать, все нормально. Вот. И как-то я успокоился, потому что люди, они взрослые, вы их видели вот в коридоре, их портреты маслом 5 на 5, портрета Никаса Сафронова.
1: Подсолнечным маслом причем.
0: Да, вот, то есть таким людям можно доверять. Ну что, ну попробуем еще, да? То есть еще один телефонный звонок, время у нас пока есть. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Наконец-то.
0: Да-да-да.
3: Ребят, я что-то не очень понял, кто у вас в гостях.
0: У нас в гостях писатель Михаил Веллер.
3: А, Михаил, вы писали о Довлатове?
4: Было дело однажды.
3: Ой, спасибо вам большое за это. Я, если вы знаете, был такой специализированный, специальный номер журнала какого-то толстого.
4: Да, Петербургской звезды.
3: Нет, нет, Московского журнала.
4: Тогда я не знаю.
3: В общем, я читал ваше о том, как вы шли по его пути, да?
4: Да, но этот номер не имел отношения, никакого отношения к Довлатову, кроме моего скромного опуса в нем.
3: Да, может быть, я что-то путаю, но вот у меня довлатовский номер именно с вашей, по-моему, вещью. Тут дело не в этом. Ребят, я считаю, что вот как-то не было сказано о том, что есть такая пословица, что, как это говорится, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, да? Вот. Но тут еще есть другой аспект, что каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. Вот. И вот с этой точки зрения нам необходима сексуальная революция.
0: Спасибо.
3: Мне так кажется.
0: Что вы скажете на это, Михаил?
4: И то есть нам предлагают иметь наше правительство, но, по-моему, примерно это взаимно и происходит.
0: Да, но, видимо, это предложили, то есть, как бы еще сделать сексуальную революцию. Вообще, вот что я хочу сказать, как завершительный такой, может быть, в нашем сегодняшнем разговоре, завершающие слова, это мое исключительно мнение, что все революции, вот все перестройки сделал не Горбачев Михаил Сергеевич и не народ, а их сделали люди искусства, их сделали музыканты, в том числе Науменко, Гребенщиков в какой-то степени. Может быть, там свою скромную руку приложили уже более поздние поколения. Сделали сразу художники независимые.
1: Вождь краснокожих, отчего ветер, потому что деревья качаются.
0: Ну вот, Юрий, официальная пресса всегда рассуждает так. А знаешь почему? Потому что вы, журналисты, народ завистливый и злобный. Михаил, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И вы выражаю помните, такую робкую надежду, что наша встреча не последняя.
4: Да нет уж, это я благодарю, и это я выражаю робкую надежду.
0: Ну что же, Юрий, тебе тоже спасибо.
1: Да ладно уж.
5: Мама Ранфи, бля! Мама Ранфи! Отлезь, гнида!
6: Дурак! Больно!
7: И я с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Это исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И вот уже практически около 10 лет, а может быть даже больше, он работает охотоведом, попросту говоря, просто егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Соответственно, я вкратце расскажу предысторию нашего знакомства. Я был откомандирован вот практически вчера и позавчера. Меня не было, вы, наверное, обратили внимание. Я как раз был откомандирован туда. И вместе назад мы летели в самолете в Москву с нашими гостями. Я поинтересовался, дескать, что вот вас в Москву-то привлекло. Оказывается, в Москве практически где-то минут 20 назад буквально закончилась мощнейшая конференция, на которую съехались самые известные деятели природы, природоохранной деятельности. Конференция называлась «Женщина и тайга 97». Вот я бы попросил наших гостей по очереди немножко рассказать об этой конференции, о ее цели, о ее смысле. Вообще, почему «Женщина и тайга»? Может быть, тут какие-то литературные веяния, хотя я сомневаюсь. А с другой стороны, эмансипация в современном мире настолько, в общем-то, ярко себя выражает, что женщины, они, в общем-то, летают на вертолетах. Вот, а одна у нас, вот, она уронила будильник недавно, к примеру. И ее вынимали, в общем-то, где-то минут 30. Только с утра нянечка заметила, вынимала. То есть, хотя и говорили, не вставай, лежи. Ты под часами лежишь и лежи. Вот, нет, вот она полезла. То есть, своим, ну, хотя знала, что вредно. Вот, ну, я думаю, что, может быть, сперва Алексею Юрьевичу этот вопрос нужно посвятить, поскольку он практик. Практик.
8: Во-первых, хотелось бы просто-напросто поздороваться, так как я здесь человек, в общем-то, ну, в гостях. А что сказать по поводу этой конференции «Женщина и тайга», то вопрос, в общем-то, ну, достаточно широко был раскрыт, естественно, понятен специалистам, и все, опять же, касается не только, в общем-то, женщин, так вот абстрактно, если их обсуждать, в тайге, а больше, конечно, тайги, то есть вообще лесов, мелиорации, озеленения, то есть даже вещей, касающихся именно вот грунта. То, что грунт, это, в общем-то, изначальная стадия.
7: Ну, как бы это мама.
8: Да, да, да. Это и мама, и папа все вместе взятое. То есть здесь как-то так. А слово «женщина», я не боюсь этого слова, кстати, оно там было задействовано, в общем-то, это на третьем дне, только мы его немножко обсуждали, но, тем не менее, так и не дошли до завершающего конца. Вот, и поэтому к этому вопросу, как раз по вопросу о женщинах, в общем-то, мне просто не хочется к нему подходить, вот, и все как-то мне ближе лес, мне ближе тайга, потому что, в общем-то, охотоведение, это моя сейчас в данный момент, моя работа, вот, то есть можно как хотите, так это и обзовите, это лесник, это егерь, это как угодно, можно даже назвать браконьером в погонах, как нас иногда просто называют.
7: Вот или таким... или ООЛ, что значит охранник леса.
8: Да, в общем-то.
7: Угу. А вот, Алексей Юрьевич, если вы позволите, мне бы хотелось услышать мнение Михаила Бенедиктовича на тему этой конференции. Вот, он, правда, весьма уставший, но тем не менее.
8: Михаил, да, по нему заметно то, что он, в общем-то, конспектировал, очень много конспектировал. И у него в данный момент, у него болит правая рука. А, кстати, хотя он левша, это... он левша, понимаете, он натер, кстати, вот посмотрите на его левую руку. Я вам просто, он левша.
7: Так интересно как. А вот там
8: правой рукой он писал.
7: У нас вот находится йод, там вот можно сеточку нарисовать.
8: Кстати,
7: ну, в общем-то, у нас тут есть специалист, сеточка.
8: А иголка. Сеточка на пальце, она должна быть такая очень тонкая, я, насколько я знаю. Потому что, когда я проходил обучение, оно включало в себя какие-то медицинские такие
7: навыки,
8: вещи.
7: Да. Для рассоса опухоли нужна тонкая сеточка.
8: Да, поэтому нужна иголка с дырочкой.
7: Ага. Ну вот этого такое? У нас нет. Я думаю, тогда сегодня без мекомендиметозных средств, да, обойдемся.
8: Ну хорошо, я...
7: Ну давайте послушаем мнение Михаила Бенедиктовича насчет этой конференции. Михаил Бенедиктович, я знаю, что, в общем-то, в... задачи и цели вашей региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента также входит подготовка и реконструкция кадров, которые затем вот направляются в эти регионы, дабы блюсти. Вот. А, собственно, как бы в последнее время, насколько я, опять же, знаю, это отдельная, кстати, будет у нас тема, мы зададим Алексею Юрьевичу этот вопрос. В общем-то, без женщины в тайге тяжело. Это действительно так. То есть,
8: ну, вот... обойтись можно, я замечу. Позвольте, я опять влезу, я знаю, вы задали вопрос, я это слышал прекрасно. Вот, но обойтись можно.
5: Совершенно верно, Александр. Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, на самом деле я за последние минуты очень много о себе узнал насчет правой и левой руки. Вот. Ну, давайте все-таки вернемся на действительно серьезную тему по поводу конференции и происходящее на ней. Вот. И пускай презентация Праги, на которой, естественно, мы все были, вот, она никак не даст повод для того, чтобы мы уходили в сторону. Конференция... Наверное, есть смысл сделать акцент не на самой конференции, а на том семинаре, который проходил в течение вот, 37 часов. Это «Женщины Алтая». Что мы о них знаем и нужны ли они там? Вот. Угу. Последние часы конференции показали, вернее, семинары показали, да, нужны.
7: Но тут нужно, видимо, Михаил Бенедиктович, несколько конкретизировать. То есть женщины Алтая не те, а женщины, которые вообще населяют Республику Алтай, в частности, урбанистические какие-то массивы, да? А тут имеется в виду именно женщины, которые как бы живут на природе. То есть как бы женщина со стихией один на один, сокращенно ЖСО.
5: Женщина со стихией один на один, Александр, это... Все нормально. Давайте вот все-таки вернемся в серьезное русло и действительно поговорим о том, что обсудим эту проблему. И я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, что действительно с женщинами на Алтае очень сложно. Их там мало. Все те последние события, которые происходили там, они дали толчок к тому, что их становится все меньше и меньше.
8: И хотелось бы просто добавить, что сами женщины, сами алтайские женщины, сами вот женщины, которые такой вот национальности принадлежат, они сами по себе существа очень сурового нрава, просто сурового нрава. Вот, это просто хотелось бы заметить. Я как егерь, как лесник, как человек, который с этим совсем работает, который в этой среде просто-напросто вращается, просто с ними живет. Я сам по национальности русский, вот, а они, естественно, алтайцы получаются. И как-то так мы сошлись, в общем-то, с ними, ну, и снова я...
7: Угу. Но ничего, это, кстати, часто тут случается в студии с нашими гостями, вот, так что вы не смущайтесь.
8: Нет, некоторые уточнения, они, в общем-то, должны быть просто, я дополняю рассказ просто коллеги.
7: Знаете, в Москве ходила легенда о такой легендарной женщине, правозащитнице финской, Изабелла Генриховна Дудочка, ее фамилия, в общем-то, она практически лет за пять целиком освоилась в тайге, именно вот в юго-восточном Алтае, и практически была такой легендарная охотница, то есть била там в лед не только там муху, соболи и так далее. Вот, как бы она была своего рода знаменем и символом женщины Алтая, женщины-таежницы, этакой стахановкой, только других пород, древесных, да, и животноводческих. Насколько существование Изабеллы Генриховны Дудочки является реальностью или это вымышленно? Вы все-таки, как люди более сведущие, должны как бы либо развеять эту легенду, либо увенчать ее красной шапкой.
5: Ну, чтобы до конца ответить на ваш вопрос, наверное, придется действительно рассказать о том, что... Были у нас две экспедиции непосредственно для того, чтобы узнать легенды, это реальность, вымысел, были. Или действительно такая женщина существует. Опрос, извините, в разговорах с местными жителями мы поняли о том, что они видели ее, они знают ее, они любят, они верят. Из наших сотрудников... Никто ее конкретно не видел, не
7: наблюдал, как бы, да?
5: Да, не наблюдал. Хотя в снах она к каждому из них приходила.
8: То есть это, по идее, сложилось так, что это стало женщиной-легендой. То есть это имя Изабелла, оно просто запало в души алтайских женщин. И они, ну, я не знаю, это как Джейн Фонда, наверное, стало вот для всех
7: то
8: остальных.
7: То есть таежная Джейн Фонда.
8: Да, таежная такая. Джейн Фонда, наверное, скорее всего, так ее можно было назвать. Потому что, когда она, опять же, я ее лично с ней не знаком, не общался абсолютно, но, к сожалению, приходилось как-то так сталкиваться с теми людьми, которые, ну, верить им или нет, я не знаю, которые якобы с ней общались, но, тем не менее, их жизненный опыт, который до этого был набран, в общем-то, вот, когда они жили у себя на родине, просто-напросто на Алтае, которые просто жили тайгой, жили вот пушным зверем, там, моралим корнем.
7: Кирокедрачом.
8: Да. Вот. И Изабелла для них, она... Господи, мне больно. Вот как-то так вот. Я видел одну женщину, она болела сифилисом, вы понимаете? У нее ввалилась морда, я начала плакать.
7: То есть местная, да, вот это? Ой, я, кстати, по-моему, видел ее фотографии вот у вас в бумажнике. То есть, ну, вы так не расстраивайтесь. То есть, как бы я понимаю, что это трудно. Но мне кажется, что это у нее...
5: Простите, пока... Александр, у вас неверная информация. Дело в том, что Алексей Юрьевич, насколько я понял, он при знакомстве сказал, что это его жена.
7: Ну, естественно. А с какого же черта он будет носить в бумажнике фотографию посторонней женщины?
5: Нет, давайте действительно определимся... Либо мы начинаем переходить на какие-то интимные моменты наших сторон жизни. И...
8: Давайте не будем лезть в мою личную жизнь.
7: Как вы, ученые, говоря. Друг друга не любите все почему-то? Вот, например, мы, обычно музыканты, друг другу помогаем.
8: Ну, это вы обычные музыканты, а мы обычные ученые. Давайте не будем ругаться, давайте склоку не будем устраивать.
7: Давайте.
8: Ради бога, не лезьте в тайгу. Господи, вы живете в городе. Что вы здесь видите? Вот эти коробки.
5: Вы журналисты. Куда вы лезете?
8: Давайте не будем ругаться.
7: Давайте относиться друг к другу дружелюбно. Вот. И, кстати, вот наши цветы
8: вообще,
7: подвяли,
8: Александр,
7: нужно их полить.
8: Вот я не знаю насчет поливального предмета какого-нибудь, это все понятно. Хорошо. Коль уж мы коснулись Изабеллы, я не знаю, Изабелла Генриховна, это не моя жена, но, в общем-то, как человек, который уважает любого другого ученого человека. Ну, фотография в моем
5: бумажнике. Это не мешает мыть.
8: Нет, простите,
5: быть ее мужем.
8: Простите, это мешает быть. Но простите, кто вам давал любое, даже моральное право рыться в моем бумажнике?
7: Так простите,
8: откуда
7: вы когда сегодня рассчитывались на вечеринке, у вас оттуда все выпало, и мы же вам сами подняли.
8: А вы сбежались и начали рассматривать все фотоснимки.
7: Так простите, мы рядом стояли, мы пытались разбежаться, но там не протолкнуться же, уже видели.
8: Нет, это ваши проблемы.
7: Она же всех приперла.
8: Это
7: она
8: ваши
7: же...
8: трудности.
7: Она же стояла тут прям, вот вообще. Да, но тем...
8: Вы наступили
7: вот видите,
8: на
7: что происходит.
8: Фотографию. Вы наступили на фотографию, она прилипла, кстати, к жевательной резинке.
7: Простите, то кто-то, я смотрю, мне что-то тут мешает.
8: Ну, посмотрите на своем каблуке лучше, господи.
7: Я сейчас я ее выкинул.
8: Бросьте ее вот бросил, ту, вот, не все, в эту, тут. Достаньте обратно.
7: Это, нет, а из этой урны нельзя доставать, это частная урна. Тут у каждого сотрудника именные урны. Если положил в эту урну, тут это и лежит.
8: У меня создается такое ощущение, что я лишний на этом празднике жизни сегодня. И я как-то так немножко обеспокоен и частично обескуражен.
7: Давайте
8: так.
7: Лучше вот какую
8: не
7: тему обсудим.
8: Не лезьте в мою личную жизнь. Я человек лесной.
5: Чтобы вернуться к семинару, вот, я хотел
8: так,
5: бы
8: кстати,
5: начать с
8: вот,
5: того, что
8: спасибо вам,
5: тезис этого семинара женщины Алтая были, есть, и уже от нас, от мужчин, я не боюсь этого слова, зависит от того, будут ли они там.
8: Давайте они будут, я согласен, они будут.
5: Поговорим о женщинах Алтая.
7: Вообще...
5: Не о тех фотографиях, которые приклеились кому-то к каблуку.
8: На жвачку они приклеились, кстати. Вот этот вот нюанс, он, кстати, то ли было специально все спланировано, чтобы у меня выкрасть фотодокументы из моего
5: Алексей
8: бумажника.
5: Начнем с помощью... того, что вы сначала выкрали у нас жвачку всю.
7: Кстати, да. Между прочим...
5: Потом она уже приклеилась.
7: Да, то есть вы сами ей наплевали, с позволения сказать, повсюду просто.
8: То есть вы хотите сказать, что я взял 10 жвачек, поочередности их жевал, расплевал по залу.
7: 12 их было.
8: То есть вы, это вы, а, это я помню, вы меня угощали.
5: Две пластинки, три подушечки.
7: Да. Того 12.
8: А вы считали? Вы наблюдательный человек, кстати. Вот
7: естественно.
8: За что я вас оценю как коллегу. Просто
7: кстати, Михаил Бенедиктович тоже в свое время, где-то 3 года, я знаю, провел в таежной экспедиции. Вот. И при этом первое, что как бы сделал молодой тогда еще... извините, пожалуйста, Михаил Бенедиктович, что я, может быть, расскажу такие вещи. Первое, что он сделал, это сломал экспедиционную радиостанцию, в результате чего вся экспедиция осталась, собственно, без связи. Вот. Затем вот насчет вообще экспедиции хотелось бы затронуть тему. Вы, Алексей Юрьевич, уже как бы в этом мире живете, то есть это уже как бы...
8: У меня это пройденный этап просто-напросто. Да, да. Экспедиция — вещь групповая. И вы, не, пожалуйста, сейчас вот при слове «групповая» вы не проводите никаких ассоциаций с групповым сексом, там еще с чем-то угодно. Экспедиция — это коллектив единомышленников, которые осуществляют, в общем-то, поставленную задачу. У каждого члена экспедиции есть полевой блокнот, полевой дневник. Он туда записывать.
7: То есть именно свой, как
8: да,
7: бы, частный.
8: Свой,
7: да?
8: Именной. И туда, кстати, я скажу вам эту тонкость, в полевой дневник все записывается только простым карандашом, причем твердым. Потому что бумага, из которой полевые дневники изготовлены, вот эти вот, она такая.
6: Александр,
8: вот,
6: вы
8: такая
6: не видели
8: вот...
6: мой карандаш?
7: Ой, да он, посмотрите, в кармане, по-моему, Алексей вот. Юрьевич, это не ваш торчит?
8: Пардон.
6: Да, да. Вон, спасибо.
8: Вот. И... Бумага.
7: Простите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, что касается экспедиции. Вот как мне рассказывал в самолете, пока мы летели из Новосибирска до Москвы, Михаил Бенедиктович, он рассказывал, что вся экспедиция, вот эти 3 года для него пролетели как просто какая-то такая полоска леса, потому что он говорил, что под навесом стояла бочка со спиртом, каждый участник экспедиции просто зачерпывал энное количество, и, как всегда, все ходили под мухой. А руководитель... экспедиции вот этой партии, да, он как бы был таким демократом, сам не пил, но и никому не мешал.
8: Да, был вот. Один уродец такой, был.
7: То есть,
8: чуть всю малину, грубо говоря, не обосрал. Я не боюсь этого слова.
6: Не малина, а жимолость.
7: Жимолость, кстати, это же священное растение, насколько я знаю, таежников. Оно помогает питаться.
8: Оно вообще помогает.
7: Да,
6: верно.
7: Нагадить на жимолость, это потому что на икону нагадить, да, собственно, да, да, там в тайге. Ну и как же он это самое...
8: Еще такое есть растение конотопка.
7: Вот нельзя ли подробнее о флоре, кстати, о флоре вот, Республики Алтай?
8: Растительности, то есть,
7: растительности.
8: Так как моя специальность, она, в общем-то... Стали
6: видеть фауну перед собой.
8: Нет, ну, фауна, это, кстати, вот, фауна, кстати, это немножко опаснее, чем флора, и что касается тайги, то, в общем-то, это можно, это слово как-то так применять совершенно, ну, что фауна, вот, насколько я знаю, это так, это животные, а флора, это все, что растет на почве.
7: Нет, еще была такая Инесса Фауна, как бы еврейская правозащитница, сейчас работает на радиостанции «Свобода», вот, но, к сожалению, вот...
6: Негров защитница.
7: Да, именно негров, это парадокс, когда, значит, это еврейская правозащитница занимает негров. Кстати, совершенно неожиданно было обнаружено, что в Соединенных Штатах существуют как бы евреи негроидной расы. Представляете? И они занесены в Красную книгу. Да, ну что, ну о фауне. А, да, вот, Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы коллекционируете гербарии. Вот, да, то есть вы самый деле... крупный коллекционер гербариев. У вас и то, и сё, и листья, и шишечки.
6: На самом деле, эту любовь к гербариям мне привили еще в самом раннем детстве и во 2-м классе средней горно-алтайской школы, на самом деле. Чтобы было понятнее, я выходец из Горно-Алтайска. Вот. Мне привили любовь к гербариям. Гербарии, правильнее бы сказать, раскрыли мне мир тайги, внутренний мир тайги. Они мне показали, насколько он богат и разнообразен. Вот. И видя, как люди топчут грунт тайги, почву.
8: Простите, не грунт, а почву, да. Вы не ругайтесь, пожалуйста.
6: Изменяет его ландшафт.
8: Насколько я знаю, это грунтует, это машины, когда они сломаны, это грунтуют машины.
6: Я понимаю то, что Алексей Юрьевич, который почему-то меня назвал коллегой, коллегами мы на самом деле не являемся, вот, пытается меня все время поправить.
8: Ну что ж,
6: Сердце кровью обливается.
8: Договаривайте, договаривайте. Выскажите мне все, потому что, в общем-то, на семинаре вы молчали и были мне другом.
6: Мы с вами, в Праге все высказал.
8: Мы с вами вынуждены были пить водку.
6: Я вам в Праге все высказал.
9: Давайте не будем, уважаемые
8: Александр, мне
9: давайте...
8: очень обидно, что назревает конфликт. И поэтому, чтобы этот конфликт коим-то таким образом немножко разбавить, просто его разложить по молекулам, по частицам, просто забить его вот в почву, чтобы он ушел вообще вот куда-то и не вернулся, я вам просто-напросто, Александр, я хочу вам подарить один маленький совершенно вот, совершенно раритетную вещь. Вы не смейтесь, кстати. То, что вы сейчас держите в руках, то, что держите в руках, я думаю, ну, может быть, у человека 10, ну, максимум у 50 в Москве есть. Вы в руках держите мизинец с левой лапы медведя.
9: Это всего лишь мизинец?
8: Это мизинец, да. А представляете,
9: если... Я смотрел, перстня на нем нет. Потому нет. Что обычно перстни носят на средних
8: вы
9: пальцах.
8: Вы знаете, вот как-то с медведем это проблематично немножко. То есть вот этот вот коготок, который, в общем-то, с половину вашей ладони, чуть-чуть больше. Ну-ка, сравните, подложьте его вот немножко.
9: Практически он смотрится... Да, смотрится длиной с указательный палец.
8: Да, а кулак-то у вас, в общем-то, да, как пол моей головы. Да что вы смеетесь, это
9: извините,
8: на самом деле.
9: Я болею, это я чихнул. Просто тут такой ветер. А так скажите, пожалуйста, вот,
8: пожалуйста.
9: Алексей Юрьевич, вот тут я вижу как бы с другой стороны, вот там кость какая-то.
8: Это следы ампутации. Да, то есть вот... медведь до того, как вот этот коготь попал ко мне, то есть не один, а когтей это было всего, в общем-то, 20, это один из них, потому что...
9: А почему 20? То есть, 10.
8: У медведя же 4 лапы.
9: Так простите, на каждой лапе по 4 получается?
8: По 5. А это мизинчик. Это мизинчик, это такого достаточно молодого медведя, лет примерно 6.
9: Скажите, вот та часть, от которой этот ноготь, вот которая осталась на лапе, сколько у нее еще суставов, мне интересно знать. Или это прям к лапе приделано? Вот, или он может,
8: это прям к лапе приделано.
9: То есть цепляться.
8: Чтобы такой... проще выражаться, да, вот это прям к лапе, то есть это такая ручка, с помощью которой я вот все упрощаю до безобразия, чтобы лазить по деревцам, чтобы, например, напасть на какого-нибудь заблудившегося охотника и сорвать ему скальп элементарно.
9: Так, простите, делает, но в принципе, вот я сейчас трогаю пальцем.
8: А он остренький, да? Немножко, да?
9: Ну, нет, кстати, вопрос, кстати,
6: как
9: немножко.
6: Как вообще слезли с дерева?
9: Кто? Медведи? Медведи, кстати, на
8: по-моему,
9: деревьях...
8: вопрос ко мне. Вот здесь просто скандал назревает все больше и больше. Я просто не могу в таких условиях работать.
6: Вы так часто делаете, понимаете? Особенно, что вы лазите по деревьям. Я поэтому спросил, как давно вы слезли?
9: Нет, а, кстати, тут такая ситуация, что на самом деле я хочу открыть маленькую тайну. То есть вот вы же, Алексей Юрьевич, рассказывали, что, в общем-то, вы... То есть соревнования проводились в свое время такие у вас, что кто больше наберет за наименьший срок... кедровых шишек с кедра.
8: Ну, это вот. Достаточно простое соревнование, я вам смею заметить.
9: Вот для вас. А вот многие, вот, например, я знаю, что вот Михаил Бенедиктович проиграл.
8: Ну, в общем-то, он мало тренировался, скорее всего, наверное, потому что тот предмет, с помощью которого, в общем-то, по старинке сбивают шишки те, кому лень лезть на дерево. Вот этот молоток, который такой вот, такая чурочка.
9: Киянка называется.
8: Кияночка. Такая небольшая, да. И ей просто нужно ударять по кедру, чтобы он издавал такой характерный звук, такой бум, вот так вот где-то примерно. Ага. И в это время, вот, то есть суть соревнования вот этого, оно складывается не... как оценивается, судится, как угодно это обзовите.
9: Ну, по времени, насколько я знаю.
8: По времени, то есть
9: потом пересчет на шишки, как бы количество шишек.
8: Да, причем на те шишки, которые упали либо вашей подруге в подол юбки, либо вам на голову. То есть, которые вам на голову...
9: То есть, нужно поймать?
8: Нет, надо, чтобы они упали просто на голову. Нужно стоять по стойке смирно практически, просто-напросто под кедром. А кедра, вот как говорят у нас кедра, еще я просто здесь поправляю, я в ботанике слаб, я просто немножко силен в охотоведении, в тайге. Вот, то есть, если вам три шишки упало на голову, нормально. Если
9: а ваши, так больно же, ну, если в принципе, удар, таежные, это Ньютон.
8: Да какой там... Ну, что вы правы, я не знаю. Вы нарываетесь на элементарный скандал.
9: Ньютон — это ученый.
8: Александр, я понимаю, вот мне уже было здесь сделано 16 замечаний, причем...
9: Пахнет, кстати, чаем.
8: Вы находите?
9: Ну, такой запах идет вот не мясом от него, а чем-то таким...
8: А мне кажется, что это идет запах дохлятины. Нет. Мне право слово... Нет? Ну-ка,
9: совершенно
8: будьте добры,
9: понюхайте,
8: я понюхаю еще раз.
9: Нет, на самом деле... Я, кстати, подумал о том, что вот корень...
8: Да, кстати, вот про...
9: Чем-то медицинским пахнет.
8: Да, вот это вот... чем-то таким вот.
9: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот, да. В принципе, как бы золотой корень, вот все вот эти вещи.
8: Их-то... Об этом легендарном растении, ну что
9: да,
8: ж.
9: Да, да, который, кстати, вы мне подарили, большое спасибо. Я с этого момента практически очищаю тушку очень активно, вот, и...
8: Кстати, это заметно, у вас румянец просто-напросто на лице.
9: Так у меня вообще из меня текут родники.
8: А как ваша супруга, кстати?
9: Вы знаете, она сейчас, к сожалению, довольна? В командировке. Ага. Вот,
8: она вас помнит перед отъездом,
9: я ей с собой всего. Дал. Корня.
8: Вы с собой много дали, кстати?
9: Нет.
8: Я же жадный. На спирту или...
9: На водочке. На водочке. На спирту, говорят, да. Нельзя, потому что сжигает и вяжет.
8: Да, вот синюшные там. Масла, прочее, да, прочее. Да. Потому что спирт мало ли какой.
9: Ну вот смотрите. Собственно, морали маленький рожок, он используется там в каких-то определенных целях. Там есть какое-то вещество, способствующее, так?
8: Да.
9: А золотой корень, да?
8: Именно так.
9: Вот.
8: А золотой корень — вещь совершенно такая неординарная, которая в двух состояниях может просто напросто пребывать. Во-первых, когда вы его завариваете в кипяток и варите где-то примерно в течение 15 минут, это получается совершенно такой тонизирующий раствор, если вы употребляете с утра, не больше полчашки, ну, примерно грамм 150.
9: Простите, это... сразу, естественно, у наших радиослушателей сейчас в голове вопрос, ну, поскольку все же...
8: По поводу золотого корня.
9: Да, а что, если больше я употреблю?
8: Если больше, ну, вам, значит, будет в два раза лучше. Но, хотя, опять же, не стоит к этому слишком привыкать. Если вы чувствуете, что у вас сегодня впереди, допустим, тяжелый день, что вам нужно просто-напросто потратить максимум своей энергии, затрат там эмоциональных, там физических, как угодно это можете обозвать, то лучше всего, конечно, полноценный 250-граммовый бокал заварить. Да, в такой маленькой турочке поставить на горелочку и заварить где-то примерно 2-3 вот таких вот этих вот корешочка, которые он такой...
9: Но его же вроде бы нельзя кипятить, поскольку...
8: Так вот немножко, знаете, как кофе. Его нужно томить. Понятно. То есть это не паровая баня, которую вот делают, вы знаете, когда две тарелки, кто-то наливает воду, ставят там на огонь, и то, что в одной тарелке, то вот в другой тарелке уже томится.
9: Для диабетиков котлеты так делают.
8: Ну да, практически, в общем-то, на это немножко смахивает. Но, тем не менее, золотой корень – вещь, ну, практически волшебная. Я не боюсь этого слова, я просто-напросто всем и всюду, кто просто с этим не знаком, просто рекомендую и советую. Хотя вещь очень редкостная.
9: Извините,
8: его...
9: я немножко вас перебью. Да, я просто пожалуйста. Как пример этого дела. Дело в том,
8: да,
9: что
8: на самом
9: мы
8: деле,
9: возвращались вот из Новосибирска, я был, сами понимаете, чрезвычайно уставший после того случая. К тому же я ничего не понимал. И Алексей
8: кстати,
9: Юрьевич...
8: Отдельно, а случай отдельно, случай потому отдельно, что да. Случай, ну...
9: Но
8: может быть,
9: один,
8: нет, давайте случай не будем.
9: Не будем.
8: Или попозже.
9: Нет,
8: когда...
9: он очень печальный, о нем лучше, да. Но дело не в этом. Я был, конечно, немножко прибитый, такой грустный. Алексей Юрьевич прям там у стюардессы взял, значит, кипяточку,
8: да,
9: заварил
8: именно
9: буквально.
8: Так. Попалась очень симпатичная девушка, да, и дала просто кипятка в самолете.
9: Правда, без задницы. Мы еще шутили над этим.
8: Она так ходила и гремела. Что-то гремело у нее. Мы сейчас спросили, кстати. Ты помнишь, вот мы спросили,
9: я спросил.
8: Нет,
9: этого не было.
8: А кто спросил, что у вас гремит там?
9: Вот он, Бенедиктович, спросил, кстати. Ну, причем он при этом вульгарно схватил ее за то место, где должна быть задница. Она шла по проходу. Вот. Но поскольку все знали, что, дескать, на конференцию летим, то и был приказ такой, дескать, мол, пообходительней вы, дескать, обходитесь. Вот. Так после испития вот этого как бы корня я вернулся как гимнаст.
8: Единственное неудобство, когда завариваешь золотой корень в самолете, это вот маленькие чашечки.
9: Маленькие.
8: Вот.
9: Маленькие.
8: И тем более вот... к сведению просто-напросто авиакомпании Внуковские авиалинии. Мне, честно говоря, не понравился перелет, в общем-то, этой авиакомпании, потому что слишком тошнотная еда, какие-то сраные сосиски, простите, я опять же не боюсь этого слова, из каких-то банок. Я знаю, что это немецкие сосиски. Один мой знакомый австриец, он, в общем-то, с собой много таких
9: кстати,
8: привозил.
9: Кстати, стоит оптовая партия, где-то вот вагон мы брали для нашей программы, по-моему, 45 центов банка, а тут они продаются
8: почти
9: по доллару 80. И мы их разгружали на прошлой неделе.
8: Причем при стоимости билета на самолет это, в общем-то, никуда, ну, ни в какие никуда. Рамки просто не укладывается. Вот. А по поводу корня, сосиски — вещь нужная, полезная и приятная. Я не боюсь, опять же, это слово сказать. По поводу корня. Корень, я повторюсь, мы остановились, если я не ошибаюсь, на кипятке.
9: На кипятке,
8: горячий отвар, горячий настой, он, да, тонизирует. Когда вы этот раствор употребляете
10: слегка такой тепленький, то он, в общем-то, успокаивает. Но если вы его настраиваете...
9: Черт, что в желудке делается? А, это за окном, по-моему, да, сейчас было?
10: Это мужчина, да, это мужчина вон тут на черном мотоцикле,
9: проехал,
10: кстати, проехал.
9: Да. Но я уже думал, опять пучит. Да, ну простите, и что, да. Я вас перевел.
10: А вы сегодня пили корень?
9: Да, конечно.
10: А ели вы что? Чтобы с корня-то не пучило.
9: Вы знаете, ел я как раз те сосиски. В момент разгрузки мне удалось эту упаковочку увести. Ну, понимаете сами, ну, все-таки, как бы я же босс разгрузки. А если я БР, то есть босс разгрузки, то как же я без сосисечек-то? Это никак. Ну... Правильно, да, как бы.
10: Ну да.
9: Да ладно, не будем о грустном. Нет, да, ну и что
10: вы,
9: дальше о корне?
10: Да. Жратве зациклились, я не знаю.
9: Да, действительно, что. Так вот, давайте перейдем.
10: Корень.
9: О корне.
10: Корень. Как вот я смотрел по телевизору, и там говорят, зри в корень. Вот, так будем зрить дальше в корень. Ситуация такова. А корень, мы остановились на горячем, на теплом растворе, на спирту либо на водке. На спирту слишком большая концентрация, и поэтому не стоит рисковать настаивать на спирту. Потому что спирт не весь какой, не весь откуда взятый. То есть это может быть какой-то сраный ретификат, откровенно говоря, и с него может быть просто плохо.
9: Или просто его слили из бачков.
10: Да, вот, или бачки помыли, а с водой разбавили.
9: Да. Да.
10: Лучше всего водка. Водка, ну, рекомендуется 45-градусная. 45-градусная.
9: Кстати, хорошо. Да. Вы надавили на мои ностальгические чувства.
10: Ладно, к музыке мы перейдем немножко попозже. Тема таежной музыки, она жутко такая абстрактная. И...
9: Кстати, еще у нас будет впереди тема о шаманстве.
10: Да, вот.
9: Это весьма интересно.
10: Но этот вопрос самый такой абстрактный. Закончу с корнем.
9: Просто-напросто. Да. Простите,
10: Итак, на водке. Не обязательно, конечно. Если вам, дорогие радиослушатели, не удалось приобрести водку 850 лет в Москве, то, в общем-то, вы много не потеряли. Хотя, если вы потеряли, то в то же время немного. Вот.
9: А это считай, что ничего не потеряли.
10: Ну, в общем-то, да.
9: Ну-ка,
10: это те же
9: тоже.
10: Яйца, только в профиль.
9: Или, что называется, если не приобрел, то потерял.
10: Ну, да.
9: То есть, ну, если ты что-то не приобрел,
10: хорошо,
9: то это тоже потеря.
10: Я знаю, что демагогия — сильное оружие, но, тем не менее, у нас золотой корень. Третий самый важный пункт. И когда вы его на водке настойной употребляете примерно, ну... примерно 25-30 грамм в сутки. В общем-то, это не смертельная доза, но ваша потенция, она улучшится, что вы просто сами сдуреете. Всякие там йохимби и прочее-прочее, вот эта химия, которая там предлагается, это все, в общем-то, откровенная лапша.
9: А простите, Алексей Юрьевич, что вы можете сказать о экстракте золотого корня, который сейчас все больше и больше наводняет Москву? Это такие таблеточки, вот, которые как бы очень тяжело купить, но люди стремятся.
10: Простите, как-то так не исследовал рынок и на предмет вот этих вот таблеток золотого корня.
9: Тогда...
10: Скажите для начала, как она выглядит и сколько это стоит? Там она одна таблетка или банка таблеток?
9: Значит, приблизительно
10: или стандарт таблеток?
9: Таблетка внешне выглядит как таблетка фуруцелина, покрытая
10: такая
9: глазурью.
10: Такая желтоватая.
9: Желтоватая, да.
10: Ага.
9: Вот. Но как бы сколько стоит, я не знаю, мне подарили. Вот вы видите, я ношу ее с собой в паспорте. Вот, видите, вот.
10: Оригинально, да. Хранить таблетки в паспорте. Если вы потеряете паспорт, вы потеряете таблетку.
9: Так
10: у меня было так,
9: у меня же
10: с таблетками анальгина.
9: Паспорт я привязываю вокруг себя, вокруг тушки. Вы же видите, уголок проколот, и он лежит в кармане. В кармане дырочка. Видите, у меня бретелечки. Вот что думаете, я такой полный идиот, что ли? Да, что я пас? Не, у меня бретелечки есть, у меня все схвачено. Да.
10: Ой, господи, рад я за вас.
9: Это я Саша.
10: А я за вас рад.
9: А, ну хорошо. Да, так вот.
10: Бретелечек — это отдельная история, наверное. Как-то так мы о корне не закончили. Что вы меня перебиваете, собственно
9: говоря?
10: Нет,
9: я хочу насчет корня спросить.
10: Я как человек, приглашенный на передачу, как специалист в области тайги.
9: Да.
10: Да. А вы мне начинаете, задавать вопросы, когда вы ваш паспорт привязываете, к себе, к трусам.
9: Не к трусам. Простите, сейчас я трусы вам покажу.
10: Не надо конфронтации. Кстати, вы знаете, что я как человек интеллигентный.
9: Покажите трусы. Трусы, пожалуйста. Видите, вот это мой портрет. Вот видите, вот это слева. Вот это мой портрет. А справа, видите, это чей портрет?
11: Видите? Какого заказа?
9: Справа,
11: нос
9: справа.
11: Длинный.
9: А, не скособочили, сейчас я поправлю. Вот, вот теперь нормально. Видите? Видите? А как вам мои, кстати, тапочки? Помпоны сам пришивал. Видите? Кстати, многие путают эти помпоны с хомячками. и думают, что это за хомяки.
10: Скорее всего, да, но... скорее всего на собачку похоже, на какую-то. Главное, голубенькие тапочки. Хомячки голубенькие, кстати, не бывают. Я видывал пару
9: хомячков. А я тут недавно наблюдал соитие кошки и собаки, а вы говорите, что хомяков не бывает голубых. Алексей Юрьевич, природа, мать, она уже с ума сошла от людей. То есть люди коптят повсюду этим... коксом, как тебя это самое, ну, вылетает кокса, отходы, коксопроизводство, ну, топят коксом. Нет, ну, ладно, не о том, да. Так вот, о золотом корне. Корень бывает жирный и тощий. Ну, например, один режешь, он прям жирный, из него аж масло вытекает, а другой тощий. Вот, как бы, мнение ученых делится на, ну, как бы на два. Одни говорят, что...
10: По поводу жирности корня.
9: Да, вот это очень важно. Жирность и концентрация, зависимость.
10: Да. Вот, то есть, корень, перед тем, как его применять, меня просто тут сбили, простите, за своими трусами, это как-то нелепо немножко. Мы даже извинимся перед нашими радиослушателями за то, что мы затронули тему трусов. И...
9: Это вы затронули правильно тему трусов. Вы попросили, я это, ну, чё, мне... вы... жалко, что ли, мне трусы показать.
10: Вот, кстати, люблю таких вот.
9: Да, ну, не, ну, тогда можно покажу другой бок. Смотрите, видите, это поляна. Вот это вот ягода. Я сам, кстати, ягоду дорисовал. Ее изначально в полиграфии, вот ягоду я сам дорисовал фломастером детским, видите? А вот это вот, вы только не трогайте. Это жук. Жучок, ну, в смысле, не Volkswagen, а жук, жучишка-мужичок с усами.
12: Навозный.
9: Видите? Сами вы навозный. Это жучок, он добрый. Добрейший души жучок. Ну, ладно, пожалуй, не буду.
10: Кстати, я больше. Давайте не будем.
12: Ползает жучок.
10: Я понимаю.
9: А, да что же вы так шутите? Это родинка. И вообще, вы что-то как-то это... Вы уж сядьте, пожалуйста, на место, Михаил Бенедиктович. Право слово щекотно делаете.
10: Кстати, это, в общем-то, то, что вам показалось, что вы что-то уронили, это просто таракан элементарный. Господи, плюньте вы на все на это. Да. Мне просто немножко Спасибо. Становится обидно на здоровье. Мне просто становится немножко обидно, когда я пытаюсь, меня, видите, начинает дрожать голос просто-напросто. Мне обидно. Мне не то, что за державу, мне просто обидно за Республику Алтай.
9: Угу.
10: А вам не обидно? Да вам наплевать на Республику Алтай вообще. И на все алтайское правительство вместе с этим хреновым президентом. Потому что...
12: А наша комиссия, кажется, вы уже дрожите 2 года.
10: Ну мы дрожим, мы а что делать? Надо, Александр Под кем Юрьевич. Ходим? Нас же топчат, нас же гнобят, откровенно говоря.
9: А, собственно, что они делают?
10: Ой, давайте
12: Когда
10: не будем...
12: Куда
10: ходили?
12: Когда вы последний раз ходили?
10: Куда
12: мы ходили? Как не приедем к вам на Алтай, вы все время лежите.
10: Я же должен когда-то отдыхать. Вы меня просто элементарно рассмешили, молодой человек.
9: Ну, давайте все-таки к корню ближе.
12: Перестаньте разговаривать с зеркалом.
9: Жирный корень. Жирный корень и тощий корень. Вот хотелось бы узнать. И когда собирать лучше корень? А. В полнолуние. Б. После дождя. Или Г. Когда солнца и дождя не было. Это вот спрашивают нас очень...
12: Вообще не собирать.
9: А, ну что же. Ну тогда следующая тема,
10: которая... У вас проблемы с русским языком, слово «тада». Это где вы, кстати, вот
9: «тада» — это фамилия. Я вот сейчас читаю, Маргарита Тихоновна «тада» пишет письмо. Вот, я, видите, вот письмо вскрываю. Она пишет, а куда же девать медвежьи когти? Если корень тоже продукт тайги, и медвежий коготь продукт тайги, то есть коготь заваривать вроде как бы срам, вроде бульон получится, да? Вот, бульон из когтя. Что тебе, милая, дать, он спрашивает, дай мне бульон из когтя. Какая-то глупость получается, пишет Маргарита «тада».
12: Нет, на самом деле Маргарите «таде» или «тада» можно посоветовать отманикюрить, если это передние лапы, отпедикюрить, если это задние лапы. Вот. И показывать гостям.
9: В смысле, это... как выдавая за свои.
12: Как бы свои.
9: А вот,
12: кстати, есть же накладные ногти.
9: Вот которые... я хотел эту тему немножко поднять. Вот что дает Республика Алтай, да, другим странам? А. Это как бы туризм, Б. Это пушнину. Г. Вот могут давать накладные ногти.
12: Д. Но... Ничего.
9: Да ничего. Вот, ну тогда как бы получится экономический кризис. Поэтому лучше там для педикюра, для маникюра вообще. Что вы на эту тему думаете, Алексей Юрьевич?
10: По поводу косметологии, в общем-то.
9: Да.
10: Педикюров, маникюров, использования медвежьих когтей, простите, в общем-то, в таких целях. Я Я не сторонник этого просто-напросто. Я хотел бы просто... Мне уже становится обидно. Не то чтобы до слез, но... Простите, до моего кашля.
9: А, это вы не чихнули, спасибо. Просто звук кого-то вы чихнули.
10: Это вы там что-то там, я не знаю, сунули куда-то там, что-то такое заело, и кто-то как будто чихнул.
9: Нет,
10: это
9: я просто дал подзатыльник нашей девушке Прохору, она как бы вот опять... Пришла тут чинить телефон не вовремя постоянно.
10: Мы сейчас просто-напросто, наши радиослушатели, они просто уже жутко заинтригованы. Я чувствую это как-то так, это атмосфера какая-то такая сложилась. Потому что вот именно радиола розовая, то есть золотой корень, вещь жутко таежная, растет очень далеко, копать ее надо специальной, опять же, деревянной лопаткой, которую только специалист может изготовить.
12: Кедровый. Вот.
10: Да, именно из кедра, именно из кедры.
9: А в чем причина? Это какое-то суеверие?
10: Нет, это не суеверие, это специализация, это специалисты, понимаете, uh-huh. А эта палочка, она выкапывает корень прям целиком, потому что он
9: то
10: имеет...
9: То палка-копалка.
10: Можно и так назвать, в общем-то, палка-ковырялка.
12: Черпалка.
10: Смотри, что черпать, опять же, корень, он не плавает, он растет по берегам ручьев, таких вот таежных совершенно ручьев, понимаете?
9: А я встретил, кстати, на сопке.
12: Где?
9: На сопке.
10: Это подразумевает, это некоторая возвышенность за ручьим лесом.
9: Да.
10: Ну что ж, вот, и так я просто-напросто вынужден вопрос о золотом корне просто закрыть. Я не люблю, честно говоря, вот эти академические фразы, но меня просто-напросто вынуждают. Я порой даже начинаю заикаться. Вот, но дело не в этом пороке, дело не в заикании, это вещь приобретенная, и она иногда у меня просто от волнения возникает. Вы видите, у меня все нормально с дикцией. Вот, Александр, в общем-то, в этом убедился, мы с ним неоднократно беседовали.
9: И выпивали.
10: Да, и выпивали, кстати. Вот.
9: Ну что же, я предлагаю...
10: Подождите, вы предлагаете, а мы располагаем, в общем-то. В общем-то, гость программы — это кто? Это я или вы?
9: Гость программы Михаил Бенедиктович, а вы хозяин?
10: Вот именно. Поэтому давайте как-то все точки над буквой «У» расставим элементарно. Итак,
12: вы корень. Дырка от этого гвоздя.
10: А вы? А вы грубиян.
9: Давайте послушаем.
10: А вы грубиян.
9: Давайте послушаем телефонные звонки.
10: Давайте
9: послушаем
10: телефонные звонки. Давайте ответим хоть на один телефонный звонок.
9: 203-19-22 и ваши вопросы к гостям нашего сегодняшнего эфира.
10: Да, кстати, пожалуйста.
9: А я напоминаю, что в гостях у нас исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который в данный момент работает егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай.
10: Охотоведом, я поправлю вас. Да. Охотоведом.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемый.
13: Вас Федор беспокоит.
9: Здравствуйте.
13: У меня вопрос к Алексею Юрьевичу.
10: Да, пожалуйста.
13: Вот насчет мизинца от медведя. Можно вот несколько немолодящих вопросов вам?
10: Простите,
13: задать?
10: Чего от медведя?
13: Мизинец.
10: Мизинцы от медведя? Да, пожалуйста.
13: Мизинец от лапы медведя.
10: Что?
13: Мизинец от лапы медведя.
10: Да, вот он.
9: Да, вот у меня в руках,
10: в данный момент.
9: Кстати, он шерстистый.
10: Да, он, кстати, еще с клочком шерсти такой жутко жесткой.
9: Что-то мне напоминает.
10: Я не знаю.
9: Нескромный, ну ладно.
10: Напоминать. Итак, мы слушаем вопрос.
9: Да, извините.
13: Может быть, я не видел его, честно говоря.
10: Угу. Вот, да, пожалуйста.
13: Мне интересно, сколько примерно в год вообще экспедиция на Алтай отправляется?
10: Простите, имя ваше еще раз.
13: Федор.
10: Федор, да? Замечательное русское имя, очень красивое и старое. Вот, экспедиции на Алтай. Понимаете, все зависит от цели экспедиции, для чего она туда снаряжается. Вещи тогда очень дорогостоящие в наше тяжелое время, к сожалению, потому что экономическая ситуация, как вы знаете, в стране, в общем-то, такая шаткая. Вот. Все реформы, они, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. И поэтому все исследовательские вещи, исследовательские такие вот экспедиции, которые вот сейчас, вот этот сезон, он уже, в общем-то, закрыт, они очень дорогостоящие. Вот. А что касается мизинца от медвежьего с левой лапы, вот этот вопрос поконкретней. А по поводу экспедиции, я думаю, этот вопрос я вам немножко позже, если вы дозвонитесь, я вам просто-напросто... Вы наверняка хотите принять участие в такой экспедиции?
13: Нет, это был просто под вопрос, я на самом деле к другому клоню.
10: Да, пожалуйста.
13: Ну хорошо, ну экспедиции 10 в год бывает.
10: Меньше, гораздо меньше, потому что природные условия, они... Хотя по природе мы еще не разговаривали, вот именно по климату.
9: О климате, кстати, климат, отдельный разговор
10: климат,
9: будет у нас.
10: Кстати, вот, Федор, для вас, климат — это как Швейцария, если вы там бывали. Я там не бывал, но я знаю прекрасно. И климат очень схож с Канадой, вот, в общем-то, вот. И в зимнее время, естественно, любые экспедиции исключены. Все проходят только в теплое время года. Начиная от археологических, то есть это раскопки, и заканчивая, в общем-то, изыскательскими какими-то мероприятиями.
9: В зимнее время, как правило, в основном ездят пенсионеры вот в туристические поездки.
10: Здесь туристы, отдыхающие.
9: Кататься на коньках, на лыжах, там,
10: да,
9: по горным озерам.
10: Люди наших коллективов, вот, в общем-то, ну, а я, как человек, который живет там, людей в лесу, живя в зимнике. Александр, я отвечу на вопрос.
9: Вы исчерпывающе ответили. Спасибо, Федор. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Доброе ночи.
9: Здравствуйте, уважаемый.
14: Вот как раз по поводу таежной музыки.
9: Да.
14: Вот я хотел бы узнать, какую, значит, музыку предпочитает население Республики Алтай.
10: Ой, вы знаете,
14: и
10: я...
14: И конкретно, как оно относится, значит, к творчеству группы Иванушки Интернешнл.
10: Ой.
9: Спасибо вам за вопрос. Ну что же, вот, Алексей Юрьевич, вот насчет той музыки, которая... Ведь была известная легенда, когда один мужик из алтайского селения натянул, значит, сворованные им провода со столбов на балалайку и играл как Фрэнк Заппа практически. Это было отснято общественным российским телевидением, в то время еще не общественным и не российским, а союзным.
10: Кстати, там вырезали все, причем.
9: Да, сюжет.
10: Я знал этих людей, с ними общался просто. По поводу музыки, простите имя ваше еще раз.
9: Алло. Он уже не ответит, я уже выключил телефон.
10: Вот, и так отвечаю по поводу музыки. Очень жаль, что со связью какие-то сегодня проблемы небольшие.
9: Прохор.
10: Вот. То есть, как, по поводу Иванушек Интернешнл, ну, не знаю, вот мне приходилось как-то так даже видеть видеоклипы, потому что, ну, как вам это так объяснить-то, ну, группа как группа, в общем-то, ничего такого, в общем-то, они, по моим прогнозам, я не являюсь их фанатом, там, почитателем, моя дочь, она, в общем-то, как-то по этому делу, как она выражается, прется, плющится, таращится и залипает, это ее слова, я таких слов вообще сам как-то так, это не из русского языка какие-то слова, вот, и по поводу их творчества, что касаемо меня, мне просто, ну... Ну пусть они будут, пусть им никто не мешает, пусть они себе там поют. У них вот самая моя нелюбимая песня группы Иванушки Интернешнл, такая блажь, которая называется «Колечко», понимаете? Это вот человек, вот Александру просто, он уже упал со стула, я вижу, Александр, встаньте, кстати.
9: Нет, вот. Я просто нагнулся, отклеить остатки жвачки твоей.
10: Понятно.
9: Просто на
10: жвачка.
9: К ковру липнет, так знаете, вот, липнет, так и как это никак
10: так
9: видео.
10: Так вот, по поводу Иванушек Интернешнл, что касается, это лично мое мнение. Мнение моей дочери, я просто-напросто его не могу знать. Она от меня в данный момент находится, ну, на очень приличном расстоянии.
9: Почти что 1200 километров.
10: Да.
9: От Бийска в горы за сопкой.
10: 1800.
9: Да, даже так.
10: Да, да.
9: Кстати, дикие расстояния.
10: Дикие, совершенно, расстояния. Да. Я вдали от родины, мне не скучно. Тем не менее, Иванушки Интернешнл для меня, в общем-то, как? Ну, вот они есть, и вот их вроде бы как и нет. Ну, поют и все. А то, что они поют про то, что является частью вселенной, ну и бог с ним. В общем-то, никто им в этом не мешает. Если они погрузились в виртуальные какие-то вещи, ну и пускай там, в общем-то, и живут. Вот.
9: Ну,
10: совершенно
9: так,
10: абстрактные тексты, которые ни о чем не говорят.
9: Это музыка... Вы много внимания уделяете им. Давайте все-таки о том, под что сейчас танцует молодежь.
10: Молодежь Алтая?
9: Да, вот на дискотеках.
10: На дискотеках. Ой, вы знаете, мне просто возрастные такие критерии мои лично, они не позволяют ходить по дискотекам. Я лишь опираюсь на то, что звучит по радио «Маяк». Просто-напросто.
9: Послушаем музыку. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня исполнительный директор региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и Алексей Юрьевич Грищенко, который работает охотоведом в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Оба наших гостя практически сегодня сегодня вернулись с закрытия конференции «Женщина и тайга 97». Разговор в предыдущем часе мы закончили на таком корешке, который носит название «Золотой». Это как бы аналог, собственно говоря, «Женьшеня». И вы, Алексей Юрьевич, сказали, что как бы этот корень хорошо влияет, дескать, на потенцию мужскую, в частности, да?
10: Да, вы правы.
9: Соответственно, встает вопрос, поскольку человек таежный, который живет в тайге там годами, практически в одного убивает соболи и так далее, зачем ему повышать потенцию? Логично, если рядышком нету подруги тайги, как бы. Несколько неувязка получается.
10: Такое, вы сейчас, Александр, назвали такое абстрактное определение — подруга-тайга. Подруги тайги, то есть вы понимаете под этим словосочетанием женщину, которая является подругой тайги. Простите, а я тогда при чем, если она подруга тайги?
9: Ну, я имею
10: задайте
9: виду,
10: вопрос есть, немножко, немножко поточнее.
9: Подруга есть, жизни, но тут
10: подруга
9: же как
10: жизни,
9: бы, да,
10: но в тайге.
9: Да, да.
10: О, господи, ну вопрос, в общем-то, щекотливый, щекотливый. Да, с этим дело как-то немножко проблематично, но, кстати, смею сразу же рассеять все такие вот помыслы, мысли и домыслы наших дорогих радиослушателей. В общем-то, до гомосексуальных отношений среди таежников в тайге, естественно, не доходит.
9: Потому что они живут, видимо, далеко друг от друга.
10: Понимаете, тайга, тайга – это еще такая ассоциация, это слово «мужчина», причем настоящий мужчина, причем мужчина с такой большой буквы, просто-напросто. И мне как-то так ваша интонация, с которой вы задали,

0: как-то от комментариев воздержусь. Видите, у меня вот нездоровый совершенно смех по этому поводу. И Александр тоже заулыбался. Вот. То есть, в общем-то, нормальная разрядка. Вот. По поводу скотоложества. Скотоложество в тайге, но это как кому повезет. Во-первых, понимаете, до лошади не допрыгнешь, а вот. А, в общем-то, кому как повезет, то вот, если, например, конь, то это уже, простите, пидор.
1: Так, кстати, вот. Может и лягнуть.
0: А то была одна такая ситуация. Ну, в общем-то, человека от кедры отскребали. Ну, не то чтобы совсем, но сотрясением отделался. Он пытался, был у нас один такой. Это мой коллега, мой друг. Это
1: хорошо, что
0: Василий.
1: Налетел на северную сторону кедра, там меньше сучков
0: да,
1: было,
0: да,
1: а
0: да,
1: то
0: да,
1: так
0: да.
1: И завис бы там, как вобла на этой
0: кстати,
1: стремянке.
0: А вы осведомлены, кстати, в
1: так я видел это самое.
0: Вы читали учебник по общему.
1: Нет, в газете же в региональной «Молодой Алтаец» была фотография, вот это вот место события, как бы криминальная хроника. То есть, она обошла и тут, и нашу прессу, и даже по телевидению показывали. Дескать,
0: я не знаю, мне показывали, кстати. Вот
1: кстати, у него
0: вот...
1: кличка теперь же у этого таежника Подкова, насколько я знаю. То есть, даже вот можно в Алтай приехать и спросить, а где Подкова обитает? Скажешь, там, за сопкой. Да. Вот, ну, а так вообще все это понятно. Вот ведь, в принципе, я знаю, что вот вы как бы человек семейный, да?
0: Да,
1: вот,
0: на самом
1: и многие
0: деле
1: ваши
0: семейный.
1: Коллеги тоже. Как относятся ваши жены вот, вообще к тому, что вы годами живете вот за сопкой и появляетесь дома там, ну, там, раз в три года, может быть, обвешанные соболями?
0: А
1: бывает
0: говоря,
1: так, что...
0: Да. Причем здесь коллеги? Я, простите, с коллегами не сплю. Я сплю со своей женой, с законной женой. А что касается половых каких-то отношений в тайге, это, ну, вещь такая, в общем-то, как-то так. Ну, наверное, берегу силы. В общем-то, Алтай сам по себе – это вещь. Это такая местность, где, в общем-то, многие болезни просто-напросто излечиваются.
1: То есть сами по себе. Как-то.
0: Сами по себе, причем элементарно. Вы пьете воду из ручьев, из рек, не задумываясь о том, что в этой воде. Если здесь сейчас любого жителя Москвы попросить выпить воду из Москва-реки, он просто скажет, вы, простите, мужчина, там, женщина, вы идиот. Он просто меня так обзовет, если... У меня не было таких попыток.
1: Ну или потребует пару
0: вот
1: бутылочек.
0: Вот мы, кстати, Александр,
1: как бы,
0: да,
1: он
0: просто так что-нибудь денег за это попросит, наверное. Вот, Александр, мы, кстати, завтра просто шутки ради. Вот здесь вот буквально на Котельнической набережной просто-напросто подойдем, наберем бутылку вот воды, вот, прям с набережной на веревке мы будем спускать бутылку воды,
1: да, да,
0: и
1: да.
0: Все желающие могут просто-напросто туда подойти
1: и попить
0: этой воды.
1: Сбор в 8 утра будет там.
0: Да, кстати, когда наименьшее количество сбросов, хотя я не уверен, когда... Вот
1: обычно ночами, видимо, это происходит.
0: Да, ночами, то есть, скорее всего, это не слишком большая концентрация. Так вот, по поводу экологической чистоты на Алтае, это 100%. Во-первых, никаких предприятий, никаких заводов, вообще ничего. Просто-напросто, просто девственная природа. Просто девственная природа. Поэтому даже элементарное умывание водой, оно никаких вам угрей, прыщей. И я однажды видел рекламу, там мужчина, и у него самолет. А он не пустил летчика, которому нужно было лететь. И потом тот молодой летчик был женщиной. А он ему дал что-то такое вот в пузырьке, чтобы он измазал себе лицо. То есть как-то так, мой совет просто тому летчику, чтобы он, ну, это я бы дал совет, потому что это был рекламный ролик, вот, и я бы дал совет, елки-палки, друг ты мой, ты просто плюнь ты на эти все вот эти дихлофосы, или как это все там называется, там, дихлоретаны, или что там, чем Александр мажет лицо, вот это, где самолет, вы помните это?
1: Подорожником. Обычно прикладывают подорожник. Что-то не то, да?
0: Нет, вы не то вот, да, подразумеваете немножко. Там что-то похожее на зубную пасту, ну, чтобы мазать лицо. Какой-то оксид, что ли, вот оксид-10, вот что-то такое.
1: Я знаю, что некоторые мажут клеем «Момент».
0: Дурачье, елки-палки.
1: Вот и я также всегда удивлен.
0: «Момент», елки-палки, можно нюхать. Вот один мой товарищ, он мешочек на голову и дышит.
1: Ну, а это... как же он в тайге при этом живет? Я, кстати, наблюдал его.
0: А вот он как в тайгу, так он с клеем. А я его чую примерно километров за 5, что он где-то рядом, потому что клей-то пахнет. Итак, я не знаю, как там с клеем, как там с оксидом 10, который рекламирует летчик, который летает в свою очередь на самолете. В общем-то, женщины. женщины вещь, простите, вещи. Как так женщину, в общем-то, те проблемы, которые, в общем-то, разрешаются

0: сами собой. Ну, как-то так мы себя, наверное, все, мои дорогие радиослушатели. Ой, господи, стали вы у меня уже дорогими. Я как-то так сросся, сжился. Мне просто как-то приятно, что я нахожусь в данный момент в этой студии, общаюсь.
1: Кстати, можно поменять сейчас тазик вот этот. Ну, потому что я открою секрет, что всем нашим гостям мы дали тазик, чтобы держать ноги в теплой водичке. Если она подстыла, то вы скажите, вот принесут новенькие тазики.
0: Кстати, очень заботливо. Вот в моей практике это впервые. Причем тазики медные и раритетные. Мы их купили вот буквально вот... Я-то купил как сувенир, но вот одного не хватило, и поэтому ножки грею вот лично в своем. Поэтому спасибо. Ну, кстати, $24 я заплатил. Я не знаю, дорого это или нет, если вы какие-то по этому поводу вопросы будут, по поводу, стоит ли медный тазик $24. Вы можете просто-напросто позвонить и сказать, если где-то дороже, я туда продам. Если здесь дешевле, я куплю еще один, потому что меня просили мои друзья, мои коллеги, просто-напросто.
1: Кстати, самым большим спросом пользуется вот у наших гостей тазик, в котором держал ноги Татьяна Буланова. Ха-ха. Это певица.
0: Слушайте, приятно. А где он сейчас в данный момент?
1: В данный момент мои ноги в нем. Видите, вот, пожалуйста. Да, Александр, я пришел первый, выбрал лучший
0: тазик.
1: Как
0: говорится, рука дающего, да.
2: Александр, извините, пожалуйста, да. Можно мои ноги поставить к вашим ногам?
1: Ну, если дотянутся, то, пожалуйста, только осторожно не зацепите Прохора. Она сейчас убирается, видите, под пультом. Будьте внимательны, не пните ее случайно. Вот, удобно так вам?
2: Все-таки пнул.
1: Ну, она тактично, она сделала вид, что не заметила. Вообще, она как бультерьер у нас, ее не пропнешь сразу с первого раза-то. То есть девка мускулистая. Это, наверное, первая, кстати, женщина, вот девушка Прохор, которая занималась борьбой сумо на профессиональном уровне здесь у нас в России. Причем, поскольку она оголтела, у нее кличка так между сотрудниками, она все равно не слышит сейчас нас, а кличка оголтела, и она валит, просто идет на пролом. То есть борцы теряются. И, ну, то есть, попросту говоря, она психопатическая сильно натура. Вот, и они не могут справляться с ее натиском.
0: Друзья мои, я думаю...
1: Ну, что-то мы не о том.
0: Я думаю, да, вы не о том.
2: Почему у меня взгляд такой?
1: Ну, взгляд, как взгляд? Контактные линзы чужие просто.
2: Прохор, перестань на меня так смотреть.
1: Отвернулась.
0: Собственно говоря, женщина находится на работе. И, Михаил Бенедиктович, вы просто-напросто... Мы с вами как-то так и
1: наши... Повздорили вроде, да.
0: Да, наши что-то. Радиослушатели, они, думаю, если те люди, кто начал как-то так слушать эфир сначала, они наблюдали и полностью отслушали эту конфронтацию, которая назрела само собой. Вы отказались назвать меня коллегой, но тем не менее, в общем-то, отрасль-то одна, простите. И поэтому давайте на мировую просто как-то так заключим. Все-таки, ну, мы живем с вами, простите. Ну,
2: давайте, как раз у меня гость из «Золотого корня», мы ее на братских началах, на мировых пожуем.
1: Пожуем, кстати, и я тоже.
0: Александр, вот, вы знаете, у меня... Да. Ладно, я открою маленький секрет, да, для радиослушателей. У меня нет двух зубов снизу, и поэтому жевать, наверное, я кого-то попрошу.
1: А как потом мы будем это самое делать
0: Михаил
1: это...
0: Бенедиктович или Венедиктович? Как, кстати, у вас...
1: Б. От слова Боря.
0: Бенедиктович.
2: Беня.
0: Бенджамин Франклин, это вот был такой человек.
1: Да, президент Австралии. Ну,
0: вы
1: ладно, это не
0: путаете.
1: Важно. Скажите, пожалуйста, тут Алексей Юрьевич,
0: да,
1: и тут сейчас я хочу, кстати, этот же вопрос задать Михаилу Бенедиктовичу. Михаил
0: этот
1: Бенедиктович,
0: вопрос, вы хотите сказать, что вопрос нам... Кстати, Александр, вопрос о женщинах мы...
1: Его прозакрыли.
0: Вещь интимная.
1: И исчерпывающе на него ответили.
0: То есть те, кто дрочат, пусть дрочат.
1: Да.
0: Ну, в общем-то, демократия должна быть какой?
1: Особенно в тайге.
0: Демократичной.
1: Да.
0: Таежной демократичной демократией.
1: Ну что же, первый вопрос. То есть Михаил Бенедиктович в свое время является автором грандиозного теоретического труда, который называется «Способы и средства индивидуальной связи в экстремальных условиях и в тайге». То есть это особая система сигналов, то есть, значит, водружение... значит, персональной тушки на кедр и подача определенных сигналов, криков, символика и так далее, оставление, значит, на кедр каких-то заметок и так далее, да, зарубок. Вот. Вы, Алексей Юрьевич, являетесь бесспорным специалистом, в общем-то, и своего рода уже таким опытным достаточно человеком, даже проводником по Алтаю, по тайге.
0: Да,
1: насколько, на ваш взгляд, вот теоретический труд Михаила Бенедиктовича Топтыша действительно применим в практических условиях. И не могли бы вы рассказать нам вкратце о том, как общаются между собой таежники? Ну, к примеру, если увидите где-то дымок, то что это значит?
0: Ну, это, наверное, кто-то курит. Это самое простое. То есть табачный дым для тайги, это, знаете, как... Как вам сказать, как дихлофос вот в подушку. Вот, вот это можно так сравнивать. То есть вы когда, например, ложитесь спать, а вам дихлофос в подушку. И то же самое, тайга – это девственный запах. Это ничем не нарушено вообще абсолютно. То есть вот если, например, кто-то закурил, а опять же, вот в тайге, как правило, охотники, они курят редко, но курят самые дешевые сигареты. То есть это прима, которую делают в городе Бийске. А если вы вдруг, я не знаю, наверное, это не удастся никому купить в городе Москве бийскую приму или луч, если это даст... Это, в общем-то, раритетные сигареты здесь, наверное, считается, потому что мы-то курим только ее и как-то так уже отличаем. Но если кто-то приехал и, допустим, привез сигареты Союз Аполлон, то это, в общем-то, да, это считается круто, наверное, вот так. То есть это человек знающий, грамотный, и, в общем-то, даже по дыму незнакомому, даже по сигаретному, по такому элементарному можно человека определить, потому что до того, как уйти в тайгу, кто-то кого-то угощает сигаретами.
1: То есть имеется не одной сигареты, а как бы
0: ну, две-три, да, энным количеством сигарет. Все курят, там общаются, говорят, ну ты как, чего сегодня у тебя, что там, какие дела.
1: Сколько вот. Моралов завалил, спрашивают.
0: Ну и об этом тоже, естественно. Вот, и при этом курят сигареты. Вот, и, естественно, обращают внимание на название, потому что, когда куришь, так, ради интереса, потому что надо себя как-то развлекать, то есть некоторые просто читают название на сигаретах. Вот.
1: То есть, как бы, это напоминает все-таки о цивилизации в какой-то степени.
0: Да, естественно, да? Потому что некая степень познания даже просто российского, отечественного, то есть ассортимента сигарет, потому что я сейчас знаю, что сигареты Союз Аполлон это стали сигаретами отечественными полностью, хотя они когда-то в мою молодость они были куплены у американцев, делались только в Америке и здесь продавались по спекулятивным ценам. Вот таким образом. Вот. Кроме сигаретного дыма, ну, я не знаю, вот есть такая чисто человеческая вещь, когда люди, откровенно говоря, так скромно выражаясь, пукают в тайге.
1: Да, вот, вот. Это, кстати, интересная это, тема. Да. Насколько это вредит вообще атмосфере общей? Вот
0: атмосфере нисколько, в общем-то, но моралы пугаются. Потому что они сами, простите, пукают очень звучно, и некоторые особо опытные охотники, вот один, вот это как раз вот мой коллега Васильевич, он Евгений Васильевич.
1: Евгений Васильевич.
0: Да, он человек достаточно со стажем, то есть и слух у него жутко такой, то есть он уже просто-напросто слышит так вот. Я не слышу, а он слышит. Это бывали такие ситуации, когда он в 2 часа ночи подрывается с постели, хватает карабин, а часа через полтора...
1: То есть прямо вот находясь в хижине,
0: находясь в любой сакле, в любом зимнике, вот, то есть вы могли это видеть, то есть какие-то соскакивания с кровати.
1: Топот такой
0: топот, хватание, то есть берет один патрон и уходит.
1: Причем уходит в какую-то в полную темноту. Темноту, казалось, не правда, не видно ничего.
0: Ни фонаря, ни спичек у него с собой нет. Он и уходит, и часа через полтора, через два, там, через час это минимум, приносит просто морал.
1: Ну, сперва ляжку, а потом говорит, вот я принес ляжку,
0: да,
1: морал
0: а сходи,
1: там.
0: Да, сходи, потому что мне тяжело. Да. То есть мы завтракаем, то есть съедаем немножко этого мяса, и вдвоем идем, естественно, приносим его обратно.
1: То есть, а каким образом?
2: Я помню, он так и называл, идти на пук.
1: Идти на пук,
0: да,
1: кстати.
0: Вот,
1: а как ты, дескать,
0: вот,
1: мы спрашиваем,
0: вы
1: говорит,
0: помните
1: на пук?
0: Вот это вот слово, когда у него немножко какое-то шепелявство, он такой, идти на пук, и все.
1: Да,
0: а,
1: да,
0: вы,
1: да,
0: а,
1: да.
0: Вы, а что такое с ним? Может быть, он пьяный или что?
1: И спросить-то мне неудобно.
0: Спросить-то неудобно, да, да. Вот это так тогда и было, кстати. Вот, и вот, то есть...
1: То есть он действительно слышит, что где-то, знаешь, моралы пасутся
0: слышит
1: и издают.
0: Слышит совершенно вот посторонний, не лесной, не природный звук. То есть звук, который издает существо.
2: Алексей, простите, что я так
0: да,
2: называю.
0: Да, да, да, да.
2: Все-таки.
0: Да, в общем-то,
2: Алексей,
0: ничего страшного.
2: На самом деле, вот в приватной беседе...
1: Скорее всего, видимо, это сильно
2: запахи,
1: зависит от экологической.
2: Запахи.
1: Там что, в принципе, на сопке, где живет Евгений Васильевич, достаточно разряженный воздух. И когда морал превзносит свою атмосферу, как бы вот желудочную...
0: Да,
1: вот,
0: да, желудочное амбре. Вот,
1: да. А человек, брать. Который 25... По-моему, 25 лет стаж уже вот таежничаю у Васильевича.
0: Больше. Он человек, который... Не вот. Помнит своего возраста элементарно. Хотя...
2: Да, поэтому,
0: по его рассказам... Да, простите.
2: У него... У местных таежников сейчас большой популярностью пользуются контактные линзы. Они предотвращают, чтобы у них щипали глаза. под пука.
1: Защита такая.
2: Защита от глаз. Чуть
1: морала. Простите.
2: Да, тут. Это им позволяет смотреть и в оптический прицел, и, может быть, по возможности наблюдать самого морала.
0: Ну, морал, в общем-то, он такой.
2: Если
0: тоже.
2: Если пухнул сам морал. Конечно. А не да, тот же Евгений Васильевич.
0: Здесь вы правы. То есть вот Васильевич, в общем-то, да, он человек такой, человек достаточно жизненным опытом. Вот, поэтому вот это вот идти на пук, как он говорит, выражается, то есть то, что мы вначале не понимали, он как-то так это нам потом все, в общем-то, разжевал. Я даже человек, который, в общем-то, столько много времени провел в лесу, в тайге, как-то так...
1: Простите,
0: я не знал Юрьевич. Этого способа, потому что у меня просто-напросто гайморит, и я вот с трудом отличаю тройной одеколон вот от какой-нибудь туалетной воды, которая вот тут продается. Я себе купил 3 вида туалетной воды буквально вот сегодня, и вся она оказалась какой-то дешевой подделкой.
1: Ну,
0: вот,
1: кстати, вы зря ее разливали, слили в одну просто емкость зря. Она разная, там этикетки разные. Скажите, пожалуйста, то есть, как бы сейчас все наши радиослушатели наверняка задают себе вопрос.
0: Да, сказать, да.
1: Говорят люди о каком-то морале, что это, не могли бы вы пояснить?
0: Морал?
1: Да.
0: Это такой, в общем-то, так, это такой козел. Вот. Не в том смысле, что типа, ну ты козел, что ты там. Это вот такое животное. Я просто объясняю, мне хочется просто довести до тех людей, которые просто ни разу не видели вот элементарное домашнее животное в виде козы или козла, там, как угодно. Вот, морал это такой вот, ну, это даже близко к оленю. Вот, чтобы так. Меньше лося, но вот, вот такой вот олень. Если вот видели, может быть, где-то в кино, либо как-то так по видео, по телевидению, вот когда жители района Севера вот ездят вот в таких животных, у них, правда, спиленные рога у некоторых, вот то же самое, только немножко попроще и немножко поизящнее.
1: Еще вы упомянули такое слово сакли.
0: Сакля.
1: Да, вот нельзя ли поподробнее, что это за сооружение сакли? Просто многие сейчас наверняка бизнесмены хотят себе поиметь саклю. Кто не хочет саклю, собственно?
0: Аббревиатура сакля здесь никак нельзя расшифровать. Я слаб в алтайском языке. То есть,
1: это именно из алтайского
0: наречия. Да, это алтайское слово. Вот сакля — это такая круглая изба с дыркой в крыше, посреди которой, в общем-то, разводится очаг. А по периметру которой, в свою очередь, располагаются такие лежаки. И когда разводится очаг, в свою очередь, с крыши... которой, в общем-то, дырка, чтобы дым выходил, чтобы люди не задохнулись. Оттуда спускается на такой цепочке специальной, спускается котел, чтобы люди могли готовить пищу, как-то так, еду.
1: А если, скажем, дождливая погода,
0: дождливая,
1: то предусмотрено что-то?
0: Очаг немножко шире, чем вот этот вот...
1: Отверстие.
0: Чем отверстие. Что вы так право? Отверстие.
1: Ну, я просто на французский лад. Да. Я сейчас учу французский, если в Париж собираюсь. Ну да ладно, не обо мне сегодня речь.
0: То есть дождь, в общем-то, хоть ливень, хоть что, очаг никогда не зальет, потому что все так рассчитано, что те капли, которые попадают вот этот именно в дымоход, они успевают в этом вот дыму раствориться и выпадают в осадок просто туман.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот какие-то, может быть, есть исторические сведения о человеке, который, так сказать, был первооткрывателем вот этой таежной архитектуры? Ведь, скажем, изначально шалаш, шалаш на дереве, юрта на дереве, да?
0: Гнездо.
1: Вдруг на тебя появилось... Гнездо.
0: Схрон. Это схрон, это в войну, это у бендеровцев были схроны. Вот вы знаете, когда бендеровцы, они жили в лесу, там вот в бендеровской там Украине, вот, они жили под землей и выходили из схронов. То есть это тоже к тем же вот относится. Но сакля — это вещь не схронного типа, а такая показная. То есть люди ее строят для того, чтобы как-то так... Ну вот ситуация такая просто, вот, например, игровая. Вы идете, идете, идете, такая тропа совершенно запущенная, ничего вокруг не видите. И тут вдруг бах, такое круглое строение, недалеко пристроена банька. Вам как-то становится просто хорошо, что где-то теплится жизнь. На этом вот отрезке тайги, вот на этом вот участке, где 150 на 150 километров ни одной живой души. И где-то рядом есть пара-тройка охотников. Это люди, которые, ну, в данный момент не придут. То есть вы в этой сакле обнаружите запас продуктов. Это просто закон тайги. Пришел, что взял, столько же и оставь.
1: Зачем брать, если у тебя есть столько же? Вот
0: ну, вот, как сказать. Ну, допустим, вдруг вы забыли добыли там манную кашу с собой. Uh-huh. Это просто образно, я не говорю, что каждый охотник носит с собой манную кашу, тем более там с изюмом. Вот. То есть мало ли что. То есть запас продуктов, он по закону. Если вы даже ничего не съели на этой сакле, на этой стоянке, на этом вот зимнике, то, в общем-то, лучше что-то оставить от себя, то есть как-то пополнить запас, потому что когда-нибудь, возможно, через неделю, через полгода вы туда придете, и такой же человек, который ваш предшественник, он просто-напросто оставит запасы продовольствия, чтобы вы элементарно не погибли с голоду, не замерзли. То есть это чай, сахар, немножко спирта, чтобы растереть замерзшее тело, вот, немножко там вот всего-всего-всего, солонина, там, сушеное мясо, вот, то есть все-все-все это, в общем-то, присутствует. То есть такой небольшой такой гастрономии, такой набор. Вот.
1: Скажите,
0: среди тайги, да. Среди тайги, да-да.
1: Скажите, Алексей Юрьевич, я слышал о существовании таком, ну, негласном существовании своеобразных таких КТ, то есть это карты тайги, где как бы у каждого таежника, выходящего в рейд, существует типа метрополитена, вот как раз местоположение сакли. То есть это действительно так или просто по наитию все это делается? Дескать, он чует, значит, идет на Морали-Пук, и в том направлении, где Морали-Пук, он уже так ориентируется по соснам, что, дескать, вот тут несколько зарубок, значит, сакли через там за двумя сопками. Или как бы все-таки эти карты не вымысел?
0: Это, в общем-то, не вымысел.
1: То есть существует, да?
0: Да.
1: То есть, значит, все-таки Михаил Бенедиктович все-таки не зря занимался вот методической разработкой этих трасс.
0: Кстати, некоторые его разработки, они, в общем-то, и до сих пор и повсеместно просто используются егерями, охотниками. И даже порой браконьеры просто приходят так под видом туристов и говорят, Алексей Юрьевич, нет ли у вас, вот нам вот нужна та-то и та-то тропа, вот тут-то и тот-то район. А причем те схемы, то есть база для схем, которые, в общем-то, наносились с помощью специалистов, в том числе и с помощью Михаила Бенедиктовича, это военные карты километровки, которые, в общем-то, совершенно только-только вот буквально какие-то 5 лет назад были рассекречены. То есть это совершенно боевые карты, и вот на базе этих карт, в общем-то, все эти вещи, все, любая стоянка, любая сакля, зимник, там как угодно, это все, в общем-то, на них расположено.
1: А, извините, можно я задам вопрос Михаилу Бенедиктовичу? Топтыш, Михаил Бенедиктович, если, конечно, вы не захотите, можете не отвечать, но тем не менее, какова судьба той сакли, которую вам подарили вот как методисту-разработчику вот этих маршрутов совет старейшин Алтая? Вот я знаю, что просто она была отправлена к вам сюда из Алтая вагоном товарным в разобранном виде, вот эта сакль. То есть где она сейчас, ее судьба?
2: Если до конца быть откровенным, ее буквально недавно действительно доставили в Москву. Mm-hmm. Вот, я отвез ее в Химки. Вот, дом пришлось продать, трехэтажный кирпичный дом, потому что, ну, сами понимаете, дома трехэтажные кирпичные
1: привлекают все-таки внимание,
2: с колоннами, чрезмерно. Они практически есть у всех.
1: Да.
2: А сакли в Химках нет ни у кого.
0: Вам, наверное, завидуют.
2: Откровенно. Ну, хочется верить, хочется верить.
0: Представляете, в Химках и сакля такое восьмигранное архитектурное сооружение, причем и дым идет, и не надо платить за свет. Нет, элементарно, так вот, если подойти сюда просто-напросто к этому вопросу, с точки зрения экономии, вот как?
1: А дров в Химках, кстати, чрезвычайно много.
2: Экономно, как раз на вырученные деньги от продажи дома я сразу закупил именно дров и древесный уголь. И такое понятие, как шашлык в сакле, для меня это стало обыденным.
0: Ну, это для действием. Гурманов, для гурманов.
1: Ну, вот кому как.
2: Друзья, к счастью, у меня есть друзья и в Новых Русских, и шоумены, и ряд еще других достаточно известных лиц, о которых мы сейчас, конечно, не будем говорить.
1: Политики, действительно... политики у вас, я знаю, вот, что вы дружны со многими, если не будем называть имена их.
2: У нас программа не политическая.
1: Да, вы правы.
2: Вот, поэтому о политиках сегодня мы договорились ни слова.
1: Хотя вот, один, они приходят рядом с вами, но он очень просил не называть его имени. Вот. Но тем не менее.
0: Но тем не менее, нам приятно, что
1: влиятельные фигуры.
0: Что засвидетельствовать, да, почтение, в общем-то.
1: Да, действительно,
0: нам так
1: редкие гости такого уровня посещают «Эхо Москвы» в такое время и как без охраны. То есть мне это даже
0: инкогнито.
1: Инкогнито практически.
2: Так вот, действительно, Сахля, она уже построена в Химках, ее собрали. Дым, уголь и дрова мы все купили.
1: А скажите, а ведь, в принципе, если вот сейчас пойдет такая мода как бы на архитектурные сакли, ну, на архитектуру сакли, то должна быть сакля-гараж. Ну, как бы, да? Вообще, и даже приусадебный участок должен быть сделан в форме сакли.
2: Совершенно верно. И по образоподобию мы и людей подбираем, чтобы они напоминали тот алтайский быт, который соответствовал сакле. Допустим, я пригласил опять же своих друзей-бизнесменов.
0: Кстати, о модельерах тоже, вот, потому что алтайская тематика, чтобы сакли как-то к этой вот архитектурным таким сооружениям как-то была какая-то привязка в моде. Поэтому...
1: Ну, в принципе, есть лифчики женские в форме сакли с дыркой.
0: Вот да, кстати, вот я вам готов продемонстрировать ее еще раз на фотографии.
2: Вот она выглядит уже в Химках.
1: В Химках стоит, кстати. Вот эти дома рядом помешают немножко.
0: Вот в этом альбоме, вот в черном особенно. Вот она. Вот дымок как раз тут, счастливая улыбка.
1: Обладатель сидит, да. Вот.
0: Да, сидит на корточках, кстати.
1: Да, да. А, и можно я немножко хотел спросить Алексея Юрьевича Грищенко о, так скажем, о рационе питания людей, которые вот бродят по тайге годами, попросту говоря. Дело в том, что известно, что молочная кислота, в общем-то, поступающая в организм человека, грудничка с молоком матери, как бы молоко матери состоит, если рассмотреть под микроскопом, как бы из микровым таких, вот, поэтому идет генетическая загрузка грудничка сразу активная и подавление в нем личностного. А затем, когда происходит, вот эта стадия проходит где-то, это в районе там лет 6-7, ну, у кого 10 лет, вот эта загрузка кончается, и человеческий организм начинает очень плохо усваивать молочную кислоту, то есть попросту молоко. Но, тем не менее, я обратил внимание, как жадный Евгений Васильевич, в общем-то, схватил козу вот эту, перевернул ее, и прям стал жутко давя, прям пить это молоко из живого животного, вернувшись с тайги. То есть это либо была жажда, либо потребность именно в молоке. То есть насколько молокопродукты ценны вообще в тайге?
0: Вообще ценны. Вообще для таежника, то есть я все упрощу, то есть было сказано, конечно, много, вопрос на самом деле сложный, но когда Василич переворачивал козу и откровенно ее давил губами, мы немножко хохотали, потому что, ну, да во-первых...
1: Даже не немножко.
0: Ну, не то, чтобы немножко, но как-то так истерика была.
1: Ну, кое-кто испугался, я помню.
0: Ну, да, потому что, мало ли, потому что подумали, что человек сейчас сожрет просто козу, начиная, откровенно говоря, с вымени.
1: Да, это
0: сначала
1: было...
0: откусит вымя, а потом, прокусив его, соответственно, выпьет молоко.
1: Влезет как хорек внутрь.
0: Да, это немножко как-то кровожадное зрелище. Но, а по большому счету, как-то так, если вдруг на таежной тропе охотника угощает элементарным сгущенным молоком, то это слишком круто. Просто потому что вот само сгущенное молоко, тем более это масса экономии, то есть не нужно таскать с собой сахар по тайге в больших количествах, потому что хоть сахар это и белая смерть, как говорят некоторые, но тем не менее сгущеночки побаловаться это, в общем-то, неплохо. А по поводу молочной кислоты, которая, в общем-то, как-то так, иногда избыток, иногда переизбыток, иногда недостаток в организме, в общем-то, здесь... Я, к сожалению, не располагаю какими-то такими медицинскими свидетельствами, что кому-то это как-то навредило или пошло на пользу. Поэтому, ну, лучше этот вопрос, наверное, как-то так на рассмотрение на попозже, либо...
1: Докторов.
0: Да.
1: Ну, понятно.
2: Кстати, а скажите... Алексей Юрьевич,
0: да. Извините, пожалуйста. Александр, да, пожалуйста.
2: До нас дошли сведения, что сейчас именно в вашем регионе проводятся опыты над моралами и козами, как вы их назвали, усиленно питать их сахаром, чтобы уже и окончательный продукт был достаточно близок к сгущенному молоку. Могли бы подробнее осветить тему, потому что тогда бы очень
1: вопрос,
2: много...
1: Вопрос, как он заинтересовал, действительно. И плюс еще ведь хотел сразу
2: сказать... Самих таежников и охотников.
1: Да, еще хотел сказать, простите, Алексей Юрьевич, еще хотел сказать, что действительно вот сахар, да, вот прав Михаил Бенедиктович, сахар на Алтае — это парадокс, потому что ни тростникные свекла там не растут. Значит,
0: да, естественно, хотя климат позволяет, но просто никто еще не завозил семян тростника. Вот. Да. А по поводу того, что кормить морала сахаром и чтобы его молоко было, то есть оно очень жирное, очень питательное.
1: Жирное, да, молоко?
0: Да, такое совершенно. То есть здесь-то вот я покупал недавно обезжиренное там в какой-то такой коробке. Это мне как-то так немножко неудобно было.
1: Наверное, из той партии, кстати. Я догадываюсь. Да, ну ничего, это мы о своем что-то. Да.
0: Ну вы, пожалуйста, свои тут вещи, которые как-то так до меня не доводите, потому что я в экспорте молока как-то так немножко
2: слаб. Алексей, чтобы снова у меня хотела тема. Да, а да, вам да, самим да, приходилось преподать к выменю?
0: Ну а что делать, когда нет кружки, некуда доить, не в ладошку уже, простите, одной рукой, элементарно. Ну что вы прям, я не знаю, вы прыснули как-то вот, как-то...
1: Это я чихнул, извините, я болею. О, да.
0: Возьмите есть... капли.
1: Давайте, вот.
0: Угу. Вот возьмите капли и в нос брызните, и не чихайте. Вот. А, к вымени, да, приходилось преподать, потому что, ну, вот элементарно, как-то так хотелось элементарно есть... А никакой посуды с собой, кроме ложки, не было.
1: Простите,
0: вот. А стрелять, вот, стрелять,
2: а когда вам элементарно пить хочется, к чему приходится преподать?
1: Ну, например, в тайге. А если, вот, если это сопка, если это сопка, до ручья значит... далеко идти вообще. То есть, это же были случаи, даже вот у нас, да, вот Михаил Бенедиктович, типа мы на сопке, вот она, и ничего, а пить хочется. Мы просто лизали листья. Ну, я имею в виду, производился...
0: Нет, я не знаю.
1: СР производился слиз росы.
0: Я не знаю, просто вы, наверное, были немножко не осведомлены по поводу слизывания, но лучше всего, постригая травинки, росинки вот эти вот маленькие, совершенно такие вот прозрачные.
1: Беззащитные.
0: Да, беззащитные, да, капельки. Их просто сливать в ложку, которая у каждого таежника, причем себя уважающего, должна с собой присутствовать. Вот. Люди, как правило, используют либо железные ложки, либо вырезают их сами, обычно из кедра. Вот в эту ложку и пару таких ложек вот этой росы вам достаточно будет, такое ощущение, что вы напились, ну, литра полтора воды за раз выпили. Просто напросто воды вот столько выпили. Поэтому это, ну, не самая актуальная вещь. А, в общем-то, кому надо, тот, в общем-то, напился. Если, наверное, вы, да, если вы паслись на лугу, откровенно говоря, катаясь по сопке, то, в общем-то, это вам небольшой минус. Здесь я вам, меня рядом не было, и я как-то то так...
1: Ну, вообще, да, нам некому
0: я не мог, я не мог, вам просто, собственно, элементарно тогда подсказать, чтобы вы просто не, языки не пообрезали по различные травы и коренья там вот острые.
1: Это, да, там, кстати, некоторые острые попадались.
0: Да, и... вот.
1: А да, извините, Михаил Бенедиктович, вы что-то хотели спросить. Просто мне пришла идея в голову такая, что почему, например, таежники, когда идут в тайгу, да, просто не берут с собой, предположим, на поводке ту же козу. Ну, во-первых, это как бы ЭНЗ, она ходит до какого-то случая. Тут же тебе молоко, да, вот, вроде бы животное такое пролазное, то есть я даже знаю, что некоторые ползать могут, ползком передвигаться козы. Вот, взял его с собой на поводке, тащи там, да, тут надо, подоил, присел, холодно, лег, значит, обнял его под кедрачом, типа согрелся, вроде бы как бы, и все живое существо, можно там поговорить с ним, в глаза посмотреть, опять же. Или я какую-то глупость, наверное, спросил, я вижу.
0: Да пару. Нет, в общем-то, ничего глупого, я отвечу просто-напросто. В моей практике был такой случай, один мой коллега, он, да, на самом деле, то есть вам, наверное, вот сказал как раз Васильевич про эту козу.
1: Вот, он так,
0: наверное, нет, скорее всего, он мог сболтнуть, потому что этот вопрос вы неспроста задали. Вы хотите меня просто-напросто поймать на чем-то хитром. Да, была такая ситуация, когда... Вот, кстати, поговорка «козе понятно», которая бытует на Алтае, она, в общем-то, оттуда и пошла по всей России. Когда охотник возвращался с козой из тайги, а все соседи по деревне, они просто удивлялись, а что это твою козу медведь-то не задрал? Вот, а он говорит, да вот не задрал, медведь подойдет, и он, в общем-то, да, тогда троих, по-моему, медведей привалил, вот, так, сдобыл три шкуры, достаточно дорого их продал, вот, вместе с головами, вот, а коза, то есть, это да, в общем-то, друг и попутчик у него в данный момент, сейчас, кстати, это редко в нашей практике, потому что лучше, чем собака, ничего в тайге нет, а коза, он как-то так, потому что у него собаки не было, он взял козу, взял ее на ошейник, прицепил, и просто за лошадь и поскакал, лошадь оставил на зимнике, а сам пошел дальше вместе с козой. Коза, причем, была такая белая. Это вот, кстати, многих немножко так вырубало, потому что все думали, ну, что вот так, белая коза в такой вот зеленой тайге, в такой серо-зеленой тайге, она будет большой приманкой. И медведь, естественно, любой хищник, там, волк, там, рысь, она может прыгнуть, задрать козу. Да, заметно, охотник останется и без молока, без своей головы, и, естественно, без средств существования, соответственно. То есть он просто погибнет в тайге.
1: И плюс еще, наверное, морально будет срам, потому что потерял козу.
0: Да, да. И жена будет материть просто. просто его. Когда да, она будет да. сидеть, ах, такой падла, ушел куда-то Зоя. И козу пропил.
1: Как правило, он... коз зовут а... Зойка, я знаю, на Алтае. Типа Зойку
0: Зойка,
1: пропил и
0: Зорька,
1: все.
0: Зорька, Зайка, Зимка.
1: Ну, на Зе, на
0: да,
1: Зе.
0: На Зе, на Зе, потому что это озвученные козы.
1: Коз... Зигмунд Фрейд, я помню, козла звали вот в Бийске-то на окраине. Помните, Зигмунд Фрейд? Как, позовите Зигмунд, да. Мы так... Зигмунд Фрейд козел был такой, да.
0: А вы тогда еще купились просто на этот анекдот. Так вот, вот, в общем-то, да, я завершу тему. Вот,
1: насчет белой козы.
0: Насчет да. белой козы. То есть, в общем-то, все, к счастью, закончилось удачно. То есть, это, в общем-то, уже за давностью лет, к сожалению. Сейчас, в данный момент, уже наверняка этой козы нет живых. Ее либо пустили на мясо, либо она сдохла своей смертью.
1: Либо бурку Но, сделали.
0: Да, скорее всего, либо бурку, либо какие-нибудь торбоза вот одевать, чтобы на ноги, чтобы ходить на лыжах по снегу зимой. Вот. А поговорка пошла именно оттуда. Да, вот, то есть, козе понятно, или, как еще говорят немцы, козе ферштейн. Вот это, то есть, вот так оно и есть. То есть, это вот как-то так пошло. То есть, мне это просто доводилось слышать от моих австрийских коллег.
1: Которые... Скажите, да, я вот сейчас хотел спросить, да, у Михаила Бенедиктовича. Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы занимались, в частности, ваша комиссия рекомендовала для употребления вот в тайге специальные, как бы, спальные мешки для таежников, отличающиеся от туристических мешков, в общем-то, не таким броским видом. Вот, раскрашенный в зеленый цвет, даже как бы под кедровый мох, на них сделан такой синтетический, чтобы таежник, а залегает, он мог как бы вот целиком сливаться,
2: слиться,
1: я бы сказал, даже с грунтом.
2: С ландшафтом.
1: С ландшафтом, если, да.
0: С почвой, вы хотели сказать.
1: С почвой, да.
0: Потому что почва — это, в общем-то, начало всех начал. Это то, с чего мы начали наш
2: разговор. Совершенно верно. Но
0: да,
2: в
0: пожалуйста,
2: наше время
0: я не буду
2: почва переживать. Это уже стало ландшафтом, а среди местного населения мы ее называем грунтом. Вот. А к вопросу о спальнике, да, нами был изобретен таежный спальник.
1: ТС. ТС. Причем там 97. Несколько модификаций. ТС-8-97.
2: ТС-97. Я...
1: А, -8 уже, да, извините. Да.
2: Вот, штрих А и штрих Б. Штрих А имеется в виду, это односпальный. То есть, когда один, извините, один таежник спит в спальнике. Вот. И штрих Б... Это когда их спят двое.
1: Угу.
2: Сами понимаете, это...
1: Вот, кстати, наш политик замечательный. Смотрите, как оживился.
0: Ирина, будьте добры. Вот.
1: Да.
0: Ох, пардон.
1: А, ну, так вот, ну, с другой стороны, да.
2: Да, я...
1: Продолжите о спальниках.
2: Хотел бы продолжить о спальниках.
0: Кстати, вот чехол от вашей оправы, пардон, я вникаю немножко.
2: Вот, действительно, спальники себя оправдали. Вот, и наши исследования, которые мы проводили в тайге, показали, что двое в одном спальнике замерзают меньше, нежели замерзает один. Хотя были, скажем так, приятные исключения. Тот же Васильич, как его любовно называют в тайге, вот, он ни разу не замерз один. Вот, хотя из группы, которые участвовали в этом исследовании, вот, были такие, которые и замерзали тоже. Вот. И параллельно с этим было сделано открытие, что комары кусают более сексуальных людей. Более сексуальных людей. То есть... Кровь пьют они вот именно тех людей, от которых больше идет сексуальности.
1: А скажите, вот парадокс меня интересует, парадоксальность ситуации с тем, что почему в Алтайской все-таки тайге количество комаров намного меньше, чем в тайге Сибирской. Вот мы ездили в экспедицию в Сибирскую
0: тайгу. Я позволю себе заметить, что, в общем-то, комаров ну, на один кубометр... приходится, ну, я не знаю, там полкомара, потому что, то есть, это явление достаточно редкое. Есть такое насекомое, очень мерзкое, которое перед закатом, примерно часа на три поднимается, вот как раз, когда выпадает вечерняя роса, оно называется мокрец. Это такое достаточно мерзкое насекомое, оно кусает, как правило, нижние конечности человека, животных, там, вот собак за нос, как правило, собаки теряют после этого нюх, и поэтому собакам надевают специальные такие марлевые намордники, то есть собаки выглядят безобразно, но с этим приходится мириться, к сожалению. Вот. таким вот образом.
1: Но они выглядят не мерзее, чем токийские велосипедисты. Потому что это в Токио велосипедисты.
0: К сожалению, я не был ни разу в Токио, но вы могли бы себе представить, допустим, ну, как извините, сказать, бегемота вот в, такой, в маске, как вот у хирургов. Знаете, хирурги носят маски.
1: Да, вы знаете, кстати, была совершенно грустная ситуация с одной овчаркой в Непале. Я в свое время работал, в общем-то, атташе в Непале. Вот. И там одну собаку укусила пиявка, действительно, в нос, реальная ситуация, и от чего она сошла с ума, то есть, ну, это было временное помешательство.
0: Пиявка?
1: Пиявка, да, из реки, она пила из реки.
0: Пиявке стало плохо или собаке?
1: Собаке. И собака решила сделать суицид и выпрыгнула в окошко и сломала ногу. Ну, это что-то я не о том. Да, простите, так вот, что касается насекомых.
0: Мокрец, понимаете, да. Это мокрец. Это от слова, естественно, мокрый. То есть это насекомое, которое поднимается по росе, кусает за нижние конечности. То есть, в общем-то, достаточно такие болезненные укусы. И как-то это все так выглядит. Ну, некоторый ряд неудобств, он просто-напросто. Ну, а я, что касаемо себя и моих товарищей, моих друзей, с которыми мы, в общем-то, работаем в лесу, работаем в тайге, нам просто, честно говоря, плевать на всех этих мурашек, там, чего угодно.
1: А вот. Просто, вы знаете, я...
0: А комаров нет, я уверяю всех, кто, кому когда-нибудь придется просто-напросто путешествовать по Алтаю, просто наблюдать его красоты, побывать в тайге. Бог даст, может быть, и где-то в моем лесничестве, на моем участке мы свидимся, мне придется вас штрафовать. Конечно, я вас по этому поводу не пугаю, здесь просто разговор-то идет о, именно о насекомых. Ну, да, но, да, уверяю, да, еще раз, комаров нет. Есть два комара.
1: Помните, Михаил Бенедиктович, мы когда с вами, по-моему, лет 5 назад, вот мы как раз после окончания, когда мы закончили вот, кандидатский, защитили, да, вот мы обменились мнением.
2: Диссертация.
1: Как раз червячные двигатели, то есть червячную передачу еще я вам делал, как шпаргалка. Да, ну ладно. Оно для вашего шагового двигателя, помните? Да, для изучения микроскопических пленок, как сейчас помню. Профессор,
2: причем,
1: кстати...
2: сейчас до сих пор это стенд на ВДНХ, он действует, работает.
1: Действует, кстати, уникально вообще. Деньги вот ведь идут еще. Парадокс.
2: Буквально какой-то. Перед поездкой на Алтай от вас заходили, смотрели. И действительно, этот стенд собирает очень много людей, которые хотят вот именно понять принципы червячного двигателя. И, кстати, по шаговой системе работы V-образного движка.
1: И, кстати, Максим Антонович Грифель вот до сих пор шашлыками торгует на том же месте. Меня тоже это поразило.
2: Да что вы?
1: Ну, мы же вместе... А, вы же как раз отходили вот к руководителю стенда. Вот торгует Грифель до сих пор. Так вот, я хотел о Сибири немножко. Помните, мы обменились впечатлениями о нашей первой поездке в Сибирь, когда ночью из палатки было невозможно выйти, извиняюсь, просто по нужде, потому что сразу происходило облеплялого гнусом жуткое и потеря крови большая. И мы возили с собой, то есть уже потом с Фюратом мы все смеялись, почему, дескать, все вот опытные возят с собой шланги от стиральных машинок. А оказывается, они на ночь в палатку их ставили один конец, а другой выправляли наружу. Уже, извиняюсь, как бы малую нужду справляли, не выходя из палатки в этот шланг. И мы, как, так сказать, податливые люди на науку, с Михаилом Бенедиктовичем тоже шланги, а потом получили от жен каких-то... Помните, да?
2: Нет, я помню, как на вторую ночь мы один шланг в соседнюю палатку завели.
1: Это по ошибке было.
0: Да нет, скорее всего, надо полагать, это диверсия, диверсия.
2: Нет, нет, нет.
0: Потом вам понравилось, наверное.
1: А потом-то с утра нам пришлось эту палатку ихнюю проковырять ножиком, чтобы шашлык, дескать, у вас палатка дырявая. Не, ну а что сделаешь, кому охота?
2: Ну все правильно, они же не знают, какая там, какого цвета роса должна быть в тайге.
1: Не понимают вообще ничего.
2: Вот, и поэтому именно на желтизну, на которую, естественно, они обратили внимание, нам пришлось приводить много доводов, говоря о том, что лес зеленый, вода стекает, смола, ржавчина, вот эти вот коли металлические, все это дает...
1: Именно такой, почва, много магния, грунт, сказали. Грунт, одним словом, грунт. Ну что же, ненадолго прервемся, а затем, да, кстати, продолжим общение с
0: вот
1: нашими.
0: Да, по поводу, извиняюсь, шлангов, маленькое такое дополнение, вот. Да, один из моих студентов, в общем-то, да, пытался. Но это выглядело в виде диверсии. То есть, если смотреть вот как-то так на вашу историю, к которой я, в общем-то, никакого отношения не имею, это как-то да. Да, да, друзья мои, это как-то да. Я теперь, я теперь понимаю, где вы научились этому. Мне было жутко неприятно. Простите, когда вам, грубо говоря, сад под бок среди ночи. Это вот, ну, как-то, ну, Александр, это то есть это началось-то все с вас?
1: Ну, ну вам, вам видней.
0: Ага.
1: Ну, ну что же, слушаем музыку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
4: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич, вы вообще закончили Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И, тем не менее, как-то вы вдруг работаете по специальности охотовед. То есть вы бы давно могли уже сидеть в каком-нибудь там министерстве мелиорации или там министерстве грунта и почвы, ходить с портфелем, ездить на Волге, а до того на другом автомобиле более почтенном. Вот. Но вы выбрали себе вот такую стихию зеленого буйства, это и атмосферы.
5: Да, это так. Это так, на самом деле.
1: В чем же причина?
5: А причины, ну как вам сказать? Причина в том, что любой человек, он стремится к единению с природой, и как-то так это все происходит, что надоедает, надоедает городской шум. Да, я бываю в городах, бываю в столице редко, но это происходит. Вот, бываю в столице Сибири, городе Новосибирске, бываю в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске, бываю в Бийске, в Барнауле. То есть для некоторых это, в общем-то, совершенно недосягаемые какие-то такие географические названия, совершенно незнакомые, но, тем не менее, это города. Это города вполне полноценные, с нормальным населением. Вот. А лес, лес, сама природа дикая, девственная, это то, к сожалению, то, что мы, в общем-то, сейчас, откровенно говоря, губим. Вот. И совершенно нецелесообразно используем это все. Очень жаль, что подход к использованию, в общем-то, национального богатства, к которому относится наша тайга, он вот в данный момент такой. Но, к сожалению, это присутствует. И в то же время, к счастью, в общем-то, существуют такие замечательные организации, как Greenpeace, как Общество спасения на водах.
1: Которые... Общество защиты памятников.
5: Это тоже, да. Которые вот, в общем-то...
1: Все-таки как бы компенсируют ситуацию.
5: Да, компенсируют. То есть они что-то делают, они как-то о себе напоминают, немножко так вот пенят там что-то такое.
1: Извините, Алексей Юрьевич, я помню, вот вы рассказывали о вашем немножко печальном опыте, вернее, таком эксперименте по вывезению Евгения Васильевича в Новосибирск. И по вашей попытке просто спустить его в метро и прокатить.
5: У человека просто-напросто до сих пор присутствует эта психическая травма. То есть он не понял, в общем-то, вот смысла эскалатора, то есть смысла передвигающегося крыльца.
1: А он так это назвал?
5: Да, он это сказал.
1: Крыльцо едет?
5: Почему такое длинное крыльцо, такое шикарное крыльцо, и оно едет? То есть вот, вот так вот мне это был вопрос. То есть я его схватил в охапку, держал. В Новосибирске тоже есть метро, практически такое же, как в Москве. Но если в Москве станций очень много, то в Новосибирске станций всего около 15, по-моему, может быть, чуть-чуть меньше. То есть там строится что-то еще. Вот, то есть, но тем не менее, это, в общем-то, достаточно удобно. Вот. Если в Москве с метро человеку неосведомленному, в общем-то, легко запутаться, заблудиться и уехать не весь куда, то в Новосибирске, в общем-то, метро соединяет два конца города. Вот. Начинается с площади Калинина, которая называется метро Заельцовская. Ельцовка — это такая река, Ельцовка. А Елец — это такая рыба. То есть вот чтобы как-то так название выстроить, чтобы чтобы людям было понятнее, да, нашим радиослушателям, да, Александр. Да. Вот, и заканчивается метро на станции Студенческая. То есть такое немножко ругательное название, слово «студент», оно вообще как-то так...
1: То же самое, что «бойцовская».
5: «Бойцовская», да. «Студенческая». «Студенчество», да, «бойцы», вот это все, да, присутствует, в общем-то. Вот, и поэтому вот Василич, вот, в общем-то, мой друг, коллега, приятель, соратник, вот это мне слово больше всего как-то так нравится, он этого немножко испугался. То есть он сначала не понял, зачем спускаться под землю, зачем вот это длинное крыльцо, которое едет само, почему как-то так вот, почему не нужно на него что-то ставить, что-то складывать вещи. У него с собой вещмешок, как, впрочем, и у меня с различными там вещами. Вот. И поэтому как-то его это немножко шокировало. Вот. То есть вот такая вот история. И до сих пор он просто икает и материт меня последними словами по этому поводу. Вот. Потому что при нас, когда мы спускались по эскалатору, одна бабушка, которая тоже прибыла наверняка из провинции, вот, это как-то так бабушка, она везла какие-то вещи, и вещи у нее упали, и она как-то упала следом за ними, разбив себе лицо немножко. И на него, наверное, скорее всего, это вот подействовало немножко шокирующе. То есть и повышенный травматизм эскалаторов и, в общем-то, подвижность, слишком большая подвижность.
1: И скорость, кстати, тоже не маленькая.
5: Да, скорость не маленькая.
1: С такой медлительной достаточно жизни Васильевича самого.
5: Да, он сам по себе человек такой достаточно интересный. Я могу об нем очень долго и много рассказывать.
1: Можно я сперва, да, пожалуйста, расскажу тоже свой один опыт спуска в метро? То есть как бы это было на, я не знаю, есть сейчас эта станция или нет, в Москве «Колхозная», по-моему, она называлась. Я, значит, вышел такой молодой и хмельной вот из вагона, и вижу такая картинка, эскалатор перехода. Стоит бабушка, ей, значит, там лет, может быть, 80, да, вот, и, значит, делает следующее действие. Она рукой толкает вот эту резиновую ленту эскалатора.
5: Да вы что?
1: Я был очень удивлен. Я думаю, что ж такая мощная бабка, а люди как бы все так ее обходят, встают на эскалатор и едут.
5: И при этом не понимают, что, в общем-то, старушка что хочет добиться.
1: В дальнейшем, проходя мимо этой старушки, обходя, я слышал: ой, господи, ой, оказывается, старушка потеряла равновесие, упала, облокотилась на резиновую ленту.
5: Пыталась восстановить
1: равновесие тем самым.
5: Ужас.
1: Вот ужас какой.
5: Ёлки-палки.
1: Вот, так что...
6: Вопрос о метро и о том случае, который вы рассказали, мне на память приходит тоже типичный случай 10-летней давности, когда вот в Москву приезжают люди и встречаются с таким понятием, как эскалатор. Вот, я наблюдал мужчину...
5: Для многих это вообще звучит как ругательство.
6: Мужчину, который спускался в эскалатор, вот, и для него это, я не знаю, на первых ли минутах или потом доставляло наслаждение нажимать на ступеньки, которые бы
1: под его весом уходят туда.
6: Уходили. И вот я видел выражение его лица, с которым он сначала правой, а потом левой ногой нажимал на эти ступеньки.
1: А когда у него спросили милиционеры паспорт, типа спросили, как вас зовут, ваше имя, фамилия, он сказал: я каменный гость.
6: Ну, что-то примерно так.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Здравствуйте. У меня такой вопрос будет Михаилу Бенедиктовичу. Угу. Проводится ли в настоящее время исследование по возможности выживания человека в тайге? То есть вы, наверное, помните вот всем известную историю с Мересьевым. Летчик такой был очень известный, и потом вышла книга Бориса Полевого, если я не ошибаюсь, называлась она «Повесть о настоящем человеке», где подробно описывалось, вот как этот Мересьев, соответственно, выживал в лесу. Мне так представляется, что в тайге условия выживания значительно тяжелее, и проводятся ли в настоящее время какие-то эксперименты, может быть, они секретные, вот, собственно, по выживанию, то есть находятся ли какие-то волонтеры или, может быть, люди, которые делают это за деньги, которые согласны, скажем, провести несколько месяцев в пустом пространстве, и какая-то группа специалистов, которые наблюдают, чем этот человек питается, чем он утепляется.
1: То есть какое-то амбулаторное исследование, попросту говоря, да?
7: Да.
1: Спасибо за вопрос. Значит, я предлагаю сейчас сперва на ваш вопрос ответить Михаил Бенедиктович, затем Алексей Юрьевич, а потом, если позволите, немножко я поделюсь армейскими воспоминаниями. Да, спасибо.
6: Если мне не изменяет память, простите, как вас зовут?
1: Уже я выключил.
6: Окей. Если мне не изменяет память, в 64-м году именно на базе Генштаба Минобороны проводились такие исследования. В группу входило 7 или 8 человек. Значит, первые полгода они их просто забросили в тайгу и посмотрели, как они выживут. Выжили. На самом деле, при помощи всех подручных средств, которые у них имелись, а у них не имелось ничего. То есть руки, глаза, рот, ноги и туловище. Вот, они ковыряли, находили, выкапывали и выживали. Выживали. И все... 7 месяцев они находились вот именно в поиске. Вот, при помощи одного перочинного ножика. Спустя полгода, именно же с этими людьми был проведен следующий эксперимент. С их согласия одному из них были отрезана одна конечность, нога. Вот, человек пошел на этот эксперимент совершенно сознательно. Вот, он слышал, естественно, о Мересиве, вот, слышал о той истории, которая с ним случилась, приключилась, это уже на слух зрителей. Вот, и действительно, и он тоже вышел именно с этой одной конечностью. В течение 6 месяцев он находился в тайге. Вот, и ничто ему не помешало обрести себя потом и в нормальной цивилизованной жизни. Вот, остальные 6 участников, к сожалению, отказались от того, чтобы им отрезали одну из конечностей, хотя им пытались объяснить, что это на время проведения эксперимента, то, что им потом будут сделаны совершенно нормальные протезы, импортные, ну, сами понимаете, 64-й год, что люди могли знать об импортных протезах? Да ничего. Это сейчас мы здесь практически на каждом углу встречаемся с таким понятием импортный протез. Рука, нога, палец. Для нас это стало совершенно нормально в реальной жизни. Тогда, в 64-м или 65-м году, я просто сейчас не помню, люди об этом мало знали. Естественно, они достаточно напрягались и не очень не хотели идти на это. Их что-то остановило, чтобы прийти к этому эксперименту. Один такой, простите, герой, он действительно согласился, и сейчас, насколько я даже знаю, думаю, он остался в тайге.
1: Я думаю, что можно его даже назвать легендарный, в общем-то, Арсений Махмудович Крым-Ереванский, замечательный наш естествоиспытатель.
6: Одна рука, одна нога.
1: Да, но это его кличка таежная, вот, но такая доброжелательная, одна рука, одна нога.
6: Нет, все относятся к нему с любовью, потому конечно. Что он все, что делает нормальный человек, он делает одной рукой и одной ногой.
1: Ну, очень ловко. Ну что же, давайте послушаем теперь мнение Алексея Юрьевича Грищенко, его ответ на этот вопрос насчет экспедиции. Да.
0: Вопрос, в общем-то, достойный ответа, потому что, в общем-то, вещь достаточно практичная. Мало ли что с человеком может приключиться. Пример летчика Мересьева, он, знаете, как-то... Я думаю, что вообще персонаж вымышлен, это первое, но, в общем-то, тем не менее, очень красочно, то есть персонаж, сам Мересьев как таковой, именно эта фамилия, именно этот персонаж, этот военный летчик, истребитель, который попал там среди зимы в тайгу, обморозил ноги и вот таким вот образом дополз, то есть человек, по идее, выжил в тайге, то есть он там, насколько я помню из этого литературного произведения, застрелил медведя последними там 5 пулями из пистолета ТТ, в общем-то, здесь тоже немножко неправдоподобно, потому что профессионалу-охотнику, любому уважающему себя браконьеру, медведя проще всего застрелить из обыкновенной двухстволки метров с 15, и причем самый такой... самой тяжелой пулей. Потому что пули, которые, вот, насколько я знаю, пистолет ТТ, он калибр 7,62. Это пуля, которая просто-напросто медведя прошивает. Вот. Он же, в свою очередь, там его застрелил. То есть как-то так. Ну, бог с ним, почет ему и уважение, если он это сделал. Но, тем не менее, что касается выживаемости в таких экстремальных ситуациях. Здесь... Существуют, в общем-то, да, специальные курсы. То есть мы в данный момент просто не располагаем средствами к финансированию, чтобы готовить своих егерей на уровне, ну, хотя бы армейского спецназа России. Вот, это достаточно дорогое удовольствие. И чтобы подготовить егеря, которого... Егеря, либо геолога, либо кого угодно, человек, который работает в поле, работает в тайге, это нужны очень большие затраты. К сожалению, эти статьи пока в правительстве Республики Алтай просто не обсуждаются. И большинство людей, которые работают и вместе со мной, мои коллеги, они, ну, те люди, которых можно назвать энтузиастами. Вот таким вот образом. Вот. А что касается вообще специальной подготовки, то здесь, как говорится, тайга научит, тайга подскажет. Вот так. Или просто-напросто спрашивай у старших товарищей. Вот такое вот небольшое резюме. Вот. За звонок вам огромное спасибо. Я думаю, мы вдвоем как-то так наиболее полно ответили. То есть могли чего-то не досказать.
1: Ну, еще могу я дополнить,
0: да, если Александр,
1: вы не против.
0: Да.
1: То есть в свое время как бы мы с моим хорошим товарищем Вячеславом Яковлевичем Конягой были заброшены, в общем-то, тоже под Адыгеем как раз это происходило, на две

0: вульгарно, но сразу покрывается все тело коркой, и пройти какое-то количество больше там 16 километров уже просто нереально, потому что все натирает. Поэтому где-то нужно как-то мыться. Найти воду тяжело. И нам приходилось просто плевать друг на друга, чтобы хоть как-то создать эту влагу жуткую. Вот и вообще как-то обходиться. Совершенно, на мой взгляд, сейчас экстремальными, дикими вообще вещами. Но потом мы подорвали, значит, морала, толовую шашку вот этой, и привезли всем мясо. И мы были герои.
1: Простите, Александр, да. А ваш рассказ о великой канатной дороге именно оттуда пошел, из-под Адыгеи, когда вот начался эпидемия поноса, или...
0: Да, это у местного населения происходило. Дело в том, что как раз наша воинская часть, в общем-то, была призвана охранять санитарную часть. Ну, там же всякие бывают ситуации. Мы должны были осуществлять наружную охрану медсанчасти, которая занималась этим явлением, этой эпидемией. И в то же время мы должны были вычислять местных жителей по канатным дорогам, потому что они, в общем-то, разбегались. Вот. И, естественно, на бегу с ними происходило это.
1: Но вот именно есть, при наличии поноса разбежаться куда-либо далеко просто невозможно.
0: Дело в том, что они были обезумевшие. Вот, и бежали сломя голову. От горя вообще. То есть это же была дикая вещь. Их несло со страшной силой. То есть практически земледелие встало на полный ноль. То есть,
2: тем более сломя голову вообще, да, ничего не происходит.
0: То есть мы производили отлов. Так, у нас была так называемая типа операция «Паутина». То есть когда как бы каждое подразделение шло по своей нитке этой паутине в поисках вот аборигена, который вот, собственно, скрылся туда, в бурелом.
1: Был на тот момент обладателем поноса.
0: Да, да, да. Вот носителем так. этого вируса.
1: И, может быть, вы сможете рассказать действительно, а что потом с ними происходило?
0: Ну, вы знаете, происходила депортация, в принципе. То есть как бы под видом длительного такого лечения в изоляции происходила, попросту говоря, депортация. Вот. А затем в тех местах, куда их депортировали, там, во-первых, надавали консервированные компоты, что, в общем-то, тогда была ценностью большая. Многие из них оседали, как правило, на таких должностях. Либо это были консьержи, вот, консьержи, да? Вот. Либо как бы воспитатели детских каких-то там яслей и так далее. Вот, мало кто из них хотел вернуться обратно. Вот мы под Санкт-Петербургом, в основном, вот это была база, куда мы их расселяли.
2: То есть из самой Адыгеи под Санкт-Петербург, то есть там светило науки, скорее всего.
0: Это было в глубокие еще такие времена. То
2: это
0: есть,
2: советские.
0: Когда, вот эта миграция была, в общем-то, естественным процессом.
2: И, ну, кстати, я позволю себе заметить, в прессе об этом не было сказано ни слова, потому что операция, я думаю, это была секретная. Вы служили в какой-то секретной совершенно закрытой
0: части.
2: Это были
0: внутренние войска, да.
2: То есть это внутренние войска, но спецподразделения, наверное, совершенно. То есть ликвидация таких вот эпизоотий.
0: У нас, в принципе, были такие... обычные петлички с молотками, железнодорожные войска.
2: То есть вы, грубо говоря, шифровались просто-напросто.
0: Ну, в общем, приходилось. Ну, да. Меня всегда удивляло, почему в генштабе сухопутных войск очень много моряков. Ну что же, послушаем телефонный звонок.
2: Да, кстати.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, а у него есть значок БАМ-1, БАМ-2?
0: БАМ-1, БАМ-2?
3: Да.
0: А это вы обращаетесь к Алексею Юрьевичу или к Михаилу Бенедиктовичу?
3: Sorry.
0: Ага. Вы знаете, sorry сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что там пришла новая фура, и он вышел на разгрузку. Когда он вернется, мы этот вопрос ему передадим. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Я вас опять беспокою. Я вот тут проблемы выживания. У вас интересовался. У меня, вы знаете, еще такой вопрос вот очень интересует. Это тайга и искусство как таковое. То есть вот во многих произведениях искусства тайга представляется чем-то таким безбрежным, романтичным и, в общем-то, таким, ну, я бы сказал, такой субстанцией как бы более сильной, нежели вот человек. Вот, что попав в тайгу, как бы она, ну, не то чтобы пожирает, а человек бессилен перед тайгой. Вот. Какие сейчас основные проблемы стоят перед народонаселением, которое, так сказать, там обитает, с точки зрения, так сказать, победить тайгу? Вот есть что-то такое в тайге, что еще человеком не побеждено, скажем так? То есть вот человек еще не одолел какие-либо стихийные явления или, может быть, каких-то особенно злостных представителей там флоры, там, я не знаю, или фауны?
0: Понятно. Спасибо вам за вопрос. На этот вопрос, как, в общем-то, практика, ответит вам Алексей Юрьевич Грищенко. Спасибо.
2: Вот ситуация такова, что касается этого вопроса. Значит, вот ключевое слово

0: этого вопроса, оно мне как-то так немножко запало, победить какие-то стихи. Во-первых, самое первое правило, с тайгой не надо бороться, с ней надо сжиться, это большой целостный организм, не нужно побеждать, вот, нужно сжиться, нужно ее беречь, любить, вот как-то так, вот просто стать единым целым. По поводу искусства. Вот, то есть вы подразумевали художников, которые рисуют тайгу. Кстати, тайгу нарисовать и передать на холст, на бумагу, как угодно, практически невозможно, вот именно до деталей, до мелочей. Вот, сложность лишь в том, что она переменчива просто. Здесь уже просто такая пошла философия, можно как-то об этом сидеть и полемизировать часами. Ну, как вы представляете себе просто-напросто, вот я вот так вот сам себе задаю этот вопрос даже, просто как нарисовать полено с одной стороны, с другой стороны. Да, в этом есть своя красота. Можно что угодно называть. Можно практически вот там морала нарисовать. Но каждый его видит по-разному. Кому-то он будет противен, кому-то нет. Кто-то привык к асфальтовым дорогам, кто-то просто к узким тропкам. Поэтому что касается искусства в виде художественного, вот, то здесь как-то, да, есть специалисты, но это все фрагментарно. Это как-то так немножко... как же, господи, слово-то я не могу подобрать. Ну ладно, бог с ним. Вот. А что касается искусства в смысле вокальных жанров, то о тайге, в общем-то...
1: Нет, извините, что я вас перебиваю, Алексей, да-да, Юрьевич. То есть, может быть, тут взять не вокальные даже жанры, а вот есть такое понятие, как наскальная живопись. А да, есть такое, как кедровая живопись, к примеру?
0: Кедровая живопись, то есть, в общем-то, да. Начну с наскальной. Просто-напросто да, с наскальной
1: живописи. Мы, кстати, наблюдали вот,
0: да,
1: в одной
0: именно
1: из пещер.
0: Там видели, да, вот одну из пещер, вы видели наскальную рисунки, кстати, да, да, по срокам эти рисунки, это, в общем-то, примерно 4-5 тысяч лет, вот, нашей эры или до нашей эры, я вот сейчас вот как-то так немножко сбиваюсь, из меня слабый историк, и поэтому, ну, в общем-то, это ничего страшного, потому что у меня основная специальность,
1: ну, в общем, древние они все,
0: да,
1: равно
0: очень
1: были,
0: древние,
1: очень крайние,
0: причем
1: да,
0: сделаны они совершенно непонятными красками, до сих пор ученые бьются над этим своими светлыми мозгами прямо об стену в своих лабораториях, и, в общем-то, догадаться не могут, чем же это все равно нарисовано.
1: Причем, поскольку народу в тайге, да, очень мало, то доступ к этим вот рисункам открыт совершенно свободен. То есть мы, правда, пришлось нам добираться там и на вездеходе, затем на,
0: да,
1: лошадках.
0: Да,
1: то есть мы,
0: да,
1: как бы с трудом,
0: да,
1: туда пробились. И пешком там еще пришлось в поводу вести коня.
0: Да.
1: Вот. Извините за поэзию.
0: Ну что ж, поэзии-то, в общем-то, никакой. Таежной поэзии, как таковой, я лично не наблюдал. По поводу живописи, в общем-то, этот вопрос был затронут. По поводу вот каких-то стихосложений, эпосов, там, вот это, в общем-то, да. Алтайский народ, он достаточно богат в этом отношении. Но, к сожалению, я как человек по национальности русский, я вот знаю только название своей любимой газеты. Просто название своей любимой газеты, которая выходит. То есть это есть... «Молодой алтаец», и есть еще такая вот газета, называется она «Звезда Алтая». Это на алтайском языке звучит как «Алтайдын Чолмоны». Вот таким вот образом называется газета, то есть достаточно такое перспективное издание. Вот.
1: То есть это типа «Вечерней Москвы», наверное,
0: ну,
1: да, или «Московского
0: комсомольца»? Что вы, нет. В общем-то, знаете, это похоже на «Мегаполис Экспресс» немножко. То есть, да, вот таким вот образом. То есть это полноцвет, это полный формат, это вот такая вот замечательная газета, интересная. Но интересна она лишь тем, кто читает на алтайском языке. А алтайский язык, я, к сожалению, к великому сожалению, просто-напросто, я не прихватил из гостиницы номер последней газеты. В общем-то, я так и брал почитать немножко. Вот, то есть я читаю, но, к сожалению, не понимаю, что там написано. Но мне просто нравится алтайский язык. Просто такой певучий язык, очень интересный.
1: А не могли бы вы нам по памяти, может быть, какое-нибудь стихотворение прочесть на этом,
0: ой,
1: языке?
0: Что
1: нет,
0: вы,
1: понятно,
0: нет,
1: понятно.
0: Скорее всего, нет, сейчас,
1: ладно,
0: нет.
1: Да.
0: То есть у меня даже с собой даже вот и... Не ту, я не взял не тот вещмешок просто-напросто, в котором сборник стихов.
1: Ну, смотрю, у вас в этом какие-то пробирки.
0: У меня есть...
1: А, да.
0: Это да, это совершенно не касается вообще никакого вопроса, и вас в том числе, поэтому не суйте нос.
1: Да, вот. Хорошо, я уберу его, да.
0: Помимо того, что Алтай, в общем-то, это как-то так, это шорские вещи такие вот, то есть шорцы, это те же алтайцы, только немножко северней, вот, а горная Шория, в общем-то, для многих москвичей, это слово совершенно такое, вот Шория, оно как-то, что за Шория, то есть какое-то созвучие и все, так как-то красиво звучащее слово. На шорском языке я, в общем-то, как-то так шутки ради, либо ради разнообразия, в общем-то, ну, мог бы спеть песню, но, к сожалению, у меня нет шорских инструментов, хотя песня достаточно легендарная, и мне ее просто мой один знакомый тубалар спел. Тубалары — это одна из разновидностей национальности, в общем-то, которые населяют Республику Алтай. Вот такая вот ситуация у нас по искусству и прочим-прочим разностям. Вот такие вот дела.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
2: Вы не могли бы сказать, осветить такую проблему, как проблема бездомных людей в Алтае, то есть бомжей. Как с этим обстоит дела? Еще вопросик. Если можно, рецепт алтайской самогонки.
1: Спасибо. Но на первый вопрос, я думаю, ответит Михаил Бенедиктович Топтыж, поскольку все-таки комиссия, региональная комиссия по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая ставит перед собой и обсуждение этих проблем, в частности, алтайских бомжей. Сокращенно А и дальше бомж. А-бомж. То есть, ну, вы знаете, есть М-бомж, А-бомж, П-бомж. Г-бомж. Это гомельский бомж. Вот. А вторую, как бы, тему, я думаю, нам гораздо более широко раскроет Алексей Юрьевич, да, насчет самогона.
0: Да, я согласен.
3: Ну, если возвращаясь к первому вопросу об бомжах в Алтае, там этот вопрос, я бы не сказал, что стоит так остро, как в Москве. Вот, чердаков, конечно, в Москве больше, но, сами понимаете, Алтай — это чуть побольше, чем вся Москва, и место там найдется каждому. Вот, выделяются им и делянки бомжам, вот, и участки, вот, и кедры. Вот, все выделяется для того, чтобы бомжи... Ну, сейчас же у бомжей существует своя философия. Они называются бомжами только для того, чтобы... Они как бы цыгане. Цыгане — это древний род, а бомжи — это что такое уже более современное. И поэтому, естественно, все эти участки, дома им не нужны. Им больше по кайфу, чтобы слоняться...
1: По сопкам.
3: По сопкам. Вот. Уйти куда-то за соседнюю сопку и посмотреть, а что там.
1: Например, найдут саклю, вот сакль дом.
3: Да. Вот. Они там останавливаются, они там могут переночевать день-два, могут быть зависнуть и на месяц, и на два. А так, чтобы на постоянку, они, естественно, это не их философия.
1: Нет, а насколько пополняются ряды именно вот таких как бы промысловых таежников из бомжей? Предположим, вот он в городе квартиру продал, пропил, ему куда подаваться? В городе холодно, естественно,
3: Алтай.
1: Он идет в Алтай.
3: В Алтай, да.
1: Вот, и он там занимается все-таки вот именно промысловым ремеслом, то есть добычей соболя из рогаток специальных. Это, кстати, это уникальная вещь, что эти американские рогатки и туда, в общем-то, дошли, в принципе, с прицелом, да.
3: Первое, что они начинают, это, естественно, это добыча кедра. Вот. Если местное население кедра добывает, стуча молотком по стволу кедра, то...
0: Шишки вновь... имеются в виду, шишки.
3: Шишки, естественно. Шишки. Там это называется шишки. Вот. То вновь прибывшее население, естественно, пытается молотками попасть именно в сами шишки.
1: То есть, как бы не обладая большим опытом,
3: да,
1: по,
3: да,
1: сбиву шишек. Кстати, это называется, в принципе, это не шишки, а шишкач еще. Кедрать, шишкач.
3: Шишбол. Шишбол. Местное население это называется.
1: Шишбол, шишбол. На шишбол, да.
0: Да, то есть...
1: Это молодежный сленг у них, как бы.
3: Местный сленг, совершенно верно. Вот. Ну, естественно, со временем они привыкают и уже начинают бить...
1: Уже молотком, метко
3: молотком, да, по стволу дерева. Вот. Не всегда, конечно, это кедр, но на то они и бомжи.
0: Ну, если иногда чтобы ломается не знаю, молоток, они тонкости. Бьются сами в пьяном виде. А вот алтайцы, народ такой, я извиняюсь, что, в общем-то, как-то так вклинился в ответ в этот вот на заданный вопрос, на первую половину. Но, тем не менее, в пьяном виде алтаец, это вот именно, я что говорю, не тубалар, именно вот эта смесь русского с алтайцем, а алтайцы вообще конкретно, это монголоидный, монголы с казахами. Вот
1: бурят.
0: Вот так. Нет, бурят, бурят это еще опаснее, чем алтайцы. Вот. Алтайцы, они сами по себе, они готовы за кружку самогона продать маму родную. То есть в моей практике был случай, когда мне просто-напросто, это я по молодости лет просто-напросто участвовал с командой города Новосибирска в Кубке мира, в Чуэрали, это в 1988 году, если мне не изменяет память. Тогда замечательные американские спортсмены съехались, в общем-то, так и вообще люди со всего мира. Вот, и тогда, когда мы забрасывались именно в верховье Чуи, это, не путайте, пожалуйста, с той Чуйской долиной, где растут наркотики и прочие разные такие вредные отравляющие вещества, наркотики это плохо, элементарно, вот, то есть
3: Алексей,
0: Алтай...
3: простите, вам да, там да, продали маму или нет?
0: Маму почти продали, маму, то есть, не привели за ручку, а привезли мотоцикл, отдали мотоцикл лишь Юпитер, и, а за это люди получили кружку самогона, самого дерьмового, то есть, один наш товарищ, который с нами присутствовал, он плохо гнал самогон. Вот. И поэтому тот человек, который выпил кружку этого самогона, он тут же упал, мы думали, что он помер.
3: Простите, мы хотим уточнить, это оказалась ваша мама или все-таки мама того человека, который вам ее продал за кружку самогона, Алексей?
0: Нет, вы немножко как-то так вот...
1: Ну, в общем, это уже сейчас не важно.
0: То есть сейчас уже про маму как-то вопрос снимется, потому что алтайцы готовы продать свою маму за кружку самогона. То есть это просто, это образно абсолютно, это игровая ситуация. Вот, и так мы тем так плавно, просто-напросто вот с вопросом о бомжах так вот как-то закончили, да?
1: И теперь о самогоне,
0: о самогоне.
1: Рецепте самогона. Это очень...
0: Значит, по поводу самогона. Помимо самогона, алтайцы пьют еще, естественно, брагу. Брага, то есть это вещь, которая выстаивается вот достаточно не слишком продолжительный период времени, она называется чигень. Вот, это делается все на основе козьего молока, то есть оно перекисает, в него добавляются там какие-то вот совершенно непонятные вещи, кто во что горазд, там вплоть до покупного виноградного сока, и получается достаточно убийственный напиток. То есть на себе лично испытал то, что литр вот так, ну оно немножко похоже на пиво, слегка кисловатое такое, естественно, без газа, мутноватое, на вид нелицеприятное. То есть вот литр достаточно выпить, чтобы немножко так шумнуло в черепе, просто-напросто. А самогон, это уже, в общем-то, пошла, уже это называется арака. То есть это вторичный продукт, двойная очистка. То есть
1: уже тонкие технологии.
0: Да, да, да, то есть это национальный напиток, вот, то есть он несколько напоминает по крепости как-то так близок к водке, но вонюч. Но, тем не менее, когда нет ничего, особенно застойные годы, когда повырубали все виноградники и импорта на Алтай водки, в общем-то, не было, люди только это и делали. То есть вот такая вот ситуация. И рецепт самогона, он не то чтобы в секрете, а я как человек, который доверяет прежде всего... продуктом, я имею в виду спиртные напитки, которые производятся на государственных предприятиях, поэтому я, в общем-то, как-то так призываю вас просто элементарно не рисковать. Иначе, если вы что-то там свое намудрите, вот, то, в общем-то, будет плохо бобо голове и кака в желудке. Ну и можно просто сандали отвернуть.
1: То есть начнет пучить.
0: Да, и это тоже. Нет, вначале, кстати, пучит, а потом уже последствия. А потом таращит, да. Таращит потом.
1: А скажите, Алексей да. Юрьевич, существует легенда, это нам пишет письмо Зинаида Валентиновна Буй, пенсионерка, наша постоянная радиослушательница. Она интересуется о таком напитке чуй-чуй.
0: О, Александр, кстати, вот вы мне напомнили, вот, кстати, вот несколько ингредиентов. Вот этот я рекомендую просто всем. Просто от лица радио «Эхо Москвы». Я просто дарю этот рецепт москвичам, всем до единого. И с превеликой радостью я просто сообщаю этот рецепт. Потому что вещь этот напиток чой-чой, не как вы сказали, чуй-чуй.
1: Это как буй пишется, это не
0: я. Это вы просто...
1: Транскрипция буя.
0: А, это вы вот так вот.
1: Да.
0: Ну, это ничего страшного. Тем не менее, я с удовольствием доведу до сведения наших замечательных радиослушателей, людей сильных и внимательных, которые просто-напросто в данный момент, прильнув ушами к своим наушникам, к радиоприемникам, которые не спят и просто... просто
1: вот внимают.
0: Нас, просто нас внимают, да. Слушайте и записывайте. Для того, чтобы записать, возьмите в правую руку ручку. Вот, в левую руку можно взять ножку от стола, если она у вас отвинчивается. Но это не столь важно, потому что к делу не относится. Итак, внимание. Нужно взять элементарный хороший чай. Просто-напросто. Я для этого рекомендую чай, который называется Ахмат. Вы его можете приобрести, ну, практически в любом уважающем себя магазине. Достаточно взять чай... English Breakfast, вот этот вот чай, именно эту марку, потому что он наиболее крепкий, наиболее такой темный. Вот, нужно взять этого чая, там неважно, какую фасовку вы приобрели, вот, и взять, естественно, чайник, либо турку, либо кастрюлю, что угодно, ковшик, в чем вы будете кипятить воду, чтобы заваривать этот чай. Значит, завариваете этот чай, чтобы он был крепкий. На вот этот объем, если, допустим, вы завариваете на 1,5-литровый ковшик, да, вот, нужно высыпать примерно 15 ложек столовых сахара.
1: Вот, он либо... быть сладкий.
0: Да,
1: такой.
0: Это должно быть очень сладкий, насыщенный раствор. И в этот вот раствор, да, то есть спасибо. У вас 1,5-литровая исходная емкость, естественно, этот раствор уже должен быть 1,5 литра, он должен быть готов. Значит, вы эти 1,5 литра предварительно делите напополам. То есть это получается половина, это 700 грамм.
1: Кстати, вот где-то вот так, вот такая пропорция.
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Вот, кстати, здесь на ходу его изготовляют. А затем, затем можно в этот объем приобрести бутылку водки хорошей, просто качественной водки. Можно кристалловскую, можно какую угодно.
1: А спирт?
0: Спирт это тяжелее для здоровья. Лучше всего водку. Угу. И в соотношениях 1:1 сладкий, насыщенный, горячий, только с огня раствор, это самое хорошее средство для теплой дружеской компании. Пить нужно из одного ковша всем, либо из двух маленьких ковшей, пускай их по кругу. Я вас уверяю, эффект вы получите, ну, буквально минут через 10, ну, максимум 11.
1: А, каково
4: простите
1: состояние...
4: за каламбур, да. А аффекта не получится.
0: Аффекта не будет.
1: Да, вот я тоже хотел понять, значит, бодуна не... и так далее.
0: Да, это с какая... этого не бывает, как правило. То есть это нормальное состояние такое, такая эйфория. А вот, то есть это компанейская беседа. Кстати, попробуйте. Вот, и я тоже с вами, потому что время взбодрится, но вот я еще готов пообщаться с нашими радиослушателями.
1: Поднимаем, поднимаем телефонную
0: вот, в общем-то,
1: трубку.
0: В общем-то, вот он, этот рецепт. То есть это рецепт, который люди используют уже очень много. Вот, легенды по этому поводу различные присутствуют. Но, в общем-то, цитировать я их сейчас не буду, потому что они слишком сложны, потому что это на алтайском языке. Итак, это я только что вам сказал рецепт напитка чой-чой. Он в любое время дня и ночи, зимой и летом, просто-напросто. То есть крепкий сладкий чай с водкой.
1: Также вот. Можете заказывать этот напиток в ресторанах, если его там вам не подадут,
0: да.
1: Значит, это плохой ресторан.
0: Да, в ресторане Прага, это, в общем-то, все должно быть. Если вам его там не подадут, то просто стучите по столу.
1: Или
0: и хватайте требуйте...
1: стула, выбивайте стекла, собственно.
0: Да, вот особенно вот с лицевой стороны, с входа, где стоит мужчина в форме, такой симпатичный,
1: да, кстати,
0: с сельбантами.
1: Они должны даже стать по названию. Например, он к вам подходит, вы говорите, мне, пожалуйста, чой-чой. Если он спрашивает, что это такое, то прям сразу стул молча и все.
0: Да, и можете закатывать скандал и кричать, приведите жалобную, принесите жалобную книгу, позовите
1: и
0: менеджера.
1: Привезите метродотеля.
0: Да, вот.
1: Поднимаем
0: любой.
1: Телефонную трубку.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Хорошо, что вы внимательно слушаете.
1: Рассказывайте.
5: Знаете, вообще это безрадостная картина. Я, к сожалению, не сначала вашу передачу, то есть ваш разговор слушаю. Ну, во-первых, тому человеку, который задал вам вопрос по поводу покорения тайги, по-моему, вся земля уже покорена человеком, и уже дальше уже некуда. И остается только оставить, что земной шарик остановись, я с тебя сойду. Но теперь у меня такой вопрос. Как же так? Природные алтайцы, те, которые, вы говорите, не аборигены, бьют по кедрам палкой. Ведь кора портится, деревья портятся. Они что, вообще не хозяева этой земли? Они пришлые? Я говорю, что я не сначала слушала ваш разговор, поэтому я не поняла.
1: Понятно.
5: Еще один вопрос такой. Есть ли у вас там пожары? Потому что ведь пожары каждый год жуткие по всей тайге, я не про Алтай. И еще один вопрос. как когда-то там делали направленные на Алтай атомные взрывы, ну, кто-то так игрался, хотел узнать, что получится. Как вот со всем этим?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что вот все-таки мы предоставим право ответить, наверное, Алексею Юрьевичу, да, поскольку он, в общем-то, человек из тех мест и на практике знает все эти вопросы. Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
0: Значит, спасибо за вопросы. Вопросы очень актуальны на самом деле. Вот начну с самого простого, и который вы, наверное, не поняли. То есть по поводу...
1: Колотилова палка.
0: Да, почему вот так вот бьют по кедрам и тем самым сбивая кору. Дело в том, что кедры вековые, которые, в общем-то, плодоносят, им это, в общем-то, не страшно. Достаточно, ну, 3-4 ударов, чтобы зрелая шишка упала, ее затем собирают. Это старый способ. Ну, а так в основном люди просто лазят на вершину кедра и уже именно стрясают их с веток, что менее болезненно. Вот. То есть практически вот такими вот легкими щелчками.
3: Простите, Алексей, на самом деле пришлось недавно наблюдать такую картину, будучи в Алтае. Умельцы действительно вот из местных населения, которые оберегают кедры, они в последнее время стали обтягивать кедр
1: матрасом.
3: Матрасом, да.
1: Мы его наблюдали, что матрас обтянутый, собственно, удивительно.
3: Кору кедра и начинают периодически бить по нему палками.
1: А помните, причем... Михаил Бенедиктович, это смешной плакат вот во въезде на этот хутор таежный, где «А ты обмотал свой матрас вокруг кедра?» И вот этот буденовец.
3: Да. «А ты обмотал ли кедр?» Матрасом.
1: Да.
0: Вот. Дословно. И на следующей части этого вопроса я просто хочу ответить. Значит, по поводу пожаров. К сожалению, лето в этом году выдалось дождливое, и пожары, к счастью, нам не грозят. В общем-то, были такие эпизодические возгорания, но, к сожалению, с помощью местных егерей и общественников, в общем-то, народных дружин, которые так вот не в совсем глухой тайге, а, в общем-то, эти вещи пришлось ликвидировать. В общем-то, ну и пожарная авиация как-то немножко помогла. Вот, то есть этот вопрос как-то так автоматически был снят. Нам это не грозит, кедры останутся целы, мы природу не загубим. Теперь по поводу направленных атомных взрывов. Честно говоря, для меня это какая-то новинка. Новинка просто. Как так могут быть направлены ядерные взрывы? Я в свое время как-то так был в армии, служил. Я знаю, что такое направленный фугас. Это, то есть, взрыв, который в одну сторону взрывается.
1: Что направленные траншеи,
0: да,
1: все знают.
0: Направленные траншеи, там какой-то там вот еще что-то такое, какие-то военные такие понятия. А здесь направленный ядерный взрыв. То есть, в общем-то, Казахстан от Алтая недалеко. Семипалатинский полигон тоже. Но те выбросы от взрывов, которые в последние-то, в общем-то, несколько лет, я сейчас, к сожалению, не хочу на этом заострять внимание, не знаю, сколько мы не видим испытания ядерного оружия, но это не актуально. Вот, поэтому, в общем-то, я могу сказать, что на территорию Алтайского края, то есть в район Телецкого озера, в район озера поселка Артыбаш, падают, в общем-то, части ракет-носителей. То есть самый последний запуск, когда нашим несчастным космонавтам послали смену, я лично этот запуск наблюдал. Зрелище, естественно, красивое, но когда вдумываешься о том, какая, простите, гадость сыпется тебе на голову, когда сгорают вот эти вот топлива, то, в общем-то, да, немножко как-то так страшно. Да, неприятно, Александр, на самом деле неприятно. Да. Хотя зрелище очень красивое, и люди несведущие, что, в общем-то, такие вещи там происходят. Помимо таких пусков, о которых мы с вами узнаем из прессы, из телевидения. В общем-то, есть еще и испытательные, есть катастрофы, которые заканчиваются. То есть, а в советское время, когда обо всем молчали, так просто люди строили себе из запасных частей вот этих вот ракет-носителей, сараи, коровники,
1: да,
0: зимники. То есть это...
1: Коттеджи.
0: Да все что угодно. То есть они даже перекрывали крыши своих коттеджей. Вот там вот даже сакли даже. Я видел саклю одну. А это магниево-кадмиевый сплав. А это радиоактивные склад,
1: вещи,
0: да. И дети рождались уродами, совершенно непонятными, там, с семью пальцами, там, с тремя руками, там, с одной головой, но зато без одного глаза. Вот. Поэтому вот этот вопрос вот таким вот образом. Я думаю, я ответил подробно на все
1: извините,
0: ваши вопросы.
1: Еще такая немножко тема. Не коробит ли вас лично, как вот выходцы из тех мест, попросту говоря, вот такие явления, как-то связь вообще самого понятия Алтай с какими-то техническими достижениями?
0: Абсолютно.
1: Вот, например, известная связь Алтай Алтае была, да, такая вот, в которой пользовались сотрудники разных служб, потом уже кто хотел, были параллельные номера и так далее. Ведь, по идее, вот, ну, назвали эту связь Алтай. Сразу у людей ассоциация с вообще с Республикой Алтай, как с каким-то стратегическим сверхсекретным участком, где подводные лодки базируются.
0: Абсолютно ни одной подводной лодки в Алтае нет. В общем-то, единственная там страшная вещь — это укрепрайон на границе с Монголией. То есть там врытые танки стоят, избы такие, милая деревня, хотя там живут только, ну, практически два взвода солдат. Вот. И врытые танки, накрытые избами. Вот и все подводные лодки. Я не знаю, о чем еще тут люди рассказывают, поэтому я постараюсь развеять все ваши сомнения. Вот. Вот такая ситуация. По поводу вот этой системы телефонной Алтай, один из разработчиков этой системы, этой транковой системы связи, в общем-то, этих мерзких автомобильных и очень неудобных телефонов.
1: Ужасно.
0: В общем-то, да, это все что угодно, вплоть до телефона-автомата в машине приходилось некоторым людям возить, там, да, прямо с двухкопеечными монетами, насколько я помню.
1: Было такое.
0: Да,
1: мы
0: устанавливали
1: одно время.
0: Вот это вот, это вот, да, мне рассказывали, что вот водитель сломал ногу вот так вот, запнувшись, когда запутался.
1: Прям вылезла кость, да, и муха сидела. Мы были все в шоке вообще от этого.
0: Вот, ну, давайте это не к столу.
1: Да, не будем,
0: мы
1: не к столу.
0: Мы же пьем чай-чай, в общем-то,
1: да,
0: напиток.
1: Не будем.
0: Напиток алтайский. Как он, кстати, у вас?
1: Очень, очень хороший.
0: Сахар,
1: очень,
0: сахар
1: вообще бодрит.
0: Замечательно.
1: Вообще бодрит.
0: Вот. И разработчик этой системы, по-моему, если я не ошибаюсь, был сам родом из Барнаула. Ну и просто взбрело ему в голову, сказал, вот назову ее Алтай. Жил бы он в Мексике, он бы назвал, допустим, Мехико. Вот.
1: Или Сан-Палермо.
0: Да, вот что угодно, хоть Сан-Бенедетто, как в Италии. Вот. Или жил бы он в Новосибирске, назвал бы там «Опь». Вот,
1: то есть, в принципе, никакой...
0: Никакой разницы, ничего к этому, да. Вот на тот вопрос, который вы задали, я абсолютно ничего такого зазорного не вижу. Вот такие вот, вот так вот обстоит ситуация. И я думаю, еще один телефонный звоночек какой-то не будет совершенно.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня к вам два вопроса.
1: Говорите.
6: Вот, первый вопрос, но он немного не по существу, именно к вам, как бы.
1: Да.
6: Вот, но... Меня сегодня как бы замучил вопрос, вот, вернее, на меня напала небольшая амнезия, на типа того, как бы, я не помню, как вот зовут первого грузинского космонавта, вот, который
1: зовут,
6: был когда-то...
1: Туйчи вас... Мамукевич Пёр.
6: Как-как?
1: Туйчи Мамукевич Пёр.
6: Во, ну, наконец.
1: Да, это мой хороший друг, кстати, он в ближайшее, может быть, время посетит снова нашу
6: вот,
1: программу.
6: Вот еще вот как раз хотел спросить насчет того, когда он, так сказать, посетит вашу передачу.
1: Дело в том, что он практически выковыривал, ну, даже я открою уж секрет, потому что, да, вот вы видели пресс-конференцию с нашими космонавтами, которые, да, вот спустились на Землю, они говорили, что... произошел удар капсулы о землю, вот, и что хорошо, что никто не сидел в крайнем кресле, а лежали вещи. На самом деле в крайнем кресле и находился Туйчи Мамукевич. Вот. Ну и сами понимаете, что, в общем-то, его состояние после этого несколько, в общем, тушка не совсем хорошо функционирует. То есть сейчас он пройдет амбулаторный курс лечения небольшой и снова у нас появится. Просто...
6: Ну, то есть, ну, с его здоровьем, ну, не грозит ему ничего, не грозит.
1: Ну, вы же помните, он же упал со скалы в детстве. Ему, в общем,
6: ну, я думаю, что у него как бы хорошее, крепкое здоровье.
1: Мощнейшее, мощнейшее. Мало того, у него повышенная шерстленность, а значит, амортизация.
6: Понятно. Вот. И второй, да, вопрос к вашим уважаемым, так сказать, ну, оппонентам.
1: Да.
6: Вот. Что-то, ну, в начале разговора, так сказать, была затронута тема скотоложества.
1: Угу.
6: Вот. И, ну, хотелось бы спросить, вот, как вот в тайге скотоложество с соболями, вот, и каков процент по статистике скотоложества егерей с соболями?
1: Угу. Спасибо,
0: постараюсь
1: спасибо.
0: Постараюсь ответить вам вот по этому поводу, по поводу вот как раз соболей и егерей. Вот, во-первых, если конкретно по этому поводу как-то так немножко затрагивать, то вот со стороны егерей домогательство до соболей, это, в общем-то, статистики такой жесткой нет. Вот, но, как говорят очевидцы, достаточно эффектное зрелище. То есть вы, наверное, как-то так визуально себе такую картинку построили. Вот, в общем-то, стоит голый егерь, а у него на члене такой набит соболь. То есть картина эффектная, то есть это все делается шутки ради, ну и немножко для удовлетворения. А вот по поводу сексуальных домогательств соболей до егерей, здесь уже гораздо сложнее. Знаете,
1: кстати,
0: вот,
1: это я знаю, случается часто.
0: Да. Потому что, во-первых, это попадают либо пьяные егеря, либо слишком трезвые соболя. То есть,
1: это называется «коса на камень нашла».
0: Ну, или «нашла коса на камень». То есть, вот...
1: Но это зависит от того, кто из них раньше пришел под этот кедрач.
0: Да, вот кедрач, ну, то есть драч, не драч, то есть здесь вот так. То есть вот такая вот ситуация. То есть здесь как-то нет статистики, мне просто вот... Я не готов. Ну, я думаю, что я на что-то ответил.
1: Не, ну, в принципе, вообще, конечно, это старается тщательно скрывать, потому что, как бы, достаточно сильно развиты природоохранные, в общем-то, службы вот в этом регионе, раз. И два, как бы, общество защиты животных, состоящие...
0: Да, но против.
1: Экспионеров, которые вот экспионерам заняться нечем, они сейчас защищают там животных, в частности, соболей. То есть стрелять можно, а вот, извиняюсь, жить с ними половой жизнью нельзя.
0: Вот. Да, то есть Республика Алтай, у них даже кодекс законов о защите животных, он как-то включает в себя даже, то есть там начиная от мышей и заканчивая лосями, вот, то есть...
1: Там, по-моему, даже отдельный подраздел таким по скриптам стоит, как бы земноводные,
0: там прим,
1: лягушки,
0: прим,
1: притоны, да, вот.
0: Прим, потому что, да. Я вам скажу по секрету, еще вдобавок, то есть на Алтае, Алтай, в общем-то, жутко богатая республика, там, во-первых, офшорная зона, то есть это можно делать все, что угодно, любой бизнес, смыть любые деньги. Вот. Когда вы туда въезжаете на автомобиле, даже идете пешком и проходите через такой вот достаточно прозрачный
1: блокпост,
0: да, там стоят такие военнослужащие в виде милиционеров.
1: То есть бурятские фуражки, кстати.
0: Да, у них фуражки, у них эмблемы, у них различные нашивки.
1: Бляха висит.
0: Да, и радиостанция еще, кстати, была у одного. Вот спиной такая с антенной.
1: Который, кстати, отнял у нас камеру и сказал, пока меня не снимете и не пришлете фотографию, я не отдам, пришлось.
0: А потом вот, когда другой-то вот этот сказал, покажите кадрики, и засветите пленку. Здесь вы, в общем-то, на пограничном пункте.
1: Да.
0: Пришлось разматывать кассету ровно 75 метров.
1: Но зато потом мы им прокололи вот колеса козла.
0: Да, они ездят там по посту катаются, отобрали у кого-то за кружку самогон наверняка. Вот. То есть, когда вы въезжаете в Республику Алтай, с вас берут за каждый день пребывания на территории республики денег. А деньги выражаются в рублях. Потому что в Республике Алтай, в общем-то, если бы там еще и своя валюта вдобавок была, то это вообще бы одна эскадрилья, и, в общем-то, была бы просто тайга.
1: Тайга.
0: То есть, а берут за въезд в Республику Алтай вот такую цифру, это совершенно установлено вообще всеми, это свидетельских показаний немерено просто-напросто. 8300 рублей с человека в сутки. То есть, вам практически навязывают вот это вот. Я, как, в общем-то, тамошний местный житель, я лично против этого. Президенту, откровенно говоря, до сиреневой звезды вообще договорились.
1: Он даже не знает об этом, видимо.
0: Он, да, скорее всего. То есть это, в общем-то, чиновничье такое распутье, и что, в общем-то, народу проезжает через блокпост немерено. Вот, это раз. И денег собирается просто огромная-огромная сумма. Это, в общем-то, коррупция, просто начиная вот со въезда в республику. Вот. Но на самом деле, вот, если исключить вот это, можно, в общем-то, миновать все посты, если так, шутки ради, просто зарегистрировать какой-нибудь кооператив там, напрасный труд где-нибудь в городе Горно-Алтайске. И тогда, в общем-то, нужда, чтобы платить деньги за то, чтобы дышать воздухом Республики Алтай и наслаждаться его красотами, она, в общем-то, как-то сама по себе снимется, и деньги с вас брать не будут. Вот так вот примерно дела обстоят. Спасибо вам за звоночек. Я думаю, по скотоложству вопрос решен. То есть, я буду уточнять. И Александру, если что, то просто по факсимильной связи какую-нибудь портяночку зарядим.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
7: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси», исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко.
0: Грищенко, простите.
1: Извините, Алексей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, и там, и сям вроде как при президенте.
0: не совсем уж, чтобы как собака привязанная, а как-то так он изредка наезжает на отдых, немножко там вот морала завалить, немножко так вот, как-то так. То есть лично я с ним за руку не здороваюсь, потому что как любой, в общем-то, нормальный здравомыслящий человек, я думаю, что подальше от начальства, поближе к природе. То есть
3: к моралу.
0: Вот, к моралу можно, как угодно. То есть рериховцы-то вот так те вообще поближе к астралу. Вот. Но это с ними, ладно, это вопрос другой, и тема совершенно такая. Я думаю, при одной из ближайших встреч мы эту тему раскроем. Потому что случай-то, в общем-то, ситуация-то до анекдотов доходит. То есть люди достаточно обеспеченные, то есть там все упакованные, там все в шерсти, там все в голдах, там все как надо, да?
1: В насморке.
0: Они в насморке, да, то есть это все, то есть это вот...
1: Сотовый, шестисотовый.
0: То есть у них там и сотовый, там тебе и шестисотовый, и шестисотый Мерседес, и семисотый Кировец, там у них там все, понимаете? А тем не менее они рериховцы, а Рерих это вот такой художник, который, в общем-то, в свое время как-то так вот, в общем-то, описывал, да, красоты Алтая.
1: Ну, Джомолунгма.
0: Нет,
1: он... А, это другой
0: описывал. Это другой был. Это, я не помню его фамилии. А может быть, и он тоже. То есть, ну, а он и где-то там вот в Алтае, я, кстати, как-то так к оккультным, к этим вещам, хотя, конечно, в этом доля правды существует, там вот гора Белуха, это наибольшая, наивысшая точка Алтая, это 4500 еще с копейками, вот, если я не ошибаюсь, хотя могу, я туда не залазил, в общем-то, у меня еще мозги на месте, вот, лазили различные альпинисты, прочие разные, многие из них погибли, и, в общем-то, вот таким вот образом, вот, и там вот где-то вот в районе вот этой Белухи есть такая вот вещь, которая называется Шамбала, и все туда ищут путь, вот, и так вот коснусь, в общем-то, тех людей немножко, которые... Каким-то образом, да, вот именно эти рериховцы, которые почитают творчество вот этого великого художника, великого алтаеведа, вот как угодно это можно назвать, они, да, просто нанимаются в батраки к обычным вот этим вот крестьянам алтайским, впахивают там совершенно бесплатно, без денег, просто за еду, вот. А в перерывах между пахотой и между едой они просто там залазят на какие-то сопки близлежащие и поднимают руки кверху. И
1: говорят, эй,
0: нет, ну и эй, и ой,
3: help
0: там.
3: Me.
0: Ну, help это me. Да, это у них как-то так, я не знаю. В общем-то...
1: А простите, да, Алексей, да, Юрьевич, хотелось бы, извините, что я вас перебиваю, хотелось бы узнать насчет алтайского шаманства. Существует ли оно? Да, вот немножко эту проблему и тему.
0: Это есть. Шаманов, их, к сожалению, осталось очень-очень мало, но шаманят они жутко по-шамански. То есть здесь это у них не отнять. Во-первых, любой шаман — это прежде всего хрон, то есть я подразумеваю алкоголическую зависимость от человека. То есть они идут в алкогольное отдело любого магазина алтайского, коих не слишком много. В тайге вообще нет, но и дело-то, в общем-то, это неприбыльное, и никто за это не берется. Хотя в таких ключевых каких-то населенных пунктах, естественно, в избытке водка, в избытке хлеб, мука, то есть все те жизненно необходимые продукты, без которых, в общем-то, самый простой рядовой алтаец, да и не самый простой, не самый рядовой, в общем-то, обойтись не может. Вот, шаманы, вот, в общем-то, такие идолопоклонники, которые долбят в бубны, я лично наблюдал.
1: Тоже бубны у них, как, да, у, да. Как вот у этих из Чукотки.
0: Улиц. Запросто, да, только он у них называется немножко по-другому.
1: Там... Обруч.
0: Ну, обруч.
1: А, обруч — это у нэнсов.
0: Вот, в общем-то, так, да, то есть у них это там колокольца различные, то есть натянута шкура. Отличие этого бубна лишь в том, что вот эвенки, чукчи, различные алиуты, они просто-напросто натягивают шкуру оленя, а алтайские шаманы натягивают, естественно, шкуру марала, то есть различия в звуке, в тембре, в общем-то, здесь резонанс совсем немножко другой.
1: Музыканты, кстати, сейчас
0: да, промутывают. Да, их, да, вот именно по этой теме, если поднимать разговор, из меня, к сожалению, плохой музыкальный критик, и, в общем-то, ну, для меня творчество шаманов, то есть их не шаманизм, естественно, это все либо в алкогольном опьянении, либо вот обкурившись там каких-то хитрых грибов, а вот еще каких-то таких слишком действующих наркотиков, к которым, кстати, нет никакого привыкания, то есть, ну, у них это как смысл жизни, это как обычай, вот, это, в общем-то, присутствует, да, то есть они способны порой изгонять болезни, нагонять там какие-то ненасти на соседние там
1: то области. То есть это действительно реально?
0: Просто да, да, это реально, но легенда, это редко.
1: Ходит легенда о шамане алтайском по имени Макртыч Норикович Дюпель Казанский, вот как бы даже вроде бы был сюжет в передаче «Очевидный и невероятный», снимет такой бурят в соболевой шапке, вот, там, без насморка. Вот, ну, почтенный с виду, то есть, как бы его привезли,
8: ну, в общем-то,
1: на
8: Кобзеваке,
1: да. Так, на передачу.
8: То есть, в общем-то, этот колорит местный, он везде присутствует, но по-разному интерпретируется, естественно.
1: Понятно. Ну что же, вот послушаем телефонный звоночек.
8: Да, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Значит, просил бы вас осветить вопрос тяжелого мотоциклизма, авторитарище байкерства на Алтае. Дело в том, что вчера вечером мне позвонил мой голландский знакомый мотопутешественник один. Вот. И рассказал, что он закончил свое второе кругосветное мотопутешествие. Так. И как раз, значит, последним отрезком на его пути был именно... Была республика Алтай. Вот так, он ее пересек с юго-запада на, соответственно, северо-восток. Претерпел массу трудностей, потому что, ну, как бы в тайге маловато.
8: Его душили местные байкеры.
9: Ну да.
8: Вот так вот.
9: Хотелось бы узнать, как там вообще стоит.
8: Вообще,
1: то есть... Спасибо за звонок.
8: Спасибо, да. Очень хороший вопрос, в общем-то, жизненно насущный.
1: Мы, кстати, наблюдали, да. Вот в селе байкера на Урале он ехал.
8: Да,
1: с
8: да.
1: С девчонкой такой, с буряткой. Она, кстати, сказала, я спросил, дескать, вот ты учишься в школе тут, наверное, она говорит, да, я учусь в школе, как бы, я говорю, а что ты, говорю, одна ты назад едешь, туда они ехали с ним, назад она одна пешком шла, мы ее подвезли на 600-м своем, понятное дело, вот, и я, дескать, спрашиваю, а что ты одна? Да мы, говорит, поссорились, там, они как бы напились, я говорю, ну и что, ты живешь вот в этой деревушке? Она говорит, да, типа, а что вы делаете по вечерам? Ну, как, говорит, ходим на танцы, катаемся на мотоцикле и иногда смотрим, как ребята дерутся.
8: Вот, да, то есть это одно из развлечений. А по поводу вообще специфики, вообще по поводу местных байкеров, значит, если наши здесь... То есть те, которых я наблюдал в Москве, да и один мой знакомый байкер Коля, в общем-то, тот он иногда одевает очки. А алтайским байкерам очки не нужны, потому что у них узкие глаза, и поэтому пыль, в общем-то, в глаза не забивается.
1: Еще это особенность этнографическая.
8: Да, это вот этнография, это да, здесь уж монголоидная раса, этого не отнять.
1: Вот всегда по пыли на таких скурузлых лошадках они ездили.
8: То есть, естественно, трудности с мотоциклами, вот. То есть это максимум Ишпланета Спорт, минимум, а максимум это Урал. Ну а самый последний минимум это мотоцикл Минск. То есть это такой достаточно дорогая модель, которая, к сожалению, сейчас в России уже не поставляется. Но кто успел, тот, в общем-то, на них денег сейчас себе и наживает. Вот. Никаких кожаных причиндалов, галимые штормовки и фуфайки. Вот, в общем-то, если ваш голландский друг как-то так это вам еще пришлет какую-нибудь видеозапись, вы в этом убедитесь, и мои слова будут как правда. Вот, ну а движение их, в общем-то, байкеров, оно, естественно, такое вот совершенно спонтанное, то есть нет групп, нет клубов, нет каких-то пятаков, то есть место такое, ристалище байкеров, это центральная улица в деревне любого поселка, где более-менее как-то к цивилизации близко, ну и около клубов, то есть клубы это вот такие сельмаги различные, которые подразумевают наличие спиртного, то есть никакого пива, то есть если здесь уважающие себя байкеры хлещут наше пиво, причем немеренными количествами, чтобы тяжелый мотоцикл был в состоянии их держать на дороге, то там они пьют водку. И поэтому такая абстрактная езда от двора ко двору, а мордобой, который Александр вынужден был наблюдать, он тоже, по-моему, на почве там женщины, либо ну, чего-то другого, да. Что-то не поделили.
4: Либо йети.
1: Да. Кстати, вот следующий как раз вопрос, пресловутого йети.
8: Ну, этот вопрос, вот, в общем-то, к специалисту, я думаю.
1: Михаил Бенедиктович, в свое время в вашей книжке «Я и тайга» она называлась, вот, ни в коем случае не хочу вас уличить в нескромности, но это являлось таким бестселлером в мире научно-популярной литературы. Вот,
8: профессор Капица, кстати, вот.
1: Оценил ее тоже и написал предисловие к этой книжке, к книжке Михаила Бенедиктовича Топтыж.
8: Рецензия.
1: Рецензия была, да. Там вы опубликовали снимки йети и бабы его. Вот насколько вы сами верите в существование этого как бы человека-животного, вы как бы утверждаете в этой книжке, что вы с ним встречались. Вот. Хотя в глазах Алексея Юрьевича я вижу недоверие, хотя он мне говорил, что он тоже с ним встречался.
10: На самом деле такая встреча действительно произошла. Она произошла осенью 84-го года. Вот, встреча, поверьте, она была очень неожиданной, сколько не для меня, а для самого Йети. Он был действительно со своей бабой. Вот, это я понял по тем жестам.
0: Это была Йетива баба.
10: Йетива баба, да. Вот, мы, в принципе, так в своем кругу и прозвали. Он и Йетива баба. Вот, имеется в виду.
0: ЕБ, ЕБ, вот так ее звали.
1: Соглашен, ЕБ, да.
10: ЕБ, да.
1: Потому что в нашей, кстати, в тайге нельзя тратить много сил на произношение слов, поэтому идет сокращение. Совершенно. Где Григорий? Верно. Григорий с ЗС, значит, за сопкой.
10: За сопкой. Да. Вот. ХМ, help me.
1: Help me, да. Кричит ХМ. ЗС, ХМ.
10: Так вот, встреча произошла совершенно неожиданно на БКД, это большая канатная дорога.
1: Кстати, они еще отдельный разговор.
10: Это, вот, можно... это та дорога, которая связывает одну сопку с другой. Вот. И, судя по всему...
0: Междусопье, это место называется Междусопье.
1: Но это по-научному, а да, так, в общем, БКД.
10: Да, не, вот, МС, чтобы МС, не вдаваться, а возвращаясь к тому вопросу, как продолжать встречи...
1: С ЕБом.
10: С ЕБ.
1: Да.
10: С ЕБом.
1: Ну, с, вот с бабой его.
10: С ним и с его бабой. Вот. Сейчас это не, уже не секрет и для моих друзей, и для меня самого. То, что действительно я пошел по пути большой канатной дороги, естественно, по нужде. Вот. И, судя по всему, по той же самой нужде ко мне навстречу шел то самое Йети. Йети. Вот, Йети его.
0: Вот. Это, кстати, от этого поговорка, кстати, идти его мать. То есть это вот Йети и его мать. То есть это как бы бабушка. Вот,
10: все как бы о нем знают. Да, все, да, как бы о нем знают.
0: А видели-то всего лишь три человека.
10: Три человека.
0: Вот. Я вот, да. Михаил Бенедиктович.
10: Ну, опять же.
0: Ну, и водитель. Но водитель сейчас, кстати, спился, и он ничего не скажет. Он
1: да,
0: далеко.
1: Да, уже. Ну, так каковы были итоги?
10: На самом деле, встреча была очень неожиданной, я опять же повторяюсь, и для него самого, и для меня. И только спустя, наверное,
1: годы,
10: часа
1: годы.
10: Два, часа два, вот, когда уже чисто по запахам мы определили, кто из нас, кто есть кто.
1: Да.
10: Вот, потому что я допускаю, что Йети подумал, что Йети — это я. А я подумал, что Йети — это он. Вот. Мы на этом, скажем так, и определились. Но по запахам уже выяснили, что мы себе представляем на данный момент.
1: То есть, в принципе,
10: у кого какие проблемы возникли на тот
1: извините,
10: момент.
1: Извините, Михаил Бенедиктович, то есть, в принципе, вы хотите сказать, что Йети и баба его, они как бы все-таки ориентируются в окружающем мире прежде всего посредством запаха. То есть вы попросту произвели обнюх друг
10: потому
1: друга.
10: Потому что вот в первую минуту запах он дал о себе знать, естественно.
0: А вот, так Йети вам дал запах, чтобы о себе знать.
1: А вот он... скажите, а вот как бы вот эта вот большая канатная дорога, поскольку она, в общем-то, некоторые ведь не доносят, вот спешат, не доносят, то есть она усыпана, так скажем, вот этими канатами, они дают какие-то корректирующие запахи, то есть Йети вышел сюда, может быть, специально для...
10: Нет, дескать... они как раз дают наводку, кто здесь был, что делал и куда он потом пошел. Вот, и опять же, возвращаясь к тому, что между нами произошло, произошел просто обмен информацией, без слов. Потому что и у меня не было слов, чтобы объяснить свое состояние и задать какие-то вопросы. И у Йети, видимо, на тот момент не было каких-то слов. А, как потом выяснилось, слов вообще они не могут произносить. Это все посредством жестов и мычаний.
1: Выкриков как бы.
10: Выкриков, да.
1: А вот это они.
10: И
1: извините.
10: Спустя уже некоторое время, пожив в той местности, мы поняли, что вот именно вот это мычание, они взяли не откуда-либо, а вот именно от местного населения. После того, как местное население начинает принимать более утоляющие алкогольные средства, они начинают все мычать. Вот. И, судя по всему, Йети уже к этому привыкли и перешли на этот язык, хотя мы допускаем, что когда-то был великий йетиский язык.
0: Ну, здесь сложнее, то есть это...
10: Который был забыт и, может быть, где-то утерян, но понятно. Мы уверены, что он возродится, и вот это... мы если... надеемся на будущий контакт все-таки
0: если с Йети, они начнут
10: с плодиться, бабой.
0: Потому что, да, вот Йети и Йетива баба, они вот... как-то так достаточно скрытный образ жизни, скорее всего, ведут. И как-то так единицы людей, буквально ты человек, которые это могли все видеть воочию.
1: А вот
0: просто...
1: ваша встреча, да, личная, да. С Йети и
0: моя
1: с Йети бабой.
0: Нет, она в
8: вот Йети видел, бабу нет. Баба ага, вот понятно. Без бабы. То есть здесь как-то так мой рассказ будет немножко неполным.
1: Понятно. Ну давайте вернемся к телефонным звонкам
8: да,
1: наших радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Плохо слышно. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
11: Вот вы рассказали, как жажу утоляете там росой. Но это вы утром утоляете, а как днем? Вот на Дальнем Востоке, допустим, утром, днем и вечером есть растение лимонник.
1: Как вы говорите, лимонник?
11: Да, лимонник.
1: Там оно растет, ягодка, кстати, и в средней полосе растет
11: тоже. Или просто корень пожевать.
1: Да, да.
11: И все, и жажда пропадает. Такая худой конец красной смородины там очень много.
8: А вот уточнение.
1: Спасибо,
11: да,
1: спасибо.
11: Вот я хочу уточнить чуть-чуть. Вот морал это не козел, это олень.
8: Ну, в общем-то
11: это... И направленный атомный взрыв, вот чтобы уничтожить Москву, надо взорвать атомную бомбу на западе Москвы. Роза ветров. И вот как себе Палатинский взрывает, я не знаю, там какая роза ветров, там, куда идет Алтай, все эти облака. Или как? Вот как Чернобыль, допустим. Заражена весь север.
8: Простите, вот. Вы имеете компанию.
11: И колотушка вообще в Сибири запрещена. Я не знаю, как надо на Алтай, я, к сожалению, ни разу не был.
1: Понятно, вот. Спасибо. Спасибо.
11: Да. Спасибо. Там иначе добывают. И так же, как на Дальнем Востоке, там то же самое, иначе добывают кедр этот.
1: Спасибо, спасибо вам. Ну вот к Алексею Юрьевичу первый вопрос, касаемый дневного утоления жажды.
8: Дневное утоление.
1: Когда роса сошла,
8: опала. Когда роса сошла, если нет рядом, ну, в общем-то, как-то
1: водоем
8: так. С утра обычно набирают росу просто, то есть некоторое терпение, или ближайший водоем, ну, или копают лопаткой просто-напросто земельку.
1: И жуют влажную землю, что ли?
10: Нет, доходит до вечной мерзлоты и растопляют ее.
8: Нет, это долго. Это долго, чтобы до вечной мерзлоты дойти, потому что лед вещь такая вековая, и порой только ножик один в руке. Вот. А по поводу направленных ядерных взрывов я опять подкорректирую. Вот вы зря, кстати, это место назвали, чтобы Москву взорвать направленным ядерным взрывом. Вот как-то так. Если у вас телефончик остался вот там на табло, Александр, то
1: вот этот... Да, ну...
8: вот этот.
1: Да-да-да.
8: Смотрите, не стоит никому создавать проблем. Все, да.
1: Я нажал кнопки.
8: Вот
1: да.
8: Именно. Вот. Но Дальний Восток – это Дальний Восток, Алтай – это менее, к сожалению, изученная вещь. Поэтому совершенно другие культурные ценности абсолютно. И доводы, выводы, различные там жизнеописания, они, да, они, к сожалению, присутствуют. И, может быть, и к счастью. Зачем лезть в душу к другому народу? То есть я как-то никогда не был сторонником каких-то вмешаний.
1: Ну, понятно, понятно. Давайте. Давайте еще один телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
12: Алло.
1: Да.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
12: У меня вопрос к вашим уважаемым оппонентам.
1: Рассказывайте.
12: Ну, даже, может быть, несколько вопросов. Вот первый из них, как бы, вот как вот шаманы находят вот грибы, нужные им грибы в тайге? Вот. И едят ли эти грибы олени?
1: Это второй вопрос, да?
12: Ну, это можно считать как вторым вопросом. А и еще вопрос. Вот где-то год назад вышла программа вот по телеприемнику, да, вот, с красной точкой. И там вот сказали, что как бы на Алтае в тайге нашли большую обезьяну. Вот, как бы, и вроде бы, как бы это было вот то, что вот называется вот Йети, да, вот.
1: И третий вопрос ваш.
12: Да, и куда ее дели-то вообще, то есть, ну, говорят, что как бы ее забили.
1: Можно я сразу отвечу вам на этот второй вопрос? Ее сделали одним из народных ведущих, приведя в более-менее человеческий вид.
12: Это такой вот с бородой, в очках там.
8: Да, ну, это вот, кстати, сейчас он работает здесь, на центральных сетях, да.
1: Спасибо вам, спасибо. Ну, а что касается, я думаю, первого вопроса, что касается шаманов, грибов, методы отыска вообще грибов шаманами и поедания этих грибов оленями.
8: Вот, в общем-то, как... Я не зоолог, и поэтому... Но я видел, да, когда олень просто по ошибке, он пасся. Тем более, это было утро, был туман. И как раз именно на той поляне, где шаманы издавна, причем с подачи отцов, там, прадедов, они, в общем,
0: это как-то собирали-то грибы, чтобы их курить, чтобы потом шамонизировать вот таким вот образом. А олень, он дурак просто попался, и он просто сожрал там несколько грибов. Ну, естественно, он как-то начал там сальто делать, вот что-то такое. То есть вел себя достаточно непристойно, он как-то так, у него оголился член так от возбуждения, то есть что-то такое совершенно непонятное было. То есть он напоминал, ну, то есть, а я-то как раз как-то так это вышел к началу канатной дороги, к такому маленькому канатному тупику.
1: А я в этот момент, кстати, был на подходе к концу этой дороги.
0: То есть мы с вами хорошо, что не встретились.
1: Очень хорошо.
0: Иначе олень, который объелся грибов, причем он олень-то, в общем-то, как нам известно, они же не умеют их готовить.
1: То есть он мог бы нас насадить, ну, на рога.
0: Да, мы бы вообще сейчас бы так не сидели и не общались бы с нашими дорогими радиослушателями.
1: А ведь, кстати, есть ведь у таежников, вот у алтайских, такая поговорка: а где Григорий? А он уехал на олене. Это значит, что олень походя подцепил Григория на рог и унес в тайгу.
0: То есть, да, как типа вот еще общаются люди, которые вот курят различные наркотические вещества, там типа вставило, заплющило, да, залип, да. Уехал на олене, просто там сел на лавку.
1: Сокращенно УНО.
0: Да, или сел на лавку.
1: Григорий УНО.
0: Вот так вот, УНО. Вот. А к первому, в первой части вопроса я бы, наверное, так отреагировал. То есть, ну, шаманы, они вот, блин...
1: Это шаманы.
0: Это шаманы, да, скорее всего. То есть не то, чтобы совсем так, как бы сказать, так это шаманы, так завистливо сказать.
1: А задумчиво,
0: да, это шаманы. Это абстракция.
1: И смиренно.
0: Совершенно. Да, вот на самом деле смиренность. Говорить, то есть надо привыкнуть, то, что они грибы вот эти вот курят. Причем некоторые любят такие сыроватые немножко. У некоторых такие специальные такие крамультуки большие, такие трубки. Они туда гриб прям берут, срывают. Но, к сожалению, я не рискнул выкурить этот гриб, потому что как-то так курю постоянно бийский беломор, либо астру, либо луч. Вот, то есть мне как-то этого достаточно.

0: вот, соответственно, у меня два вопроса. Первый к Алексею Юрьевичу.
1: Да-да, пожалуйста.
0: Чего брать, а главное, чего не брать из всяческого охотничьего снаряжения с собой? И второй вопрос, соответственно, к Михаилу Бенедиктовичу. Какие документы нужно вот на эту тему оформить?
2: Ага, спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что сперва, наверное, практический совет даст Алексей Юрьевич, что брать и что вообще не брать. Что не брать?
3: Значит, ситуация такова.
2: Именно в зимние месяцы.
3: В зимние месяцы. Да, в зимние. То есть летние никак не относятся. То есть летние месяцы предпочтительно там...
2: Ну, это мы просто еще ближе к лету соберемся.
3: Да, сейчас уже, в общем-то, зима ближе, чем лето, как минимум. Значит, по поводу, то ли, коль уж вы собрались поохотиться в зимние месяцы, значит, вам я советую брать какие-нибудь такие вот специально приготовленные для этого предметы, как то, по списку. То есть, если у вас есть какое-нибудь оружие, то если у вас хватит смелости его увезти в каком-нибудь самолете или вертолете, то, пожалуйста, берите все что угодно. Вот. Значит, если у вас есть обрез, с которым в бытность такую ходили кулаки, то его не берите. Вот. То есть это к разделу тех предметов, которые не брать. Значит, не берите с собой утюг, не берите клещи, не берите бензопилу, потому что это три самые ненужные в данный момент вещи. Вот видите, стихами даже заговорил, потому что как-то чувствую, что звонит человек, который как-то так...
2: Поэт.
3: Ну, поэт, ну, yeah. Вот. То есть поэт охоты, поэт тайги. То есть я думаю, что... Мы с вами свидимся. Вот. А далее, значит, то, что нужно...
2: На канатной дороге.
3: Вот. Ну, и там, кстати, интереснее всего. А далее. Значит, лыжи. Если у вас есть лыжи, возьмите с собой лыжи. Но, чтобы лыжи удобнее ходили по снегу, надо купить специально 4 лыжины, то есть как минимум 2 пары.
2: То есть, чтобы склеить,
3: да,
2: что ли, поширше?
3: Да, кстати, Александр, вы же знакомы с этой ситуацией.
2: А еще... можно отодрать ролики от скейтборда?
3: Но
2: вместо
3: это...
2: лыж легко.
3: Нет, это уже получится эти самые снегоступы.
2: А, извините,
3: но в то же время,
2: извините,
3: самая главная тонкость — это не надо брать лыжную мазь. Это, опять же, в тот список, которые вещи не берут. Надо купить 16 кроличьих шапок. Ну, если у вас немножко больше денег, то купить 16 лисьих шапок. Разорвать их в клочья, а потом эти клочья приклеить аккуратнейшим образом, самым-самым таким, наклей. Прям к лыжам, чтобы снег не прилипал. Он будет забиваться, конечно, то есть вам будет тяжело идти, но вы не провалитесь в сугробы. Потому что сугробы достаточно глубокие, порой до 6 метров.
2: Потом, кстати, эти же лыжи можно использовать как палате,
3: да,
2: чтобы спать.
3: Да, и как палате, и как кроватью. Вот, если вдруг доведется вам с собой взять боевую подругу-охотницу, вот, которая будет оруженосцем, то, в общем-то, даже как-то так и это достаточно комфортное такое меховое ложе, то есть по типу тех, которые вот мы смотрим иногда с вами в каких-то телевизионных передачах.
2: Сериалах,
3: да. Да. Вот таким вот образом выглядит.
2: Что касается, скажем, каких-то украшений, вот косметика, там, понимаете.
3: Ну, в принципе, можно, да, немножко взять в этой самой зубной пасты, немножко взять, что еще, ну, чтобы зубы вычищать. Вот, затем солнцезащитные очки можно не брать. Ну, или взять один такой, чтобы одно стекло стояло, потому что, коль уж вы охотник, целиться удобнее. То есть с левым глазом очки должны быть. Вот, каску нужно взять обязательно мотоциклетную, потому что зимой замерзшие шишки, они могут просто-напросто, если
2: травмировать.
3: Вы... Да, травмировать голову, и несмотря на то, какая там на вас будет надета шапка, кепка, там, что угодно, она, шишка, может вам просто проломить голову, это, в общем-то, болезненно. А там, как известно, с больницами проблемы.
2: Больницу, да.
3: Вот.
2: И
3: значит,
2: со связью тоже, чтобы докторов,
3: да,
2: призвать на помощь.
3: Докторов не вызовешь.
2: То есть только нужно лезть на сопку и кричать «Help me!»
3: Вот,
2: махать каской.
3: А, кстати, это знакомый позывной для Йети, и поэтому последствия могут быть самые разнообразные.
2: Йетина баба, она как бы тоже...
3: Она ведь скажет, опять ты, елки-палки, вот таким вот образом.
2: Да.
3: То есть и вот такие вот нюансы. Вот.
2: Понятно.
3: Подробности можно узнать, в общем-то, здесь, у Александра, прямо на «Эхо Москвы», вот,
2: да,
3: без всяких подробностей.
2: Просто
3: мы вам даже факсом просто сбросим список нужных и ненужных
2: и
3: вещей.
2: Нужно.
3: Но самые ненужные вещи — это утюг, бензопила и клещи. Это как минимум. Вот.
2: Правильно. Теперь, что касается документов, этот вопрос к Михаилу Бенедиктовичу. Какие нужны,
3: да,
2: документы вот, для того, чтобы там быть?
4: Ну, в первую очередь, загранпаспорт не нужен.
3: А
4: достаточно будет общегражданского российского паспорта. По адресу денежный переулок, дом 8, вы можете обратиться в представительство МИДа Республики Алтай. Второй этаж, 8-я комната. Вам там, в принципе, все расскажут. Но мне, на самом деле, будет нетрудно повторить.
3: А консула звать Бахакытов...

0: Кузьма Евгеньевич.
1: Это Бахатов, мой... Кузьма Евгеньевич, да, отвечает за это.
0: Он, да, Бахатов, он, Кузьма Евгеньевич. Выдать фотографии.
2: Выдать авиза, разрешение на ввоз рублей. Потому что, ну, рубли хоть и возишь, хоть, в общем-то, нет, но сколько ввез, столько и вывезет. То есть так вот. Надо аккуратно, аккуратно.
0: Четыре фотографии 3х6 и две фотографии 10х12.
1: Если, вот, кстати, не будет Бахакитова Ильи Евгеньевича, можно спросить Кузьму Евгеньевича, это его брат, не менее компетентный. Или Сергея Евгеньевича Бахакитова. Это еще один их брат. Ну, в общем, спросите просто кого-нибудь с Бахахытовым.
0: Вот там вы заплатите единовременную пошлину за въезд и единовременную пошлину за выезд. Это в размере 24 960 рублей.
2: Нет, простите, на въезде 8 300 рублей, а на выезде вот именно та вот сумма.
0: Простите, да? Это в том случае, если вы на месте оформляете все. А если вы, да, оформляете все это в Москве, вы
2: платите... да, это дороже, да, посредники, жулики. Да.
1: Жулики, Бахахытовы. Клан Бахахытовых.
0: Это единовременная пошлина за весь въезд. Так вы будете экономить 6 345 рублей за каждый день.
2: Да.
0: Это очень немаловажно для наших неимущих граждан.
2: Адрес, адрес. Нужно повторить.
0: Денежный
2: адрес.
0: Переулок, 8. Дом 8.
2: Да.
0: Второй этаж, 14-я комната, и имя, фамилия, отчество.
1: Простите, третий этаж. Извините, я попал. Вот, да, третий, да, этаж, да.
0: Да, да, да, там совершенно верно. Надстроили уже третий этаж,
1: и,
0: а не перед на третий этаж.
1: И в том, дом номер 11, дом 8 сейчас в капремонте. Но это вот только что мне референтка подсказала. Дом 11.
2: Угу. Да. Вот. Поэтому вот все посольские такие консульские дела, консульские сборы, это, в общем-то, для удобства, в общем-то, делается
1: только
2: все
1: граждан.
2: Здесь. Ну, да, что же, еще, кстати, один, декларируется, да, на вывоз. Без пошлины из Республики Алтай вывозится буквально 5 шишек, вот, если вы что-то там в желудке вывезете, там, предварительно как-то так, то это, в общем-то, да, а уже пошлина там, ну, по-моему, $1 за шишку, то есть это если увезете ведро шишек, которое вмещает себя 116 шишек, то вот, в общем-то, и считайте, математика простая, да, прямо, да, для 2,5 класса.
1: Что касается вывоза золотого корня, когтя медведей, моральевого рожика, это то вообще
2: это,
1: запрещено.
2: Это строжайшая контрабанда, да, и я вез это, в общем-то, ну, с риском для жизни, не для здоровья, то есть это карается. Да.
1: Да.
2: Тем не менее,
1: плюс основываясь на том,
2: да,
1: что
2: Александр, кстати,
1: знает, да,
2: вот, в общем-то, вас многие знают, это очень приятно, что и мне, в общем-то, в данный момент приятно общаться с вами, беседа замечательная.
1: Взаимно.
2: Да.
1: Взаимно.
2: Я думаю, коготь, который вот принадлежал ранее убитому медведю,
1: да,
2: вот, то есть он, я думаю, украсит достойное место там в вашем интерьере, там где угодно.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: либо, я... либо в катере, либо на яхте, вот, где-то вы его на нужном месте закрепите, то есть это своеобразный талисман. И еще я вам по секрету скажу, что у меня в самолет не пустили с моралями рогами. Вот, рогов 2 для вас и для одного нашего общего знакомого.
1: Кстати,
2: поэтому...
1: жуткий произвол.
2: Да, то, да, да.
1: Они пускают в самолет.
2: Нет, видите ли в чем? Я вез на починку крышку от двигателя.
1: Зелковского.
2: Да, вот крышка была. То есть заменить. Мне просто прислали не ту. Сломался автомобиль. И крышка там такая вот. Оказывается, в крышке все дело. То есть дело крышка.
1: Это вот потому, потому, да, что вот мы тогда и так и это самое, да, получился этот казус
2: именно...
1: с Марией. То есть Мария,
2: да,
1: кстати, до сих пор, я так знаю, под часами все так и ждет.
2: Это вот как вот...
1: Да, вот она под часами, ее все видели, говорит.
2: Это тот будильник.
1: Да, да.
2: Бог ты мой.
1: Представляешь?
2: Вот. Поэтому меня просто, мне таможенники сказали в городе Горно-Алтайске, говорят, а что у вас в руках? Я говорю, вот это рога, а вот это крышка от двигателя. Они говорят, давайте что-нибудь одно. Потому что за один раз нужно вывозить только одну единицу. Либо рога, либо вот это вот.
0: Простите, Алексей, а что у вас на голове, они не спросили?
2: У меня на голове обычный головной убор в виде монтажной каски, кстати. Я ее оставил сейчас в данный момент у рефери, вот у референта. То есть она обещала ее подеколонить.
1: Подеколонить, кстати, начистить вот этим...
2: Канифолию, и, да, немножко туда вот как-то эссенции.
1: Ну что же, последний на сегодня телефонный звонок.
2: Да,
1: ваш вопрос,
2: да,
1: нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Дело в том, что я со своим другом собрался поехать на экскурсию, нас интересует такой вопрос. Как вообще там с бабами, и вот были ли замечены случаи, и вообще принимали участие ваши гости в каких-то сексуальных оргиях с местными аборигенами, вот, скажем так, и если это опасно для жизни, стоит ли брать с собой какие-то контрацептивы?
1: Понятно. То есть вас интересует так называемый секс-туризм?
3: Да, и возможно, если как бы... брать с собой или их не брать, или там можно в местных аптеках...
1: Это понятно, понятно. Вопрос понятен. Просто у нас совсем мало времени. Спасибо. Действительно, если люди едут как туристы, какова там ситуация с публичными домами, с проституцией в тайге в том числе? Или только к Йетевой бабе?
2: К Йетевой бабе, в общем-то, недоступно. С проституцией в тайге тяжело. Коль уж некоторые нюансы возникают, то это как-то так влетает в копейку. Вот. То есть вас попросят копейку, а у вас ее с собой может не найтись элементарно. Вот. С контрацептивами, в общем-то, беспроблемно. В аптеках все в наличии, в ларьках тоже. Естественно, не в тайге. То есть,
1: а в крайнем случае, да. Давайте уж прямо скажем, что просто спросите у местного населения, можно
2: где-то
1: воспользоваться...
2: Где-то у вас оргия.
0: Ребята, за шестой сопкой.
1: Нет, там можно просто есть. На самом деле
0: можно
1: воспользоваться хвостиком морала. Это маленький катышек, это лучший контрацептив таежный. Вот, а о методе его употребления мы, наверное, расскажем в следующий раз.
2: Да, просто при моей следующей встрече с вами, потому что улетать...
1: Просто рейс. Спасибо вам, уважаемый Алексей Юрьевич, и вам, Михаил Бенедиктович. Я думаю, что наша встреча не последняя.
2: Да, это вот, хороший почин, в общем-то, да, потому
0: каламбур
2: что...
0: Каламбур не за горами, вернее, не за сопками.
1: Да, а я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня были исполняющие обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат на Михаил Бенедиктович Топтыш и Алексей Юрьевич Грищенко, уйменский леспромхоз, человек, который его создал и работает там долгие годы, при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. До свидания.
2: Спасибо, спасибо внимательным слушателям, спасибо всем за звоночки. В общем-то, это была достаточно плодотворная, интересная беседа. Вы почерпнули массу полезных и нужных вещей, массу совершенно такую, то есть это совершенно раритетная информация, это для самых любознательных, для самых интересующихся вообще истории.
0: Для самых стойких.
2: Да, именно вот за это-то мы вас всех любим. Слушайте «Эхо Москвы». Спасибо, Александр, Саша. Да, спасибо вам большое, как чой-чой. Замечательно.
1: Классно, и вам спасибо за коготок.
2: Вот. Ну, а нам-то коготок коготку рознь. Вот, ну что ж, прощаемся с вами. До свидания. Мы еще увидимся в эфире, пообщаемся с вами в мою следующую командировку. До свидания.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: И мы начинаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. Сегодня это профессор, доктор юридических наук, председатель Российского общенародного союза Батурин Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Только Александр Сергей Николаевич Батурин, потому что Батурин, это он был почти однофамилец в администрации президента. И нас частенько путали.
0: Прошу прощения. А он как вот сам по себе Батурин, достойный человек, чтобы вот вас с ним путали?
1: И политик, и космонавт. Так что и к тому же доктор юридических наук и профессор, поэтому мы не ревновали друг друга.
0: И, соответственно, сразу возникает такой вопрос. Дело в том, что недавно, проезжая вот на озеленение, которое мы проводили по Волоколамскому шоссе, я обратил внимание на пирамиды, вот, которые там воздвигли. Огромное количество паломников приходит туда. Людей можно понять. Людям нужна панацея. Да. Но, вы знаете, я обратил внимание, что именно около вот этого места происходит огромное количество ДТП. То есть те, кто проезжают, они, естественно, смотрят, начинают невнимательными быть на дороге и врезаются. Вот парадокс. То есть люди едут туда искать облегчение. Ну, имеется в виду морального, конечно, какого-то облегчения. И в результате происходят этакие поломки. Тем не менее, что привлекает людей в этих пирамидах? Ну, известные, да, известны такие факты, что подвешенный кусочек рыбешки, к примеру, вот в центре пирамиды, никогда не портится. И вроде бы как сама геометрия, вот эта геометрическая форма, создает прекрасные условия для выживания в ней, попросту говоря.
1: А я уверен, Александр, что геометрия – это для нас, для сегодня живущих, еще не до конца разведанное явление. Я, может быть, вы меня обвините, что я склонен к математической мистике, но я действительно верю в магию цифр. И ведь это и наши предки очень значительное, очень большое внимание уделяли цифре, уделяли геометрическим формам, геометрическим символам. И человек – это существо образное. А образ – это прежде всего или круг, или квадрат, или треугольник, или многоугольник, или какие-то другие геометрические формулы. Поэтому, когда говорят о пирамидах, для меня здесь, не скрою, больше вопросов, чем ответов. И не в плане того, кто построил египетские, а в плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
0: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
1: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
0: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то. И люди останутся, как говорится, вот наедине со своими болячками. Эти болячки резко обострятся. Может быть, это, попросту говоря, некий неестественный стимулятор вот благостности состояния человеческого тельца.
1: А почему ж неестественный? Самый, что на есть естественный, ведь человек, он живет среди мифов. И если какой-то даже миф, если отвлечься от реальности закономерных каких-то результатов воздействия пирамиды, а сказать, что это все вымысел, но даже если бы это был вымысел, и он помогает кому-то выздороветь, помогает кому-то даже уйти в вечность, но уйти спокойнее, безболезненно, уже за это мы должны быть признательны. И тем, кто строит пирамиды, и тем, кто их пропагандирует.
0: Может быть. Но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут строю себе коттеджик. Я вам показывал планы, карты. То есть, там нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли, наконец-то, наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду. У него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
1: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
0: Вы знаете, я, в принципе... не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостные чувства именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволец, естественно, и сажали их на долгий срок в... предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, значит, в кеглю может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамида женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну, вот представьте, да, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
1: Нет, но углы появились с вот началом цивилизации, что бы мы там ни говорили.
0: Вот а кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
1: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет. Это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрт и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это... условия жизни.
0: Ну, ласточкины гнезда. Почему птицы свободные?
1: Да, почему человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы, жил бы в таком же гнездышке, как она.
0: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
1: Они там... вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
0: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
1: Так, а может, они жили в других пирамидах, типа чумов.
0: А, вот...
1: Конечно. Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
0: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
1: не
0: комнату?
1: Не надо Тарзанов воспитывать в 21 веке.
0: Нет, ну, естественно, мы не сможем сейчас, надо. К сожалению, такие эксперименты делать.
1: К счастью. Да. Тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом... Бог весть, чем закончили.
0: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? Вот даже вот перегородки там. Это капитальная стена, он спрашивает у меня, приходит, говорит, капитальная у тебя стена? Ну, когда я продавал, знаете, что я риэлтор, то все. Я говорю, нет, можно ломать. Он, я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую. То есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга – это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг – ведь это же ограждение от всей нечисти.
0: Да,
1: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что, я думаю, давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
0: Ну, а вот если бы вам сейчас, ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье. Вот в идеальном виде...
1: Несколько лет этим занимался. Вот и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
0: да нет, мы-то не только продаем. Мы же не это.
1: Но вы правы, что... И я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с прихожей там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот... Ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И... Тут должна быть большая палитра вариантов.
0: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да. Ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
1: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что...
0: В общем,
1: но невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма – это действительно... Давно уже художниками и не только художниками проанализированный спектр чувств человеческих, какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же, ну, старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета, хотя на самом деле это идентичные по весу вещи.
0: Типа белый полнит, черный...
1: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки, цветы, которые она любит. Вот
0: да,
1: одни
0: да,
1: и те же
0: да,
1: каждую
0: да.
1: встречу.
0: Да, есть такое.
1: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
0: Ну, в принципе,
1: под
0: цветы это как язык даже. Это же можно.
1: Да,
0: то есть практически человек дарят цветы, дарят язык. Он говорит, что.
1: Язык цветов это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят, вот салатовый, вишневый, там голубой, синий. Ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
0: Конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Цвет, который тоже необходим в повседневности, чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
0: А вот, Сергей Николаевич, как, по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там, кусок мяса или пачку пельменей. Вот,
1: честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
0: Они, кстати, не бегали. Они были дико трусливые, наши предки.
1: Ах, они копали ямы, вы хотите сказать? Нет, когда несчастный мамонт свалится, там добивали.
0: Я подозреваю, что они были, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстленный. Как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
1: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
0: Никуда.
1: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
0: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо вот ляжки?
1: Я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента. Я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он с высоты хозяина дома, главы, иногда вот делает такую любезность даме.
0: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принесет цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот,
1: вместо зарплаты, да. Она должна убить его, как минимум, на второй месяц.
0: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да, реально? Ведь политики это не есть даже строительство, это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да, и даже, может быть, не экономика, а это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной, то есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты, это, как инопланетяне, вот одни марсиане, другие вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
1: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель человечества – это воля женщин. На втором месте я бы поставил человеческую лень. Это действительно двигатель прогресса. И если бы нам всем не хотелось что-то делать проще, с меньшими затратами, мы бы не создавали и не изобретали все эти столетия ни машин, ни самолетов, ни даже колеса. Но если говорить вот о политике, то помимо того, что за всеми делами в политике стоят женщины, даже когда их прямо нет, даже когда идет битва мужиков,
0: все равно,
1: в битве честолюбия стараются выглядеть лучше в глазах своей женщины, своей дамы. Ведь что ни говори, пусть не все у нас сегодня Дон Кихоты, но ради своей Дульсинеи каждый мужик идет зарабатывать на хлеб.
0: Да. А вот, может быть, стоит все-таки серьезно заняться сменой, скажем так, этических норм?
1: Не стоит. Не стоит. Вот это не стоит. Потому что смена этических норм – это худшее, что может быть. Нормы формировались тысячелетиями. И когда мы сегодня начинали бы говорить, что на самом деле подлость – это синоним героизма, а героизм – это нечто хуже трусости, то человечество просто бы погибло в смешении понятий. Поэтому я за то, чтобы вот эти фундаментальные камни нашего общежития на земном шаре сохранялись.
0: Ну, а хорошо, а представьте себе вот абсурдную такую ситуацию. То есть, например, мы введем в норму предавать. То есть каждый будет знать, что любой его товарищ может его предать, настучать и ввести это, попросту говоря, именно вот, в норму.
1: Вот, я поэтому и говорю, что не посягайте на основы.
0: Нет, вот, а вот давайте спрогнозируем, что нет, может нет, быть, если нет, в таком нет, случае.
1: Ну, это то же самое, давайте мы мечтать о кошмаре.
0: А-а-а. Я вот так не думаю. Я думаю, поскольку предательство находится внутри у каждого человека, просто все зависит, как говорится, от цены.
1: Один вот дает ему ход, а другой его душит в себе, да, не выпуская наружу. Вот и все. Как и любое качество. Ведь в любом человеке ну, все богатство эмоций. Но один человек живет в тоске и холе, он скучный, он от безысходности порой даже кончает жизнь самоубийством. И я уверен, никогда не слушает ваши радиопередачи.
0: Нет.
1: А другие люди, они живут каждый день радостно. И вот это правильный принцип. Но призвать их всех, вот давайте мы сейчас раздвинем другие эмоции, раздвинем другие ощущения и выпустим на волю джина предательства. Да вы что, это человечество закончится на второй день.
0: Так, Сергей Николаевич, не обязательно даже джина предательства, а вообще всех джинов, и светлых, и черных.
1: Нет, если мы с вами захотим, чтобы человечество покончило самоубийством, это, как говорится, один из вариантов. Но я-то хотел бы, чтобы и мы, и наши потомки многие века еще продолжали существовать на планете.
0: Это конечно. Вот представьте себе, например, мужчина и женщина создают семейную ячейку, да? У них сразу идет договор. Давай так, типа, договоримся. Вот если что-то не то, там, друг другу говорим только правду. Вот там, что-то там не понравилось одному из нас, как есть. Вот прям вот говорим в лоб, да? И, кстати, очень немногие пары, вот если такая договоренность имеется, ее сохраняют на всю жизнь. Рано или поздно начинают появляться недомолвки, да, какие-то скрытые желания.
1: Я, честно скажу, никогда не поверю, что можно вот так тупо, прямолинейно всегда говорить только то, что, на твой взгляд, есть реальность. Потому что есть такое понятие, как деликатность человеческая.
0: А вот, может
1: быть, не надо человеку говорить каждый раз, что он дурак. Иногда надо сказать, что, вы знаете, вы не совсем умно себя повели. Тем более нельзя иной раз больному говорить о его болезни. Необходимо это, ну, что ни говори, о нормальной ситуации нужно жить так, чтобы не причинять другому боли. Даже если это иногда требует промолчать, не
0: хорошо,
1: сказать правды.
0: А как же вот
1: такой... врать не надо, я согласен. Вранье – это вообще недопустимо не должно быть. Но жизнь вот приучает, что правду говорить, наверное, надо не всегда.
0: А вот вы сами не встречались никогда с такой ситуацией, что вы, например, говорите какому-то человеку, который в вашем присутствии с кем-то третьим, на ваш взгляд, ну, обошелся немножко рисковато. И вы говорите, ну что ж ты, дескать, так, что ж ты так поступил? А он на это отвечает. Если бы мне этот человек был безразличен, я был бы с ним вежлив. И я бы соблюдал вот как раз этот самый этикет. А поскольку он мне не безразличен, я считаю, что я ему сказал, да, это в резкой форме, но он об этом задумается.
1: Знаете, это на самом деле, я считаю, нормой поведения, потому что именно человеку, который тебе не интересен, ты можешь любезно сказать что-то общее и лишь бы отвязался.
0: Да, типа до свидания. Да,
1: вот. А вот между друзьями, настоящими друзьями, конечно, доходит до жестких каких-то иной раз выяснений отношений, но ибо у них откровенность должна быть принципом.
0: А у мужа и жены, значит, не должно.
1: Почему? Почему? Да. Но у мужа и жены это вот откровенность не должна переходить в мелочное выяснение, кто же сегодня моет посуду с битьем последней.
0: Так вот это происходит из-за недомолвок, как правило. Вот он там где-то шлялся.
1: Ну, можно мне с вами согласиться? Недомолвки — это худшее, что может быть. Так потому вот, что здесь должна быть я всегда вот за то, чтобы была ясность.
2: Конечно.
1: Иногда... Иногда это болезненно и неприятно, но, по крайней мере, нет никаких оснований для нарастания взаимных заблуждений. Почему вот, когда меня судьба забросила в ту же политику, это произошло для меня и стихийно, и в то же время как-то не было большой неожиданности. Я просто, несмотря на любые времена, 70-е, 80-е, там, годы, но с трибуны или в обществе, или на кухне, или один на один, или перед большим числом людей говорил с одинаковых позиций. И меня не нужно было мысленно тут же соображать и что-то прятать из своих взглядов. И в этом отношении даже со своими политическими оппонентами, когда я встречался, я говорил, давайте выясним отношения. У нас не должно быть иллюзий, что мы с вами разных взглядов, но у нас одна страна. У нас, по большому счету, один интерес – сделать жизнь людей лучше. И вот, исходя из этого, давайте выстраивать, в чем мы можем договориться. В чем мы можем друг друга понять. И это относится и к бытовым ситуациям, когда люди хотят строить семью, строить свой быт благополучно. Они должны стремиться к пониманию, не к торжеству своей точки зрения, которая, как правило, на второй день может быть и тобою признана чуть-чуть ошибочной.
0: Ошибочной, конечно.
1: А к тому, чтобы понять другого.
0: А я вот сегодня перемещался вот как раз в сторону радиостанции, и там... Ну, такой лесочек у меня, иду через лесочек, слышу, навстречу кто-то шлепает тоже. Ну, я так посторонился, мало ли кто, думаю, смотрю, навстречу, значит, прохожий идет, как говорится, неизвестный. И я так в сторонку, и он в сторонку. И чувствовалась какая-то не то, что враждебность, а чувствовал, что вот он насторожен. И, в принципе, естественно, и я тут насторожился. И когда мы уже разошлись, то есть он ушел туда, а я, значит, дальше пошел, я подумал, идиотизм какой. Ведь, в принципе, мы, да, жители одной страны, мы, соответственно, вместе участвуем в экономических во всех процессах. То есть, по сути, мы должны были там пожать друг другу руки, сказать «Здравствуй, дружище». Там, а вот я, кстати, вспомнил добродушных шведов, да, вот, которые друг другу улыбаются. И у нас вот, ведь...
1: Вы знаете,
0: да.
1: Я буквально неделю тому назад был в Тирасполе, где отмечалось десятилетие Приднестровской Молдавской Республики. И после всех торжеств вечером мы вышли на улицу. И тысячи людей шли по улице, просто гуляли. Просто заходили в кафе, какие-то вот ресторанчики, какие-то там развернутые были столы колхозов, или сейчас они акционерные общества, там и прочее, прочее. И мы вспомнили, что вот так и в России центральной, и в Сибири, и здесь в Москве лет 10-20 тому назад ходили в 20-21 час, в 22 часа по улицам. Спокойно. Не думая о том, что с тебя снимут шапку или отберут сумку, да, что тебя там еще и стрелять будут. Вы, наверное, согласитесь, были времена, когда у нас милиция ходила без пистолетов.
0: Были, действительно были.
1: И,
0: скажем, а об этом так, мало кто помнит. Вот молодые, они вообще не врубаются.
1: Изменения пошли здесь не в лучшую сторону в нашей жизни.
0: А в чем причина? Вот вы же, так сказать, находитесь вот там, да, вот вы у власти, судя говоря. Неужели
1: я прошу прощения. Я сейчас занимаюсь политикой, не занимая никаких государственных постов, но вместе с коллегами, часть из них депутаты, часть разных уровней, часть работает в других организациях. Мы, конечно... добиваемся определенных целей. Целей, которые должны были бы улучшить жизнь в нашей стране. Но почему произошло ухудшение за эти
0: годы? И в какой момент? Вот было бы интересно узнать, вот на ваш взгляд, когда вот этот рубежик был? Когда действительно, ведь если сейчас человека выдернут из 73-го года сюда, да он с ума сойдет вообще.
1: Вот
0: просто.
1: Если говорить обобщенно, то вот таким рубежиком был период, когда в нашей стране стали считать нормой пляски на гробах, выпуск всех джинов из бутылки и попытки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки с перечеркиванием наших особенностей, наших традиций. То есть это действительно внутренний кризис советской экономики, который стал достаточно очевиден уже к середине 80-х годов. И полный социальный нигилизм, социальная апатия, которая в конце перестройки привела к краху Советский Союз. К тому, что его противники с торжеством развалили великую державу, а большинство людей осталось дома, этому не препятствуя.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: отсюда вот. А потом мы удивляемся, почему у нас уличная преступность и жуткая коррупция и все остальное переплевывает сегодня, превосходит все мировые рекорды.
0: Ну, а вот получается вообще такая картинка безрадостная. То есть, значит, холодную войну продули конкретно, да?
1: Ну, я бы не сказал, что она закончилась. Мы проиграли несколько ключевых сражений, в том числе и разрушение Советского Союза, да, и разрушение нашей обороноспособности. Но война холодная, давайте говорить правду, она продолжается. И против нашей страны она сегодня идет как никогда. Это видно и отношение Запада к попыткам Путина занимать патриотические позиции. Это в борьбе за нынешнего президента, в борьбе за тот курс, который он должен проводить.
0: Вот ведь это же вообще очевидно. То есть и ребенку видно, и хвалят они нас, дают эти бесплатные кредиты. Ну, например, Михаилу Сергеевичу, да, когда он их устраивает. Вот,
1: Я в 92-93-м, да, бывая, допустим, в странах, которые находились под санкциями со стороны западного сообщества или даже в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, например, в Ираке, в Югославии, констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньший урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
0: Но ведь, смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот, на мой взгляд, они...
1: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
0: Вот, пожалуйста.
1: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
0: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
1: Это не то, что сложно, это невозможно.
0: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там, тоталитарную телевизионную систему, как были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
1: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
0: Да.
1: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например, или еще что-то, то общество... Ну, я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
0: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
1: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности. За слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
0: Нет, они мне не коллеги.
1: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
0: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
1: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то. Я говорю, да не надо мне, что ты считаешь, ты расскажи, вообще, что случилось.
0: Да, вот совершенно верно.
1: Что ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... У тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
0: Да, за меня, дескать, не надо ничего. Совершенно верно.
1: К сожалению, вот до сих пор вот эта манера провелась, вот это менторское получение...
0: Типа я тут сижу, я тут, да.
1: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться, и речь идет о культуре средств массовой информации.
0: О культуре подачи этой информации.
1: О культуре подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка. Потому что, когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг, или там еще вот эти... Когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему Башкортостан, там еще что-то такое. Ну, думаешь, господи, мы же русские люди-то все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
0: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
1: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий и могучий.
0: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
1: Почему печально, Александр? Это не просто не печально, это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
0: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
1: Нет. Я опять не соглашусь. О престиже нужно думать. Потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
0: И правильно. Простите
1: меня за терминологию.
0: Совершенно, совершенно согласен.
1: Обслуживание то одного олигарха, то другого. Смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле. Ну, это уже не журналистика, это уже...
0: Матрасик, ну, называется.
1: Что-то такое.
0: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью вот преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать, а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
1: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий, он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
0: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
1: Ну, если вот за что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
0: Культов, конечно.
1: Но если человек заслужил своей позицией, своей линией, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда, да, тогда это грустно, тогда это смешно.
0: Да, но, к сожалению, не все это понимают. Вот что плохо. Это опять же, возвращаясь вот к свободе слова, вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да, а то, что людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение, то есть что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать
1: это. Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи, в результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего такого не бывает.
0: Грузят, конечно.
1: У нас ведь перестали показывать... Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
0: Может быть, их нет уже? Вот, может быть...
1: Вы знаете, есть.
0: Какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
1: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
0: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, ну, на каком-нибудь поприще.
1: А когда вот, допустим,
0: да,
1: засуху? Ну, вот, допустим, у нас вот в Омской области есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в какой-нибудь репортаж. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на большом празднике. Хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска. И по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилась в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это, и надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И, о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
0: Кстати, вот подача информации, вот меня еще возмущает вот в новостях из Чечни, то, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
1: Александр,
0: сказать,
1: уже то, что им дают эфир, это называют, бред, это антигосударственная деятельность.
0: Конечно,
1: я не буду
0: конечно.
1: Критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории
0: целиком,
1: Чеченской Республики.
0: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот вы согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
1: Но...
0: В

0: живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет, в 19 веке, численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в 2 раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война, но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, рядышком у Ярославля, такой, да, у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. Это нужно исправлять.
1: А вот скажите, вот такой банальный тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? Вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьян. Это действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
0: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
1: Он спит, конечно, получается.
0: Но на самом деле это огромная социальная беда. Деревня, вы сами совершенно правильную вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
1: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
0: значит, вот здесь, опять же,
1: понимаю.
0: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
1: Не согласен.
0: Вот, это никого не будет интересовать.
1: Потому что я наблюдал. Я это видел своими глазами, что происходит сейчас.
0: Когда в городах перестанут подпитывать из-за рубежа, в деревнях еще будет что есть. И в этом отношении вот я действительно только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 3-4-4,30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
1: Нет, конечно. Не видел.
0: И, допустим, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0,5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5-6-7 рублей?
1: Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью.
0: Только что мною виденное. Я бывал и в Костроме, и в Волге, но бывал раньше. Я говорю только свежее.
1: Надо будет вас вывести в Смоленскую область, именно в те места, куда редко кто заезжает.
0: Год назад вы
1: ужаснетесь. Да, и как вы ее нашли? Вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще.
0: В этом отношении можно любую другую область приводить.
1: Конечно. Я беру то, что ближе.
0: Вы знаете,
1: какое молоко?
0: Правда, многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму,

0: или еще что-то.
1: Ну, нет. Ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
0: Есть и такие хозяйства, согласен.
1: Ну, их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
0: Александр,
1: у них света уже нет.
0: Не только на деревню, вы посмотрите на заводы, которых тоже нет.
1: Согласен. Я вот недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
0: Проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час X, их нет.
1: Растащили.
0: Растащили, разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
1: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза разбилась. Ну,
0: грустно все
1: грустно.
0: Это.
1: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация. Я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди. Там семьи находятся в критическом положении. Одобряю, что им дали денег там, да, по тридцатке. Ну, то есть это очень правильно, да? Но при этом, то есть эти люди, они служили. То есть они служили, грубо говоря, в армии. А вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы. И как-то
0: я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
1: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там, торговал матрешками, там, через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, ну, как бы не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром, да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там у президента, у окружения. Ну, как? Они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать: друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие «слуги народа», да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. А здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Какие дачи? Никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
0: А какой срок?
1: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
0: То есть, и в идеале, то есть, поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Не, ну а как?
0: Нет, ну просто с точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше,
1: конечно,
0: чем хозяева.
1: Да.
0: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот... Когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом, вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский – это еврей, или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
1: пусть он хоть узбек,
0: это национальный капитал. Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв, или ну просто добыв деньги,
1: туда
0: вывозит их туда, да. Извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный, ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
1: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей, вот этим винтом, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. Откуда?
0: Скупать,
1: то есть украл.
0: Краденое, вы что?
1: Надо. О чем занимался Америка все это время? Извините. Нет,
0: тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
1: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
0: Вот это опять... Вот
1: украл у бабушки американской деньги, клади в российский банк.
0: Та бесовщина, которая не должна иметь места даже.
1: Привлечение капиталов.
0: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно на воровском, на чем то наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора сотен миллионов жителей России.
1: Именно потому,
0: и
1: что,
0: не нужно
1: потому
0: расшатывать...
1: что мы смиренные, нас и лупят.
0: Да,
1: вот
0: опять путаем божий дар с яичницей. Не надо. Потому что смиренное – это одно. Это безропотность, она недопустима. Когда вот, может быть, правда, я тоже недостатком должен своим отнести. У меня нет вот этой привычки, когда тебя ударили по щеке, подставь вторую. Я обычно даю сдачи. Но, к сожалению, действительно, часто покорность судьбе, она доминирует в общественных настроениях. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье.
1: Нет, тут речь идет не о зависти, это совершенно холодный, практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Вы что? Нет.
1: Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя, создают
0: вот. Поставляет. Да. Я за то, что. Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично. Вот,
0: значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну, а вот, что, а Александр, что, а что?
0: Вы, я... так, вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот, у них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот, ведь, ну, согласитесь, там это Америка, это же какая, какая там демократия, это же вообще фашистское государство, где сосед правильно стучит на соседа, где, да, да вообще отстой же.
0: Вот
1: помню,
0: там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику
0: не
1: Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. Да? Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит?
0: Конечно,
1: уже
0: у них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин, это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь если бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары? Эти доллары идут туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, они... бомбежка. О,
0: это не... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это они...
1: Это гоп-стоп.
0: Остановили развитие экономики.
1: Так вот, это же... Это
0: насильно же... ведь доллары в России никому не всовывают. Ну просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. А вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такое вот потеря кредита доверия к рублю – это просто результат глупости или это намеренно было сделано?
0: Для одних это глупость, но, конечно же, я уверен, что это стратегическая операция против нашей страны.
1: И значит, это люди, да, они были...
0: Это финансовая война, которая всегда была частью холодной. И в этой войне
1: тоже нам
0: проиграли, тоже нанесли тяжелое поражение.
1: Ну вот сейчас-то перспективы тоже печальные. То есть идет вот эта культурологическая война мощная. И ну, одно MTV чего стоит? Это же совсем печально уже. И,
0: эти
1: и тут-то проигрываем.
0: Не сегодняшнего дня. Эти перспективы, которые нам все эти годы как бы пытаются рисовать. А я считаю, что жизнь начинает меняться. И происходит определенное пресыщение вот этой массовой культурой атлантической. Еще не во всех слоях общества. И вот здесь, по большому счету, идет очень опасное состязание. Идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения. Но с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях, которая выросла на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как
0: когда
1: же
0: эгоизм... Же... Вот, Александр, вот да, я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но, в принципе, основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма. Эгоистичный. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас, вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм. Нет,
0: а вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четко грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то?
0: Понимаете? А вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, и вот в наших руках все, все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем, пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: Начинать надо с образования. Системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении, вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним, у нас был такой как бы официальный завтрак, утренний, и одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает настолько отличающейся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот учебники истории для средней школы, на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилии, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот, вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто
1: информационная война такая. Да, да.
0: И что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги, а учебники, авторский коллектив утверждает ваше Министерство образования. И тексты утверждает ваше Министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал, а на эти дает. Но ведь это наши граждане и соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыш вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор — это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. то, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Ну вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемого полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они тут предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ. И в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот, вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который
0: значит,
1: удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы они имеют такие проблемы, что Косово для них – это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялось уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет, кроме как к росту числа беженцев с Албании, что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная, я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему, потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и спокойно...
1: И на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните, соответственно, номер я вам напоминать не буду, это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку, нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ой,
2: здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашему гостю.
0: Давай. Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, вот надо понять прекрасно, что это проблема не только России, а всего земного шарика. Потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика. И проблема,
0: которая
1: здесь...
0: Может быть, не всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. Именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист, причем
0: черный. И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Угу. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: Но в то же время
0: бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свирепые.
0: Очень редкие.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии. Уже 100% англичанина редко встретишь.
0: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
1: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
0: И в чем эта идея?
1: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом скажем так, отборнейшим эсэсовцем, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
0: А зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям, мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
1: Да, да, мы к этому
0: потому придем. Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
1: И призывной возраст будет с 11 лет.
0: Нет, чепун вам на язык. Вы что? Здесь нет, вот давайте мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
1: Конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который уже прозвучал. Мне кажется, пришло время уже, наконец, послушать, что нам выкрикнуто из ночного города. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, если можно.
1: Доброе утро. Можно.
0: Еще доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Меня зовут Антон Валентинович Вареников.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину.
0: Пожалуйста.
3: Я полагаю, что Сергей Николаевич Бабурин, такую фамилию, как Валентин Иванович Вареников, это мой папа.
0: Очень приятно.
3: Я полагаю, что вы помните.
0: Конечно.
3: Спасибо. Еще раз, с добрым утром.
0: Спасибо, вам всего доброго.
1: До свидания, спасибо. Это была интересная информация.
0: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
1: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
1: Угу, давайте.
4: Вот по поводу его... высказывание по поводу расовой политики, там, СС и прочее, прочее.
1: Да.
4: Вот. А как это можно сделать?
1: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
4: Поточнее сформулировать вопрос могу.
1: Да.
4: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским, в других странах. Она была применяема.
1: Угу.
4: И то, что произошло с русскими, в других странах, скажем, в Европе, или в Германии, то же самое.
1: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали, извините, значит, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема-то насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
0: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
1: Ну, конечно, конечно. Само собой, это никак не разрешится.
0: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
1: А вот, кстати, насчет домостроя. Насчет домостроя.
0: Это святое.
1: Это святое. Но ведь действительно, это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
0: Не понял. Ну, теперь я вас не понял.
1: Ну как?
0: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
1: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
0: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
1: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой – это все в порядке.
0: Александр,
1: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
0: У меня 4 сыновей.
1: Да.
0: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой, конечно, это может быть не во всех формах современная, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями, чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
1: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную. Это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
0: Александр, да. Это всегда правильно. Вот. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей... Родители, дедушка, бабушка,
1: родители
0: или
1: согласен,
0: прадедушка.
1: Согласен.
0: Это безоговорочный авторитет.
1: Абсолютно
0: вот
1: согласен.
0: Только тогда это
1: я
0: будет
1: имею
0: порядок.
1: В виду, скажем так, возраст вообще. Почему ребенок должен, например, заведомо
0: если,
1: с уважением
0: если
1: относиться...
0: Ребенок даже можно оставить в стороне. Если юноша остается сидеть, когда к нему подошел и с ним разговаривает человек старше его, это уже говорит о невоспитанности.
1: Но мы не берем такие крайности, конечно. То есть он и при женщине не должен сидеть, это все понятно. Но возраст не всегда является, скажем так, критерием
0: конечно,
1: от авторитета.
0: Конечно.
1: Может
0: вот
1: быть,
0: это
1: человек пожилым червячком
0: давит. Я вам могу сказать, что да. Тут возраст уже играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и... За кем будет последнее слово?
1: Кстати, вот такая же ситуация вот, происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами. Да? То есть, если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек. Ему надо безоговорочно верить. Потому что плохих кто они берут.
0: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
1: Но это же плохо.
0: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр.
1: Да.
0: Вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить в то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было и иерархическим.
1: Я согласен, но все-таки вот такое безоговорочное уважение, скажем так, к возрасту, когда там устами старика там глаголит истину, вот с этим я не согласен. Да, вот мой ребенок, он должен уважать меня, но он не должен уважать даже своего учителя математики. Тот я всего лишь передает ему знания.
0: Я категорически протестую. Уважать должен. Но принимать слепо на веру, наверное,
1: вот,
0: нет.
1: Да,
0: а уважать должен.
1: Да, но как информационный источник. То есть для него этот учитель не должен быть прям вот таким, знаете, нимбом каким-то, как это часто случается. Потому что мы не знаем тайны жизни этого учителя данного. Может быть, он Чикатило там много, да, понимаете?
0: Не сотвори себе кумира. Вот, эту истину вот, да, тоже да. Надо помнить.
1: Совершенно верно. Ну, еще телефонные звонки тогда.
0: Пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, рассказывайте, не смущайте. Да-да-да, говорю.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня другое впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Троев, Егор Семенович, на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
1: Понятно, спасибо за звонок. Членолет, знаю, это чтобы, новое слово.
0: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
1: Ну, там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке
0: карабкаются. Тут, опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю понятно, о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину последние 10 лет только подтвердили.
1: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение, а дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
0: Вот ни в коем случае вот.
1: Нет, я зачитал.
0: Обобщать не надо. Ну, я вот просто хочу радиослушательнице возразить, ну, что делать. Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже... Ведь в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
1: Нет, но здесь вот волей-поневоле дедушку Тургенева можно вспомнить. Ведь поколение, так сказать, старшее, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот это 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
0: Старшее поколение оставило молодому великую страну.
1: Там в каком были состоянии?
0: Вот извините, а вот это претензии не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
1: А что
0: вы сразу умываете руки?
1: Да. Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески...
0: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
1: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, там что-то такое. Так, да.
0: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять – это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
1: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут
0: Александр,
1: как, вот,
0: мы с вами
1: как птички-канарейки.
0: Должны, мы с вами,
1: да.
0: Вот сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно: «Ой, дай бог, чтоб наши внуки отомстили нашим детям».
1: Вот так, да?
0: Так что все придет со временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшественников. Но... дай бог, чтоб по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
1: А вы своих лупите вот так, честно?
0: Вы знаете, я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
1: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого 4 дочки. Вот можете представить, это же вот я...
0: Мне трудно представить.
1: Это же трагедия.
0: А почему трагедия? Может, да, наоборот, все завидовать должны?
1: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых ЖНР.
0: Вот слово «приданное» меня греет, потому греет. Что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут... Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
1: Да, кстати, может такое случиться. Да, да. Но тем не менее, посмотреть сейчас вот ЖНР, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты ЖНРами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот. То есть какая-то... ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе,
0: Мне трудно себе представить.
1: Да мне тоже, но надо же наставить. Вот, представьте, но... что вот мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам деваться?
0: Парням быть легче?
1: Конечно,
0: вот сегодня,
1: легче,
0: когда
1: конечно.
0: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же Пионерской или Октябрятской, еще потом Комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где парень просто учился самостоятельности.
1: Да.
0: Принимать на себя ответственность, своими руками делать, строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет, вырастить поколение белоручек, поколение маменькиных или папенькиных сынков, это страшно, это опасно.
1: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
0: Ничего себе.
1: А чего? А что?
0: Александр,
1: а вы... как? А как? Они так и делают. А девочка значит, куда? Проститутка она идет.
0: Ну,
1: проституткой.
0: Да, вот давайте вот
1: а откуда
0: этих,
1: берут клиент?
0: Об этих формах заработков...
1: Нет, это... надо их признавать. Надо признавать, они есть.
0: А вот
1: они...
0: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас
1: нет,
0: делаете,
1: это не есть социальная
0: это значит,
1: пропаганда.
0: Приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
1: Ни в коем
0: нельзя.
1: Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. Вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Я говорю, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у Никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего
0: необъятного города... И что ответили?
1: Ничего не ответили. Сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню. Серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо, ну, дырку найти.
0: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
1: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
0: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
1: Ну вот как они оставались?
0: И все-таки их оставляли.
1: А сейчас вообще нереально.
0: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
1: Да, то есть тоже тут проиграли мы. Тоже проиграли.
0: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
1: Давайте послушаем звонок. Может, там
0: нужно что-нибудь.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да-да, говорите. Ну, не молчите же уже, да?
6: Алло, алло.
1: Да-да-да, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, да.
6: Это добрый вечер.
0: Доброй ночи даже.
6: Я вот очень прям уважаю, сказать, вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это вот не подскажете, такое прям отношение у вас к возрождению казачества, так как ведь они уже скупают, держали порядок в Чечне. Это вот приказать, что такое прям отношение, как сейчас, как бы, сейчас я вот...
0: Понятно.
6: Не волнуйся, извините.
1: Да ничего, ничего.
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо.
0: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество – это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности. И, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей. И казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработанный нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
1: И даже престиж появится.
0: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
1: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как ни странно, имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький, значит, да?
0: В этой... Я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты,

0: казачестве. Это действительно она чисто медаль под... такая Может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
1: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот, казачеству, хотя бы в плане...
0: Тут надо преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед, прадед, вот на чьей стороне он был в 18 году. Давайте вот это оставим историкам.
1: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
0: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
1: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Говорите ночи.
1: Погромче немножечко.
2: У меня как бы два вопроса.
1: Да.
2: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Зюганова, что он не извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, Говорухин, казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайки и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы такой честный человек, всегда говорите нам правду. Вы не скажете запах от брюка Венедиктова, как он испугался из программы «Заренко», развеял всю жизнь радиостанцию?
1: Понятно, спасибо. Я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
0: Что касается казачества...
1: Да, да.
0: То, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что, когда говорят, вот, принесите извинения за коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был, ну, орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, ну... Мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
1: Да.
0: Давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Там еще что-то такое. Можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией. Потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия в 1956 года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 1956 году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам.
1: Совершенно
0: почему
1: верно,
0: тогда
1: совершенно.
0: Венгрия не извинится вначале за то, что они вместе с Гитлером воевали против Советского Союза? Давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае I подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии, прошли по нашей нынешней территории.

0: давайте ведь мы же до абсурда дойдем.
1: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть вот...
0: Знаете, я в свое время написал сам письмо, в 77-м году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходят в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот, вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР, чтобы зато во всех уже справках было написано «Высоцкий, лауреат государственной премии СССР», там, и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще... констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо.
1: Да,
0: в этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
1: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его с современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть, каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно, вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны герои прошлого.
0: Чур
1: да.
0: меня, чур.
1: Да, нет, Александр, не нужны.
0: Ну что, герои нужны всегда.
1: Нет.
0: И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
1: Современные герои.
0: Именно.
1: Их же вот эти памятники вытесняют.
0: Да,
1: вот,
0: памятники. Вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека
1: да, сегодня...
0: находить, не терять. Ну, сколько можно воздавать только посмертно?
1: Так я имею в виду, что вот сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
0: Абсолютно неправильно.
1: Абсолютно неправильно.
0: Нет, потому что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться
1: вот
0: к нему.
1: Вот это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять, видите, сравниться. Вот, вы знаете, да как значит, я могу, да,
0: Александр,
1: молодой прапорщик.
0: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал... эталоном для общества. Вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату. И при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые». И это должно так и быть.
1: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди... Был же период, да, искренней веры вот в импел. Вот ничего. Ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70. Тут в серой бумаге можно было купить. А реально вот в импел мы получили в импел.
0: Грамота.
1: Да.
0: И вообще любое выражение признательности, оно...
1: А вспомните, переходящее знамя еще.
0: А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
1: А в комсомол не примут. Да, его не приняли, да, в комсомол.
0: Да. То есть вот, да, на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустынь...
1: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... поймите правильно, я могу ошибаться, но это некоторая форма психического нездоровья. Значит, человек, Александр, у которого отсутствует чувство самосохранения, нездоров.
0: Вы совершенно ошибаетесь.
1: Не знаю.
0: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию. Чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой приводит к тому, что вот в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
1: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот к вымпелам, переходящим флагам, то есть они все в прошлом, и вряд ли кого сейчас зажгут там на трудовые подвиги.
0: Не надейтесь, зажгут.
1: Зажгут?
0: И я,
1: но
0: думаю,
1: это должны какие-то
0: формы...
1: новые быть.
0: Конечно.
1: А вот какие?
0: Вот, ну, не надо восстанавливать все нелепое,
1: не
0: то, что было.
1: А что нового? Что придумать нового именно?
0: Нет, ну, во-первых, да, согласитесь, что все-таки восстановлен на сегодняшний день авторитет государственных наград. И орденов, и премий. То есть это ведь не просто получение денег, но это еще и демонстрация общественного признания.
1: Да.
0: И точно так же у нас ведь общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью, потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями, но я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
1: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
0: Пожалуйста, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
0: Так.
2: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне. Угу. Вот воин, погибший в бою, вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
0: Да.
2: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
0: Да.
2: Вот. Теперь вот второе.
0: А в, да, чем, в чем вы меня опровергли?
2: Да нет, вы сказали совершенно не так.
1: То есть, знаете, да, второе. Да. Сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
0: Нет, они не в
1: государственных. На самом деле, корыстно действовать. Хотят попасть в рай.
2: Конечно, корыстно.
1: Конечно, в корыстных. Да, да, да, да. Вот. Согласен с вами. Да.
0: Ничего себе корыстно.
1: Ну а как? А дальнобойщики индийские.
0: Вопрос.
1: Да. Извините. Да.
2: Дальше следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так? Скажите, пожалуйста, да, а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне в старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
1: Правильно.
2: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
1: Правильно.
2: Мы, они и так самые подневольные и беззащитные существа на свете.
1: Совершенно.
0: Ничего,
1: вот, да,
0: правильного.
1: А я, наоборот, согласен. Вот.
2: Совершенно.
1: Да.
2: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, пинают.
1: И никто их, кстати, ни о чем кто не спрашивает, давит? Их мнение. Да.
2: И мнение их никому не считает с нужным
0: учетом. Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей.
2: Нет, как раз вот в моей
0: детей
2: семье
0: всегда считались.
2: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
0: Тогда поэтому вы подтверждаете то, что я сказал.
2: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
1: Да, вот.
2: Почему нет, они должны?
1: Здесь,
2: сама формулировка должны.
1: Извините,
2: вы добейтесь своим поведением.
1: Извините.
0: А почему родители должны детям?
2: Потому что они их рожали.
1: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка родители — это величайший акт насилия, если вдуматься.
0: То есть, чур меня.
1: Как? Мы производим на свет существо. Причем да, не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
0: Это величайшее чудо и счастье — рождения ребенка.
2: Ну, правильно, для родителей. А для ребенка?
1: Да.
0: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
2: Ну, это еще как сказать.
1: Да.
2: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен,
1: да,
2: какая же это радость?
1: Какая же
0: нет,
1: это радость?
0: Такое впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
2: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
1: Ну, вот, мне кажется, дальше, тоже, Сергей Николаевич, что подход
2: правильный. Следующий момент. Вот, нет, пожалуйста.
0: Вот здесь я согласен, что да, родители очень много должны. Они должны воспитать, они должны обеспечить материально, прокормить, выучить. Но при этом они должны и рассчитывать на ответные обязательства.
2: Нет,
0: не
2: нет,
0: в будущем.
2: Нет, они могут получить это. Нет. И как следствие своих
0: вот
2: великих
0: это,
2: трудов.
0: Вот нет, это вот нет, последствия советской психологии, когда домострой был уничтожен, когда стали говорить о неких демократиях в семье. В семье должен быть порядок.
2: А ну да, так, и правильно, и начинается, берут за топоры, родственников рубят. Вот ваш домострой.
0: Вот это вот, домострой за топоры не брались. Кроме как дрова колоть.
1: Бытует же, извините.
0: Еще вопрос.
2: Пожалуйста, вы сказали, что мы, нас должны старших уважать, потому что мы им осталось, вот мы оставляем великую страну.
0: Нет, это нам оставили великую страну.
2: Мы, поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
0: Да.
2: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
0: Почему?
2: Да.
0: Величие страны определяется не размерами.
2: Нет, да, а вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
0: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
2: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами бок о бок.
0: Так.
2: И так и остались врагами. И так не сдвинули горцев в европейскую сторону.
0: С чего вы взяли, что они остались врагами?
2: потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
0: Да ваххабизм это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
2: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность
0: аргумента. Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
2: А с вашей что, садукейство?
1: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
2: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
0: Конечно, вот здесь я с вами совершенно согласен.
2: Так, тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет. Кажется.
1: Спасибо, вот кажется, спасибо за звонок.
0: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
1: Ну, в принципе, да, когда... то есть говорить с какой-то поправкой не следует. Надо говорить только то, что...
0: Я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение, не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье. Вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть... Вот в чем... уязвимость позиции нашей собеседницы. В семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
1: Ну, вот, знаете,
0: точно так же вот да, по казачеству. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно. Да. И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивы, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских. В МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны с учетом опыта казачьих линий стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
1: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
0: Эквивалента не имеет русская диаспора в Чечне.
1: Как, в общем-то, и везде практически.
0: Да,
1: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
0: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
1: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милая ребеночка, сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести. Корыстный подход где-то к производству. Неужели вы не встречали таких людей?
0: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть, ну, в общем, когда человек ради того, чтобы в старости иметь рядом близкого, продолжает род. А я считаю, гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
1: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и эта встреча и не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
0: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
1: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина, и сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, как. До свидания.
0: До свидания.

0: И в эти минуты, в это позднее время, когда дети, в общем-то, и рады были бы проснуться, дабы дружной гурьбой вывалить на улицу, валять снежных баб, да не дают им родители. Хотя валит и валит снег, не переставая, он валит, валит, и черт его знает, что валит вообще оттуда, откуда берется снег, в общем-то, и падает он, и падает, и что он с собой несет, тоже совершенно непонятно. Мы начинаем беседу с вирусологом, поэтом, муфтолингвистом Вилли Мельниковым Сторквистом. Здравствуйте, здравствуйте, Вилли. Я очень рад, что, несмотря на такие вот погодные условия, вы все-таки добрались сюда к нам. И хотелось бы все-таки, во-первых, нашей беседы затронуть тему, которая волнует... Нешуточно, доложу я вам, волнует подавляющее большинство наших радиослушателей, а особенно радиослушательниц. Это, конечно, все-таки вирусы, да. Это то, о чем мы слышим постоянно, то, что, скажем так, непобедимо, почти как тараканы. Кстати, вот в связи с этим, можем ли мы считать тараканов, по большому счету, тоже вирусом?
1: Ну, доброй ночи. Ну, тараканов, для тараканов, я думаю, обзывательство вирус или, может быть, диагноз. Слушай, таракан, ты вирус, а такой таракан тебе... А, слушай, от такого же слышу, да. Ну, это, пожалуй, слишком жестоко будет назвать таракана вирусом,
0: поскольку... Ну, я тут, извините, имею в виду даже не, скажем так, визуализация именно таракана, как отдельно взятый вирус, а я имею в виду жизнеспособность вообще популяции в целом, ведь...
1: Понял.
0: Да.
1: Ну, тараканы, конечно, это животные, перед которыми я всегда благоговел с детства, поскольку я на 5-м году своей жизни только увлекся энтомологией.
0: Ну, почти как я.
1: Ну вот. И, собственно, именно с энтомологии-то и начали произрастать те два стерженька, которые впоследствии закрутились в стержневую спираль моей жизни, такую РНК-образную, ДНК-подобную. И эта энтомология дала лингвистику и биологию. Ну вот, впоследствии оба направления много чего к себе притянули, но в основе все-таки они. Так что я благоговел перед тараканами с самого раннего детства.
0: Ну вот, если вообще проследить, наиболее стойкие к каким-то внешне неблагоприятным средам, в общем-то, популяции, да, то мы можем, конечно, выделить, что это, ну, всем известный стафилококк.
1: Ну, это не вирус, это бактерия.
0: Ну, тем не менее.
1: Стафилококкус ауреус.
0: Да. Вот, в дальнейшем. Ну, и же с ним, назовем так, и же с ним. Ну, там, холерная палочка, унтвибрион, вот, и прочее, да. В дальнейшем муха дроздофила, в общем-то, которая совершенно...
1: Дроздофила певчая, ты имеешь в виду?
0: Ну, она вот это...
1: Ну, песня, помнишь, была? Вы слыхали, как поют дроздофилы?
0: Да, да, дроздофилы. Ну, это еще так звали дев. Дев в деревне Сарайске, такая была деревня, и самая певучая девушка, там ее звали Дроздофила, Дроздофила Парфенова. Непонятно, откуда пришло
1: потрясающе.
0: Это имя. Вот. Но с тех пор очень многих певиц вот так и зовут Дроздофила. Я тут недавно, знаете, прихожу на концерт в один модный клуб, там фишки покидать, там, да, там... Блэк-джек там разрулить. А вот, ну и приходит там певичка. Ну, она так, мне нравится, такая модная, современная. Ее там показывают, ляжки, сыски, все там на месте.
1: Ой, ой.
0: Вот, и я типа к ней подхожу, говорю, слушай, Дроздофила, а ты вот как бы голосом тебе не мешало бы заняться? Ты, конечно, существо видное, но что тут началось? Там хам, да как вас... Да охрана! То есть я говорю, дура, ты не понимаешь, что Дроздофила, это, в общем-то, все равно, что я бы тебя обозвал, в общем-то, жар-птицей или, например, с винным пятачком, который тоже является, так сказать, магическим знаком у многих племен, поклоняющихся вот пению, звукоизвлечению прекрасного человеческого гортань.
1: А это все, Саш, потому происходит, поскольку люди пугаются и обижаются не столько на заведомо какие-то обижающие их эпитеты, сколько на непонятности этих эпитетов. Это еще Чехов замечал. Вот когда, когда героя, героиня обозвала: «Ах ты, медведь-бурбон-монстр». На медведь он захохотал, а бурбон-монстр он таких слов не знал, и вот тут он оскорбился. Сударыня! И, собственно, это послужило завязкой дальнейшей.
0: Ну вот, кстати, в связи с этим, ведь мы постоянно, конечно, меньше всего я сейчас хотел начинать наш разговор именно с словарных каких-то запасов, со слов. Вот. Но, тем не менее, вот поскольку, так сказать, пришлось к слову, да, вот если таким образом сила воздействия вот на человека слова велика, при этом тут надо учитывать фактор, что порой обиженный, так его в дальнейшем будем называть, он не понимает смысла этого слова, то, исходя из этого, есть, видимо, предпосылки для создания целой такой библиотеки слов. Каждый желающий человек может пополнить вот свой словарный арсенал оттуда и, например, да, вот говорить, вот как я сказал про эту дроздофила, ты моя, к примеру. И причем эти слова не должны нести все негативы изначально. Если обиженный полезет, значит, в словарь далее или там еще куда бы то ни было, то он обнаружит, что на самом деле это слово обозначает вполне хорошую, приятную. И, в общем-то, ну, если, например, вот назову сейчас вас Геракл, вы же не обидитесь, да?
1: Я не обижусь, но я просто скажу, что это слишком незаслуженно. Ну, внешне я далеко не Геракл.
0: А вот я недавно одного чечена обозвал, говорю: слушай, Геракл, вот так чуть перестрелка не вышла, вот, пожалуйста. Поэтому и здесь мы можем каким-то образом, вот, предвидя подобную ситуацию, дать возможность людям вооружиться этими словами. Я предлагаю срочно напечатать книги, продать их, а деньги поделить пополам.
1: Да, отличная идея.
0: Обязательно этим займемся, да?
1: Да, надо.
0: Вот, но все-таки возвращаясь к вирусам. Вот как вы считаете, в наш век всеподавляющего дробления на мелкие составные части того, что раньше когда-то было крупным, тут можно привести примеры нашей страны и в дальнейшем, в общем-то, крупных предприятий, вот, а в дальнейшем уже и административных округов, и даже спецслужб. Да? Вот не происходит ли то же самое в вирусологии? Не видим ли мы просто, так скажем, тоже количество вирусов, но изучаем их разными совершенно учеными группами. Каждая из этих групп дает информацию о вирусе свою. И в результате получается какое-то, ну, неимоверное их разнообразие. Ведь не могло за тот короткий период, когда, в общем-то, испустил дух последний птеродактиль, и вот до того момента, когда, в общем-то, у нас в стране, например, сменилась власть, появиться такой дикое количество новых вирусов.
1: Смотря
0: каких... Ну, может быть, это фикция попросту.
1: Да. Ну, смотря каких вирусах, конечно, здесь и речь. Если, скажем, это всем известный сейчас такой суперстаровский вирус ВИЧ, возбудитель СПИДа, это одно дело. Тем более, что слово СПИД для англоязычного уха звучит как скорость.
0: Да, но...
1: вот. А другое дело, что это какой-нибудь... В венгерском языке есть такое слово «фердепюкс». «Фердепюкс». Вот противно звучит, правда?
0: Да. Я предлагаю называть его в дальнейшем «Мария» или «Анна».
1: А, ну да. Да, может быть. И вот действительно, хотя в венгерском слово «фердепюкс» означает «деликатес». Хотя вот такие вот деликатесные, в этом смысле, вирусы, они ведь не только возбуждают вообще... и возбуждают в том числе и научную мысль, да, а также и обладателя этой мысли, головы, в которой эта мысль возбудилась, вот и прочее, прочее, что мы оставим за кадром, то есть за микрофоном, извините.
0: Да, вот. И за окном тоже там.
1: И за окном, да.
0: Сетки, где наши, да, женщины московские хранят продукты.
1: Ой, не говорите,
0: ну, да. Ну, как в старые добрые времена. Помните, она пошла в столовую, получила заказ, а до того, как уйдет домой в 6 часов, она вот вешает за окно. Поэтому, если наиболее любознательный радиослушатель вот соберутся на Новом Арбате и посмотрят днем где-нибудь там часов, ну, где-то в районе 6, они увидят, что все вот эти стенки, высотки, не только «Эхо Москвы», но и все, что, в общем, топорщится, просто увешаны кульками и свертками, и тощие, и жирные, также, в общем-то, изящные, и кривые женские ручонки где-то без 5-6 начинают активно втягивать вот всю эту провизию внутрь окон. И потом через минут 10 уже выходят, тут идут домой кормить грудничин. Извините, что я перебил.
1: Нет, нет, это очень важное дополнение, конечно, к тому, что это тоже признак, я думаю, действия вирусов, только это вирусы психологического, конечно, психологической природы, психологической структуры. Вот. Вообще, например, есть такой всемирно известный вирус бешенства. Мне однажды пришло в голову, что вирус бешенства – это на биологическом уровне. А на социальном уровне, скажем, Россия сейчас поражена вирусом беженства. Вот, вот это не менее опасно.
0: То есть, по идее, вот я об этом и хотел поговорить. Вот давайте представим себе, то есть вернемся туда, вернемся к первоисточнику, да, когда человек, попросту говоря, со своей самкой поедал алчно падаль, и, ну, конечно, ни за какими мамонтами он не охотился, полный идиотизм, это думать, что он был охотник и герой.
1: Представляешь, вот тогда вот слово падаль, да, наверное, не звучало оскорбительным там.
0: Ну,
1: ах,
0: конечно,
1: ты падаль, то есть ах ты мой деликатный.
0: Вот деликатес,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: это,
1: да,
0: типа,
1: да,
0: даже так, ты моя вкуснятина, вот. Ой, когда вот она ему говорит, ты моя вкуснятина, это совершенно, ну, насколько, да, все исказилось в понимании, вот, в сознании людей с того времени.
1: Но, с другой стороны, это обещание того, что ах, ты моя вкуснятина, говорил там муж жене, и, пардон, самец самки, вот, и, то есть следующим за этим шагом, за комплиментом, должно было воплощение комплимента в жизнь, то есть он просто ее съест.
0: И это вполне возможно было в том случае, причем если падучая на самок нападала или на самцов, это с ними, да, случалось. Да. Вот о падучей, да. До того, как они стали есть жареное мясо, попросту говоря, наверняка было, ну, может быть, по пальцам пересчитать 5-6 вирусов в то время. Ну, то есть экология была относительно чистая, да, хотя, с другой стороны, не было такого мощного вот озонового слоя, который защищал бы Землю от проникновения.
1: Тогда были жареное мясо, а сейчас едят жареные факты. Видишь? Вот. Да. Все равно жарить надо.
0: Да, да, да. Но в дальнейшем, начиная с какого-то момента, когда человек вступил, так сказать, на тропу, ведущую его к городу по кличке цивилизация, откуда-то стало плодиться огромное число этих вирусов. Я не говорю, опять же, и не хочу даже думать о том, что их выдумали вот вы, вирусологи, вы ученые, да, но все-таки...
1: Мы только придумали им название. Да, вирус, да, буквально вот... по латыни означает яд, отрава.
0: Отрава. Ага. Но может быть, многие вот из этих отрав появились в обиходе и стали окружать человека именно с развитием цивилизации. Может быть, самое простое средство борьбы с ними – это отказаться от потребления того, что, скажем так, чрезмерно навязывает цивилизацию.
1: Вкусной нездоровой пищи, да?
0: Ну, да, даже, к примеру, вот... Что есть, например, самым последним абсурдным изобретением цивилизации? Ну, вот на мой взгляд, да, это, видимо, 600-й Мерседес. Вот не дает мне покоя, как можно было целому, так сказать, сообществу людей тратить столько энергии, ресурсов, да, на то, чтобы изобрести этого монстра с дикой скоростью. Кстати, не придумав, куда потом утилизировать это все, куда утилизировать его резину, его колодки толком, да, которые засирают атмосферу, так,
1: в общем-то. Конструирование Мерседеса 666-го, наверное.
0: Да, да. Вот. То есть хотя бы начать с того, чтобы отказаться от пользования, скажем так, излишками цивилизации.
1: Угу.
0: Вполне возможно, что... Ну, ведь известно, что хорошо. Давайте посмотрим. Люди, которые, значит, возят свои изнеженные задницы, в общем-то, вот, в дорогих автомобилях, да, и пользуются всеми благами цивилизации, как правило, и более... подвержены каким-то вирусным заболеваниям. Согласитесь, что человек, который вот работяга, у него запорожца нет, он вот сейчас выйдет вот так вот с работы, и по этому снегу в летних ботинках дойдет домой. И не надо говорить, что там он хлопнет стакан водки, съест пельмени, что его не берет. Если его и берет болезнь, ну это простуда, да? Вот. Но вирусы к нему цепляются меньше.
1: Вернее, он берет простуду, да, и делает ее непременным атрибутом своей повседневности, скажем так.
0: Да, так вот, может быть, каким-то образом в лечении, ну даже не в лечении, а в борьбе с этими все более и более появляющимися вирусами имеет смысл пойти не от научной точки зрения, не смотреть на них в микроскоп, а оттолкнуться все-таки от социального, вот, от общественного, и понять, что как бы на любую там хитрую дырку найдется своя резьба. Да.
1: Ну, да, да, да. Ну, к любой бочке, конечно, можно подобрать затычку.
0: Да,
1: да.
0: Любой пеликан достоин своей трески.
1: Да, да, да. Любая цапля достойна своего болота.
0: У каждой девки должен быть кушак.
1: Ой, да. Любые волосы достойны своих мозгов.
0: Каждый казак без сабли, как лошадь без ноги.
1: Ой, не говорите. Любая могила достойна намерения поставить на ней крест.
0: Любая прорубь без рыбака просто дырка во льду.
1: Да, прорубь рыбака видит издалека.
0: Да, баба с возу, кобыла на бок. Так вот, как же быть?
1: Ну, как быть? Нужно, как нас учили в свое время в моем вузе, а я в свое время заканчивал не что-нибудь, а Московскую ветеринарную академию, что стоит на опушке Кузьминского леса. Это было давно, очень давно, 16 лет назад, даже больше. Так вот, нас там учили о комплексном подходе к наступлению на какую-то инфекцию, там, вирусную и прочее. Но в данном случае вирусную.
0: Это вот комплекс... А в чем, да, комплексный,
1: комплексный
0: подход заключался?
1: Комплексный – это иммунопрофилактическая схема превозможения различных недугов и недругов и недугов. Вот. Именно по принципу, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить, то комплексный подход, он в конечном счете был первейшим противоядием от симплексов. Комплекс – это, как известно, по латыни сложный, симплекс – простой. Вот получается. Вот. Главное, иммунопрофилактика, как нас учили. Вот жаль, что в политике и в других областях, очень далеких от биологии и от различных ниш медицины, практически не вспоминают о том, что там тоже можно применять иммунопрофилактические, не столько именно вот иммунопрофилактические подходы к излечению различных там социальной, психологической и прочих болезней, экономической болезни. Именно иммунопрофилактический подход. А когда уже болезнь какая-то налицо, особенно в политике и экономике, начинается попытки ее излечить, которые крайне редко бывают успешными.
0: То есть, в принципе, вы сторонник таких, скорее, профилактических мер, нежели вот мер потом от оперативного.
1: Ну, конечно, по первоначалу. Потом меня в гуманитарные какие-то области занесла жизнь. А первоначально-то я по изначальному воспитанию, я представитель естественных и точных наук. Поэтому по воспитанию мысли я врач не только ветеринарной армии, там и в последующем война сделала из меня врача еще и медицинского. Поэтому я точно знаю, что болезнь гораздо легче предсказать и сделать ее профилактику, чем лечить потом. Потом бывает уже просто поздно.
0: Ну, давайте сейчас буквально на пару минут прервемся, а затем после музыкальной паузы продолжим нашу беседу.
1: Отлично.
0: Да, и, соответственно, мы закончили вот перед этим. Как, кстати, красиво ведь танцуют девки у нас, да?
1: Которые?
0: Ну,
1: на Тверской?
0: Нет.
1: Не очень.
0: Вот эти, которые в студии сейчас были. Дело в том, что я ввел новые...
1: Вот эта рыженькая особенно.
0: Рыженькая, да, мне тоже понравилось. Я просто ввел новые правила приема на работу референток, потому что они должны двигаться пластично, у нас тут ломится просто лом всяких политических деятелей и других, которые вершат, понимаешь, приходят сюда важные, все толстые, большие, полные, так сказать, чувства собственного достоинства, и девочки вот между ними...
1: Ой, погоди, она мне на физиономию блузку сбросила. Возьми обратно.
0: Возьми блузку, не надо. Все, иди теперь.
1: Хоть и не телевидение, но все-таки да. Как-то...
0: Ну, в принципе, вот гибкости, они должны как бы вот референе танцевать, называю я это, то есть, да. Вот, ну, так что касается, опять же, вот вирусов, да, вирусов, их проникновения в общество. Вот вы, как вирусолог, не проводили ли такую статистику, какие, ну, может быть, социальные, да, группы людей страдают наиболее часто от определенного типа вируса? Я там, ну, не беру, там, скажем, грипп, поскольку он поражает всех, и даже вот мы его, в общем-то, пуделя тоже сразил наглухо. А вот пудель, называя своего помощника, он сейчас внизу машину моет. А вот что касается именно социальных групп, да, то есть, ну, возьмем...
1: Группы риска, да, ты имеешь?
0: Да, что является группами риска? Например, олигархи, они банкиры, часто ездят на встречи, тусовки, вот эти все, да, например...
1: У них, знаешь, у них профессиональный, на мой взгляд, вирус, у них вирус, вызывающий такую болезнь, как мания преследования, они...
0: А это тоже все-таки вирусные ситуации?
1: Ну, психологический вирус, я думаю, причем осложненный, видимо, какими-то другими вполне психосоматическими внутренними передрягами. Тут,
0: а простите, тут сразу многие наши радиослушатели задают такой резонный вопрос. А можно ли как-то в искусственных условиях создать вот этот вирус, стимулирующий вот это... Вот этот психоз такой, психоз мании преследования, нереально. То есть ввести человеку лекарство, чтобы он...
1: Знаешь, если все вот эти вот условия, в которых взращиваются вот такие вот, говоря по-майринковски, големы, такие вот как гомо-банкирус, гомо-олигархус и еще всякие прочие гомо, чуть не сказал речи, вот, то в этом смысле что же удивляться, что сами условия, в которых выращиваются вот такие вот искусственные биоманекены, биороботы, я не говорю, не хочу сказать, обозвать их биороботами всех подряд, но есть, безусловно, есть, и, к сожалению, они определяют в этих нишах обитания погоду. Но если сами условия созданы искусственно, ну что же говорить о том, что в искусственных условиях может разве вырастить что-то естественное?
0: Ну почему? Вот, к примеру, мы все помним, это вот огурцы длинные, вот потом искусственные яблоки.
1: Длинные батоны.
0: Батоны французские.
1: И они же тоже были выращены, собственно.
0: Да. То есть, по идее, куры, бройлеры.
1: Длинные,
0: вот у которых много ног, способных реинкарнироваться при отрезании, ну, то есть в момент разреза. То есть вы же видите, какая там ширина. Естественно, это обычных кур быть не может.
1: Так вот это главный селекционер-то, по-моему, птицевод, его звали Буш, по-моему, ножки Буша. Вот еще, да?
0: Ну, он как бы, да, торговал, но был у нас ученый из этого центра, который занимается разведением именно вот этой. Вот это куры это только называется. На самом деле такая длинная гусеница с огромным количеством ног, даже печаталась фотография, если вот помните.
1: Гусеница Буша, наверное.
0: Типа того.
1: Буш это сокращенно от бушмена, вот африканские бушмены, вот карликовый народ такой африканский.
0: Да.
1: У них очень прикольный язык и потрясающий язык. Удивительно многомер. Слов немного, но какие из них комбинации, как писал один пародист. Вот. Потрясающе.
0: А вот скажите, скажем, можем ли мы считать вирусами, да, неологизма? Ну, понятно, что вообще-то изначально неологизмы несли в себе очень такую благородную миссию, потому что мы, ученые, не стоим, не топчемся на месте, как, скажем, там, радио и тележурналисты. Постоянно что-то создается, несмотря на какие-то нищенские условия порой, на то, что лабораторию, я вот недавно тут одну поджег за него плату, и все такое, тем не менее, постоянно что-то движется, постоянно происходят какие-то открытия. И если это открытие теоретическое, здесь проще. А если, к примеру, мы изобретаем какой-то общественно полезный предмет, да, то ему необходимо дать имя. Ну, такой, как суболг, юшурба, уже всем известные, в общем-то, вещи своего рода. И суболг, и юшурба есть не что иное, как неологизмы, которые, в общем-то, на пользу идут и обществу, чтобы, так сказать, визуализировать эти объекты. Но, с другой стороны, не внесем ли мы с такими технологическими неологизмами вирус именно в наш вот русский язык, да и не только в русский? Готов ли мозг обывателя к принятию, восприятию? И, кстати, способен ли он пользоваться вот этим большим достаточно количеством неологизмов? Потому что ведь что такое вирус, да? Для кого-то, например, это вот водка. Вот выпил человек водки, ему хорошо. То есть он принял вирус и понял вирус, да. Для кого-то это, например, мраз, и он и харчи пробил, да. Кидать. То есть, да, да, да. Во благо. Это все идет, все зависит от того, насколько человеческий мозг восприимчив к этому вирусу, насколько он может с ним дружить или не дружить.
1: Ну, видимо. Вирус, собственно, всякую вирусную болезнь, всякую вирусную инфекцию можно воспринимать...
0: Двояко.
1: Прежде всего, да, если не трояко и так далее.
0: Ну, можем даже пятеряко, но тут дело в том, что это уже зависит от...
1: От самого яка, а яка, овца, быка и прочее.
0: Да, да,
1: вот,
0: да.
1: Собственно, ну да. И поэтому любая вирусная инфекция может быть определена как очередная, неудачная и неадекватно воспринятая человеком попытка вируса подружиться с ним. Вот, а вирус, вот, ну вот так он понимает дружбу. То есть он владеет, он проникает в разные ткани, в кровоток, проникает в различные вот то, что называется паранхематозными органами, то есть вот печень, легкие, там, сердце и прочее. Он овладевает этими органами, и для вируса самого это такой огромный, так засосно затяжной поцелуй человеку, в котором он влюбился, и которого, как человек говорит, такое, извините за матерное слово, инфицировал.
0: Да.
1: Ужас, ужас, кошмар.
0: А вот ведь здесь есть еще...
1: А для вируса это от дружбы, от любви к нему. Человек не понимает, от непонимания гибнет, а не от вирусной инфекции, понимаешь?
0: Да, да, да, я целиком согласен с вами. Есть ведь еще один аспект. То есть, когда, к примеру, у человека там вот заводятся в волосах насекомые, да, вот, или там, ну, всякие там, например, клоп, ногтевик и так далее, да, то мало кто из людей, стремящихся, естественно, первая реакция какая, вывести это. Уберите это с меня, кричат они, приходя сюда, да. Они не понимают, что на самом деле в данный момент они являются мамой землей для целой цивилизации вот этих насекомых.
1: Тем более вот эти насекомые и вирусы, они на десятки и сотни миллионов лет старше человечества.
0: Конечно.
1: И человек еще называет их братья наши меньшие.
0: Да, даже это... еще ладно бы, если братья, да. А то он их называет заразу подхватил.
1: Ужас,
0: хотя
1: ужас.
0: На самом деле ноги этой заразы топили, топтали, так сказать, парк юрского периода. А теперь топчут вот кожицу вот, в общем-то, данного современного индивидуума. Он осмеливается называть это заразой, совершенно не догоняет, что является мамой землей для целой цивилизации, да, и не понимает, какие последствия жуткие для этой цивилизации вот, понесут экстремальные меры по уничтожению. И как-то, в общем-то, налысо сбривание, полив ДДТ и так далее. Правильно?
1: Ну да, да. То есть, по идее, вируса, в отношении вируса, вообще, как врач-вирусолог,
0: да.
1: Могу сказать, что в отношении вирусов медицина проводит абсолютно такую концлагерную политику геноцида, я бы сказал, вирусоцида. Вот.
0: Да, да, да, да.
1: И это зачастую совершенно несправедливо с точки зрения вирусов, конечно. Они пытаются это доказать, уничтожая все большее и большее число людей, то есть не уничтожать, с точки зрения человека уничтожать. А вообще-то это просто попытка защититься и найти общий язык. Ну, вирусы не виноваты, что они биохимически устроены таким образом, что их белки мало совместимы с таковыми у человека. И вот здесь вот, на мой взгляд, ситуация абсолютно родственная даже отношений между разными отдельными людьми. То есть... Зачастую один человек становится для другого вирусом.
0: Хотя... А вот как какие-нибудь примеры вы не могли бы привести более понятные такие для, ну, скажем, пример какой-нибудь общежития или, скажем, там, коммунальной квартиры, или просто, например, внутри одного подразделения госавтоинспекции, я знаю, это часто вот бывает.
1: Да, ну, в пределах одного общежития я могу смотреть... Вспомните наши студенческие общежития, когда я был студентом тоже, хотя, в общем-то, москвичи, в общежитиях не жил, но зачастую как-то там тоже и квартировал у своих приятелей. И в данном случае именно зачастую люди, говорившие на одном языке, то есть вот наши советские студенты находили язык между собой с гораздо меньшим успехом, чем человек одной вирусной природы с человеком другой вирусной природы, то есть люди, говорящие на разных языках. Скажем, наши ребята и африканские студенты, mm-hmm. или западноевропейские. Был даже у нас аргентинский студент, который был душой компании.
0: Аргентинский студент?
1: Да.
0: Да, я помню.
1: Вот был, помню. Да, был. И такой Уго Рикардо. Mm-hmm. Правда, он после первого курса уехал обратно в Аргентину и не вернулся. Что с ним там случилось, в общем? Уже 20 лет для меня это загадка. Вот. А тогда, и поэтому вот это вот ненахождение, вирус ненахождения общего языка друг между другом, это совершенно опасно, и, как говорим мы вирусологи, контагиозно, то есть от слова легко передается контактом, контагиозно, легко заразительно.
0: А вот скажите, то есть действительно ужасная ситуация, наши радиослушатели, конечно же...
1: Извини, что перебиваю, Саша, да, вспомнить даже казарму, вот, на войне, то есть вот в армии, mm-hmm. поскольку она в конечном счете для меня обернулась войной самой настоящей, mm-hmm. вот, то, если будет интересно, я расскажу вам. Но вот в пределах казармы там совершенно некуда друг от друга деться, абсолютно. Там все расписано по уставу, и даже то, что в уставе обозначено как свободное время, это свободное время обычно проводили либо на плацу, mm-hmm. вот, либо в компании по принципу там отсюда и до ужина, вот на этом уровне. Там просто вот эта самая вирусемия, она была просто неизбежна, и приходилось, как говорят в иммунологии, волей-неволей придумывать и вырабатывать к ней какие-то антитела. То есть противостоять, выживать, наконец. Да и чтобы главные вирусы выжили в условиях, в которые их ставят люди.
0: Ну а вот, Вилли, тут же сразу встает такой вопрос. То есть антитела. Можем ли мы антитела считать тоже вирусом? Ну, так вот.
1: Ну, антитела это вообще-то не вирус. Антиген – это вирус. Вот антитела – это такой вид белка, который вырабатывает иммунная система организма, в данном случае человека, чтобы поглотить и уничтожить вторгшийся антиген, то есть вирус. Вот это есть антитела. А, но для вируса, да, это вирус. Это антивирус.
0: Антивирус. Да. А можно ли, например, каким-то образом стимулировать появление вот антигенов в здоровом организме? И если можно, то каков риск, что это...
1: Антител?
0: Да. Ну, попросту говоря, вот если, например, вируса определенного в человеческом организме нет, но его антитела искусственно культивированы. Нанесут ли они столь же ощутимый вред, как сам вирус, вот, либо, может быть, даже больше. Я просто к чему хочу сказать, что и то, безусловно, и вирус, да, и вот антитела, это есть, так сказать, производство рук человеческих, да. Вот. Но когда человек, скажем так, по глупости создает что-то, это что-то получается страшное, это одно. А когда человек создает что-то, пытаясь бороться вот с результатом предыдущей глупости, это, мне кажется, еще страшнее, особенно если потом вот сама глупость резко исчезает.
1: Ой, не говори. Вот тут уже на слуху у всех весьма надоевшие вот ВИЧ, вирус иммунодефицит человека. Да. Человека. Я про себя придумал такой термин. Вирус иммунодефицита человечности.

0: скрываться, то, может быть, человек действительно и в психологическом, а вслед за ним и в биологическом отношении, в физиологическом отношении, был бы просто, ну, ходячим таким, ходячим парником, состоящим из многих грядок для выращивания вот этих самых антител, как будто вот одна грядка огурцы, на другой помидоры, на третьем баклажаны, да?
1: Баклажан,
0: вот,
1: да.
0: Вот, совсем
1: да.
0: помидор-мамидор, да, уже. Вот, и на четвертом там фазаны, на третьем такие овощи, там, как кабаны, рябчики и прочее. Угу. Колосят, созреваются там вот...
1: Общаются тоже.
0: Да, общаются, расцветают, кабанчики расцветают розовыми там соцветиями пятачков, там пестики, тычинки и прочее там, опыляют друг друга, производя там новые виды, мутанты, сколь причудливые, столь и вкусные. Вот тогда каждый человек стал бы такой вот многогрядочным парником, и такое понятие, такая наука, как вирусология и микробиология, просто бы ушли в прошлое.
1: Ну, то есть вы считаете, то есть придерживаетесь той точки зрения, что в первую очередь, конечно, любой вирус, который способен как-то, ну, нанести человеку там определенный урон здоровье там или нет, это неважно, да, он порожден взаимоотношениями людей, да, между собой, а не вот не чисто химической какой-то там...
0: Нет. И взаимоотношениями между вирусами, и во многом взаимоотношениями между вирусами, которые вызывают разных семейств. Уже много семейств. Очень много семейств. И одно круче другого по тому, как захватывает изучение этого семейства еще задолго до того, как сами эти семейства начинают захватывать организмы людей. Вот. И в этом отношении взаимоотношения между различными вирусами гораздо сложнее подчас. Вот что такое вирус? Это всего лишь РНК или ДНК, ну, всем известная спиралька, да, РНК или ДНК, одетая в различные конфигурации, белковый, одно или двух, или в редких случаях трехслойный белковый чехольчик. Вот что такое вирус. И вот эта самая такая шапочка, иногда шарик, иногда гантелька, иногда такая, что ли, комета. Вот вирус похоже, большинство вирус похож на фауст-патрон. Вот, вот, например, вирус, вызывающий СПИД, например, ВИЧ, ретровирусы вообще другие, они подобные совершенно таким инопланетным шарам, искусственным спутникам, вот. То есть такой шарик, из которого торчат во все стороны антенны. Дико красивый, если на него смотреть в электронный микроскоп.
1: Я тоже наблюдал.
0: Вот,
1: честно говоря, наблюдал вирус.
0: Вот в этом смысле, да. И, собственно, вот против такой красоты, по идее,
1: не
0: человек...
1: Не попрешь.
0: Пруд. Человек прет против такой красоты.
1: И мы продолжаем нашу беседу с вирусологом Вилли Мельником Старквистом.
0: Старквистом,
1: извините.
0: Шведское гласное «о». Старквист,
1: да.
0: Да.
1: Так вот, Вилли, действительно, может быть, вся проблема просто в том, что люди не могут найти элементарно общего языка с, ну, именно вот с вирусом, то есть как-то договориться.
0: Да.
1: Ну уж не знаю, как.
0: Да.
1: Да, то есть вот, может быть, стоит, например, людей, ну не то, что заставить, это грубое слово, а просто постараться убедить в том, что это не так страшно. Например, путем наглядной агитации, как-то показа вот этих замечательных фотографий, сказать, посмотри, вот это вирус такой-то. Даже если он в тебе поселится, то есть человек не будет относиться агрессивно к, так сказать, к жильцу, к новому постояльцу своей тушки, тот со своей стороны, не чувствуя такого агрессивного отпора, вполне вероятно, не будет производить разрушающие действия, а скорее даже наоборот будет защищать.
0: Да.
1: Есть в этом доля истины?
0: Да, не станет таким, скажем, на муфталингве агрессивый мерин.
1: Да,
0: он не станет таким агрессивым мерином. Да, конечно. Думаю, что с вирусами найти общий язык гораздо проще, чем с другими людьми, потому что никто

0: я думаю, не только в галактике, но и во всей видимой и еще невидимой вселенной не обладает такой неспособностью договариваться с себе подобным, как человек. Вот. Мне как-то даже, знаешь, пришло в голову, что давняя довольно мысль, но поскольку мысли иногда приходят, кстати, вот мысли, это, кстати, одни из самых потрясающих видов вирусов. Вот, вот они плодятся, множатся. И единственный способ, кстати, вылечиться, правдовременно, до следующего рецидива мыслей инфекции, это вот стрясти их на бумагу.
1: Вот. Наш... То есть трясти мысли.
0: Да, тут же легчает и человеку, и даже бумаге, и самим вирусом. То есть они начинают вот жить там.
1: Здесь, кстати, тут можно с этим и согласиться, но, знаете, можно и нет. Потому что известно, что очень большое количество пишущих братьев, ну, я, опять же, не имею в виду журналюка, а людей имею в виду серьезных, да, к примеру, там, Лев Николаевич Толстой, и же с ними, они как-то сохраняют внутри себя эдакой, ну, какой-то покой, внутреннюю умиротворенность. Все-таки, пожалуйста, вот их собрат, он корешок, в общем-то, Достоевский, совершенно противоположность. То есть вполне возможно, что либо этого вируса слишком много, либо, когда он выбрасывается на бумагу, он как-то множится, идет вот этот эффект отражения.
0: Да, да.
1: И в результате... так сказать, вирус и интоксикация двойная.
0: Да. Да, я вот согласен с тобой.
1: Мне так кажется, что вот есть в этом что-то.
0: Ну, тут, как гласит элементарная физика, угол отражения равен углу нападения.
1: Да.
0: Вот, поэтому, если особенно слово «отражение» прочесть как «отражение», то тут, естественно, тому... Тот луч, который упал на что-то, также и отразился, вот так да
1: вот,
0: не так.
1: Безусловно. Вот. То есть, может быть, действительно есть смысл тогда, скажем, написал вирус, слил и сразу убрал. То есть, ведь есть же, к примеру, многие артисты, да, которые записали пластинку и только ее слушают, сняли клип и только его и смотрят, не понимая, что происходит. Вот, так
0: у меня есть такие знакомые, да, у меня есть приятель, очень талантливый художник, вот, но который просто до помрачения, впрочем, помрачение у него при этом, скорее всего, просто не может наступить, он снимает различные свои перформы, увлекается в последнее время очень интересно, несколько видео фильмов игровых снял, но так, главный герой в них, конечно, он сам, но и я в некоторых из них тоже как-то сыграл самого себя, такого, скажем так, такого древнегреческого шпиона, как он меня называет. Вот. Да. И в этом смысле, но он может смотреть видеоматериал своим участием просто бесконечно, те же самые, по много раз, и представляешь, у него никакого вирусного передоза, передозняка, суперинфекции, как говорят в вирусологии, не возникает. То есть потрясающе.
1: Ну, а может ли это быть связано с, ну, как бы это понятнее сказать, просто с профессиональным, ну, с профессиональным иммунитетом? Ведь известно, что человек, который ездит по полям все время на УАЗе, да, он никогда не наживет геморроя. Попробуй пересади, например, какого-нибудь, так сказать, человека, всю жизнь ездившего, да, вот на поджерике, к примеру, на этот УАЗ, два дня, и потом уже бежит к нам, говорит, зашитить, вставьте, говорит. Понимаете?
0: Да.
1: Вот, может быть, зависит от начальных условий, от тех, от того момента, когда, скажем так, то есть, где человек родился. Если он родился там, у телевизора, попросту говоря, или, например, если... Ведь неизвестно, если, например, человека вот, новорожденного взять и сразу положить в корыто с туберкулезной водой, есть... Конечно, так делать никто не будет, скажут безумцы, скажут все женщины, но где доказательство, что это не будет лучшей прививкой, что вот когда его оттуда вынут, он попросту может там, я не знаю... ну, просто забыть в своей жизни, что такое туберкулез.
0: Ну, ну может быть, но...
1: Или вряд ли. Я не настаиваю
0: на этом. Можно с тем же успехом взять и попробовать вот знаменитые, все больше входящие как-то в модность и стильность.
1: Да.
0: Терпеть не могу оба этих слова, но они, тем не менее, всегда на языке у всех.
1: Стильность.
0: Да, да, да. Модно и стильно вот рожать под водой.
1: Угу.
0: Ну, если вот в этой самой, как ты говоришь, туберкулезной воде попробовать кого-то родить.
1: Да, вот, да. Ну, а как вы считаете?
0: Ну, здесь уже нужно будет договариваться с микобактериум туберкулезис, возбудителем туберкулеза, угу. Что, собственно, делить с ней авторство данного ребенка. То есть непонятно, кто родил этого ребенка, женщина или родили микобактерии туберкулеза. Понимаешь?
1: То есть получится, что... то есть, ну, я понял, то есть в некотором роде непричастность к какому-то, скажем так, физиологическому, физическому лицу будет иметь место быть, да?
0: Безусловно, да. Они, эти микобактерии, там, или если вода заражена вирусом mm-hmm. гриппа, то вирусы гриппа, естественно, будут иметь полное юридическое право оспаривать свой авторский вот, копирайт на произведенного ребенка. Это же было произведено в их атмосфере и на их территории. Почему нет?
1: А вот скажите, Вилли, вот многие ведь сейчас наши радиослушатели думают, что мы как-то шутим и так далее.
0: Если бы.
1: Тут нужно сразу сказать, что, конечно же, речь идет не о вирусах, а
0: да.
1: о их создателях. Ведь в большинстве...
0: И воспитателях.
1: Да.
0: И переносчиках.
1: И переносчиках,
0: и
1: да.
0: И культивировщиках, и... как бы это покультурнее выразиться, и... в инициаторах передачи от одного к другому.
1: Да,
0: и более
1: да.
0: того, даже у меня по моей официальной специальности вирусологии даже есть один германский коллега, его так и зовут Ханс Йоахим Вирус. Это фамилия такая.
1: Да, я наслышан.
0: Вот,
1: наслышан. Вот, дело в том, что ведь действительно огромное количество вирусов, которые вот сейчас окружают нас с вами, были разработаны либо в военных лабораториях, либо безумными учеными-одиночками, либо были бы вполне безобидны, если бы человек, который их внезапно для себя открыл, то есть попросту сказал, да тут маленькая козявка, из которой в дальнейшем вырастет большой слон, сказал этот человек. И из своего, то есть он не хотел человечеству зла никакого, но из-за своих вот этих... побуждений, что да. ли, каких-то, да?
0: да.
1: Может быть, из любопытства, которое свойственно всем нам, ученым мужам, он попросту культивировал, кормил его, и получилось так, что стал папой данного вируса, сокращенно ПВ. Можно ли тут говорить о том, что он совершил преступление, или нельзя?
0: Или это научный подвиг.
1: Или это научный подвиг.
0: Да.
1: Это, конечно, уже решат в суде. Ну, сейчас мы снова ненадолго прервемся, и
0: да,
1: затем
0: помню.
1: Продолжим нашу беседу с вирусологом Вилли Мельниковым. Сторквистом.
0: Да, теперь правильно. Ура.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Вилли Мельниковым, Сторквистом, вирусологом. Ну, я вижу, что вот смесь практически готова. Соответственно, я думаю, что с утра мы добавим ее в кофе и чай. И проверим, каким образом это окажет свое воздействие на дневную смену.
0: Я почти уже трезвый.
1: А вот, значит, соответственно, следующая тема, которую хотел затронуть, это все-таки вот эти вот неологизмы. И я знаю, что вы один из тех немногих людей, которые... не только глубоко понимают силу слова, да, но и могут, скажем так, вот те эмоции, которые заложены в интонационном произношении того или иного слова, так сказать, изобразить графически. То есть у нас в Японии это называется иероглиф, во многих других странах, например, на Украине ватрушка, унгалушка и так далее. Вот что бы вы могли рассказать по этому этому поводу. Что для вас вот из этого, вот в этом понятии все-таки главнее? Это эмоция, это само слово, это энергия, которая в него вложена, или, попросту говоря, вот обычный формальный смысл, цель которого — дойти до собеседника. Угу. Ведь бывают люди, которые очень ловко, и это, кстати, великий дар, умеют отсеивать эмоции со стороны, вот, скажем так, предполагаемого собеседника, да, и выцеживать оттуда только нужную им информацию. Это учат в специальных, в общем-то, школах.
0: Это такой психологический фильтр ставят. Да,
1: конечно.
0: Да, это великое искусство.
1: Да. Вот как у вас обстоит с этим дело?
0: У меня с этим обстоит дело довольно обжито, скажем так, поскольку если бы я в свое время, в разные периоды своей жизни, и в основном на не самых светлых, нежно выражаясь, этапах этой моей жизни, не ставил бы определенные такие детекторы громкости, что ли, такие регуляторы доходимости и проходимости, то есть те эмоции, которые доходят иногда, тех назовем доходягами, а те, которые проходят все, назовем проходимцами.
1: Согласен.
0: Так, да, так вот, вот эти, чтобы доходяги и проходимцы не очень навязывали мне свое.
1: А извините, пожалуйста, а те, вот, которые, так сказать, не достучатся?
0: Не достукачи.
1: Нет, надо как-то более вот.
0: Тем, которым не достучаться?
1: Да, которые вот не смогли, так сказать, внедриться.
0: Стученики.
1: Стученики пишем.
0: Да, стученики. Это на муфталингве. Это вот только что в голову пришло.
1: Скажем, эти стученики, они могут делиться на две категории. Первая – это которая несет все благую весть, позитивную. И, может быть, вы каким бы вы умным, образованным человеком не были, просто вот форма их подачи этого вида стучеников такова, что вы не верите им и превращаете их, в общем-то, в стучеников. Да? А могут быть такие, которые конкретно конченые дебилы, то есть в буклях и так далее, и общение с которыми неприятно. Вот как распознать? Да. То есть где вот этот внутренний цензор? Что есть благо, что есть вред? У вас есть какая-то технология?
0: Технология распознания, или как привыкли говорить в различных естественных науках, дифференцировки, вот таких вот стучеников, вечных, причем стучеников, хотя эти стученики подчас обрастают различными связями, положениями в обществе, как вирусном, так и человеческом, и обладают известным коэффициентом, как говорят в той же вирусологии, вирулентностью, то есть способностью инфицированию и размножению в данном зараженном организме. Вот такие вот стученики все равно остаются стучениками. И еще почти тысячелетия назад Амархаян писал, что «Досидин я у жизни хожу в подмастерьях, все еще не зачислен в разряд мастеров». То есть человек прекрасно понимал, хотя он был один из мудрейших людей в истории человечества вообще, но его мудрость выше заключалась в том, что он считал себя вечным учеником. А именно вот эти стученики, они даже когда обрастают степенями, связями и влиянием вирусным или человеческом, что зачастую являются синонимами, в сообществах, все равно остаются вот эти сами стучениками по простейшей причине. Они не могут достучаться до самих себя настоящих. Один только вот имидж есть, но он за собой ничего, кроме вот красивого, мармеладного, такого марципанутого фасада не таит.
1: Но, Вилли, тут вот можно как-то не согласиться в том плане, да, что...
0: Такой вид клинического нарциссизма.
1: Понятно, но вы не думали, что... им, вот именно вот стученикам, которые несут такую вот информацию, это просто и не нужно. То есть это их, ну, скажем, мало кому приятно общаться со следователем, который пришел, в общем-то, вас колоть, да. Также эти стученики, они не должны быть добры и нести в себе, скажем так, вот какой-то заряд положительных эмоций. При виде их у людей не должно подниматься настроение, как обычно оно поднимается у людей при виде меня. И это правильно, потому что, например, я прихожу куда-то, да, там, куда бы я ни пришел, либо там в свой банк, да, либо в казино, либо в стоматологическую клинику, везде у людей поднимается настроение. А что толку-то? Я пришел, порадовал, да, ушел, не поделившись информацией. А мрачный стученик, при виде которого как-то люди интуитивно, может быть, зажимаются, они думают о том, как бы нам поставить мощные блоки вот от этого чисто внешне неприятного такого визуального объекта, и тем самым все свои ресурсы организма пускают на, так сказать, включение механизмов этих защитных блоков, ослабляя какие-то места на подкорке, через которые вот стученик может донести информацию. Это неблагородная, конечно, миссия, в смысле неблагодарная, да, но, согласитесь, благородная. То есть через ненависть к себе давать людям добро.
0: Да, я согласен, но вот эти стученики, они яро считают себя учителями, и они, ну, назовем их учителя-то, вот, да. Учителя-то, да, скажем, да, так. И они как раз действительно обладают потенциалом давать что-то, ну, сокращенно, скажем так, РДВ, то есть разумное, доброе, вечное. РДВ, да, будем, да, говорить. Разумное, с помощью ВМПС. Великого, могучего, правдивого, свободного.
1: Да,
0: то вот есть РДВ через ВМПС.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: да. И поэтому как раз вот это самое РДВ через ВМПС они могут нести, но именно когда специально этого делать не собираются. А вот как только постараются, ну, как говорится, вот хотели как лучше, а вышло как будто лучше и совсем ничего. После нас хоть потом, скажем так. Вот. Даже не потоп, а именно потом. После нас хоть потом. Вот, вот такая логика. Не знаю, очень ли я понятно выразился.
1: Но... По-моему, совершенно. Совершенно понятно, но опять же, я вот считаю, что из всего вышесказанного мы, попросту говоря, рискуем получить сокращение популяции вот этих самых стученников. И также мы рискуем поиметь между ними какие-то неприятные разборки, что тоже не будет невыгодно никому.
0: Так они, мы их давно уже получили, и уже трудно вспомнить время, когда их не было. Фактически они были всегда, эти разборки, но чем больше разборок, как гласит вот одно из правил Мёрфи, да, и закона, да, Паркинсона, вот, чем больше разборок, количество, как же они там пишут, сейчас попробую сделать просто дословный перевод, что эта часть книги не переводилась на русский, количество разборок в чем-то обычно прямо пропорционально степени возможности, обратно пропорционально степени возможности их них разобраться и прямо пропорционально числу людей, надеющихся в них разобраться.
1: Вот, вот,
0: один из законов Мёрфи, да.
1: Понятно, понятно. А вот скажите, пожалуйста, как вы, не разрабатывали ли вы, скажем так, вот такие, ну, теории, это сложно сказать, но не пытались ли вы каким-то образом помогать людям, вот, запутавшимся в этих вирусах? Ой. Например, на простых примере, на общении, например, с растениями. Вот не выставили их к деревьям, потому что очень много прошлым летом у деревьев вот стояло. Или, например, с домашними животными, там, ну, как-то с братьями нашими меньшими. Потому что, в принципе, как ни странно, вот идеальные стученики – это, видимо, все-таки домашние животные. Причем абсолютно лишенные, ну, скажем так, интеллекта наглухо. Ну, это могут быть микроптицы, в общем-то, размером чуть меньше синицы. Вот. Либо обычные дождевые черви, слегка подогретые.
0: Или которые... калибри ростом со страусом.
1: Да, вот. То есть вот какие-то такие вот вещи, от которых идет, безусловно, жизненная какая-то энергия. Да.
0: А иногда и жизненная.
1: То! Но она совершенно, заметьте, не агрессивна. То есть агрессии вот и то есть там нет.
0: Агрессию навязывает как раз всем им человек.
1: Безусловно.
0: И у меня дома живут, ну вот кроме меня и моей матушки, вот, дома живут еще два очаровательных существа. Это мой кот Ньюри.
1: Как, вот, извините?
0: Ньюри.
1: То есть не Юрий?
0: Ньюри.
1: Хорошее имя.
0: Он как-то мяукал сначала, вот, когда 9,5 лет назад его с лестницы мой отец принес его. Он вышел в комнату, на середину комнаты, и издал звук, похожий на нюр. Вот. Отец говорит, прекрасно, пусть будет нюром. Я посмотрел, пап, вообще-то это кот. Да. Хорошо, будет не нюр, а нюр. Хороший. А потом я так прикинул, вспомнил, и нюр, ньюри, ньюри. Ньюри, ньюри, ньюри. То есть он, котик, когда ты, если ты меня сейчас слышишь по радио, пожалуйста, отзовись.
1: Да, вот. Что-нибудь уже нам это скажет.
0: Да, ньюри. Вот. Это в американском военном сленге означает new ranger, сокращенно ньюри, то есть новобранец морской пехоты, ньюри. Ну вот. Мой кот по характеру абсолютный рейнджер в этом плане, калифорнийский такой, матерый. И второе очаровательное существо – это лимонное дерево, которое у меня растет рядом с балконом. Да. Да. Вот я с ним прекрасно общаюсь. Это мои самые, может быть, за исключением одного, двух, ну, от силы трех мне бесподобных, скажем так, то есть человекообразных. Вот. Это мои самые благодарные партнеры по общению, по... установлению каких-то контактов не только с ними, но и с какими-то другими перпендикулярными мирами, которые они здесь у меня представляют в этом банальном трехмерии. В этом смысле это полнейшие резиденты из соседних пространственно-временных застенков.
1: Ну а скажите, а вот такое, ну скажем так, искусственное ограничение круга общения. Вот многие, кстати, наши радиослушатели пытаются, так сказать, таким образом себя повести, рассчитывая на то, что там пройдет время, все устаканится, и, в общем-то, да, все станет, как они говорят, на места свои. Насколько все-таки это средство действительно эффективно?
0: Я думаю, что вот насчет устаканивания, тут можно сказать, что то, насколько что-то устаканивается, очень зависит напрямую от того, что именно наливают в этот стакан. Вот. Например, если нальют кошкины слезки в стакан... Вот,
1: то... А что это такое поподробнее?
0: Кошкины слезки, ну, в отличие от мышиных слезок, которые обычно, согласно поговорке, вот, отольются кошки и мышкины слезки. Вот, как
1: известно.
0: Вот, кошкины слезки – это то, что обычно мышка, способная при желании загрызть любую кошку, вот, обычно мышка этого не замечает. Особенно, если она серая, а не вот привычная больше мне лабораторная белая.
1: Но мне тоже как-то, потому что мы, как правило, над ними проводили все эксперименты.
0: Вот именно. Вот. Так что вот кошкины слезки как раз никто не замечает. Ни мышка, которая меньше ее, ни человек, который больше нее. Вот. Еще вот помню в одни из финальных строк вот, «Мастера и Маргариты», там Булгаков делает такое замечание, что вот вы все укоряете котов за то, что у них такой вороватый вид. А вороватый вид у котов всех потому, что они попросту боятся, что их обидят те, кто сильнее их, то есть собака или человек. Вот, вот это вот есть кошкины слезки, открытые Булгаковым, он сам от этого не знал.
1: Ну вот извините, я тут тоже, может быть, тоже немножечко вот, не согласился бы. Дело в том, что мне так кажется, что, как правило, хозяйки своих домашних любимцев, четырехлапых, двух, в общем-то, ногих, двукрылых, клювастых тварей, как правило, имеют такое, ну, печальное свойство это очеловечивать, скажем так, любые действия своих питомцев.
0: Тем хуже для питомцев.
1: Для питомцев это однозначно, в общем-то, ни в какие ворота не лезет. Вот. Но, может быть, здесь же так же. То есть кот, он и ничего не боится. Для него это какое-то, ну, скажем так, естественное поведение.
0: Безусловно.
1: Но естественная моторика его организма даже. Вот я не побоюсь этого слова. А люди думают, что он боится. Так же, как многие считают, что, например, птицы чирикают, это они общаются, хотя уже давно нами, орнитологами, доказано, что поскольку у них сразу от клюва до задницы идет одна прямая, в общем-то, кишка, то это попросту в них свистит ветер, как бы это ни казалось многим вот смешно и так далее.
0: Продувание вот это.
1: Продувание,
0: туннели,
1: да.
0: Туннели.
1: Да. А общение у них само по себе происходит именно движением. То есть вот они летят, то есть, например, летят с севера на юг, это значит одна фраза, с юга на север, это там, к примеру, там другая фраза. Вот не более того. Так же и с рыбами, кстати.
0: Ну да, да, да. Никто не молчит громче, чем рыбы. Это
1: конечно,
0: понятно.
1: Конечно.
0: Это понятно.
1: Я предлагаю, если вы не против, сегодня не забыть все-таки про наших радиослушателей. Я напоминаю,
0: да.
1: Номер телефона. Да.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Вы можете звонить по данному номеру и спрашивать у Вилли Мельникова, в общем-то, любые вещи, которые касаются нашей темы. Напоминаю, что Вилли Мельников Сторквист есть вирусолог, поэт и муфтолингвист. Кстати, о муфтолингвистике мы поговорим несколько позже, но поговорим обязательно, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
3: Уважаемый Вилли, это Харис говорит.
1: Добрый день, Харис.
3: Здравствуйте. Привет. Вот у меня вопрос такой к Вилли. Дело в том, что я вообще с вирусами совершенно как-то, ну, не особо контактирую. Я занимаюсь собиранием, коллекционированием пузырьков различных лекарств. Вот. И поэтому, поскольку я мало чего знаю о вирусах, у меня такой к Вилли вопрос. Вот мы рассматриваем, вот, ученые, вирусы как вот, с точки зрения человека, да? То есть как вот вирус воздействует на человека. А если мы будем смотреть на все глазами вируса и щупать все ложноножкой вируса, то вот есть ли аналог для нас вирусов, вот аналог вирусов для человека, то есть такое же существо, которое воздействует на вирус, так же, как воздействует вирус на человека.
1: Понятно, спасибо.
0: Ну, то есть, если, конечно, я понял вопрос.
1: А это даже не важно, да.
0: На вирус, да, да, есть такое существо. И тут очень, кстати, хороший вопрос.
1: Хороший, хороший, мне тоже.
0: Очень хороший, грамотный вопрос.
1: Но я могу сказать вам, что я его формулировал почти неделю, и потом вот он шел в записи вот с этого магнитофона, который я включал. Но это я всегда веду честную игру, чтобы, да.
0: Понятно. Но, да, действительно, в этом смысле везде есть какие-то подобия чего-то, везде есть свои аналоги. В этом смысле мир, вселенная, мироздание вообще абсолютно фрактально в себе, как принято говорить. О фракталах я еще позже упомяну, что это такое.
1: Да,
0: ну, да. И тем более науки фрактальной стереометрии всего 25 лет. Совершенно потрясающий симбиоз математики и живописи.
1: Вот это интересно.
0: Да, да, да. Но, к сожалению, вот в данном случае вот, жаль, что не телевидение, потому что больше надо показывать, чем рассказывать. Но...
1: Ну, в принципе, мы практикуем это. То есть люди, желающие посмотреть что-либо, они могут вот подойти сюда к окну, и подзорные трубы мы будем периодически
0: приложу к стеклу, да?
1: И, кстати, я могу сказать, что наши девки, которые тут тоже согласились присутствовать, разденутся и ближе к четырем утра будут показывать стриптиз вот в окне 14 этажа.
0: А
1: для всех
0: вот на балкончик вот там ваш выйти?
1: Там холодно. Нет, здесь.
0: Но это тепло почему?
1: Да.
0: Хотя я очень люблю холод.
1: Да, я тоже, вы знаете, Яна.
0: Хорошо.
1: Кстати, когда я буду уходить, извините, что прерываю, Вилли, не забудьте мне напомнить, чтобы я холодец для утренней смены поставил на балкон, пожалуйста. Ладно?
0: А холодец для утренней смены?
1: Да, спасибо.
0: Хорошо. Это холодец из одной из этих девиц будет сделан.
1: Ну, да.
0: Понятно. Так вот, я все-таки попробую ответить на вопрос господина Харриса.
1: Да.
0: Да. Полная аналогия, вот эта фрактальная такая аналогия взаимоотношений. Да, действительно, как вирус воздействует на человека, так же и в мире вирусов есть другие вирусы, Мы их называем бактериофаги.
1: То есть это уже не антитела, а это нечто другое.
0: Это именно это вирусы. Бактериофаги – это род вирусов, которые, правда, воздействуют не на вирусов, а уничтожают бактерии. Вот меня часто спрашивают, у тебя официальная, по крайней мере, специальность – вирусолог. Это микробиология, да? Вот я тут же говорю, что, ребята, поймите все это правильно. Дело в том, что разница между бактерией и микробом, то есть, и вирусом гораздо больше, чем, скажем, между животным и растением. И тот, и другой состоят из клеток. А бактерия – это отдельная взятая клетка, обретшая активность и такое революционное самосознание. Понимаете? А вирус – это вообще внеклеточная структура.
1: То есть бактерия, она вот, кстати, еще один момент. Все-таки она же является, ну, давайте назовем ее так, ну, чтобы было понятнее, хоть это и неправильно, назовем ее животным.
0: Животное.
1: Вот это бактерия есть по сути, своей коллективное все-таки животное.
0: Это одноклеточное животное.
1: Ну, коллективное. Или она это животное может, скажем так, жить вообще отдельно, вот как индивидуум, то есть там, ну, в какой-то пробирке. Или все-таки ему нужны там друзья, товарищи, чтобы было с кем тусоваться.
0: Бактерия не может жить отдельно, то есть, безусловно, это отшельник. Но отшельник, который не может усидеть на одном месте, скажем, на одном квадратном ангстреме, не может усидеть на одном месте, чтобы не начать воспроизводить себе подобных. Причем на редкость невидно в мире людей целомудренным способом бактерия как бы начинает вступать в интимный контакт с самой собой.
1: То есть
0: начинает
1: это делиться, какой-то гермафродитизм, что ли? Или
0: нет, как, нет.
1: Или аналог гриба?
0: Делиться. Вот, взаимная конъюгация или деление. Митоз и мейоз, это называется в биологии.
1: Вообще, действительно, метод очень такой хороший, но с другой стороны, как же ласки, как же тепло женских рук.
0: Ласкают друг друга, и внутреннюю стенку мембраны этой бактерии ее органеллы. Митохондрии, комплекс Гольджи, вакуоли, ядро, цитоплазма. Вот все это, видимо, я так предполагаю, не доказано, но я так предполагаю, что с точки зрения двуногого и двурукого и одноголового вируса, в случае меня, они должны как друг друга ласкать и побуждать, скажем, ядро, уговаривать ядро разделиться. Деление же начинается с ядра, того, что на две фракции, не путать с думскими фракциями, иметь дело с бактериальными ядерными фракциями, чем с думскими. Вот. Но это другая область. И они уговаривают, органохором уговаривают ядро разделись. Скучно нашей бактерии, скучно. И вот тогда ядро соблаговоляет разделиться. С этого начинается вот это самое размножение, воспроизведение потомства этой бактерии.
1: Ну, давайте сейчас снова ненадолго прервемся. Да. Пойдем, я вам покажу, где у нас прорастает другое растение. Кактусик, из которого мы делаем сами текилку.
0: Потрясающе.
1: И мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельником Сторквистом. Соответственно, давайте примем еще один телефонный звонок. Так сказать, в силу давней традиции. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Саня, я пьяный внизу.
1: Да. Алло. Да, но это... Это
0: явная вирусная передозировка.
1: Редактор звонил и сообщал, да. Ну, ничего страшного, можешь домой идти, да. Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Я бы хотел бы затронуть такую проблему, как проникновение на нашу общую маму Землю, иной жизни, извне. Ведь большая вероятность встретиться с низкоорганизованной жизнью, ну, вот такой, как, например, те же вирусы, чем с более развитой, ну, например, как зеленые человечки и так далее. Но проникновение может произойти при помощи каких-нибудь, ну, падающих астероидов. Или, например, как обычно наши скинут какую-нибудь байду в мировой океан, а вместе с ней приедут иноземные природы. Так Так что стоит задуматься об исследовании всех сваливаемых на нас объектов на предмет иной жизни.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, недавно, кстати, вот в телевизионной программе «Совершенно секретно» проходил сюжет, который снимал мой корешок Андрей Егоршев. В общем-то,
0: «Пацифик»?
1: Да, съемки происходили в Норильске, прошу прощения, в Горном Алтае, в большинстве своем, куда в большом количестве падают вот эти вот отходы от ракет, запускаемых нами. Конечно, без всякого злого умысла они падают, но скажите, Вилли, где гарантия, что за тот момент, когда вот они проходят, пусть даже про прохождение плотных слоев атмосферы, тыр-пыр, 8 дыр, высокие температуры, но почему слабый мозг человека предполагает думать, что, так сказать, термическая обработка убивает все живое и ему, человеку, вредное? Где гарантия, как вот позвонил наш радиослушатель, что там реально вот на ржавчине обгоревшей вот этой вот ступени упавшей не конкретно сидит новая какая-то жизнь.
0: Угу, вирус. То есть,
1: ну, не обязательно вирус. Это может быть, так сказать, искра, из которой в дальнейшем разгорится пламя. То есть, ну, вы, кстати, вот... Обратите внимание, что еще лет 5 назад такого демонизма, который царит сейчас, не было. То есть у людей были попроще лица. Те, кто выступает в диапроекторе, дикторы, вели себя скромнее. Сейчас вот действительно реально ощущение, что это быстро подросшие, наглые, глупые дети. То есть явно новая форма жизни. Да. Где гарантии, что это вот не эти самые...
0: Дело в том, что эволюция да. это... Я понял, кажется. Дело в том, что вся эволюция, она же как склоняется к этому большинство ученых сейчас во всем мире, она, вся эволюция, вся ткань эволюции состоит из отдельных революций. Угу. Революций. То есть имеет мутационную природу, природу таких мутационных скачков, и поэтому, возможно, и дикторы, и подобные им братья и сестры по разуму, а может быть, почему-то обратному ему, просто, ну, может быть, не жертвы, им-то самим хорошо, им невозможно сказать, что они жертвы. Вот. Вспоминается данное Джорджем Бернардом Шоу определение ереси вообще. Что он считает ересью? Ересь — это попытка доказать помидору, что красное — это красное, а огурцу, что зеленое — это зеленое. Вот никто не согласится, что он такого цвета.
1: Иначе но тут опять, простите, я прекрасно понимаю, то есть, да, что вы это сказали. Ну, так, ради вот, ну, как говорится, ради того, чтобы провести сравнительную характеристику. Ну, да. Но я вот, к примеру, не сторонник вот аргументировать, ну, скажем так, визуализации чего бы то ни было. Потому что, скажем, для меня помидор может визуализироваться вообще как дыня желтая. Я буду считать, что я прав. То есть, ну, по
0: когда
1: сути,
0: он спелый, уже семенной, конечно, он желтый.
1: Я бы безусловно лучше вот аргументировал так. То есть, например, даже не запах, а твердость и мягкость.
0: А,
1: то есть,
0: возможно,
1: вот, скажем, да, вот не... Ну, мне кажется, это было бы доступней.
0: Джорджу Бернарду Шоу просто на стол не попадали ни желтые помидоры,
1: да,
0: ни фиолетовые огурцы, вот, что у нас, в общем, вполне возможно. Угу. Именно поэтому это сравнение выглядит в нашей ситуации довольно архаичным, устаревшим. Вот. А что до попадания к нам различной другой жизни, то, ну, во-первых, как сказал наш слушатель, если это этим заносчиком был астероид, то прежде всего от Земли бы тогда уже мало что осталось, и некуда было бы эту жизнь заносить. А еще раз, во-первых, кто сказал, что непременно этот вирус должен быть непременно вот такой протеиновой, белковой природы, боящейся температуры? Совсем не обязательно. Жизнь может базироваться как на углероде, кислороде, азоте, легко распадающихся при высоких температурах, так и, скажем, на основе силициума, скажем, силиконовая форма жизни на основе кремния.
1: Скажем, да, это может быть вообще, скажем
0: или,
1: так,
0: или нейтринная природа, вообще никакого нейтринного, в виде энергии, в виде каких-то полей, полевая структура жизни. Она в воде не горит и в огне не тонет, как известно. Вот, то это будет совершенно не обязательно белковая природа.
1: А может быть, это будет нечто, что человек не просто будет не способен описать, да, а, вот, да. А просто не способен будет это даже заметить. Ну, как, к примеру, вот раковая опухоль, с которой можно жить там десятки лет. И не, то есть вполне возможно, что они уже сейчас здесь.
0: Кстати, вот, кстати, да, Саша, да. С точки... Извини, что опять я перебиваю.
1: Ничего. Но... Это я извиняюсь, я перебил.
0: Нет, с точки зрения, опять же, эволюционных установок во многом, именно то, что мы сейчас привыкли называть человеческим головным мозгом, есть не что иное, как разновидность опухоли. Вот. Это именно опухоль, которая...
1: То есть головной мозг сам.
0: Головной мозг, да, это просто вид опухоли с точки зрения гистолога. То есть...
1: Кстати, я целиком, наверное, здесь с вами соглашусь.
0: Эта опухоль сотворила и творит, и еще сотворит столько различных лесопилен и засек в истории планеты Земля.
1: А также вырубок.
0: Да, вырубок, пропилок... проплешин, просеков и прочих...
1: А еще про полет.
0: Да, и прочих сельхозугодий.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Вернее, леспромугодий. Вот. Так что здесь настолько зыбка вот эта вот грань, что как, чем называть, достаточно вспомнить вообще теорию панспермии, согласно которой сама человеческая цивилизация была занесена просто из космоса. Так простите, кто же в таком случае инфекция?
1: Ну вот тут есть еще несколько, ну, скажем так, мнений, что ли, да, я вот хотел одно из них сказать. То есть, представьте себе, что наши далекие... предки, да, вот те, которые жили еще в пещерах, у них было монозрение, то есть зрение было, конечно, стерео, но внутри
0: мозга сводилось,
1: как в моно. Да, также и слух, то есть вполне функционально они могли слушать стерео, но мозг не тратил просто свои функции на вот воспроизведение, скажем так, и улавливание стереозвуков. Жили они, естественно, в пещерах. Да?
0: Да. Аппаратура тогда в Кроманьоне была еще некачественная.
1: Примитивная.
0: Да, абсолютно.
1: Вот, то есть люди, живя в этих, скажем так, горах, в скалах, они подчастую, так сказать, не подозревали, что вот место их обитания, среда их обитания, попросту говоря, является рассадником радиоактивности. То есть, например, могли жить в какой-то горе, где там попросту лежало энное количество здоровых глыб радия, ну и так далее.
0: Безусловно.
1: Вот. И опять же, как выше нами было сказано, планета не была столь мощно зашишена озоновым слоем, проникали метеориты, все вот это, короче, летело, да, и люди чувствовали себя, хоть и жили... недолго. Но, опять же, это говорят наши, так сказать, современники, а я все-таки склонен верить документальным кадрам тех лет.
0: Да, в общем, хотя воспроизведение ужасное, но все равно.
1: Безусловно. Так вот, вполне возможно, что все болезни у современного человечества начались после того, как люди стали бороться с радиацией. Поскольку эта самая радиация являлась в то время неотъемлемой частью
0: То есть, по идее...
1: То есть, просто ее мало. Ну, к примеру, вот для нас мало, и мы, как птицы, которые постоянно несут яйца, но при этом не получают кальция, сохнем, помираем. Вот, если ее немножко, да, то это все равно, что, знаете, ну, как не допить, тоже можно сдохнуть. А вот если, например, взять и всех людей переселить прямо вот в самый реактор, сделать там ресторан и посадить их там навечно, да? То есть где-то недели через две они дико загореют, вот, будут, конечно, все признаки облучения, но потом есть вероятность, что оттуда выйдут бодрые здоровяки.
0: Они будут, кстати, в буквальном, а не переносном смысле светиться от счастья.
1: Конечно.
0: Да.
1: Да. Вот где гарантия, что вот сама радиация это и не есть форма жизни, еще одна параллельная форма жизни. Угу. Да. Как вы думаете?
0: Радиация, ну, иногда даже кое-кто, какие самые горячие, отчаянные головы в среде атомных ядерных физиков, квантовых механиков, mm-hmm. они даже выдвигают предположение, что частицы подчас, вот в ускорителе, mm-hmm. да, они себя очень... странно как-то стадно, и или индивидуально себя ведут, а не существует ли в микромире вот этих частиц свой разум.
1: Потому... Я, кстати, сегодня, извините, что перебиваю вас, обязательно мы с вами подойдем к нашему радиостанционному реактору, и я покажу вам некоторые особенности его работы. Мы тут экспериментируем немножко. Угу. Простите, что перебил, просто интересно, это действительно очень будет интересно.
0: Да. И вот. И именно поэтому разум, по идее, возможен на различных уровнях обитания, даже в самых, казалось бы, необитаемых, угу. наполненных, как это не парадоксально прозвучит, но тем не менее, наполненных вакуумом пространствах, тоже, на мой взгляд, и, кстати, не только мой, тоже есть свой разум. Потому что вакуум, он произвел из себя Вселенную и в то же время остался самим собой, остался mm-hmm. вакуумом. А не проявление ли это высшей фазы разумности, как произведя что-то колоссальное, ну, такое колоссальное, как мироздание, ну, остаться да. самим собой при этом, то есть не опустошиться, остаться вакуумом, наконец. И в то же время дело неблагодарное, поскольку раз ты вакуум, вакуум стал почему-то синоним пустоты.
1: Да, это вот совершенно разные вещи. Абсолютно разные.
0: Вакуум настолько населен, но если мы не видим этой населенности, почему мы должны считать это пустотой? Пустота зачастую бывает вот в этих самых так называемых мозгах, которые мы с вами теперь условились считать одной из наиболее опаснейших раковых опухолей.
1: Ну что, я предлагаю снова буквально ненадолго отвлечься. Все-таки мне хочется сводить вас великореактору.
0: Там окошечко есть, да, чтобы посмотреть, как они частицы, как они вот...
1: Ну, там выбили его недавно, но нам это не помешает.
0: Ну ничего.
1: Так что, да. Сейчас, так что, пойдемте, а сейчас пока музыка будет.
0: Роскошно, тут озвучена,
1: да. Девки станцуют.
0: Да, у них почили, получается, хорошо.
1: И, соответственно, мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельниковым Вумсторквистом. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы по телефону, номер которого мы неоднократно напоминали. И я думаю, что, может быть, обратимся сейчас к телефонному звонку, если вы, конечно, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да.
6: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Это Вася Солнцевский. У меня вопрос к господину Вилли.
1: Да.
6: Его личное мнение о возникновении жизни на Земле. Либо это какая-то инопланетная теория, либо это эволюция, либо это какое-то божественное. Вот. А второй вопрос. Как он относится к расширению фауны за счет каких-то таких мифических животных, там, лохнесское чудовище и так далее.
1: Понятно. Спасибо.
0: Очень интересный, незаурядный вопрос.
1: Да.
0: И относительно происхождение земной жизни. Тут я не специалист, а, наверное, такой же, как вы, интересующийся дилетант, и не мне здесь, может быть, квалифицированно судить. Конечно, могу я предполагать. Но частично я об этом сказал, вот, отвечая на вопрос предыдущего, позвонившего слушателя. Вот. Но я думаю, что все-таки нечто подобное, человекообразное существовало. Другое дело, что это человекообразное кто-то вполне, вероятно, мог просто вот изнасиловать снаружи, придя снаружи, и...
1: Простите. То есть,
0: снаружи, извне, как говорят, очень емкое есть такое английское выражение, from beyond. Вот, извне над. Если вот по-русски нет, а в английском есть такое понятие, вот извне над. Вот. И кто-то пришедший и мог просто вот действительно учинить насилие над вот этими гоминидами, как принято называть.
1: Как?
0: Гоминиды. Угу. Гоминиды. Не гуманоиды еще, а еще их предшественники гоминиды.
1: Понятно, да.
0: Вот.
1: Да.
0: И навязать им превращение в нечто, ну, то, что мы привыкли называть разумной жизнью. Ну вот, хотя разумности рознь. И, например, когда, скажем, человека называют, ух, свинья, мне становится обидно, что... Мне становится обидно не за человека, а за свинью. Мне кажется, подчас свинью, ну, просто оскорбляют таким сравнением. Если, скажем, мой кот Ньюри что-то начинает вести себя как-то вот потакая своей кошачьей природе,
1: да,
0: что-то
1: да.
0: там пометит, ну, редко с ним бывает, но все-таки иногда вот эта кошность, она бывает слишком уж роскошностью. И я ему говорю: Ньюри, вспомни, ты же кот.
1: Ты же, да, не...
0: Это звучит гордо, что ты ведешь себя как человек.
1: Да.
0: Вот
1: да.
0: он задумывается на меня, долго пристально смотрит и очень надолго перестает это делать. Вот. Так же и здесь. Что касается там происхождения жизни, я еще раз говорю, что, скорее всего, это просто в процессе эволюции есть несколько узелков, каких-то вот осевых точек, то, что, вот, например, философ Карл Ясперс назвал осевыми временами, и каких-то мутаций, другое дело, были ли они направленными, или они могли быть случайными. Вполне вероятно и то, и другое. Но были какие-то, видимо, революционные пункты, которые давали ответвления, направления. Ответвлений было множество, кстати. Многие из них просто не дотянули до нынешних дней. Кстати, ответвления есть и сейчас. Они сосуществуют. Есть разные люди, скажем, с нетрадиционными ориентациями, как мы принято их называть в разных смыслах. То есть люди с нетрадиционными ориентациями, они, скажем, в интимном плане, они, конечно, могут брать и воспитывать, растить какого-то ребенка, но сами воспроизводить потомство жить они уже не могут.
1: Но,
0: вот, это еще одни тупиковые ветви эволюции.
1: Да, вот не считаете ли вы как раз, что именно то, что о чем вы выше сказали, является, так сказать, делом не отдельных субъектов, как-то вот это же принято так говорить.
0: Да,
1: ну а
0: да.
1: что они тебя трогают? Они что тебя трогают? Это их личное дело.
0: Вот именно.
1: Вот. Но поскольку я являюсь, скажем так, представителем данной популяции, это, безусловно, мое личное дело.
0: Увы, я тоже.
1: Да, я могу, так сказать, одобрять или не одобрять, скажем так, высказывать свою точку зрения, как минимум, на эти действия. Вот, почему-то вот эти игры в демократию довели до того уже общества, что эти люди, ну, не просто как какая-то экзотическая новинка, да, а попросту, ну, как, короче, говорят, обычные люди. Да не обычные они люди, а пидоры они. Вот надо своими словами называть эти явления. Иначе мы никогда от этого не избавимся. Иначе наши дети, которые должны будут так или иначе, на них ляжет вот эта нагрузка по продолжению популяции, да, они просто станут заниматься тем же только из-за того, что это модно, только из-за того, что это показали по телевизору. Вот в чем серьезная проблема.
0: Да.
1: Поэтому я считаю, что мы должны, просто обязаны говорить свое мнение в резких даже тонах, и имеем право.
0: Да, конечно. Независимо от того, на любительском уровне или профессиональном мы этим занимаемся.
1: Да, вообще независимо, я бы сказал, даже ни от чего.
0: Да.
1: Вот, ну что, есть... Следующий телефонный звонок. Сейчас я напомню еще номер.
7: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Алло, да. Плохо вас слышно, извините. А вторая линия у нас вообще сломалась. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрая ночь вам.
1: И вам также.
8: А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос к вашему гостю.
1: Да.
8: Вот только что вы, на мой взгляд, затронули одну из важнейших тем жизни человечества, а именно, так называемые популяции видов вроде бы человеческих. Кстати, прошу прощения, меня так же, как и вас, зовут Александр.
1: Угу.
8: Вот.
1: Это так, ничего страшного, это ничего страшного, мне это даже льстит.
0: Это проходит даже.
8: И вот что, Александр, меня волнует. Ведь понимаете, вот эти, как вы их прямо назвали, пидоры,
1: да.
8: Они ведь активно размножаются. И вот вы правильно заметили, что они размножаются.
1: Но тут, простите,
8: делением, а методом вовлечения, вовлекая наших детей в свои гнусные, я так прямо скажу, игрища через экраны телевизора. Ну, телевизор — это, конечно, вообще бич нашей цивилизации.
1: Ну, это, извините, Александр, я бы не назвал это, конечно, размножением, да. Вот. Это скорее всего,
0: это что-то вроде такого психологического клонирования.
1: Ну да, то есть вот, даже знаете, что это рекруты. Вот что страшно, вот, рекруты. Вот, да.
8: Все правильно, но ведь в том-то и дело, что, понимаете, как бы там ни происходило.

0: голосом, в плане вокала, у него все на месте.
1: Нет,
0: также что касается...
1: вполне нормально.
0: Что касается Беззубова, здесь тоже я считаю его таким ярким весьма исполнителем, причем кроме шуток, да. И, скажем так, эти люди вынуждены, они поставлены в такие условия, что если, в общем-то, ты не пидор, то должен, скажем, играть роль такового. Вот. Мы берем именно неприкрытую братву вот эту, то есть именно тех, кто конкретно вредит популяции. Причем не популяции даже всего человечества, заметьте, а популяции нас, вот россиян, понимаете? То есть мне абсолютно искренне безразлично, я даже дико радуюсь, когда в каком-нибудь Бруклине, там, весь Бруклин будет голубого цвета. Я счастлив буду. Но вот у нас это нам не надо. Нам нужны здоровые, мощные дети, которые затем будут, так сказать...
1: Правильно, да. Ведь вы поймите, что к чему сейчас идет дело. Вот они нам вбросили эту заразу.
0: Правильно.
1: Вбросили.
0: Вернее, так, извините, Саш, снова перебиваю.
1: А папа наших пытается утащить себе, чтобы они им рожали, англичан, французов,
0: Саш, секунду. Во-первых, они ее не то, что бросили, эта зараза была всегда. Вот, и в партийных кругах в 70-е годы. Вот, и даже во время сталинского правления все это было. Другое дело, что они бросили нам не заразу, да, скажем так, они ее смогли оккультивировать и внести в массовое сознание на таком блюдечке именно с голубой каемочкой. Вот
1: да,
0: что. А девок наших действительно конкретно воруют. Вот. Но здесь я опять же хочу сказать, что, во-первых, стыдно быть таким мужиком, если у тебя из-под бока, если твою соседку, да, вот украл какой-то англосак. Значит, дебил ты, а не соседка. Вот. И соседка, она, кстати, тоже... В общем-то, в данном случае не жертва, понимаете? Она не жертва. Просто вот этот вот...
1: Александр, да. Вот в этом отношении я что хотел бы вам сказать еще одну какую вещь. Вот смотрите, ведь когда я сказал, что они вбросили нам эту заразу, я не в том смысле, что они вбросили нам всех этих пидоров. Слава богу, у нас и своих хватало.
0: Нет, вот. Это не слава богу.
1: Нет, конечно, далеко не слава богу, но история Древней Руси знает такие примеры.
0: Но
1: вы понимаете, вот смотрите, я хочу вам сказать такую вещь. Гей-культура, особенно голливудская гей-культура, ведь она нам дала столько вот этих примеров, достаточно отвратительных, и... Там продюсеры, которые сняли, нашлись, это ладно. Но вот те люди, которые у нас это закупали, которые это привозили...
0: Транслировали, давали прайс под рекламу.
1: Да.
0: Но, кстати,
1: вы знаете,
0: Саша, вот тут есть еще один момент, вот, что мне немножечко меня насторожило. Вы сказали, вот это ваши слова, вы сказали такое выражение «гей-культура». То есть, исходя из этого, вот это слово «культура» применить к чему угодно.
1: К чему угодно.
0: Например, киберкультура, да?
1: Они себя уже так называют.
0: Нет,
1: именно этим, что у нас гей-культура.
0: Так правильно.
1: Молодежь-то.
0: А вы вот, например, сейчас, да, помогаете им. То есть вы сказали слово гей-культура не с той интонацией. Понимаете? Либо не надо говорить вообще их языком. Я же никогда, например, в эфире не упоминаю название таких групп, как «Безделки», «Унта», «Дрестящие», собственно, и «Ижи с ними», то есть тех, которые наносят конкретный вред разуму, да, вот, так же и здесь. Вот вы назвали это, я говорю, давайте назовем киллер-культура, да, или там культура убийства ребенка, например, да, и так далее. Безусловно, это на то и рассчитано. Звучит красиво. Пишется через дефис.
1: Александр, в этом отношении я честно скажу вам, что мне кажется, что прежде всего с этим должна бороться творческая интеллигенция.
0: А я считаю, что с этим должны бороться спецслужбы вначале. Вот, потому что...
2: Творческие спецслужбы.
0: Да, потому что дело в том, что хотим...
1: Ну, может быть, это спецслужб побудить творческую интеллигенцию.
0: Признаем мы это или нет...
1: Написать произведение.
0: признаем мы это или нет, но, к сожалению, в рядах творческой интеллигенции...
1: Этого добра хватает.
0: Мало того, в общем-то, уже и, так сказать, и в соответствующих органах, то есть, вот, когда, например, вас позовут в тюрьму, надеюсь, этого не случится, вы не сможете

0: дать стопроцентную гарантию, что у вас следак вот именно не пидор, именно по своему половому признаку, понимаете? Этой гарантии уже никто не даст. Представляете, какой ужас? Представляете, какой ужас?
1: Вот, а вы знаете, вот еще что я хочу сказать вам по этому поводу. Вот мне кажется, что, ну, вот привыкли все ругать проституток. А я считаю, что проституток нужно призывать в армию. Именно создавать отдельные женские батальоны.
0: Согласен.
1: Которые будут, извините, обеспечивать быт офицеров и солдат главных.
0: Это так называемые окопные массажистки у них должность. Кстати, знаете, я же выходил с предложением на мэра. Говорю, Юр, давай поставим, закажем великому русскому скульптору Церетели, в общем-то, монумент, фигуру московской проститутки, и поставим ее по ту сторону Петра Первого.
2: Без весла?
0: Без весла, да. Просто вот она будет стоять, и так будет у нас памятник московской проститутки, потому что и труд у них...
1: Из резины.
0: Да, да, из каучука. Но согласитесь, что труд наших российских проституток...
2: Из жвачки.
0: Самый тяжелый труд. Практически так же, как и труд автослесарей, да, вот. Есть такой, да, то есть, в принципе...
1: Да,
0: понятно. Да, понятно, понятно, Саша. Если у вас есть какой-то вот еще вопрос к Вилли Мельникову, он с радостью выслушает.
1: И вот, вы знаете, я еще хотел бы спросить господина Мельникова вот еще о чем. Вот смотрите, появился компьютер, почти сразу же появился вирус, который уничтожает софт, программы компьютерные. А вам не кажется, что мы стоим на пороге энцефаловируса?
0: Какого?
1: Энцефаловируса. Ну, вирус, который будет поражать человеческий мозг.
0: Ну, они... есть же уже там энцефалит, вот, безусловно.
1: Нет, это, извините, это биологическая природа. А я имею в виду, что у нас ученые есть, и у нас, и за рубежом, которые очень много занимались психолингвистическим зомбированием. И не кажется вам все-таки, что вот та же самая эта контркультура, которую мы не будем называть культурой, и не будем называть чья она, своего рода разновидность этого вируса, потому что она поражает в первую очередь мозг.
0: Понятен вопрос.
1: Вот, понимаете, не пора ли вирусологам заинтересоваться вот этим? Потому что далеко не все вирусы имеют вот биологическую природу, ее легко понять. Вот на этот вопрос как вы могли бы ответить, сформулировать основные положения?
0: Понятно, спасибо, Александр, спасибо. Ну, да, ну что, Виль, добавите что-нибудь?
2: Я думаю, здесь не стоит просто путать слишком контрастные, взаимоконтрастные области нашего мира, вот, и не путать немножко Божий дар с яичницей все-таки, поскольку, хотя эта идиома немножко устарела, на мой взгляд, поскольку в России сейчас все больше и больше увеличивается с все большей скоростью число людей, для которых яичница бывает просто Божьим даром.
0: Да. Я тут недавно, вот, понимаете ли, думаю, дай проеду одну остановку на автобусе, оставил водителя охрану, они сзади едут, зашел, значит, в автобус, и слышу такой разговор между двумя тетками. Одна другой говорит, вот, ну что, вот селедочка у меня дома есть, сейчас сварим картошечки и сытненько поужинаем. Вот. А я, ну, только что, как всегда, не буду называть кабак, вы знаете откуда, да? То есть у меня тут креветки из усов торчат, я там в бороде где-то там застряла ножка, перепила, и я такой думаю, ой, какие мы разные люди. Позвонил в тревогу, значит, говорю, там, типа, шеф, выпускай, дескать, бонзай на двери, а то сейчас, говорю, харчи сметну, быстрее вышел. Жалко стало теток.
2: Да, да, это была бы травма для них такая, если бы...
0: Конечно, если бы они увидели, чем человек, извиняюсь, чем человека рвет.
2: Чем человек жив.
0: Ну, давайте сейчас прервемся еще буквально на пару минут.
2: Да, хорошо.
3: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну и поскольку темы все-таки наши достаточно так безграничные, блуждая, так скажем, по коридорам теории, мы заходим то в ту, то в иную комнату, где, в общем-то, нас ждут совершенно разные люди с разными вкусами, пристрастиями, размерами тушки. Поэтому сейчас я хотел бы вас все-таки попросить рассказать им поподробнее о муфтолингвистике, что это такое есть, потому что я так приблизительно наслышан, но поскольку именно это приблизительно, не есть ли это всего лишь такая разновидность вот там этих многочисленных языков, которые пытались внедрять уже до вас. Я в том числе тоже вот постоянно, скажем так, в целях, так сказать, экономии энергии пытаюсь пользоваться аббревиатурами все чаще вместо каких-то длинных терминов и так далее. Ну, вам слово, конечно.
2: Да-да-да. Что до муфтолингвы, термин это мой авторский. Недавно я был очень польщен, когда узнал, что он входит даже в обиход профессиональных лингвистов, даже в РГГУ студентам, филологам, читая лекции, преподаватели даже говорят, вот есть такой стиль современной поэзии, как стихи, написанные на муфтолингве, и причем даже называют меня как автора, что ли. Конечно, я не претендую здесь на какое-то пионерство. Этим занимались и футуристы начала века. Бурлюк, Каменский, юный Маяковский. Ну, опять же, тот же Велимир Хлебников, с которым меня так-то, ну, не сравнивают, но реминисцируют так. Воспоминанчески так. Да-да-да. Он Хлебников, а ты Мельников. А, понятно, хлеб настало время молоть. Но нет, Хлебников все-таки, я его очень чту, но непосредственно своим предшественником не считаю, поскольку у него была больше такая эпатажно-формальная игра со словами, и подчас неологизмы, ничего кроме такой сонорной игры звуков для усиления эффекта более понятной части текста не означали. А более в этом смысле мой непосредственный такой браток-предшественник это, как ни странно, Джон Леннон, который мне, например, гораздо более интересен, пусть меня простят ортодоксальные битломаны, но он мне гораздо более интересен именно как писатель и как поэт, нежели как вот рок-музыкант, и тем более один из Битлз. Вот поэтому Джон Леннон в 64-65 годах выпустил две книги «Spanish in the Wheel» и «Lennon in his own right», которые он написал, ну, конечно, на своем родном английском, но не обычном английском, а на том английском, который я как раз называю муфтолинговой. То есть, что такое муфта? Это всем известный такой тип соединений, вот, муфта. Ну, наверчивается муфта в виде гайки, наверчивается на трубы, чтобы их соединить. Дамы когда-то прятали свои нежные ладошки, пальчики в муфту, меховые муфточки такие. Вот именно такой муфтой.
0: А полярники вот на севере одевали прям на руки через задние проходные отверстия живых птиц. Пингвинов, ну, чтобы дать.
2: Ну, это тоже были муфты. Тоже муфты по принуждению такого.
0: Да, ну, а куда денешься, куда тут деваться?
2: А муфчиные пингвины, да.
0: Да, это ужас. Пингвины муфты. Да,
2: а муфчиные, да. И замученные, очень созвучные слова, кстати. Вот. И поэтому в данном случае тот язык, которым я привык думать и которым я привык писать, ну, практически все свои поэтические тексты, я называю муфтолингвой, написанным на муфтолингве. Это не самоцель, это приемчик. Потому что здесь в качестве слова кентавры, слова неологизма, они образуются путем слияния двух и более слов, где муфтами, такими соединительными, служат один и более общих слогов и один и более общих смыслов. И идет такое омногомеривание вот внутреннего смыслового пространства высказывания, его цветности, колористики, иначе говоря. Ну, все, как известно, легче всего постигается на примерах. Например, да. Скажем, обычная русская поговорка «долг платежом красен», угу, на муфтолингве звучит так: «задолжадность возвращедростью красна». Вот. Или, например, семейная идиллия: «я рукоприкладам, когда ты надоева». Или бизнес: «мне деньги концентратить разбавлень». Или предупреждение. Не всякая загля девушка сможет стать головокруженщиной. Вот это и есть муфталингва. Вот.
0: Ну, здесь, конечно, я могу сказать, что для... скажем так, ну, человека нового, да, как-то это может показаться с правонабором каких-то не связанных попросту, да.
2: Это на первый взгляд.
0: Но только на первый, но вот вдумайтесь. Или даже, может быть, тут как раз хитрость в том, что не нужно вдумываться, а нужно принять это как, ну, как инъекцию с информацией, причем очень сжатую, в то же время яркую и, может быть, несколько резкую, но, однако, весьма действенную.
2: Да, видимо, да.
0: Может быть, что-то еще, вот, Виль, вы прочитаете из своих произведений?
2: Да, сейчас, ну, поскольку я в плане текстов миниатюрист и, в принципе, не пишу каких-то длинных стихов, то, да, конечно, одна из самых моих таких любимых, я считаю, это отдельные циклы поэтические. Я и называю тоже на муфталингве. Например, один называется «Ясновидеокассета из Вавилондона», скажем. Вот. Другие «Определезвия» и «Ощущепки». По-моему, здесь все достаточно понятно. Это просто на первый взгляд может отскакивать из-за того, что только непривычно. А так это такое многомерное высказывание получается. На мой взгляд, довольно все понятно. Непривычно, да, но это еще не значит непонятно.
0: А вот, скажем так, если... вы найдете так, ну, большое число сторонников, учеников в этом смысле. Да, как вы считаете, вот овладевание?
2: А мне уже пишут в разных странах, вот где, да. Поскольку я как-то нахожу больше отклик на то, что я делаю в дальних странах, чем в своем родном
0: отечестве. Это, кстати, но... еще один показатель. То есть дело в том, что и им-то весьма далеко до этого. Их примитивный язык, что английский, вот, что немецкий, он просто из него вот такого не слепишь. А это чувство зависти.
2: Но я же пишу на муфталингве именно этих языков, поскольку прежде всего...
0: Ну... А можете вот какое-нибудь стихотворение, ну, к примеру, были ли такие опыты, прочитать нам сейчас, ну, вот, на немецком языке, или чтобы его понял англичанин?
2: Ну, вот на муфталингве я просто по-немецки могу прочитать какие свои стихи, вот, но там, например, о том же ночном городе, который сейчас за окном, но вкупе вот вплавленном в такой языковой гобелен. То есть в режиме нон-стоп, когда мне приходится выступать в различных там арт-поэзо-салонах, я вывешиваю лингвистический гобелен. То есть я в режиме нон-стоп, минут так 10, читаю на разных языках написанные стихи без пауз между ними. И люди видят такой узор. Я даже как-то вот этим летом выступал в одном ночном клубе, просто выступал, читая свои стихи. Mm-hmm. Люди первые несколько минут просто ошалело смотрели на меня, а затем это была лучшая награда, лучшая реакция на мои стихи, на их чтение. Стихи, которые я написал на разных языках. Вот. А поскольку для меня критерий знания языка – это способность думать о нем и писать на нем стихи в зависимости от твоего текущего настроя. Люди стали танцевать просто. Они воспринимали вот эти непонятные языки просто как музыка. Просто стали танцевать. И потом говорили еще, и еще, и еще. То есть мне пришлось читать вместо запланированных минут 15-20 час-20 эти стихи. Я немножко подустал, но это было для меня великое награда в ночном клубе, казалось бы. Больше меня как-то вот те, кто знает меня, те больше меня знают именно вот как такого поэта-полиглота, который думает и пишет на вот тех нескольких десятках современных и древних языков, которыми я владею. Точнее сказать, они владеют мной. Вот. Но поневоле вот так вот я стал невольным заложником собственного полиглотства. То есть люди не воспринимают больше всего как эпатаж вот это мое полиглотство, и остается в стороне все то, все те мои занятия в жизни, там, история архитектуры Москвы, прикладная математика, художественная фотография, без которых полиглотство не случилось бы. Вот такая особенность.
0: Ну да, все это звенья одной, скажем так, цепочки.
2: Одного моего арт-космоса, как я говорю.
0: При этом ведь находятся наверняка у вас такие персонажи, которые говорят, ну, это, ну, повезло ему так вот, типа, вот он, да, там, типа, вот, да.
2: Ну вот и причем более, скажу больше, вот это самое полиглотство, не представляешь даже, какое отторжение у многих людей оно вызывает, вот, дикое отторжение. То есть люди этого не прощают, очень многие. Кто-то восторгается, а кто-то не прощает. истощает. Вот, и очень много людей, я даже нескольких друзей за последние несколько лет потерял именно из-за этого, что, о, полиглот, ну, с нечистой силой связался. Вот
0: то
2: на
0: есть,
2: таком
0: типа,
2: уровне.
0: Типа
2: да.
0: Думают, что как бы человек просто выёшкивается немножко, да?
2: Ну да, да, да, нет, ну причем и думают, что мистификация там, даже книга из книги Гиннесса, ребята приходили, проверяли. Недавно вот из-за редакции «Огонька» приходили, тоже проверяли. Все, возили меня в Институт стран Азии и Африки. Там сначала пошли на одну кафедру, там, ирановедение, потом на кафедру африканистики. Все, все удостоверились. Но все равно вот у некоторой части людей недоброжелательство остается все равно. И все равно к тебе относятся как к такой интеллектуальной опухоли, а не как к живому человеку. Вот. Это, конечно, удручает.
0: Ну, может быть, предоставим нашим радиослушателям возможность вот послушать все-таки ваши стихи какие-то.
2: Ну, вот я сначала
0: если
2: на русской.
0: Музыка, если мешает, вы скажите, Моцартом быстро сейчас отломаю все скрипки, нет?
2: А нет, Моцарта... Это...
0: Пусть играют. Типа,
2: это, да, одна из моих любимых музык.
0: Да.
2: Это Моцарт. Сейчас я вспомню. Вот на русскоязычной муфталингве я уж не буду... Потом, если кто-то попросит, может быть, я вывешу свой многоязычный языковой гобелен.
0: Это уже вот в окно будет.
2: Это, ну, и в окно...
0: Чтобы люди подходили, уже подтягивались.
2: Это к утру. В данном случае окно под названием «Микрофон».
0: Да.
2: Ну, вот, например, из книги «Бортжурнал штурмана железнодорожного плавания». Есть такой у меня цикл стихов. Я их объединяю мысленно в книге. Ни одна из них пока не издана, но я надеюсь, что, может быть, доживу до чего-то подобного. Грёзно горек на горе Кармель, недозревший плод самообманго. Посадил ковчег на карамель капитан второго бумеранга. Раздробили ей неделишних глав и строй цели, бат почти у цели. И в утопке не горит фрилав, если макер вал Макиавелли. Год кобылы любит ход конем, Ветербург — надменная колонна. Что в гостеприимени моем, раз пророчеств отчество бездомно? И на озаревности скачок подсознахарь не дает отсрочки. В оболочке радужный зрачок, радуга ж не знает оболочки. Из вержерла вырвало слегка пики из-под облачной опеки. Эпизодчий строит на века плоско-пластилиповые мекки. Вот, вот это вот стихи на муфталинге. Здесь я стараюсь уже не читать их быстро. Или вот другое программное, большой очень цикл, поэтому я прочту лишь довольно краткий фрагмент. И как раз из ясновидеокассеты из Вавилондона. «Спороты порталы, в залы бьет со сцен взор, стих суфлер усталый, время драгоцензор, брагопенны цены песен Пенелопы, пытки мизансцены, прытки мизантропы. Ни единой строчкой строят мудрецы дом, озабочен бочкой, диагеноцидом, билетер без театра, бель-этаж без стен, но термы терминатора остывают бренно, впился в пьесах сведущ, занавес, заноза, в склепа слепо немощь, поз апофеоза, свежий фарш из фарса в водевильной пудре, ловля в свете фарсов, ночь утра премудрей, рыбам плакать пресно, коль рыбак не слышит, неопределестно, откровензель вышит, безответер дул с оскалистых воль, средь слепых акул, акулист, король». Кровопифий дрожь, ресторакул пьян, в запредельфы вхож, из яснов изъян, в преисподнебесье райские скептицы, прорицапля спесье, пёси и псиресницы, обессилен синтез симметризный мозга, с тонкий кожи спин срез, гумелилась розга, крот не зря не зряч, не погнать пером, кали-юнгу вскачь в архетипа дром. Ночь речиста, день нем, под посевы манны, страуспокоением, вспахивай барханы, птеродактиль, распишись получение неба, оперившись, опершись крылом жирпотреба, а в сакраленный в алтарь приторный конфетиш. Сном по радуге ударь, вряд ли явь рассветишь. Руслом высохшей струны свяжем хрусткий наст мы. Сны ветхозаветренные от экклезиастмы. Сухостойкой нескосим слог заветно едкий. Шерстикрылый хиросим делает заметки. Это фрагмент. Вот это муфталингва.
0: Ну, действительно, хотелось сказать. Вот я так, конечно же, не специалист, да, но... Тем не менее, будучи несколько при музыке, да, состоя, то есть, ну, как-то, в общем-то, начищая флейта знатным музыкантом, вот, да, хочу сказать, что есть в этом определенный такой ритм затаенный, учитывая, что это издается человеческим голосом, плюс выхватываются вот какие-то вначале обрывки смысла, а затем складывается, в общем, достаточно такая мощная, яркая картинка, да, то вот вы, так сказать, рисуете свои холсты очень, так сказать, хорошими, яркими красками. При этом,
2: спасибо.
0: Ну, это как не похвала даже, mm-hmm. а скорее вот то, что я вот чувствую.
2: Диагноз.
0: Да. Mm-hmm. Давайте послушаем мнение наших уважаемых, да?
2: Я даже боюсь, но все равно давайте послушаем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло. Алло, алло.
4: Здравствуйте, Александр, ваш гость.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Вы знаете, слушал сейчас стихи.
0: Да.
4: И даже чуть не забыл тот вопрос, который хотел задать.
0: Угу.
4: Это стихи чрезвычайно для меня занятны, если я их правильно называю стихами. Это потому что я спешу. А вопрос мой вот какой. Я звонила в предыдущий эфир, но мой вопрос не был понят. А вообще вопрос как к вирусологу. Вот есть такое занятное явление — функциональная неграмотность. Вы, может, помните, я спрашивала. Вот. Так не может ли это быть не следствие идиотского способа обучения, а некоторые инфекции или, что еще приятнее, вирус? Понимаете, что произойдет? Это будет дописьменное общество. Вот, понимаете, если жалко, конечно, России и другие страны, а если это глобально, как это интересно, исчезнет интернет, понимаете, мы получим какие-нибудь счета за что-то, за разговоры, там, газеты, а нам это все непонятно.
0: Угу.
4: А нам будут бесконечно объяснять тогда только как, по радио и по телевизору все время говорить, говорить, говорить, а мы же не будем запоминать. Смотрите, какая картина будет.
0: Но при этом все это не так мрачно, поскольку именно в моменты, когда, так скажем, обширные центральные средства массовой информации накрываются медным тазом, то у людей просыпается, скажем так, прежде всего самоосознание. Во-вторых, исходя из этого, их начинает, так сказать, переть со страшной силой на, скажем так, генерации собственных мыслей, что, в конце концов, самое главное — на воплощение этих мыслей в какой-то визуальный объект.
4: А вы надеетесь, что это может когда-то обратиться опять? Возврат к письменности может быть возможен, а может, он вообще невозможен. Полное дурение. Такое полное глобальное дурение навсегда.
0: Ну, давайте послушаем мнение.
4: Да, вот мне хотелось послушать мнение вашего специалиста, очень интересного человека.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо. Ой, ну что, да, мнение, что-то мое мнение относительно одурения, вот, то одуреть, собственно, можно и по принципу... Одуреть можно... И вот от совершенно непрошибаемого непонимания, скажем, тебя теми людьми, которых ты считал на редкость как-то адекватными себе, на редкость близкими, и вдруг они тебе преподносят такой пирожок, посыпанный сверху марципаном, содержащий горчичную начинку,
0: да.
2: Что оказывается... Ты, те люди, от которых ты меньше всего этого ожидал, если ожидал вообще, оказывается, тебя не понимают. Вот, вот тут есть
0: самое,
2: от чего одуреть.
0: Извините, что перебиваю, ага. Как, например, прийти в музыкальный магазин и купить, соответственно, одновременно два компакта диска из серии «Воровской» и последнюю пластинку «Шаде».
2: Да, да, да, да, да. Да, именно да. Так. Или купить какой-нибудь сборник блатных песен на фене.
0: Да, да.
2: Вот. Кстати, это еще один из языков, который, в общем-то, я неплохо владею. Спасибо в школе молодого бойца, которая у нас была в Кушке, тогдашней южнейшей точке Советского Союза. Там всем заправляли выпущенные дослуживать из зоны уголовники. Вот они меня научили. И физически, и умственно этой фене. Вот. Также, да, сборник какой-нибудь фени стихов и... скажем, сборник поэзии Артюра Рембо, да еще и в оригинале.
0: Да,
2: ну
0: да.
2: Вот то же самое, да. Вот, но что до одурения до такой степени, чтобы, как говорится, назад в пещеры, назад к бесписьменным или дописьменным формам, то я думаю, что сейчас это каждый решает индивидуально. Жаль только, что все больше и больше людей как-то решают это индивидуально для себя в сторону, ну, позитивную, положительную по отношению к именно того, что вот обычно один журналист как-то назвал плюс люмпенизация всей страны. Люмпенизация не только имущественная, но и психологическая, ментальная, вот, мыслительная люмпенизация. Вот это, поскольку буквально люмпен, всем слово и при... люмпен буквально по-немецки означает лохмотья. Вот это олохмочивание разума, это гораздо более страшное, чем одурение. Одуреть можно, скажем, от бессонницы, от работы очень любимой.
0: От большого количества, скажем, креветок съеденных.
2: Вот, да. Или от сознания того, что ты, скажем, куда-то там, понимаешь ли, при переводе твоих денег на какой-нибудь швейцарский счет, куда-то запропастились проклятые $1.5 миллиона. Вот от этого, конечно, можно удуреть.
0: А откуда вы знаете?
2: Одуреть, а?
0: Откуда вы знаете?
2: Ты же мне в гостевой комнате недавно говорил. Ну, извини, что я не додумал. Это я в качестве примера. Ну, пусть все воспринимают, пусть как-то все воспринимает, ну, фигурально выражаясь. Вот. Ну, хорошо, я хотел сказать не долларов, я хотел сказать копеек.
0: А, да.
2: Полутора миллионов копеек.
0: Ради в качестве эксперимента были пересланы и пропали. Да.
2: Это я так ласкательно их назвал. Доллары.
0: Да.
2: Вот. И вот от этого действительно есть что одуреть, есть от чего одуреть, но другое дело, иногда одурение бывает очень терапевтическим. Организм, он же обладает бесконечными, как говорят вот в биологии, защитно-компенсаторными ресурсами. То есть он и защищается, и приспосабливается под что-то новое, неадекватное ему одновременно. И вот в данном случае от действия какой-то вот защитной реакции, которая направлена, безусловно, на то, чтобы организм уцелел и его владелец уцелел как индивидуальная единица. А уже потребности в этой реакции нет. А реакция все равно действует. Вот действительно тогда от этой самозащиты человек начинает дуреть. То есть, ну, по теням, по призракам, начинает палить из какого-нибудь крупного калибра. Хотя всего лишь призраки. Вот, а защитная реакция всего лишь действует. Вот такое вот, вот мания преследования. Это, скажем, тоже профессиональное одурение некоторых слоев вот нашего сообщества. Я как-то проходил, мне случилось проходить, ну, просто шел по улице мимо проходной некоего банка по одному из московских переулков. Ну, я не мог обойти, потому что мне нужно было достичь некого места, пройдя именно по переулку, поэтому... Издалека я заметил, что у одного из подъездов, ну, я знал, что там какой-то банк существует, столпились только что вышедшие, еще не севшие свои роскошные лимузины, видимо, те или сотрудники этого банка, или те, кто имеет в нем счета. Вот. И вот я просто проходил мимо, бодрым шагом спешащий куда-то по делам пешеход. Какая их реакция на меня? Они говорили. За 5 примерно шагов, как к ним приблизился, они резко умолкли, резко, как по команде какой-то, развернулись в мою сторону своими фасадами в темных очках и малиновых кепках.
0: Это что ж такое за люди?
2: Вот. Повернулись ко мне. Именно так фасадами вот проводили, как будто я некий магнит с одним полюсом, а они имели в своих нагрудных карманах мощные магниты с противоположным полюсом. И как будто я их отмагнитил и вел. И отвернули, я потом оглянулся, интересно. Они меня проводили взглядами и своими фасадами, повернулись по мере моего прохождения мимо них. Я обернулся, они отчитали примерно, ну, где-то 10 шагов я от них удалился. Угу. И только тогда они снова обернулись друг к другу и продолжали что-то обсуждать. То есть вот это, я считаю, очень опасная психогенная форма одурения. Одурение от переизбытка самих себя, от соуса, в котором эти самые тефтели привыкли вариться. Вот это тоже одурение. Вот. Есть такое одурение, которое еще почти 2 века назад великий классик назвал «горем от ума».
0: Да.
2: Вот. Да. Это тоже, наверное, одурение. Вот. Но у всех на языке «горе от ума», и почему-то никто не заикается о горе от неимения такового. Вот это действительно одурение. Когда патология становится нормой жизни, вот это действительно одурение. Ну, я так на это смотрю.
0: Ну, давайте еще, может быть, телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вася Солнцевский. Да. Традиционно 2 вопроса. Первый вопрос вы не ответили так. Существует ли вероятность возникновения каких-то новых видов таких экзотических животных и записания их в фауну? Потому что я знаю, в 1890 году была окончательно современована фауна, и думали, что больше нет животных. Вот. Но постепенно открывались какие-то новые виды животных. Угу. Существует ли вероятность возникновения, занесения фауны каких-то экзотических видов животных, там, лохнесское чудовище и так далее? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как вы отнеслись к резкому колебанию популяционных волн в Северной Африке относительно кроликов? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, второй вопрос я с трудом понял. Дело в том, что у нас в последнее время некоторые проблемы с этой лабораторией.
2: А, вот кроликов, да?
0: Да, расположены там, потому что, ну, кто-то в партию, то есть в вагоны, которые вот мы, так сказать, перевозили уже готовые к продаже тушки, просто покидал, заменил ее на кошачьи тушки. Вы владелец кота, это жестоко, но тем не менее, и в результате была дискредитирована наша торговля, поэтому сейчас идут разбирательства. А насчет первой части вопроса, если вам не сложно, ответьте, пожалуйста.
2: Ну... Но я еще раз повторяю, что я считаю себя не настолько специалистом в этой области, чтобы попытаться авторитетно на него ответить. Вот, я только, пожалуй, скажу, что, по-моему, постоянно возникают какие-то новые виды наравне с... одновременным, синхронным вымиранием каких-то видов прежних. А что до снежного человека, лохнесского чудовища, саморазмножающихся летающих блюдечков, то и других всяких прочих лиц нейтринной национальности, вот, то здесь, я думаю, можно сказать, что возможно, какие-то мутации как происходили, так и происходят сейчас. И вот эти еще неклассифицированные зверушки, они подчас убеждаются, что им просто опасно для жизни существовать в образе лохнесских чудовищ, снежных человеков, каких-то русалок, кикимор или какого-нибудь там Деда Яги, да, или, да. Или Змея Горыныча. Просто небезопасно для жизни. Поэтому они попросту принимают все чаще и чаще обычный, привычный всей гуманоидный облик. И если даже более того, если даже они примут этот облик, все равно им трудно себя не выдать. А они что-нибудь периодически выплескивают, независимо от своей воли, из себя такое, поскольку они этим дышат, но и для них все равно как дышать. Они стремятся, как только можно, держать себя в руках, в ногах и прочих щупальцах, которыми их наделила их странная и противоправная с точки зрения вот обычных людей природа, но так или иначе эти щупальца не всегда наготове, и они все равно не всегда могут контролировать вот эти выплески и выдают себя, в общем, с ног до головы или с того, что у них вместо головы, до того, что у них вместо ног. Вот. И... Ну, собственно, по себе знаю. То есть меня с детства называли мутантом. То же самое. Тоже. И как меня только не кликали. И котом бегемотом, и шпионом лохнесского чудовища, кстати. Так что я получил такой кумулятивный заряд подозрений. И в армии вообще в шпионаже на 6 разведок меня обвинили. Собственно, почему я, как я потом в Афганистане-то и оказался. Вот, вот именно из-за этого. Вот. И получил я за всех них, вот этих братьев наших, только, извините, не меньших, а старших братьев по разуму, кумулятивный заряд за всех. Поэтому мне они все очень близки, собственно, ежедневные тяготы и тревоги того же лохнесского чудовища, этого недобитого плезиозавра, если говорить языком палеонтологии, или снежного человека, это реликтовы гоминиды. Более того, живущие в одном из параллельных миров, и иногда имеющим глупость. Снежные люди тоже иногда допускают глупости. В связи с глобальным потеплением на планете снежный человек, в общем, появляется здесь все меньше и меньше.
0: Да, да, да.
2: Вот и поэтому я его здесь очень понимаю, поскольку и я во многом сам снежный человек, поскольку терпеть не могу солнца, тепла и вообще лета, и вообще теплого времени года. Терпеть их ненавижу совсем, да. Вот. Я в силу моего нордического по отцовской линии, отец мой был родом из Скандинавии, хотя мама русская, он мне передал любовь к именно зимним, заснеженным, заледенелым широтам. Поэтому я так не люблю лето, солнце, и они меня с детства не любили. Поэтому я прекрасно понимаю всю трудность. И больше всего голова у меня начинает трещать и за себя, и за всех моих старших братьев по разуму, вышеперечисленных тогда, когда нас пытаются классифицировать. Вот, вот, вот. Иногда, иногда...
0: Кстати, вот,
2: меня...
0: вот когда происходит такая как бы классификация, да, то волей-поневоле начинаешь подстраиваться под то, что тебя ждут. Если твоему классу, твоей подгруппе соответствует определенный тип поведения, ты, чтобы, вот, так, в общем-то, этих добрых людей не огорчить, ведешь себя так, как они того от тебя ожидают.
2: Поэтому... Именно, именно. Да. Поэтому мне периодически, вот по себе знаю, опять же, поскольку на своей там шкуре, а точнее вот, вот чешуе, да, и когда что на мне бывает, в зависимости от обстоятельств, я испытываю вот те воздействия вот такого вот банального, обыденного сознания на себе. Поэтому я иногда забываюсь, я выхватываю там одну из своих щупалец из кармана, скажем. Ой, извините, я понимаю, говорю, ой, извините, это просто была очень немодная перчатка, я просто ее перепутал там. Или, скажем, копыто спешу спрятать в ботинок, скорее одеть, оно слетает, и мне приходится срочно доращивать его до обычной ступни. Бывает, ну, бывает, да, действительно. Пятый глаз прятать в один из клапанов ушей, чтобы его не было так откровенно видно. Я уже не говоря о четвертом и третьем.
0: Да, ну, да.
2: Доводя число своих глаз там, с 5-7 до привычных всем двум. Привычных, то есть я на себе это знаю. Это очень трудно. И вот говорю вам, как мутант мутантам, вот, что действительно очень трудно быть каким-нибудь Несси. Вот, и,
0: в этом сложном, и прагматичном мире.
2: И постоянно искать вот эту самую бедную Несси. Это как. У нее же есть даже латинское название Nesciterus rhamboptericus. Вот постоянно искать свою вот эту вот возлюбленную, которая одиноко плещется в шотландском озере Лохнес, что, кстати, на гельском языке буквально означает ворота в небеса, кстати, ничто иное как. Плещется там одиноко, ждет меня, а у меня до сих пор нет английской визы в паспорте. Понимаете? Это очень трудно.
0: Понятно. Ну что же, Вилли, я думаю, что на этой замечательной ноте мы поставим точку в нашей сегодняшней беседе.
2: Да, спасибо, Саша, огромное.
0: Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» был вирусолог, поэт Вилли Мельников-Сторквист. Правильно. Удачи.
2: Спасибо, доброго утра.
6: Я очень часто... моего опоссума.

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Лариной. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну, а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как-то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, а издай книжку, да?» Я говорю: «Ну давай бабки, нет базара». А он: «Нет, я хочу гонорар». То есть он хочет и гонорар, знаешь, за бумагу я заплати, бабки ему выплати, потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: «Нет, родной», говорю, «ступай, ступай». И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну вот так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи. Выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке серной кислотой. А то я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григорьева Константина?
4: А пока ничего, я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: А, понятно, я буду иметь в виду. А, кстати, вот ведь существуют и другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело по-другому, я объясню такую ситуацию. странную несколько свою манеру разговора, просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого из импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перстнях, в байде, все со соплями с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите, покупайте, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется да, какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, но, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там и сам мы только и слышим шмяк-шмяк. И даже мы назвали так нашу библиотеку «Библиотека Шмяк». Если хотите, заходите, только берите с собой деньги.
2: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можно послушать телефонный звонок.
2: Монолог чудовищный был, Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы... Вася,
0: приветствуем.
5: Вот у меня к Сипанцову вопрос, можно?
0: Безусловно.
5: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Вот. Как вас вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, в чем проблема-то?
1: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии, я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на дисканале, это относится к группе «Бахыт Компот». Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, в такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот, какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
1: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя... Скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
0: Вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша, он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателя Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
1: Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне две купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж, декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
0: Ага, вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любит, как тебя тетки. Далее, вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По?
2: Эдгар...
0: Она должна ответить как ребенку. Дело в том, что ну, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
2: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенку. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
0: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот. Один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную. То есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
2: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
0: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
2: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение «Метро». Называется «Баллада о катастрофе в метро». «Когда ощупал тьму тоннеля, глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом, под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках, лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасный такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы. И отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка. Крича «Пустите! Что случилось?» В толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь. Я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, без формы форменным ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
0: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
2: Да? Вот, вот как.
0: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену... Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого...

0: Вот, например, в моем собственном коллективе Лайерский Бенд каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллеги». То есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите дико.
1: Конечно, конечно. В Ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
2: Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
1: А не за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев, ага, за то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
0: А не вот на... я могу сказать,
2: полезло, что... Полезло.
0: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, значит, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки, советского производства, который он 10 лет носил, вот, хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
1: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
0: Хороший психологический портрет, то есть.
1: Да, да, да.
2: Ну, вот что? Добрынин, например, у нас такой.
1: Да, я такой и горжусь этим.
0: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
2: да,
0: может быть,
2: пожалуйста,
0: даже что-то споешь, или как тут...
2: Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
0: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
2: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу, не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как?» И сплясал перед Аней танец-краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была, ведь на этот раз Анет не в гробу спала. С этим парнем проведя 5 ночей подряд, изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней: «Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет».
0: Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали, вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную античеловеческую, в общем-то, продукцию.
2: Правильно. А толку?
0: Заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс», это «В огне», и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем. экстремистским, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо

0: если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно. А то, как правило, там либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который... А, Тиняков. Вадик ушел уже,
1: Тиняков,
0: да.
1: Наш любимый, Тиняков.
0: Тиняков лежит. А вот, ужас, например, ужас, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерством, обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить, и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
2: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
1: Вот как.
2: Мне кажется, так.
1: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной, это был даже не наш разговор, о том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
0: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
1: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
0: Нет, вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на две минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин
1: Ванагут. И не надо помнить.
0: Да, главное впечатление, главное, те эмоции, что мы
1: даже
0: получаем.
1: Даже дело не
0: безусловно
1: в этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
0: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете что, резвит это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности. Это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
1: Круто.
2: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
1: Кто вы?
0: Да, и мы просим уточнить.
2: Вообще, вы все.
0: А.
2: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... А укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
0: Безусловно. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там, не боится ее, там, умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то вот, ну, совершенно дикие племена, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которыми они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. А желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле это это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да, да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капустой вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот ДКДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их ДКДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продукта в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги, вот с этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
1: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
0: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис чего ждать. Да.
2: Нет, мне хотелось возразить просто насчет того, насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
0: Нет, неправильным, неправильным, свойственным данной территории вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
2: Но я все равно не согласен, потому что есть...
0: Да я сам не согласен, конечно.
2: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что, это самое, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
0: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, в новых черемушках и промеждопрофсоюзных, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа, и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое. Пудели отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять, там, носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд, то есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пуделя ты не отпускали.
2: Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
0: На волю.
2: Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится? Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
0: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Можно и справа я скажу, если не против, Кость? Да. Я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить. Там как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник.
2: Под бабу-чайник?
1: Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
2: Ну, интересно, нет, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
0: Так, ну, я не знаю. Совсем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немереное количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще, он наверняка объявит. Не потеряется он что-то в дебрях?
1: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особо.
0: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
1: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
2: Вы начинались вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
0: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает, действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено у нас, у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Да, есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки на, тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга, нам ведь нечего стыдиться. Да?
2: Саш, можно
1: вот
2: я
1: так,
2: скажу?
1: Безусловно. Господин Шелудявый.
2: Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
0: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
2: Как это горько.
0: Горько. Так что, да, дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в эту, в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, с пьяном состоянии на кухню, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься носом в ее неэпилированные конечности, вот, но это живое существо, что твоя муха, а что мы?
1: Голограммы одни.
0: Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
3: Какую вы имеете в виду?
0: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
3: Я страху такого натерпелся там, особенно на 11 этаже. Вообще, это здание старое?
0: Ну, я думаю, что оно постсоветских времен,
3: да,
0: такое,
3: да. А уже призраки водятся.
0: Уже водятся.
3: Она какая-то такая аморфно-расплывчато-туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
0: А это Прохор, наша девушка связист.
3: А это призрак трансвестит, да?
0: Нет, она девушка у нее.
3: Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор.
0: Выглядит, ее выписали только что из больнички.
3: Да.
0: Ну, в общем, натерпелся.
3: Нет, он представился Никифором вообще-то, я думаю, трансвестит.
0: Маскируется, маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое, значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт-Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
3: А что касается Бахыт-Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской. Но это состояние нормально для любого нормального, здорового мужчины. Потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, ну, это же так прекрасно. Это, об этом все наши стихи и все наши песни.
0: Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
3: Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь,
0: безусловно,
3: Александр.
0: Безусловно.
3: Да. Ну что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя
0: Оксана.
3: Девушка? Оксана. Да плюньте такому мужчине в рожу просто. Плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищите?
0: Нас,
3: куртуазных манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
1: Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
2: Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно. В конце концов, всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
3: Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, весу, все-таки весу.
0: Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам. Все-таки, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
4: Таких ансамблей как-то...
0: Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты. То есть на творческой самореализации происходит следующее.
3: Мы заменили йод новым препаратом, базидином.
0: О.
3: Да.
0: Это
3: новейшая разработка института стран СНГ при московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа вот этот элемент базидин. И теперь он его потихоньку подпускает в Москва-реку, из которой, значит, он попадает к нам в краны, в воду.
0: А также посредством мяса рыб, выловленных там.
2: Да. На этикетке изображен Степан Бандера с выпученными глазами.
0: Угу. Вот Дима предлагает открыть счет на нашей программы. Дима, так благодаря тебе, я же знаю, что это за Дима, там постоянно будет отрицательный баланс минусовой, так что только не от тебя такие предложения. Попробуем еще один телефонный звонок.
3: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наш внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У всех есть какие-то движения. Вот у вас какие-то разные маньеристы, у Александра базитологи, у ну как же там сейчас, у тайм-аута матологи или квачи и т.д. И как вы можете вот это объяснить? До свидания, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо.
3: Я думаю, что объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
2: 22 декабря...
3: Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
2: Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов? От того, что я читаю куртуазных манеристов.
1: Какая пошлость.
2: Пошлость, да.
3: Но правда, но сколько правды в этой пошлости.
0: Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал опять же Шалудюй.
3: Ну, давеча встретили, мы его в буфете ЦДЛ. А вот, пригласили поиграть в бильярд.
1: Нормальный мужик.
3: Нормальный мужик оказался. В общем-то. Творчество, как творец никакой совершенно. Рифмует липы, там,
0: липы,
3: пипы, там, листья даже. Липы, листья.
0: Разве это на лэ, то есть такие, он рифмует, да? Все на лэ.
2: Всему есть предел.
1: Он просто подсел на траву.
3: Мы же ему говорим: Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет ЦДЛовский.
0: Вот
1: я,
0: и подходить.
1: Я видел их с Шелудивым, просто ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
2: Причем любой травы.
1: Любой, абсолютно.
2: Пырей.
1: Высушенный чай.
3: Багульник. Сексаул. Тоже все идет у них в дело.
0: Кстати, вот очень странно. Вот вроде сексаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорят, пойдем спросим у сексаула.
3: Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
0: Да.
3: То есть это как у нас на деревнях гармонист первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу.
0: Саксаул, да.
2: Вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
1: Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых сексаулов зовут Сексаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
3: Являются основной, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
0: Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он по-моему, как же его имя-то?
3: Гоча Джамбульский.
0: Да, он тоже считается это самое сексаулом и ну дудеть не умеет.
3: Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего
0: из Америки,
3: Мэриленда,
0: то есть
3: да.
0: Они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят: «Э, слушай, Гоги, тебя же убить могут». Сидеть.
2: А я считаю, что это несправедливо.
0: Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение.
2: Да,
0: сейчас мы начнем снова парать, через чуть-чуть.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена Куртуазных Маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающихся лысых, лысых, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа. Будьте здоровы. Именно так он и назвал этих существа. Да, Геннадий Зюганов просил, вот так подписано.
1: Да. Неужели этот мощный ум эпохи не спит в такой поздний час?
0: Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя
1: нет,
0: традиция.
1: Нет, но если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
0: Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
1: Но у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет. Посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат, но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией, такая страна в середине Западной Европы.
2: Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордлеймейстеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия». Где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе, кружась, мерцают созвездий несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена. Однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда.
0: Да, безусловно. Кстати...
2: Но нечем крыть.
1: Нечем.
0: Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий тоже, поэт у нас находится в студии Григорий. Он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
1: С 10 этажа.
0: Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
1: У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста. Вот, мы позвоним, люди. Да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
3: Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
1: Угу.
0: Ну что же, послушаем тогда это.
1: Так.
4: Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте, все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть, услышав тему про трансвеститов.
1: Вот. Гриш, хорошо, что ты принес бутылку.
4: Да.
1: Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвеститов.
4: Да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
1: Гриш, выпьешь?
4: Потом.
1: Что, я, не пьешь? Не мужик, что ли?
4: Курну лучше.
1: А, ну ладно.
4: Итак, запутался.
0: Не мужик.
4: Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде, в кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шею тот час я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно, со скоростью пантеры, под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
0: Это хорошая, хорошая.
3: Душераздирающие стихи.
1: Гриша, а чё ж ты не пьёшь-то?
0: Может, выпьешь?
4: Пойду сейчас быстренько хлебну. Побегу дальше по этажам.
0: А мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине, Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
1: Зарлю. Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять это мрачное, да, Алексей, мрачное настроение, которое субарендатор 10-го этажа Гриши навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
2: А можно арию из «Мистера Икс»?
4: Навязчивая,
1: в качестве эпиграфа,
4: идея.
1: Пожалуйста. Эпиграф.
2: Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
3: Добрый, молодец, молодец, поддержал. Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, отстегнула с платья брошь, ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее. Е-е-е-е-е-е. Не вини ты в этом дождь, что случилось при луне. Ведь обратно не вернешь, нет, не вернешь, что ты подарила мне. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. В постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее.
5: Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
3: Да, есть такая.
5: Мы бы с радостью послушали.
3: Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
2: Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном Балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
1: Да, но успевали нарожать кучу детей.
2: Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
3: Фиолетовый, извиняюсь.
2: Да, фиолетовый.
3: Зеленые лица и фиолетовые волосы.
2: Это все равно. Вот,
3: надо
2: поэтому...
3: пожить там.
2: Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
5: Уже готовы ли вы к исполнению следующих пьес? Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
1: А может быть, мы дуэтом с Константином?
5: Можно дуэтом.
1: Ага.
5: Тогда я включаю еще один микрофон.
1: Только, Кость, в нормальном ритме?
5: Да. Угу. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше
3: прекрасно,
5: не
3: буду. Прекрасно.
5: Я буду отслеживать лучше подщелк.
3: В том шуме весенних дней
1: ла-ла.
3: Открылся микрорайон,
1: ла-лу-ла.
3: И в новый дом вслед за ней вселился тогда и он. Увидел среди подруг, запомнил одну из всех и сразу влюбился вдруг. Походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел, записку ей написал, а передать не посмел. Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить.
1: Обана.
3: На зависть всему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет. Вот как-то под вечерок Она из бассейна шла, раздался тяжелый рок, и хохот из-за угла ее обступили в круг. Зажали ей рот рукой, забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех, хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
2: На бум-бум, конечно.
3: И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет! О любви не молчал. Никогда! О любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
5: И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
1: Нет, вот. Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А. Вот в начале нашего эфира господа маньеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокого. Этот поэт был примечателен тем, что в советской время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю, бражничать блудно, да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
5: Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
1: Да, я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
5: И мы его теряем.
1: Да, мы его теряем. Песчинка, песчинка за песчинкой, которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как.
3: Человек хороший, но пьющий.
2: Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста, тогда посмотрим.
1: Андрей Добрынин, вы вечно молоды душой.
2: Для женщин я неотразим, они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно.
6: Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно награждена прекрасным званием человека.
3: В точку попал.
2: Ну прямо что, нечем яблочко. Крыть.
5: Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
3: А это баба. Пеленягра спрашивает.
1: Это да, это отсутствующий архикардинал.
5: Кстати, вопрос о нем приходил. То есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
1: Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
3: Якобы.
1: Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
2: В далеком Бискайском заливе,
3: ух та ба да ба да,
2: мулатка на пирсе грустит.
3: Эх, грустит.
2: Вы поняли, ребята, да?
5: А почему? Я хочу дальше.
1: А сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль. Жаль.
5: Ну, это, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьеса» лучше.
1: «Пьеса», да.
5: «Пьеса». Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О, о.
1: Ага.
5: Сиськи принесли замороженные.
1: В тесте причем.
5: Ну что?
3: Женя, мы вас любим.
1: Да, Женя. Но дело в том, что номерка, того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня к собой, к сожалению, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту другое стихотворение.
5: А можешь резко отказать.
1: Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
3: Правильно.
1: Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглашу? Чуть-чуть.
5: Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
1: Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее. Не погладить ее, не за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобой случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей. Мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться. Ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, чёрт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
3: Жестокий товар.
7: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
5: Я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хок, вот буквально.
1: Александр, да, я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
5: Спасибо,
1: вы
5: спасибо.
1: Просто кровь от крови, плоть от плоти народной. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
3: Особенно песня «Сапоги Тамары».
1: Да.
5: А я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
1: Это было бы ближе к
5: написал я хоку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
3: Это не хоку, сразу говорю.
5: Какая разница? Ну что в самом деле?
1: Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает.
2: А можно я прочту хоку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
5: Да.
2: Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
5: О, это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнуть было нельзя. Вот вид был глупый, когда он
1: приезжал. Пальто было, наверное, из человеческой кожи.
5: Да, оно очень редкое было какое-то.
1: И дверь отчмакала палец, который случайно остался на коже.
5: Нет, она ничего не отчмакала, он просто целиком полностью прилип, то есть он залип и не мог развернуть, чтобы открыть вот эту дверь, так неловко его защемило, и не мог подлезть к замку и никак вытянуться. И когда пришла его жена, увидела его уже побледневшего, истощенного, исходившего под себя уже трижды, в общем-то, то она его вынула оттуда. Ну, это, в общем, грустная история. Да, я предлагаю таки обратиться к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Обязательно, обязательно. Мы должны интерактивно общаться со слушателями.
5: Да, сейчас, ну, прежде вот Толя Лебедь. Уважаемый Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот. Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи, господа хорошие.
1: Здравствуйте.
8: Так, а где там Вадик?
1: Да вот он я, вот он.
8: Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как сказал, что душу дьяволу заложил. Ну как, выкупить не получается? Я, в принципе, 40 рублей подкинуть могу.
1: Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот, теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот, пишет песни для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
8: А как-нибудь поправить это можно?
1: Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
2: 46.
1: Квартира 46, да. Вот.
8: И поможет?
1: А? Не поможет.
5: Но вы все равно пришлите. Спасибо.
1: Но ваша совесть будет чиста.
5: Это, во-первых. А во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно. Да, деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, ну, просто беспредельно.
9: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
9: У меня вопрос к Вадиму.
1: Да-да.
9: А, не собирались ли вы баллотироваться с вашим орденом в Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
5: Спасибо, дорогой друг. Как я вежлив сегодня.
1: По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
2: Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
1: Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
2: Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло, земноводное расплывается, и в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
5: А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальнее расстояние под мышками морских медуз, кто донесет их в более целом виде.
2: Я, честно говоря, с удивлением узнаю впервые об этой игре.
1: Нет, я слышал, что среди обитателей вот побережья, той части побережья Черного моря, где вот находится город Ачамчира, существует такая игра среди грузинских мальчиков. Значит, перенос медузы на эрегированном, как бы это сказать, что ли, ну, члене, что ли, я не знаю, слово не помню.
5: Да, он так и называется.
1: Да. Вот. Об этом я слышал, но что под мышками глупость какая-то.
5: Полная. Да, так же, как и выращивание укропа.
1: Мы не ответили на вопрос об иерархии в нашем ордене. Наш орден имеет пирамидальную структуру, как и все духовно-рыцарские ордена. Во главе структуры самый умный, самый хитрый, самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
2: Физически.
1: Ну, да, во всех смыслах. Великий магистр. То есть... Рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
3: Пахана.
1: Пахана, правильно. Вот. Каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор, это Андрей Добрынин. Ну, вот. Ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантно, если он так будет пить, не щадя себя. Вот. И, по-моему, на его место метит командор ордолеймейстер ордена Константин Григорьев.
3: И магический флюид.
1: То есть он хотел сказать, что он не только командор ордолеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
3: И настаиваю на этом, да.
5: Ну, вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
1: Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяр.

0: Среди населения соответствующих городов наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии, и сейчас не дай бог соврать,
1: в Праге, в Нью-Йорке,
0: а также в Сорбоне.
2: Вот ну, у меня еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотрю. Ладно, телефонный звоночек. Телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: У меня просьба и вопрос.
2: Давайте лучше справа вопрос.
3: Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом вот всяких стабильных политических телешоу, как-то про это. Знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
2: В знаке качества ты был, Вадим?
3: Да,
0: да был.
2: Сром, это сром, сром, сром. Вот никто меня не поддерживает.
3: За появление таких убогих в телепередачах. Это раз. А во-вторых, я видел в передаче «Те, кто», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных телепроизведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну часть растишь и оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть стихотворение целиком?
2: Спасибо, дорогой.
0: Нет, дело в том, что...
2: Будьте здоровы.
0: Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное. И, к тому же я его не помню. Это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
4: Просто дорогой.
0: Да. Вы не думаете, что, что ибо...
2: Вот так.
0: Да, вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
2: Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григорьева. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
5: Про похороны.
0: Может быть, лучше про девчат спать.
2: Давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
4: Вальс.
2: То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
4: Алексей, золото наше, да, отдохни,
0: да.
4: Покури, подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал, господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда поют девчата». Посвящается всем вам, господа.
0: Господа, девчата.
4: Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с между звездною тоской. Мы с другом подключаем две гитары и покидаем сельский клуб родной. В траве за нами тянутся шнуры, что от луны не очень-то видны, не видны с веселыми девчатами понад речкой. Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев, а где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

Старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять, эх, зашли и скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте. Девчата, нас увидев, засмеялись и позвали нас скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой, вращается под ними шар земной. Скамеечка летит куда-то к звездам. Согретая душевной теплотой, мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун. Там тоже все гитары подключают. По-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит, эту песню поет. Кремлевские звезды, в стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявший березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели Эхо Москвы. Эх, тарарам!

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-1922. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невилеву. Он тут приходил и попросил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать. Но вот никаких координат, то есть особенно телефонов, называть нельзя. Так что...
1: Все хотите, да, на радио пролезть.
0: Чтобы зарабатывать денег.
1: Да, телефонами щенков продавать беспородных.
0: А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендицит.
1: Сахарную пудру за место кокаина. Нанюхаешься такой дряни бывало в ночном клубе. Потом...
2: Вадим, а помни, мы все-таки в гостях.
1: Да. Извините, забылся.
0: Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных, вы также хорошо переводите с любого на любой обратно, и потом читаете то, что тут получилось обратно, и на любой вообще не похоже, и это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, вот что-то я уже туда. Да. Итак, слушаем.
2: Да, вот бывает, что всякий человек, который является восточным человеком, вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать мне о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он и сидит в темноте студенистой, простая во все телеса. А снаружи-то, свежей и чистой, нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки, заглянуть в заповедную мглу? Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза. Ей оказывать должно почет. Но если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
1: Страница номер два. Ну что там? Прокатившись
2: по лестницам
1: темным,
2: с треском выбей подъездную дверь и вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
0: Ничего. Мы же работаем в прямом эфире, как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
1: Возьмешь ли ты, Гриша, в субаренду 9-8 этажи?
0: В субаренду хотя бы.
3: Значит, походил, проверил все мешки с песком.
0: Сходил.
3: Да, которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
1: Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
3: Было что-то рассыпанное.
1: Чаек не с чем.
3: Было что-то рассыпанное. Пока ходил, навеяло мне стихов немного. Я их быстренько записал и принес в студию. Вот, сейчас прочту. Называется стих «Маньяк в ночи».
1: Только с выражением читай.
3: Обязательно, непременно.
0: Встань на табуретку, вот да. Там она стоит.
3: Значит, открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет. За стенкой заливался храпом ополоумевший сосед. И все казалось бы случайно, и все казалось бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее. И чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной. И все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом у музы, у нахалка, в меня метнула помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле-заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина, мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор. И к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на 100 маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом, стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос, и как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте, и утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг. Вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей. Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один в кромешной темноте, ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин, и не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет.
1: Гриш,
0: замечательный, замечательный.
1: Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10 этажа, но я скажу, что, что ты это самое. Ну, короче, первое это стихотворение было поглавнее, поглавнее. Это
0: да,
1: какое-то
0: безусловно.
1: Рыхлое, скучное, растянутое. Нет.
2: А по-моему, урыл, урыл.
1: Кого?
3: Куда мне тягаться с поэтами?
1: Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
0: Более яркое.
1: Было такое, оно мускулистое. Да.
3: Потому что оно было четко. Про трансвеститов, а это про маньяков.
1: Нет, Гриш, ты нам тут...
3: Все маньяки
1: старым,
3: меня поняли.
1: Старым
3: ночные.
1: Поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
3: Волчара.
1: В общем, работай, иди, поработай еще над рифмой, над формой.
3: Над
1: но...
3: сахаром.
1: Да,
3: к чаю.
1: Сахарку не забудь принести.
3: Ну, пойду скажу, может, еще какой-нибудь.
1: Да,
3: напишу.
1: Вот Добрынин что-то хочет сказать.
0: А можно
1: он
0: спросить
1: выпил водки
0: вот у Добрынина?
1: Да.
0: Вот тут, значит, Наталья Алифтин, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алифтину и Наталью с Алифтиной. Можно любое.
2: У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать, ему нужно сделать зеленую улицу. Вот как Гришке нашему, например. Григорий, простой парень, казалось бы. Ну что же...
1: Еще вчера цемент мешал тут.
2: Конечно.
1: Да, в мешалке.
2: Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое, вот насчет антисемитизма. Обычно еврей мешал... Как это?
1: В говномешалке цемент.
0: Да, да, вот. Было дело. И не только цемент, ведь порой там отжимали, что не попадя.
2: Поэтому я хочу...
1: Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
0: Безусловно. Вот, пряжки, опять там, же. Да,
1: сережки.
0: Флотские пуговицы.
2: Ну уж евреи в наше время там точно не найдешь.
1: Это да.
0: Да.
2: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
0: Опять про женщину, что ли?
2: А, да нет, вообще о жизни. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи, и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие, верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет, но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет, и по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
1: ты метнешься к телефону, чучело.
2: От страха и тоски. Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю и изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю, и что любовь не только счастье.
1: Да.
2: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострастия, где пропадают без следа.
1: Добрынин, вот скажи честно, вот пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
2: Водки выпить.
1: Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
2: Естественно.
1: Вот. А все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
2: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
1: Нет, ну та публика, которая слушает это в данный час эхо Москвы, вовсе не слабоумная.
0: Безусловно.
2: Конечно.
0: Да, вот, кстати, вопрос она мучается, задает.
1: Она не спит.
0: Задает вопрос вопросы, Андрею, да. Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
2: Я никогда не писал романы под псевдонимом «Такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
3: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
2: Да.
3: Или «Смерть».
2: Мои романы
3: «Говорит по-русски».
2: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
0: А я вот написал книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то
1: не,
0: я
1: не выстрелила.
0: Не выстрелила.
1: Ну, это вот, вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз, выстрелил.
0: Выстрелил. Пробил его во все стороны.
1: Ивановский Интернешнл тоже.
0: Выстрелил, да. Вот сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелил?
1: Не выстрелила.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
4: Алло.
0: Алло.
4: Здравствуйте, уважаемые. Да. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
1: Чего-нибудь сбацать о судьбах Отечества?
4: Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах Отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн. А. Гимн Российской Федерации. Б. Гимн Республики Зебра, Зеленоград-Братеево. Угу. Так, быстренько сочинить, чтобы... Ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект...
1: Знаете ли, милейшие, вот с вашим местечковым уклоном... Республика Зебра, там это самое, что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
0: Нет,
1: как хочет,
0: я думаю,
1: как
0: что
1: хочет,
0: до размеров была
1: сумасшедшая демократка Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
0: От Петра.
1: От Петра.
0: И баба его, Петра. И баба его Натальи.
5: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
1: А, я понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
0: Да.
1: Куда делся Казахстан?
0: Говорит
1: где
0: он.
1: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
5: Все всплыло в Братеево.
1: Да. Севастополь
6: может,
1: где?
6: Может, споем просто?
1: Споем.
0: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина, в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
5: есть,
0: что
5: есть.
0: Газ.
1: Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
5: Только, опять же, просьба Леше передать.
0: А, Леша, пожалуйста.
5: Наши наилучшие пожелания. Да. Я в этот раз даже не буду барабанить руками, ручками, значит,
0: нет, если тебе
5: столу.
0: Хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
5: Очень
0: что.
5: Красивая мелодия. Я вкратце, очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
1: Ты скажи
5: лагере.
1: Лучше, это песня про кого?
5: Это песня про...
1: Про нас, про русских парней?
5: Про нас, про русских парней, про
1: отлично.
5: Русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
1: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
5: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
0: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают. Ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
5: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
1: Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
5: он
1: может?
5: Он сейчас скажет мудрую вещь.
1: Скажи.
5: Кстати.
6: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
1: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
6: А понимаешь...
1: Сиди себе, допиши роман это.
6: Так нет, дело в том, что...
1: О судьбах Отечества.
6: Мой папа академик занимается лесным хозяйством. Поэтому и приходится выходить в леса.
1: Где ж ты в лесу еврея видел?
6: Приходится.
0: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории России.
6: И вот время от времени выходит страшный такой еврей.
5: Из чащи, как медведь.
6: Да, представьте себе. Ну, друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
5: Не так уж он страшен.
6: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
1: Оно поддается дрессировке?
6: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Больше всего по ушам. Вот. Потом, а потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит 6 детей.
0: Котят.
6: Да.
1: А размножается он почкованием?
6: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит 6 маленьких ребят.
1: Хорошо.
6: Вот. Некоторые приносят особенно большие, такие большие. 8.
0: Если я слышал, 12 вот было. Ну, мне почему-то взять четное число, вот меня всегда удивляло.
6: Ну да.
1: Ну и куда они их приносят?
6: Ну.
0: В мир, понимаешь.
6: Многие раздают по людям.
0: То есть, дескать, возьми.
1: А вот. Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
6: Да, к сожалению, и да. Это на птичьем рынке это уже приняло вообще ужасный масштаб.
1: Катастрофический.
6: Ужасный,
1: наоборот.
6: Хочется ударить по мозгам.
0: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
5: Навязали мне какую-то дискуссию.
1: На птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
5: На ВДНХ еще дороже. И что?
0: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
1: Нет, ну вот почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
0: Я думаю, что по русской.
1: Угу.
0: Потому что у тебя же
1: нет... Плюс на минус дает минус. Угу.
0: У тебя же нет маза тогда.
5: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
1: Да, кстати что говоря, мы... про девчонок песню
5: сейчас
1: вы обещали.
5: Сейчас вот песню я
1: Григорию.
5: Спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему, непонятно. Алексей, дорогой.
0: Пожалуйста, он ушел, да.
5: Алексей, минуточку прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
0: Ты не ушибся?
5: Нет.
1: Это Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
5: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо.
1: Стазик тебе.
5: Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть... Я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг. Подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова, отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыта

0: Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
1: Пока Григорьев и Кость в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
2: Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, что вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
1: Главное, и о методе подачи.
2: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
1: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафон и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Вася Солнцевский.
1: Приветствую.
3: Вот у меня вопрос к Вадиму Степанцову.
4: Угу.
3: Вот до вчера там показывали в центре.
4: Угу.
3: Вот там была такая публика, которая фанатеет от отбитых мошонок и стрелков.
4: Угу.
3: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
2: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг. И, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-Missie, Tête-à-Tête, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
3: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
2: Пацан в маске?
1: Санта-Клаус, что ли?
3: Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
2: Ага.
3: И вот, видели?
1: Чем вы вообще там занимались? Вот я там не был.
3: Друг был.
1: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
5: У меня несколько причемных тем вопрос.
1: Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
5: Хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальные, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемый гость относится к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Кто будет отвечать, джентльмены?
6: Я буду отвечать.
1: Давай.
6: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей,
2: и
6: больше
2: разные.
6: Смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, как бы, ну, не наш удел.
1: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
6: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, как бы, я был последний раз в эфире у Лаэрского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
2: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику. Вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, ну нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
6: Пусть
2: а может,
6: работают
2: они думают,
6: над собой. Вадим,
2: а может, они думают о судьбах Отечества.
6: Вот ты мегастар, но ты
2: нет,
6: почему-то...
2: Я простой
6: хорошо,
2: русский парень.
6: Простой русский парень. Но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
2: Почему?
6: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям да. элементарным в словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как
2: да мы с Добрыниным сами
6: по-вашему произносится кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса
2: а
6: других
2: что вы
6: примеров.
2: Вы имеете в виду овощ или фрукт?
6: Я имею в виду кабак.
1: Вы не горячитесь, уважаемый.
2: Это
1: ну,
2: потому что вы, Константин, да. человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
1: Сильно пьющий.
2: Да.
1: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо звонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
2: программах.
1: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому даже запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
6: Ребята.
1: И случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
2: Значит,
6: я извиняюсь перед
2: можно
6: всеми.
2: Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
1: Лёш, сейчас, скажу. Лёш, секунду. Да.
2: Лёх, давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет
6: очень
2: такая
6: больно.
2: Возможность...
6: Да он нарвется да, на отмашку.
2: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
4: Тем более,
1: что... Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить.
2: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
1: Вы можете лупить его куда попало. Почему не попадя? Ну, еще один звонок телефона.
2: Хорошо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
1: Это отлично.
7: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам прозвонился.
1: Да.
7: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
2: А это когда было?
7: Лет много назад.
2: Так.
7: Но такое было.
2: Было, да.
7: Ну вот.
1: Было.
7: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
2: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
7: Я его обязательно позову.
2: Здорово.
7: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
2: Угу.
7: И вы знаете...
2: Я знаю, поверил. Что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
7: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Угу. Он мне просто не поверил.
1: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем что вы сказать хотите? Это,
7: То, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
1: Понятно.
7: То есть, ну, как бы...
1: Понятно. Вопрос.
2: Попенять мне на раздвоение.
6: Нет, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Вот, у него ровные мраморные зубы.
2: Золотой зуб в верхней челюсти.
6: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
1: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилёвос. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют, и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
2: Понял, мизантропище. Кабачище.
1: Для кого существует эта программа? Ну, я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как... о такой посиделке, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых, поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции, вот в обществе я приду лично и скажу: молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так вот, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я вот хотел вот что спросить вас.
1: Да.
4: Вот сейчас у вас там какой-то дружок икал и что-то бил там чем-то, да?
1: Был.
4: Вот, и я хотел спросить, по башке по вашей он бил, потому что вы пунктуальные маньяисты эти. У вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
2: но
4: тоже
2: он
4: ваш
2: не имеет
4: маньяист?
2: Никакого отношения к нам.
4: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
2: Ну, знаете, это было,
4: вот такие у вас
2: было,
4: у всех
2: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы...
1: А кто это? Извини, Вадим, сейчас там... А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
2: Ваш гнев
1: говорите...
2: совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньяизма.
1: А кто это такой? Вот, скажи. Ну подожди, ты скажи, кто это такой.
2: Ну, был такой. Был
1: а
2: такой
1: все,
2: нами,
1: ну так и
2: да.
1: Скажи. А
2: поэтишка,
1: все...
2: вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
4: Есть, вы, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
2: В пресс-клубе такой. Такой, пузан такой.
4: С
2: усами.
1: Я, к сожалению, да, не в курсе. Mm-hmm. Тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
2: Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим, отрекись от Иосифа Бродского.
4: Вадим, отрекись от Бродского. Вадим, все-таки он хотел был у вас, все-таки, в ваших
2: рядах. Ходил, да.
4: Был? А что же вы говорите, что и далеко и рядом не было?
2: Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
4: Саша,
2: потом
4: я
2: он бил себе
4: по радио
2: в голову.
4: Послушаю.
2: Да, он себе бил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
1: Да, да, безусловно.
8: Я не буду читать стихи, потому что...
6: Сил нет больше.
8: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
2: Я прочту за тебя. Хочешь?
8: Да, пожалуйста.
2: Вот. Нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов в нашей лирике.
8: Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот,
9: Да есть.
6: Есть. А кто читал из вас Эллиота, ребята?
9: И не читайте. Да. Зануднейший писака.
1: Ну да что? Лучше вообще не читать. Вот так. Читать
8: нечем крыть.
6: Вот так, Добрынин, я с тобой. Да.
1: Вредно, читают. Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят.
6: Кстати,
1: в фирменных магазинах.
6: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
1: А как? Я рекомендую прочитать песня, всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
9: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком, коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком».
1: Я даже немножечко помолчу, потому что
9: слушатели, сильный. Нечем крыть, вот столько
1: да.
9: же.
1: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто, я не знаю, кто это такой, это следующего содержания. «Ребята, слушаю вас и смеюсь, но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку, и вас вообще, говорит Дима,
9: да
1: не должно касаться, чем
9: мы,
1: я сейчас занимаюсь?»
9: Жулики и мелкие
1: да.
9: прохиндеи.
1: «Пока это вас ни самих не коснулось». Подпись Дима Быков.
9: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазные маньеристы. Это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда-нибудь попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что...
1: У него сеанс астральной связи сейчас. Да, немножечко... должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
0: Да, и вот заходило много людей, в частности Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ, в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
0: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
0: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
0: можно,
2: да,
0: пока
2: продолжать.
0: Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открыты ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне, солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет лаз.

Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна. Я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя.

0: Я как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
1: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, ну, таким вот кабанам, таким настоящим.
0: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот,
2: да. Мне,
0: вот. И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
2: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, вот это как цель основной, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд – это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, этого с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с такой, с немецкой фамилии Кучерявый, и вот господин Вольфович. Так вот, они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга – это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
1: Да, у нас еще звонок.
2: Кажется. У нас еще звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маневристы – это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы, не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
2: Сейчас ответят, вот прям такие купающийся
1: Вадим. Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
2: И я...
1: Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем
3: нет,
1: только упреки.
3: Нет, вот так же, вот так же. Но Степанцов, он просто его знал раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить. Я просто
1: Григорьев просто душка, букан, развощеки.
3: Ответьте вот, Бога ради, на вопрос.
1: Отвечай, букан.
4: Да, да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
3: Вот мой вопрос такой, что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, кто-то, в духе манера, кто-то мешает мне, смеясь, говорить правду.
2: Понятен, вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
3: Можно еще скажу?
2: Да.
3: Ну, вы знаете... Я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что мы уж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного,
1: да это, да это знаешь, он сказал, потому что я, да? Ему больно наступил на ногу случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда, вот, поэтому он на слушателей и наехал.
3: Не, пускай едет.
1: У сильного всегда бессильного.

0: сильно виноват.
1: Ну что вы?
2: Хорошо, ну, хорошо. Да, да, давайте я вам... Да, да, да, охотно верю. Давайте я вам отвечу.
3: Спасибо,
2: действительно.
3: Спасибо.
2: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне тупые, необразованные при всем, при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот. И, ребята и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
3: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, здравствуйте. Чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
3: Да.
4: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочая ерунда.
3: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги. Ну что, я...
0: Ну что, по этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
3: Не надо, безусловно.
0: Конечно.
3: И что это вообще?
0: Деньгу считать в мошне.
3: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный, Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
0: Да.
2: Совершенно верно. А еще мы, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
0: В сексе нам порой не хватает женщины.
3: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
0: А женщинам иногда не хватает мужчины.
2: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
0: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
2: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь. Я
0: учитесь
2: говорю,
0: жертвовать собой во имя высшей цели.
3: Нас,
0: а высшие цели, да, это в жизни.
3: Безусловно.
0: Да, да, да.
3: Вот,
0: что
3: кстати,
0: вы меня
3: пришел...
0: сбили-то,
3: чё? Да нет, ну я просто сказал, я просто, моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
0: Нет,
3: да.
0: Сначала дадим высказаться до конца Константину,
3: да,
0: потому что
3: прошу.
0: Григорий, вот, он птица, хотя и круг размеров, но все-таки рядом с нами с аксакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
2: девушки,
0: пожалуйста.
2: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь? Работайте над собой.
3: Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочтет стишок? Или как?
0: Ну, только побойче, пожалуйста, что-нибудь.
5: Да,
0: а
5: да,
0: то предыдущее
5: сейчас...
0: стихотворение,
5: я,
0: Григорий,
5: я
0: у вас было
5: вам...
0: какое-то очень занудное.
5: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
0: Да, оно не должно было
5: а
0: быть.
5: А сейчас занудным. Я вот
0: маньяков
5: зашел...
0: должно быть весело.
5: Степанцов, подождите 2 секунды. Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда,
3: на месте,
5: боеготовность, да,
3: да,
5: то есть обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фиктующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
3: Шапочка. Это опять, наверное, у кого-то вот из наших кур отрезали гребень.
5: Да. Ну, может быть. Значит, да, такой беленький, белесый стишок.
3: А.
5: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу два верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваляв в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом, в телегу прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала, дежавю, дизентерией, склерозом и чахоткой, и подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутило шелунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. Два косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
0: Ах, Григорий, Григорий.
3: Ну, почему? А мне нравится.
0: Опускаете.
3: А мне вот нравится.
0: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
5: Вадюшенька, вы случайно не имеете отношения к трансвеститам?
0: Рыхло.
5: Вам понравился стих по трансвеститам?
0: Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий, принесите лучше сахарку.
3: Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот у меня такой вопрос к куртуазному нерезу. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках? Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете? Какие изображения?
3: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
0: Ну, я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня, как бы, тату, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами...
3: Эпидермиса.
0: Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи, ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
6: Нет.
0: Что, у Добрынин другое мнение. Вот он,
6: ну,
0: да.
6: Это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи.
0: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
6: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
3: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
0: Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
3: Да.
2: Да, но я, кстати, мне мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован не абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
3: Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки как, ну, как вид вот, украшений и так далее. Вытатуировывать мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
0: Ну, а если человека, как вот в старину, ну, захотят лишать всех рыцарских званий, там...
3: Элементарно. Сдирается кожа еще, да. Да. Или просто...
0: Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
3: Безусловно.
2: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
3: Так это есть уже, это было у монахов, когда они писали послания и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение, это все было. Потом
2: а что у него на мошонке было?
3: Ага.
2: Допустим.
3: А мошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Оп. Ну что, да, Григорий, девушки. Я вижу, да. Что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь...
2: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
3: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга по фамилии? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым, когда мы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же, там, например, ты должен, Вадик говорит, не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
7: Вадим Юрьевич.
3: Добрынин.
7: Андрей Владимирович.
3: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
7: Прозаики это мерзавцы.
2: Воспоминаю, если я не
0: ошибаюсь... Прожженные шельмы.
2: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами, после войны это было, все друг друга называли по фамилии строго.
3: Вот это
2: был это
3: пошло,
2: признак интересно? Уважения.
3: А, понятно, понятно.
2: Вот и все.
3: Ну что же тогда, Григорий, зачитайте нам.
2: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но... Недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна. Ну как так получилось, что вдруг ты умерла? За нас, за маньеристов свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг. Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и, крикнув «Ненавижу!», гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв, девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба. Девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
3: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать это и другое.
0: Я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных маньеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных маньеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора. Ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных маньеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
3: Спасибо.
0: Да не за что.
3: Это должен был сказать, забудь.
0: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

Здравствуйте, геройские отважные орлы. Стукнуло таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательные. Мы с вами устроили танцы вот в этой в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать, нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать,

их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось совещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот. К тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь, расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Scorpions, Slade и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот, и сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо ужасно. Того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да, ну да, Сюшенса.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаергеровская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает и возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю, не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Она
3: называется импотенция.
1: Ну тогда я должен переставить на другую сторону-то. Ну, кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это все
1: может,
3: в комплексе.
1: И с ним,
3: в комплексе. Да. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию, иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар. Никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис ими ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские.
1: Да, просто понял. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, а каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, наверное, все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды-то понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да, вот, а задние ряды показывают нам только их лица, мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу, и они производили, в общем-то, там с весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот, из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, проводили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: Люди, наоборот, берут поросей и вот бьют хвостом. Так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, тут как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке, а не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь. Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки возбуждение с дальнейшей эрекцией даже.
3: Цинизм
0: вот
3: без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заела у нас, а она умерла просто. Старушка, то есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Ничего не могу сказать, ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, «Гнилозубка».
0: «Гнилозубка». Я вот знаю «Златозубка», «Златовласка».
1: Ну, у нас все песни проблемные.
3: Все песни проблемные.
1: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы не любви и
3: в частности, стоматологии.
1: Да, стоматология, любовь.
0: Тут недавно кино.

0: что он с такой вот вывалился. Он там бегал потом. Студентке одной просверлил.
1: Ну, вот, интеллигентные люди.
0: Да, ну, понимаешь, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, казалось, что человеку мешало. Не помог им не этот, не все вот эти средства жевательные, которые вот...
1: Зато с духовностью у человека вот все сложилось.
0: С духовностью все нормально, видишь, как? Санитар, я бы сказал.
2: Ну-ка, откроем пошире ротик.

0: и 29 абонент Монмаранси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печати ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава, то есть...
2: Ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому...

0: Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы и ГАИ все-таки решили с 30 мая ввести в действие закон о всеобщей водительской повинности. То есть...
1: Коллега, простите, но как-то вы сразу начинаете с грустного. И правильно, ну это даже не совсем грустное, но любая какая-то, любая дисциплинарная акция, она все-таки прежде всего связана с какой-то такой, ну, с неприязненным отношением, согласитесь.
0: Ну да, когда в дело входит мэрия, там, и ГАИ, прочее, МВД, вот. Это все-таки, да, уже о грустном что-то.
1: А я бы хотел прежде всего затронуть тему, которую в наших письмах, опять же, нам навеяли наши многочисленные радиослушатели и, как ни странно, и радиослушательницы. Праздники, так называемые, уже кончились. Кончилось 8-е. Эти два нелепых катышка, поставленных друг на друга каким-то невидимым адским совершенно созданием небесным, и которое с ног на ногу переворачивает весь нормальный мир. Вот, коллеги, я хотел поговорить о том, насколько человечество далеко зашло в самообмане себя. Вот принято говорить, 8 марта, дескать, там первый там весенний праздник, да, ну так вот они обычно, да. А скажите, вот 8 марта вы выглядывали за окно? Ну вот вообще вы смотрели, что делается за окном?
0: Я вообще нет, потому что я весь день следил за тем, как жена моя стирает. Ну, потому что я решил, что нечего праздники всякие вот эти отмечать. Надо работы загружать как-то женщину.
1: Ну, совершенно.
0: А то она расслабляется очень часто.
2: За работы вообще преступно
3: считается, если цивилизованность. Да, вот тут у нас подползаю к микрофону, чтобы сказать, что, конечно, во всех цивилизованных странах жена это жена без работы, не загруженная, это преступник. По сути дела.
1: Да, и вообще, вот, коллеги, вы посмотрите, что получается. Значит, отмечаем праздник весны. Все радуемся. Воздушные шарики всюду, эти восьмерки на кексах, на автомобилях, даже на палочках работников ГАИ в этот день мы все видели сами светящиеся пухлые восьмерочки. Но какой же это, простите, первый день

0: весны, если на улице гадость, если, чтобы выйти купить веник, именуемый букетом, нужно промочить все ноги или одевать резиновые, извините меня, здоровые калоши. Вот.
1: А я вот в целях экономии семейного бюджета решил никому не покупать цветы, так как все равно не завянут и будут еще вонять гнилью целый месяц, так как выкинуть некому.
2: Вот тут, коллега, кстати, могу подсказать вам один из способов очень, на мой взгляд, удачных и остроумных. Я обычно покупаю, я еду на метро 905 года, и там в сторону Ваганьковского, когда вы идете, там киоски стоят по продаже искусственных цветов, пластмассовых. И они очень долговечны, и любой женщине приятно. То есть вот даришь такие, венок можно.
1: Так, а ему, кстати, дело в том, что у меня же женщина, она не любая. Вот как-то, чтобы ей пластмассовые цветы дать.
2: Правильно, но можно... ленточку.
1: И вот. Где вы видели, чтобы рабам дарили цветы вообще?
0: Ну, коллега, простите, мы прекрасно знаем, что у вас вот в вашей стране своеобразные очень взгляды. А насчет пластмассовых, я вот подумал, у них есть один недостаток. Они вбирают все огромное количество пыли. Ну, не в себя, а на них. Происходит потом частый протир трепицы и переворот вот всех этих растений из-за чего ссор.
2: Но, с другой стороны, все зеленые широколистные растения, их же тоже надо протирать. Это без этого вы никогда не обойдетесь во время уборки. Просто... такой венок ставится в угол комнаты.
1: А вы не боитесь, что полироли слишком много надо на такие цветы?
2: Зеркало затягивается черной материей.
0: И получается хороший праздник.
2: Получается красивая экибана. И женщине приятно. И всегда просто дополнительно в углу появляется некий предмет, который просто во время уборки ей нужно лишний раз протереть тряпкой от пыли.
0: А ведь вот любой рядом... женщине это должно быть просто доставлять удовольствие.
2: Это ей доставляет удовольствие, как покупка телевизора, стиральной машины, холодильника.
0: Также дальнейший
2: венок
0: уход за ними.
2: И зеркало затянуто черной материей. Это своеобразный предмет в доме, который требует дополнительного какого-то ухода и заботы. Я считаю, это совершенно нормально.
0: Ну, кстати, коллеги, я хотел все-таки вот вернуться к этому так называемому празднику. Во-первых, так до сих пор толком и не разобрались, кто его придумал. Зачем его придумали, кому этот праздник выгоден, ну, кроме торговцев вениками.
2: Есть такая точка зрения, что этот праздник придумала Клара Цеткин, или, как и говорят, Клава Цыпкин. Но, в общем-то, многие сейчас оспаривают пальму первенства, не знаю, в Германии, например, такого праздника вообще нет.
1: Вот. И во Франции.
0: То есть вот почему же говорят, да, международный? Вот,
1: но это уже у нас тут придумали, чтобы нас облапошить, да. Вот так.
2: Ага. Вот многие фестивали, вы обратили внимание, называются международными. Международные — это не значит, что все страны и Россия. Значит, Россия и, ну, там, условно
1: подчиненные говоря, ей бывшие республики.
2: Или, да, или там Индонезия, или...
0: А уже международные
2: считают. ЮАР. Да. Но одна страна, не обязательно. Ага. Это уже называется международным, так и здесь.
0: А скажите, коллеги, как вы относитесь вот к нашему, так сказать, к нашей последней акции? Это к выдвижению такого, так сказать, проекта на обсуждение Госдумы, в котором значится, что отмечать теперь первый день весны, ну, так сказать, не лимитировано. Ну, то есть вот праздник будет только тогда, когда действительно весна настанет. Ну, вы понимаете, то есть, вот, например, с утра, все,
1: снег,
0: да, да? С утра все проснулись, угу. Видит, капель закапала, птицы такие забегали, ну, прям ногами.
1: А вообще надо вот эти все природные праздники отмечать именно с природными явлениями. Птицы прилетели, все, да. Весна вот. Сразу наступила.
0: Как вы относитесь к этому?
1: Или лед пошел на Москва-реке?
0: Тоже праздник.
2: Я, честно скажу, я как человек военный, я лично против этого, потому что, как известно, во всех войсках, в милиции переход как на летнюю форму одежды, так и на зимнюю форму одежды производится четко в календарный день.
1: Да,
2: независимо
1: да, да.
2: от погодных явлений.
1: Да, и солдаты
2: если,
1: мерзнут.
2: Если жарко,
1: парятся, да.
2: если жарко, а пора, то ты одевай шапочку, шинелку, сапожки, теплые портяночки зимние и маршируй, как положено тебе.
0: А хорошо ли это?
2: Хорошо. Потому что...
1: В баню ходить не надо, парилочка такая небольшая.
2: Дисциплина должна быть прежде всего и с погодными явлениями, и с праздниками, и с выходными. Получил увольнительное и на свободу.
0: Так нет, коллега, ну простите. Ну, хорошо, это понятно. То есть армия и как бы регламент, вот регламент армейский, он, ну, правильно положен, потому что сегодня он там каза хотел, сменил сапоги на кроссовки, а завтра он ракеты.
2: Он завтра родину продаст.
0: Завтра родину продаст. Это все понятно, но что касается праздников, так ли это действительно справедливо? Если душа в этот день не поет, если на улице грязь, гадость, пакость, а вот они все веселятся, они все этим самым восьмым оправдывают свое какое-то достаточно агрессивное, может быть, безделье, какое-то вот... им и так жить все можно. Вот, им и так все можно.
2: В принципе, да.
0: И тут еще вдобавок все должны отовсюду бросить к их крашеным ногтям. Как это понимать? Все-таки вот не было бы естественней, чтобы был праздник действительно души, как вот вы, коллега, сказала, пошли птицы, пошел лед, вот он первый день весны, вы с утра проснулись, вы еще не знаете. А вот раз и объявили, да, вот он первый день весны.
1: Не, ну бог с ним, с первым днем весны, но это 8 марта вообще ни к чему. Нету международного мужского дня, что это за дискриминация? 23 февраля это день этих военных, вот вас, например. А нету такого, вот я не могу напиться в свой мужской день, например. Ну, правда, некоторые себе позволяют это делать ежедневно.
2: Ну, очевидцы видели, что, например, 8 марта в день, как бы вот женский день, женщины все трезвые, а мужчины, наоборот, почему-то все пьяные.
1: Это протест.
2: Это, то есть это своеобразная такая форма протеста.
1: Да, да, естественно.
2: Которая выражается, что человек выпивает водку или, ну, какой-то алкогольный напиток, и дальше его женщина в левой руке держит букет.
1: А, такой уже помятый.
2: Помятый. А на спине мужчину. И несет его, соответственно, домой.
1: Ну, это, вот даже реклама есть по телевизору такой, когда женщины выносили... Правда, там цветов не было там, вот, в руках. Но это был не 8 марта, а это все-таки в древности был...
0: Ну, тоже международный мужской день.
2: Кстати, да. Говорю, вы обратили внимание, вот эта грязь, которая там в этом ролике... Это же весенняя грязь. И потом показывают это небо. То есть, я думаю, что как раз это март.
0: Вот, такой. Еще тяжелый, но уже да.
2: Ну, мартовское, по-моему, время. Да, может быть, кстати.
1: Не, ну вообще это снималось зимой.
0: Просто был хороший павильон, действительно. Кстати, надо по секрету открыть, чтобы все это было вот здесь происходило, буквально в коридоре нашей станции.
2: Но здесь тогда еще не было. Здесь
0: вот
2: как
0: это
2: раз
0: место,
2: вот да. Ворота были, откуда...
0: Коллеги, ну, ладно, с восьмым как бы мы все обсудили. А вот давайте обсудим...
1: А вот я про 30-е хотел Майе сказать о том, что вот должны ввести закон... Мэрия совместно с ГАИ и МВД о том, что все-таки автолюбители будут повинны.
0: Простите, давайте сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, а после нее вы все-таки действительно сделаете свое несомненно важное сообщение, а пока пусть все наши
1: слушатели
0: возьмут ручки, бумажки.
1: Перепишут текст песни, вы это хотите?
0: Нет, чтобы записать ту информацию, которую вы скажете, потому что она для всех будет интересна, несомненно, это очень важная информация. А пока композиция.

0: Вот мы как-то в связи с этим коварным женским праздником 8 марта перешли к пластмассовым цветам, и вот меня навела такая мысль. Вспомнил я, что у нас это заходит у некоторых очень далеко. Люди начинают...
1: Вообще, я давно говорил, что в вашем институте, коллега, уже давно пора провести такую какую-то перестановку кадров и чистку, потому что у вас...
0: Уже начинают. Но я замечал за некоторыми своими коллегами, что все-таки надо произвести это дело. Благо, что я директор. А то бы все-таки как-то меня бы, может быть, тоже куда-то сместили. То есть я их понимаю, поэтому я их пока держу. Тем более у нас... В институте есть такое, что если что-то ты не придумал за год работы, то ты автоматом уже пинчище под зад и полетел.
1: А простите, а что придумал? Вот, например, если я придумал новый метод мытья оконных рам, ну, например, доказано, что лучшим, так сказать, средством для мытья рам являются не все вот эти новомодные вот...
2: швабры,
1: швабры, да, а обычная человеческая слюна. Причем, если вылизывают рамы, хорошо, то просто долгое время не налипает пыль на это. Поэтому у нас
2: антистатические свойства слюны были использованы. Да.
0: Но там не только, еще и моющие. Вот почему вот нам говорят, надо чистить зубы на ночь. Не надо, просто языком со слюнями по зубам проведите после каждой еды. И...
1: Причем, вы знаете, коллеги,
0: никакой кариес.
1: Есть уже и специальные службы, которые поставляют вам человека, который, если вам лень пользоваться своим языком, с радостью
0: это...
1: вам вылизывают зубные
0: Но это, конечно, не у нас,
2: мы
0: это там за границей.
2: Обсуждали человек-язык.
1: Да,
2: вот тот самый человек, который приходит, вам только нужно раскрыть вот так вот, сделать оскал,
1: и все.
2: И он вам вылизывает вот эти вот пазы между зубами, дырка. Вот если есть в зубе дырка,
0: да.
2: И вы не пользуетесь пастами соответствующими, то он просто языком туда и дезинфицирует.
0: Но очищает. У него там всякие насадочки, насколько присадки, я знаю.
1: А вы знаете, присоски. Тут еще ведь, коллега, чем это объясняется? Представь. Многие наши радиослушатели сейчас, наверное, недоумевают, почему самому это нельзя сделать. Ну вот представьте себе, да. Вот если, например, змея сама себя покусает, она же не сдохнет. А вот если ее покусает змея другой породы, она сдохнет. У нас против в организме, каждом индивидуальном организме, против собственной слюны выработан иммунитет.
0: Не, ну на самом деле вы ошибаетесь. В этом отношении, как моющее средство, у нас иммунитета нет, так как это полезная вещь.
1: Вы имеете это в виду после... моющее средство, там вот как машины некоторые сейчас моют. Вот есть понятие вылизывать машину.
2: Да.
1: Это же буквально раньше и было. То есть человек ходил и буквально вылизывал. И машина это была чистая полироль.
0: Сейчас у нас тоже, вот если вы когда ездите по дорогам и вы видите, что стоят ведра на дорогах, это значит, что машины моют. Но лучше увидеть знак такой, рот, и оттуда язык такой вывалится. Это значит, что это вам вылежут машины.
1: Кстати, ансамбль Rolling Stones, вот они...
2: Да, они использовали.
1: Целая сеть была.
0: Нет, дело в том, что они занимались этим, поднялись, купили все инструменты.
2: В молодости именно так они зарабатывали первые деньги, на которые потом был выпущен их первый альбом.
1: И, вот, кстати, сейчас они даже подарили освещение для вот этого самого здорового собора в Праге президенту нынешнего корешки, все они ему тоже вылезали в машину, я имею в виду, то есть
2: само собой.
1: То есть, в принципе, вот это...
2: Ну, кстати, когда вы видите, вот едете по набережной, видите ведра, и вы думаете, что это водой из реки, это не совсем так. То есть здесь, в данном случае, река, это просто как такая некая отмазка. Вы обратили внимание, наверное, что достаточно дорогостоящее это мытье. Просто на обычной автомойке всегда дешевле.
0: Вот вы ошибаетесь. Если это детский труд, то это достаточно халява. Дело в том, что если подойти с пафосом, выйти с визиткой, весь такой навороченный, вам сразу скажут 100 тысяч. И вы говорите, давай. А если подъехать, там начинать торговаться, можно цену опустить до двадцатки.
1: Это все равно дорого, коллега.
2: В любом случае, это достаточно дорого.
0: У вас какие-то средства.
2: Я просто хочу обратить ваше внимание, что... вот эти юноши и девушки, которые моют машины.
0: Ну, там и бабищи еще, вот я видел на набережной. Тоже мужики, мужья, видимо, или просто любовники. Они вместе там как-то подрабатывают. Ведь что самый двигатель? Любовь – это двигатель работы. И вот они парами, бабищи. Вот, ну, у нас женщины все какие. Они же не то, что грузные, они грозные даже. Вот иной раз едешь, думает, идет бабище по дороге, думаешь, вот задавил бы, да машину жалко, она же вся разобьется. Ну, машины, я имею в виду.
2: Да, но я, в общем-то, все пытаюсь досказать свою мысль, что вот река служит некой отмазкой, но на самом деле, конечно, очереди же не стоит. И когда вот к этим мойщикам, и когда они сидят, им совершенно нечего делать, они по трубочке специальной такой слюну, ведра вот эти. Эти ведра, они полны именно вот этого вот хорошего шампуня на основе слюны, там какие-то, может быть, еще моющие средства добавлены.
1: А, кстати, коллега, тут ведь этим объясняют, что детский труд в данном случае дешевле, у них же слюноотделение гораздо сильнее, чем
2: гораздо сильнее, да, они держат перед собой какие-то...
0: Жвачка вот эта вот, она все время провоцирует.
1: И, кстати, вообще слюнные железы, они же достаточно быстро истощаются, ведь люди, они умирают не от старости, а от того, что у них слюни кончаются, организм сохнет.
2: Есть пищу, потому что она не проходит. Не без проходит. Масла не подмажешь, не поедешь. И также с пищей.
0: Но можно использовать кока-колу.
1: Нет, ну кока-кола это достаточно возбуждающее половое такое. Ну, в смысле, половое не для...
2: Ведь кока-колу мы же уже тогда это обсуждали в той вот... Помните, программе,
0: да. Это, но меня не было на этой передаче.
2: Мы просто обсуждали, что все эти напитки, они созданы на основе семенных выделений вот, различных животных.
1: Да. Поэтому постоянная тяга их пить, она постоянно присутствует в организме. Вот, а насчет действительно... Вот,
0: и может произойти наводнение тела.
1: Ну, вы знаете, коллега, это у кого как.
0: Но это вы не встречались вообще с таким явлением? У меня просто один товарищ, он... очень часто пьет вот эту кока-колу, пепси-колу.
2: Пресловутую фанту.
0: Да, которая напичкана. Говорят, колготки поедает фанту. Вот если взять женские колготки.
1: Ну вот, вы вот на свои колготки, я знаю, никак не проливаете.
0: Но они меня дорого стоят. Все-таки 30 тысяч. Я лучше машину, по-моему, за двадцаточку у детей, чем колготки еще себе.
2: И на черек еще можно что-то приобрести.
0: Да можно гульнуть просто.
1: Так, коллега, подождите, а вы что-то такое, или это у меня дежавю, вы что-то такое начали, вот, по-моему, про пластмассовых...
0: А, да-да-да.
1: Ну, я надеюсь, это не относится к секс-индустрии, потому что наш спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул в последнее время у него со здоровьем слабые, любые разговоры...
0: Не, ну я думаю, что мы на другой радиостанции расскажем о том, что может принести нового промышленность... по производству пластмасса в сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Но сейчас я скажу о том, что очень модно вот в таких странах, как Англия, Америка, ну, высший свет, где Эмираты там какие-нибудь, очень модно стало иметь дома пластмассовых животных, чтобы не обременять себя заботой. Единственное, что гувернантка какая-нибудь подойдет, пыль сотрет. Очень, и знаете, вот животные очень поразительное сходство имеется с оригиналом.
1: То есть, если вы видите, что физиологические функции, там, влить ей что-то можно или выдавить.
0: Знаете, что самое важное, что она не делает никаких выделений. То есть, если у вас аллергия на кошек, но вы жутко их любите, вы просто заводите себе на подоконничке такую кошечку. Вот помните, наши предки, мещане, они заводили себе кошечек глиняных таких, поросят, вот, ну, вот это...
2: Слоников.
0: Кстати, слон приносит в дом несчастье, вы знаете это?
1: Нет, коллега, ну, только расскажите поподробнее.
0: А дело в том, что мещане всегда имели у себя в доме 7 слонов, это признак счастья, это было утопично. Дело в том, что слон на самом деле приносит несчастье.
1: Простите, в каком смысле?
0: Ну, в смысле, что несчастный.
1: А, ну все, понятно.
0: В прямом значении этого слова. То есть, если вы вдруг решили завести себе слоника, не настоящего, конечно, потому что не настоящего, для этого нужно быть Рокфеллером, там, каким-нибудь...
1: Это вот за окном опять Прохор использует новую противоугонную систему. На вашем, кстати, коллега, автомобиле.
0: Да, но этот Прохор сегодня опять уйдет инвалидом. Вот, и... Я на чем-то остановился.
1: Вы остановились.
2: По поводу слоника.
0: Да, кстати, если вы захотели...
1: коллеги, вот вы начали говорить о том, что вот пластмассовые животные, вот да. Их главная как бы особенность, то, что
0: домашние,
1: домашние, да, что они не вызывают аллергии. Но ведь мы же знаем, что пошли дальше. То есть, как бы на любую левую резьбу найдется винтик. Известная русская старинная пословица «наша слесарная».
2: Безусловно.
1: Да и вот вы согласитесь, что...
0: Я как не был слесарем, я не могу с вами согласиться. Я не знаю этих пословиц.
1: А вашего согласия никто
0: не спрашивает.
1: Это вы
0: в простонародье можете говорить такие пословицы, а среди нас, пожалуйста, старайтесь как-то соблюдать приличие.
1: Хорошо, извините меня, коллега. Так вот, я хотел сказать, что сразу же было изобретено средство, типа вот антистатика, ну, в таком же, в баллончике, да. Для того, чтобы... брызгать вот этих пластмассовых животных и для большего такого естественного как бы их действия на окружающую среду вызывать у людей такую незначительную
0: чтобы
1: аллергическую реакцию. Да.
2: Легкий запах.
1: Легкий запах. То есть, в принципе, это...
0: А я вот наблюдал очень интересное явление в Лондоне. Был один профессор по сельскому хозяйству лондонскому. И он себе завел козу пластмассовую. И вы знаете, у него такая сверху козы была такая горловинка, куда он наливал молоко и по вечерам просто доил ее. То есть у него это как бы, ну, у него был комплекс, чтобы быть, что он ближе, без животных
1: ближе,
0: не
1: ближе
0: может,
1: к простому да. народу, к фермерству, так сказать.
0: Да не, не даже не в этом дело. Он просто с детства он жил с козой, его вообще воспитала коза. Ну, как бы вскормила грудью, потому что
2: мы смотрели, его подбросили. Кстати говоря, в свое время же показывали это шоу широким экраном фильма.
0: Ну, какое же «Мама». Шоу? Это трагедия.
2: Фильм шел «Мама» назывался.
0: Ну, у вас в армии, может, это и шоу, у нас в жизни это трагедия. Как это? Ребенка подбросили. И подбросили каким-то бомжам, у которых была всего лишь коза, и эта коза вскормила. И ребенок, вот самое трагичное, что ребенок сказал первое слово «коза». Вот не мама, а коза. Это было ужасно.
1: Так, коллега,
0: и вот он,
1: а все, еще,
0: он не
1: скажите...
0: перебивайте меня, он посвятил всю жизнь сельскому хозяйству. Он стал, он себе взял фамилию, что в переводе с английского означает «козлодоев». Вот что у нас тут был герой такой.
2: Периодически мы крутим об этом музыку.
0: Вот. Это трагедия. А вы говорите праздник, шоу. Вам лишь бы посмеяться военным.
2: Надо сказать, я был в Америке.
0: На военной базе.
2: На военной базе. И очень многие люди, вот сейчас это входит в моду тоже, устав от городского шума и суеты, покупают специальные компакт-диски, кассеты с записью шумов. Вот лес, море, естественное
0: да.
2: вот это вот. А некоторые американцы пошли еще дальше в этом. И у себя дома... покупает специально вот к этим пластмассовым животным, продаются специальные комплекты.
0: Ну, да. Если захотелось, чтобы ваша кошечка замяукала.
2: Нет.
0: Ну как нет?
2: Есть комплекты, которые голосовые. Это мяу-мяу, там гав-гав и так далее. А это комплекты, которые для придания вот запаха в помещении. Потому что некоторые
0: такие не... компакт-диски.
2: Нет, не компакт-диск.
1: Мешочки.
2: Это, да, мешочки. Да, это да, специальные мешочки, которые...
0: Ну, вот как в машинах елочки вешают, такого плана, да?
2: Не совсем. Дело в том, что это...
0: Ну, вот как в унитазах.
2: Скорее такие. То есть вам в пластмассовый ваш пластмассовое животное вы кладете специальный мешочек. И где-то раз, может быть, два раза в день, максимум три...
1: Нужно спрыснуть.
2: Это животное будет... соответственно, такие фекалии выдавать из себя, которые содержатся в этом мешочке. И вот этот запах. Вот когда вы приходите в цирк, ведь там чем пахнет? Не
1: вот
2: елка, правильно?
1: А, кстати, мясо
2: не свежим. И не мясом пахнет, мясом гастрономе, коллега.
0: Но там не свежим. А в цирке-то свежим. Звери
2: в цирке
0: не
2: пахнет зверями. Животными, которые там содержатся.
0: Отходами их жизнедеятельности.
2: В неволе, отходами их жизнедеятельности. И вот эти самые отходы их жизнедеятельности, лесники, которые мы передавали привет в нашем новогоднем эфире, собирают вот в эти мешочки, сдают в определенных совершенно пунктах.
1: Немного
2: пункты
1: пунктов,
2: сдачи фекалий, да. так называемые. После чего они распространяются уже по магазинам и в этих пластмассовых животных постепенно
1: вкладываются.
0: Конечно. Вообще дорогое удовольствие. Вот,
2: это только для богатых.
0: Я ради любопытства ездил в ПСФ. Это очень дорогое удовольствие. Там килограмм до $5 стоит просто-напросто. Хотя если
1: зато
0: у нас
1: надолго
0: в Москве побродить, можно набрать тонну, если
2: мы...
0: принимали только.
2: Может где-то. Быть, к концу программы я предлагаю всем нашим радиослушателям подготовить ручку и бумагу, потому что в программе обязательно дадим телефоны тех пунктов приема фекалий животных,
0: по-моему, надо
2: домашних.
0: В магазин на диване обратиться. Там будут... вот показывать, это рассказывать, телефон, это же американская штучка.
1: Нет, коллега, тут вы несколько неправы, потому что ведь когда покупаешь товар такого рода, ты должен его, так сказать, осязать. А по телевизору
0: но
1: запах...
0: Но вы не знаете, да, что по телевизору запах, да, все передаете теперь.
2: Это по какому каналу? По дециметровому, наверное.
0: Ну, Panasonic выпустил сейчас новый
2: вот
0: телевизор.
2: Вот это DDD.
0: Да-да-да, DDD. Digital там. И...
2: Да, я видел.
0: DDD там все вот это. Под этим шифровкой-то они говорят, что цифровой звук. Это на нашу страну пока распространяется, что шифрует. А вот я был в Америке, там говорят про этот Panasonic, что он передает запах, а иногда можно просто в торец получить, если идет драка какая-то рядом с телевизором, настолько ощущения передаются, что создание магнитного поля...
2: Иной раз.
0: Да, если находиться в... Если вы хотите, ну, то есть там какая идея? Если вы хотите ощутить все эмоции, там, вот эти, что происходит в телевизоре, вы просто должны сесть в радиусе метра телевизора,
1: Вот, и... Чтобы могло там перепасть.
0: Да, да, и перепасть. То есть можете кому-то сами там ударить.
2: Ну, видимо, не все фильмы по такому телевизору можно смотреть, да?
0: Ну, естественно, если это какой-нибудь какие-то, фильм, наверное, ужасов, нельзя. Да, вас просто могут убить, но настолько силен. Но если ядерная ракета взлетает, а вы в сопло попали, вас просто магнитная это волна это спалит.
2: На площадке.
1: Да, да, получается.
0: Но кстати, там прям висит такая табличка красная, warning там, и бестолковые, пожалуйста, в момент взрыва отходите в радиус 5 метров.
2: Подальше.
1: Кстати, коллеги, ведь сейчас еще налажен выпуск тоже для очень только богатых людей видеокассет, таких, не, ну, которые в петлю сделаны, они не кончаются.
0: Порнографические, да? Вот
1: нет, это, ну, коллега, я понимаю, что вы давно
2: наоборот, в
1: командировке. Нет, там, значит, на некоторых кассетах, например, камин есть. Вот можно сидеть, смотреть, как бы кого-то телевизор, это камин, да?
0: И тепло идет, самое главное.
1: Аквариум.
2: Надо сказать, что еще вот изначально, вот здесь находится Денис Шеремета, студия, он тут расскажет. Изначально еще давным-давно это пошло еще от папы Карла. Помните его, этот очаг нарисовал,
1: да,
2: на стене?
1: Да, да, да, да.
2: Вот. Это ведь это как раз был прародитель тех самых.
1: Ну, он же у него типа не шевелился. А тут как бы получается...
0: Не, ну тут дело в том, что это для богатых, а тогда было для бедных. Как бы реверсная такая фишка.
2: Ну, вы же помните, раньше во многих школах делали музеи боевой славы. И там резали пионерские галстуки, ну, такие лоскутки, снизу вентилятор и лампочка. И такая видимость огня создавалась. Угу. Может быть, это тоже какое-то вот...
1: Кстати, ведь даже делались виды, то есть, ну, например, вы хотите, чтобы у вас в окне был постоянно вид Нью-Йорка, вы покупаете видеокассету, у вас под окно вмонтирован телевизор.
2: Даже вот можно взять вот эту телекомпанию «Вид»,
1: да,
2: откуда
1: да.
2: ведь, по сути дела, с чего они начинали?
1: Тем и кормятся.
0: Ну да, но они работают в Америке, они Нью-Йорк. Пока к нам не могут перекочевать. Дело в том, что не подготовлена публика. Все же от культуры публики зависит. Ведь у нас не подготовлена публика. А если бы плавают, они бы уже давно раскрутились. Вот сколько у нас людей хочет ходить на демонстрации. Ну, не может. Вот домохозяйка, она должна все время около
1: там, курицу
0: своего,
1: там, да.
0: Около свою курицу, этого птицу. Грудничка там. Она все время. А тут, значит, она вставляет кассету и ну, на
1: пожалуйста,
0: демонстрацию.
1: Полное участие.
0: Да, и полное участие.
1: Даже может, как бы, свой голос, вот с помощью системы караоке сейчас да. сделано. Да. Шум демонстрации, она может с микрофона орать, там, даешь того-то или там
2: бей этого.
1: Бей этого, да. То есть все постепенно техника. Судья. Ну, коллеги, это же дорого. Это же дорого сейчас. Это же сейчас дорого и недоступно для всех. Вот где же выход? Может быть, к тому времени, когда действительно это станет доступным, вот, скажем, система, так сказать, караоке, караоке-демонстрейшн, так называется это, так сказать, эффект твоего присутствия на демонстрации, понимаете. Вот, к тому времени, когда это станет доступно в любом доме, уже вот представители вот этих вот, так сказать, ну, слоев населения, которым необходимо в их возрасте что-то решать, куда-то ходить социально,
2: митинговать,
1: они же вымрут. И получается, что мы опять транзисторы все пустим не туда, опять все это выпаивать нам.
0: Но самое главное, я думаю, в таких просмотрах, это подальше отойти от телевизора, кричать-то кричать, а то можно дубинкой от полицейского так слопотать. И будет очень плохо. Ну,
2: безусловно, определенные меры безопасности необходимы.
0: Ну, там, в шлеме, в щитом, вот как они к нам, так и мы к ним. А то мы все время камнями, нет, чтобы пушку взять какую-нибудь.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Итак, значит, Министерство внутренних дел совместно с мэрией, Москвы, да, и при поддержке ГАИ все-таки вводят с 30-го...
2: Коллега, простите, да. Мы забыли сказать радиослушателям нашим, вы, пожалуйста, возьмите сейчас ручки и блокноты, потому что мой коллега вам
1: расскажет
2: информацию.
1: Уже,
2: да. Ну, на
1: они уже
2: случай,
1: давно сидят уже.
2: Да, ну, может быть, сейчас кто-то пока копошится.
1: Вот если кто-то едет в машине особенно, вот это их же проблема касается, лучше сейчас припарковаться в местах положенных для парковки. Вот, нельзя парковаться в местах, где висит такой кружок.
3: Коллега расскажет о правилах дорожного движения. Я напомню адрес нашей радиостанции, чтобы радиослушатели могли писать нам письма, подсказывать какие-то темы, которые их волнуют, которые нам нужно обсудить. Итак, наш адрес.
1: Где же адрес-то?
2: Ну,
1: адрес-то? Ну, пока мой коллега ищет адрес, вот я его скажу. Да.
3: О правилах дорожного движения. 123-308, город Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. Пишите нам, пожалуйста.
1: Главное, останавливаться здесь можно. Здесь даже такая
2: коллеги,
1: стояночка
2: коллеги,
1: есть.
2: Подождите. К нам пришло письмо от Валентины Дмитриевны Коса. И она спрашивает часто, вот так и пишет. Часто слушаю вашу передачу, она ей очень нравится. Вот. Но такое у нее недоумение. Вот она пишет, я просто своими словами передам. Известны такие предметы человеческого, как бы человеческой одежды, как а. трусцы, б. носцы, ну и у определенной части это лифчики, вот
3: лифцы.
2: Тут, значит, с трусцами и с лифцами как бы не нужно задавать себе вопрос, откуда они взялись. Они прикрывают достаточно все-таки нежные. Но с лифцами можно еще поспорить, потому что им происходит вскорм, значит, пупсика, а пупсик тискает небе лежащего. Значит, уже часть не нежная, она должна быть накачанная.
1: Огрубевшая такая.
2: Огрубевшая. Но тем не менее, ладно, будем считать, что необходимо.
3: Убить можно было.
2: Да, будем считать все-таки, что значит, нужен левец, да. Значит, с трусцами тоже все вроде понятно, чтобы там не пылилось, все понятно. Но недоумение у Валентины Косы вызывают носцы. Она, значит, что спрашивает? Кстати, вопрос действительно серьезный. Вот у человека 4 ветки. Это 2 руки и 2 ноги. И те у первобытного человека всегда были как бы предметом чисто прикладным. Там руками и ногами. Там ногами ходить, а руками, значит, цепляться. Да. И вот согласитесь, что в принципе можно как сказать, что ступня – это ножная кисть. А кисть – это ручная ступня. Ну, один барабан. Просто вот...
1: Но раньше это было одно и то же. Обезьяны-то передвигались.
2: Да, да.
3: Кстати, взаимозаменяемые.
2: И степень оволошенности у обезьяны обоих этих как бы конструкций, в принципе, одинакова. Так почему сейчас человек ходит в носцах, а на руки, даже летом многие ходят в носцах, вот заметьте, спрашивает
3: почти
2: Валентина,
3: все.
2: Как, почти все.
1: Ну, правда, в сандалиях.
2: Почему вот сейчас вот мы с вами, коллеги, все ли, кстати, все здесь присутствующие все в носцах?
1: Ну вот референдум, он, по-моему, снял их.
2: Это Прохор.
1: Ну, я и говорю, он снял их, и мне уже плохо, я потеряю сознание сейчас, он снял.
2: Вот там масочка у вас. Оденьте и подышите. Да. Так вот, коллега, а руки наши голые, почему наши голые вот эти руки, они не вызывают чувство брезгливости, чувство отвращения, даже наоборот, вот почему не существует болтов, перстней на ножные пальцы? Почему бы нам не оголить в конце концов?
1: Богатые люди сейчас, по-моему, начинают уже это делать. И у них даже специальная обувь такая есть, которая, вот видели, наверное...
2: Прозрачная. Это уже старая.
1: Нет, перчатки такие, у которых пальцы обрезаны. Как раз, чтобы можно было вот эти все болты видно.
2: Это чтобы баян носить удобнее было, коллега.
1: Да.
2: Конечно.
1: Ну, а вот богатые играть. Люди решили эту идею взять на носцы.
2: Нет, коллега, Валентина спрашивает, почему так произошло? Почему прилично оголять, извините, руки? Ну, вот, кисти болтаются у всех. И почему не принято, вот, например, вот, так сказать, оголять ноги?
1: Я вот попробую сейчас объяснить. Мы прорабатывали этот вопрос в нашем институте, и у нас была такая версия, что когда-то давно люди ходили как в перчатках, так и в носцах.
2: Но, то есть круглосуточно.
1: Да, постоянно. Но самая главная проблема, что ноги, они же грязные. Они же по земле ходят, а руки болтаются в воздухе. И вот вы пошли в туалет, да? Вы же не моете после туалета ноги. Вы моете только руки. Ну, в лучшем случае еще умоетесь. Правда, тоже ни к чему. Угу. Вот. И, значит, поэтому они в течение дня очень загрязнялись.
2: Вы имеете в виду вот, ручные лопасти?
1: Ноги. Как? А руками вы постоянно...

0: так сказать.
1: А гвозди в ботинках,
0: а они можно ведь успеваться. А можно ведь делать клееные ботинки. Ведь был такой в свое время ботинки.
1: Они расклеиваются.
0: Ну, хорошо, хорошо, тогда почему бы не менять, то есть частота смены ботинок не зависит, в принципе, от того, в носцах, вы простите.
1: Дорого.
0: Что?
1: Ну, менять так часто ботинки-то.
0: А вы их, думаете, будете реже менять, если вы в носцах? От этого же больше, от носцов-то больше же.
1: Ну, правильно, если вы наденете до двух десятков носков сразу, то лучше, конечно, размер под... размер подбирать под это дело. А то еще, вы понимаете, вот вы можете шерстяных надеть десяток, а можете не шерстяных.
0: Нет,
1: десяток,
0: коллега, все-таки
1: разный
0: я,
1: размер,
2: знаете, я не могу ничем тут помочь в этом ссоре, может быть.
1: Ну но, да, у вас военные портянки там.
2: Портянки, но вы, наверное, обратили внимание, что если вы придете в какую-то компанию, где много людей, в основном, вот загляните под стол. Приподнимите скатерть и посмотрите, что происходит не на столе, где стоит салат оливье, где пьют водку, головой салат.
1: А где ноги?
2: Под стол. Где ноги?
1: Где ноги?
2: Как правило, ноги, принадлежащие обычно, обычно женщине преклонного возраста, склонной несколько к полноте, вы увидите, что они будут покоиться над туфлями и пальцы шевелятся.
1: Но это болезнь
0: на спирде,
1: мы уже об этом говорили.
0: А может быть, кстати, от ветра. Бывает, что таким образом пальцы реагируют на
1: ветер. Это когда сквознячок. Вот когда балкон приокроют, идет такая тусовка, гульба приоткрывает балкон,
0: и сразу
1: краем глаза так, опа, по стол. И там прям как шелест стоит аж прям. Вот как вот в непогоду ветер дует и прям шелест. Ну, конечно, зимой, потому что...
0: Кстати, тут еще ведь смысл двоякий принимает. Если она в носцах, то бывало, что носцы заполняются этой воздушной строй так, что ее прям утаскивает под стол.
1: Но да, она, не, она вот, сидит, держится, она упирается вилкой, ножом
2: но многие...
1: мясо в кусок, и ее не сдувает, поэтому...
2: Но многие люди съезжают под стол, ну, вот особенно это к концу уже происходит, это свадьбы.
0: Им приходится
2: этим же... мясо ведь.
0: Ведь им же позорно сказать, что это их ветром за носцы утянуло, и они говорят, что, дескать, перебрал.
2: Старик тоже был пьян.
0: Да, деба, вот его просто
2: упал под стол.
1: А всего-то, не всего-то, надо было балкон вовремя закрыть, а то напьются, нажрутся, и балкон не закрывают.
2: Это обычно всегда происходит, когда много людей в комнате, они курят, кто-то сердобольный скажет, надо бы проветрить, ребята,
1: да,
2: приоткроет балкон.
0: Да, да, да, и получается.
2: И после этого забудет, разумеется. Да. А из-за этого люди один, другой, глядишь, уже почти все под столом.
1: Вот у меня один раз так забыли, я потом с первого этажа всех поднимал обратно, всех унесло вот почему-то, вот вниз.
2: Вот именно таким методом,
1: ну,
2: да?
1: Конечно, носки задувают.
2: А вот вы обращали внимание, когда вы приезжаете в какой-нибудь аэродром, и там на...
1: флажки вот такие.
2: Такие вот, да, да, конусообразные, да, да, которые наполнены ветром. И вот,
1: вот, кстати, вот эту флажку надо дома ставить, чтобы всем было видно,
2: я
1: куда
2: вот
1: дует ветер, чтобы
2: обратить...
1: садиться против ветра, и чтобы задува не происходило.
2: То есть, чтобы непосредственно шлюз носка находился,
1: да,
2: по,
1: да,
2: ветру.
1: Да.
2: Не против него, а по ветру.
1: Но сейчас вообще противоветренные системы, вот эти вот сигнализирующие...
2: Кондиционирование.
1: Да, да,
0: вы
1: все
0: знаете,
1: очень хорошо
0: озонирование. Вы знаете, что еще на самом деле сейчас как бы считается очень таким, так сказать, хорошим тоном, это своим гостям предложить специальные, так сказать, носцовые резиночки. И даже самому их лично одеть. Ну, чтобы у щиколотки перехватить, и чтобы не было надуло вот этого. Если вы пришли там к кому-то в дом, например, и вам, типа, предложили только тапочки, а носцовых резинок не предложили, ну уж про надеть я не говорю, вы можете смело как бы думать, что хозяева дома относятся к вам, ну, не очень хорошо, потому что действительно принято.
1: Ну, вы поняли, я думаю, откуда взялась такая традиция давать гостям тапочки.
2: Откуда?
1: Ну, оттуда проблема ветрозадувания в нацизм, это же, она уже целый век существует. И люди уже вначале придумали тапцы, но тогда их утяжеляли чугуном. То есть вот эту подошву делали чугуном. Вот, ну, из чугуна такой вырез.
2: Первые лапти были чугунные.
0: А, простите, да, вот я еще хочу...
1: Но я не договорил.
0: Нет, подождите, подождите, медицинская, но медицинская точка зрения. Вот посмотрите, ведь бывает такое выражение, когда, например, молодая мама говорит своему пупсику, вот, ты типа, говорит, одень носки, а то тебе ноги продует. А вот то, что у него руки болтаются вдоль тушки, ни в чем не надеты. Вот никто не говорит, одень перчатки, а то тебе руки продует. Это что, как это понимать, что ноги, что ли, там в легкие в них какие-то?
1: А вот пословицу вы слышали, медицинский мой, что держи голову в холоде, а ноги в тепле.
0: Да, это сказал полководец.

0: Вот. Суворов. Кстати, вы должны знать. О, знает. Военный. Так ну, вот, чугунные это отменили. Почему? Дело в том, что раньше дома все были одноэтажные. Сколько ты не топай, только тут крысы.
1: Чугунные отменили потому, что
0: крысам только плохо.
1: У них накачивались ляжки очень сильно, и они на коней не могли сесть.
2: Чугунные отменили во время начала вот войны, когда нужен был чугун для отлития пушек.
1: Да, да. И даже колокола снимали, чтобы пушки лить. Да, это да,
2: церковь до сих пор очень.
0: Нет, колокола снимали как раз для тапочек. А потом уже тапочки переливали в пушки. А пушки потом в колокола. А потом в тапочки.
2: Колокола обратно в тапцы.
0: До сих пор. Вот как? В Англии, в старых районах до сих пор же ходят в таких тапцах. Ну, там одноэтажные дома. И, кстати, крыс очень-очень эффективно распугивают, так как вековыми традициями уже инстинкт у крыс появился. Ну, допустим, вот у тебя, мой родной медицинский, есть дома крысы? Или мышки.
1: Ну, конечно, как вот, в любом нормальном доме.
0: Заведите себе чугунные тапцы, их не будет ни одной. Ну,
2: кстати, вот то, что описывал Фрейд еще в начале века, это же все сейчас сохранилось и присутствует.
0: Ну, естественно, многие его же, наверное, люди... потом еще допечатали. Как
2: да,
0: они
2: и многие люди переиздавали, я бы сказал так, не допечатывали.
0: Не, ну переиздавали, они же не переписывали, они просто допечатывали это.
2: Я просто хотел сказать о том, что многие люди, приходя домой, у них присутствуют некие темные тайные желания. Кто-то смотрит порнографию, кто-то, может быть, еще что-то делает. А некоторые люди достают из какого-то заветного места, у новых русских это всегда сейф используется для этого, встроенную в стену, достают вот эти тапцы на чугунной основе, одевают их. И ходят в них по квартире, топают. Вот вы обращали внимание, что как-то, придя поздно ночью домой, рано утром, где-то в 7 утра, сосед над вами начинает топать по потолку.
0: А не наедешь, он же новый русский. Выйдет такая битка в дверь. В глазок посмотришь, и не видно ничего. Носопырка.
2: Обычно новый русский не помещается в глазок. Даже специально...
0: Я говорю, носопырка вот торчит, и все, больше нет ничего. А у меня вот вопрос как к военному.
2: Вот этот вот, именно военные... изобрели вот этот
0: вот
2: глазок,
0: танк,
2: который смотрит,
0: такой,
2: нет,
0: да?
2: который
0: снизу,
2: смотрит
0: который на тапки
2: на 100, разворот на 180 градусов. То есть он показывает небо и землю одновременно.
0: А что посередине не видно, да?
2: Видно, это как раз вот новый русский в уменьшенном виде был.
0: А, то есть его так вдаль оттесняют, да?
2: Ну, оттеснить, как вы понимаете,
0: а у меня,
2: его
0: знаете,
2: сложно,
0: есть какая вот противозалазная система. То есть вас никогда не грабили, наверное, да? У меня вот был такой случай. Один раз после этого я поставил систему одну. У этой фирмы даже нет названия пока.
2: Не будем ее упоминать здесь.
0: Да, она тем более реклама, деньги. Вот, еще мне заплатят больше, чем надо, вы обидитесь. Вот. И, значит, у меня такая система есть. Вот звонит в дверь. Я смотрю в глазок, смотрю, носопырка торчит. Я нажимаю кнопку, и дверь автоматом открывается вот в
2: туда,
0: сторону, в подъезд.
2: Ложится, ложится сверху. Вот так, да?
0: Ну, это разные
2: как
0: системы.
2: Как мосты, может, она, мосты может... раньше падали так, через ров, да?
0: Нет, у меня другая система
2: стоит. Это очень
0: стоит.
2: Удобно.
0: У меня она открывается, и как раз удар происходит так, что вот эти носопырки вот это летает вот прям в подъезд, вот по лестнице так вот туда.
2: Это очень удобно. Очень.
1: Простите, а если это придет к вам друг...
2: Или с белым флагом.
0: Ну, знаете, у меня друзей нет, у которых вот просто вот торчит вот это дело, и все.
1: А, коллега, а вот не проще ли делать просто вот такие двери целиком, вот как в обменных пунктах, вот, где доллар отменяют?
2: Из цельного
1: непробиваемого.
2: Как, как Маган, знаете, из цельной говядины.
0: Из цельной. Да я бы съел бы дверь давно бы, если бы она из говядины была. Думаю, и так жрать нечего.
2: Ну, это, в общем-то, у кого как.
0: Вот я хотел у вас, как у военного, спросить. Вот вы начали про эти вот все интимные штучки вот рассказывать. Когда приходит военный домой, и он, там обычный человек, включает порнушку, другой там новый русский одевает чугун-тапочек. А что делают военные?
2: Военных на этот счет существуют специальные...
0: Чистят, наверное, оружие.
2: Цельнометаллические сапоги такие, в которые они влезают. Причем... Ну, вы знаете, что нога человека устроена так, что вот, ну, нога непосредственно, вот, она перпендикулярна вот ступне, да? И поэтому просто одеть сапог твердый невозможно.
0: Кстати, ну, смотри, какое широкое голенище. Вот это вот очень.
2: Ну, голенище обычное, такое вот, как везде. И
0: ну, вот водосточная труба, как будто, да?
2: Гораздо уже.
1: А в него же вся и проблема. Нет, нет уже по бокам этих вот никаких устройств для защелка.
2: Нет, никаких нет. То есть это цельный, я же объяснил, что.
0: Я, кстати, попробую разрешить эту проблему у нас в институте.
2: Просто дело в том, что как вы можете любого военного отличить таким образом? Вы берете ногу, ступню. Если она отклоняется, ну вот как резина крутится в трех плоскостях, вот так вот, это значит, человек
0: военный. На новостном канале можно сейчас посмотреть, вот как.
1: То есть, ну, четыре раза надо нажать кнопку сегодня. Четыре раза.
0: Сегодня четыре, да?
1: Сегодня
0: а что за нововведение? Директор сменился?
1: Ну, это потом я вам расскажу. Не будем обсуждать наши сейчас внутренние технические проблемы. Ты, коллега, вы хотите сказать, что вот, собственно, у военных совершенно особое устройство связочных вот этих вот всех. Ну, ведь известно, что там все.
0: Специальная гимнастика, насколько я знаю.
1: Кстати, еще тут нужно сказать, что военные, вот современные военные, по крайней мере, это единственные, наверное, из людей, которые могут не только, ну, будучи, скажем, мужской особью, не только делать расперды, но и захватывать ногами достаточно тяжелые предметы, причем не пальцами, а всей ступней. То есть я даже знаю одного военного, который, шутя, знаете, как развлекал своих коллег, вылезет, бывало, на башню крейсера своего и так изображает капитана, ну, типа вот как руки так складывают, как бы изображениями окуляры смотрят. Он также делал
2: это
1: ногами.
2: Это очень известно, кстати.
0: А у меня был один знакомый военный. Он брал вот эти вот пудовые гири. Там же есть ручка такая. Вот он ступнями за ручки, и он ходил вот на этих гирьках. Знаю, это как бы у него были вот такие вот чугунные топцы.
2: Но
0: вот
2: только более тяжелые.
0: Да, конечно.
2: Понятно.
0: Но он такой накачанный был, ужас. Прям сгусток мускул.
2: Один сплошной мускул.
0: У него даже вот не было глаз видно, потому что у него веки накачаны были до такой степени.
2: Как у Вия в свое время. Помните, ведь это «Поднимите мне веки».
0: Сегодня вот его показывали, да? Но это слабые
1: какие-то. Кстати, милый человек, по-моему, это прообраз Чебурашки.
0: Да, похож. Я вот тоже заметил.
3: А теперь подняться на носочках, сделать вдох. И приседание, выдох, и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали. И присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
4: Перед ними тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает. Пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
1: Ну, у Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот... У многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все, представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками, все вроде...
4: А мне представлять не надо, я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится, я и наблюдатель, я и подопытный кролик. В одном флаконе. Ну, как... ну,
1: так бывает. Самый почтенный экспериментатор это тот,
4: да,
1: который.
4: Все усы прививали себе, спит, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
1: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной попросту. Пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, и все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее.
4: слез было.
5: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
4: Да.
5: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
4: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации, да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
5: Вот, кстати, о борьбе религий.
4: Да.
5: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
4: фона.
5: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
4: А также спелеолог.
5: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
4: Да.
5: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люке. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столботворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
4: Да.
5: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку и уносят цветы. А также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как это назвать?
1: Заявка.
5: Глумление. Глумление над умершими.
1: Ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
5: Неважно, кем был человек, там, профессор, бандит, диггер или спелеолог. Не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
1: Ну, вы начали, я и поддержал.
5: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, я не закончил,
1: извините,
5: да?
1: Извините, конечно, да.
5: Ну ладно, забыл я уже.
1: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
5: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
1: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
5: И... Помните легенду?
1: Нет.
5: Нашли в капусте?
1: Да.
5: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И... Дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, а энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратно мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на землю женщину. И все, и что из этого получилось?
1: Ну, получается...
5: Несчастье сплошное. Дожди пошли.
1: Вот,
5: сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
1: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, что ни попадя валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен, откуда пошло какое имя. Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «же» писать «ре», что значит «ребро», собственно. И также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот. Ну или просто там...
5: Ну, в принципе, да. «Женщина» — это обыкновенное слово. Как угодно, так и называй. Вообще... Псевдонимов у женщин много.
1: Да, безусловно. Некоторые называют «любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
5: Знаешь,
1: известная
5: трудно
1: балерина.
5: Мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах опять же.
1: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
5: Значит, какую-нибудь хорошую
4: А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии. Кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
4: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
1: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос, почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
4: Но как есть у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга, если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
1: А вот немножко поподробнее можно?
4: Развернуть это.
1: Да, разверните, пожалуйста.
4: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
1: А, ну тут есть другой момент, подождите. А ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, а ими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
4: И соплей, наверное, не будет.
1: Безусловно. Вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что, ну, внутри только будет, а снаружи,
4: ты,
1: да.
4: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
1: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
4: Вот созданы приборы специальные или...
1: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться во внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
4: А вот... Да.
1: На этот вопрос я тоже отвечу.
4: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
1: Нет, это все останется. Безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки.
4: Слезы вот эти.
1: Медузки. Сопли это медузки. Медузки тоже лезть не будут, и все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
4: Кстати, медузки бывают разные.
1: А вот о сортах медузок, что вы знаете?
4: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
1: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
4: Ну, вкусовой.
1: Размер.
4: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
1: Ну, сушеные медузки, это такой экстракт.
4: Медузки. А-ля вобла.
1: Да!
4: Под пиво вообще замечательно.
1: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
4: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
1: Да, да, безусловно.
4: Из нормального взрослого носорога можно выкачать 3 килограмма медузок.
1: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
4: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существует, рядом выращивают табачные плантации, да, чтобы бегемоты чихали чаще.
1: Вообще-то медуза-сборник, так называемый. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
4: Но я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
1: Ну, то безусловно, 5% это, подумай, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
4: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
1: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
4: С водой?
1: Да.
4: И вода и белок.
1: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
4: То есть, да, каждую ночь никуда уходит столько белка.
1: А каждое утро, когда они выходят, изгоняют медуз мощными.
4: А некоторые днем его умудряют куда-нибудь засунуть.
1: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и назовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
4: Губы потрескавшиеся, да, пересохшие рты уже.
1: Вы если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделаю, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей
4: медицинской. Да, знаешь, да, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы, мне кажется, захочет. Если есть лужа поблизости...
1: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо и в горло.
4: Потому что есть можно носить с собой термос
1: очень
4: требовательный, чтобы размораживать лужу.
1: Никто этим заниматься не будет.
4: Не, ну создана же специальная служба.
1: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
4: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: к теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему одних волос кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... Чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, знаешь, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее оволошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни – это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому? Когда можно понаделать машин по производству человека? И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, а потом бах, хочу ребенка.
0: И все. 0,3 такое.
1: Да. Кодовое число это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечество, особенно мужского населения, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать этот рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь к этому. Получается, что мы можем проследить вот эту... То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается. Как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится, он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партии им разыграны. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же,
1: бубенцы. Ну вот шахматы все-таки... такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок перед...
0: Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана. Дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то в чем-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке в такой, конечно.
0: Да, да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли. Вот так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, вот значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет,
0: согласен, согласен.
1: Согласен. А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая. Нет, не то я сказал.
1: Да, ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен, согласен с вами. Согласен. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да? То есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью. И, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду, белую поверхность. А в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они... Люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями. Именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет вериться по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. Ведь дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажит, да, но и цены только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей вот прошедшей жизнью, да, ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо
0: попросту,
1: попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь, вот, да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься, вот, ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие?
0: У меня одна старая.

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что, вот, я не знаю, как у тебя там, которые приходят память стирать, к нам наоборот приходят и...
1: Оживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая вещь,
0: да. Помогите. Да что там, дубину просто, да, грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически. И вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или, да, или теща, да, любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить...
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть, бывало, приходит уже через две недели, говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац, этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот, что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает, стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает. Кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на... третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мьюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: мало стало.
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии нет. Был и по телевидению видел.
1: А! А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимает. Ну, он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А тут ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прямо вот прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что можете у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, но в принципе есть такой ресторан недалеко, я открыл хороший, это такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Нет, ну приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

И я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии.

0: сказал. Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилл Кочеушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но, тем не менее, они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Энджел тоже любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилл Кочеушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знает ли ты, кажучи, всякий досье решал, как в тосиск?
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия — это имя, это всего лишь фамилия и имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка. Просто три письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрышев, Крышка, военный в отставке. Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница. Все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно. Ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, знаешь, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Найпростий способ – это займите, соответственно, примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств. И еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться с гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да.
1: Вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленные. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание ранее. Ну вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот

0: Я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кирилка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемый.
1: Нет, это не дом.
0: Я бы
1: это
0: хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл? Пожалуйста, Кириллка. Если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы уж не обижайтесь.
1: Да обижаете. Нет, конечно. Просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, висте на полну провизит вас, что и предоставлено вас думать.
0: Вот. Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слух... Нет, не так. Слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович Покрышко, как я сказал, один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья. Если все-таки это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну и так далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну вот он и есть, фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, уже... они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншее.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопастью в промеж лопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот в затылок.
0: Это обычно зависит, конечно, если сзади идущие, это маленькие еще, то есть...
1: Ну, особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы,
0: конечно,
1: как бы,
0: чтобы были прямые, да. Но тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные лопасти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строй у них там не... по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по
1: вот.
0: Объему.
1: Да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: ну, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызется.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
0: Вопрос был задан.
2: Да, знает Илья, пуштигу заправить, ну, какой-то вспомним, и приди всичку, да заправи всичку на время. Сильно мажет и головата, и да почувствует, и когато и духне, да си сложите шапку-то. Когато не ви духа, не си сложите.
0: Вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да,
1: все понятно.
0: Все понял.
1: Не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка — это одно, фуражка — это другое, а кепка — это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
0: А, вот. То есть, как бы, простите.
1: Даже тогда... если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысина, это одно, если сзади, если третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина-пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый Топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
1: А вот надо выезжать
0: в
1: нашу постоянную.
0: Меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит, вот руки человека, они постоянно болтаются, даже на морозе, не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. Чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысины какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: А, вот наши исследования стало ясно, че при лисичку взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот, простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски. Да,
1: да, да.
0: Да, да, простите.
1: Сиську — это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто как хочет летом? Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
1: Ну, да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
0: А,
1: вот
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот
0: недавно
1: в этой же фирме
0: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей. К тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот. И как бы на базе этих фенов будет сделана специальная холодокамера с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега вот Елена Сергеевна Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль. Вот она лысый Топтун, я лысый Гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель. Он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: А, взимате чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, Отгоре натискате със своите, колкото сила имате. И това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: А все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен. И после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелен, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин. И круговыми вращениями взад вперед, по диагонали, вы массируете голову.
0: Так,
1: это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стер, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тренчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почеушевский не откажет нам. Вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре эти упражнения.
1: Как всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну не сейчас, а гораздо попозже
1: лаборант...
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемый...
1: Нет, параллельно уважаемый... разве не показывают?
0: Нет, сегодня нет, бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
2: Ами, знаете ли, това са наистина, както ви казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи напред и ние зад не или след не, как да обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, а от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, а покручивание, ну, я понял. Ну,
1: не что? Покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание, ну, тогда совсем другое дело. Ну, что же
1: и вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным. Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
2: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото искам да кажа човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и слагате обратно на пода.
0: Простите, а все-таки если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, ну не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев. Если птичка нормальная, вот без лысинки? Я уже научился понимать просто. Да.
2: С тези птички малко по-лесно, зимата им перата. Взимате един гребен, натискате ги.
0: Да, правда.
1: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителям лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и большоты ее.
0: Собственно, вот ушной затык должен же производиться и ноздревой у животного.
1: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что жгет глаза там.
0: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочеушеску. И сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимате течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви е вече защитен.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как у стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет, так и так мокрый, и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное.
0: По-другому, по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая отвечает, и мы тоже. Ну вы, пожалуйста, понятнее объясняйтесь. Как-то вы ребеночек описывался. Нет, ну, мы думаю, сходили.
3: Нет, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаешь, вообще вся радиостанция тут залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, это... я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой. А это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, това е много сложен въпрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. Тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно? Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: А, простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности. А не было ли в вашей практике, вот когда, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, и он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: То есть, не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, това е един много интересен въпрос и, за съжаление, прекалено дълг, за да мога да го обсъди.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожи тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиены. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найди в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимы, и все, пришло время, озимы воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смотришь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то по, как бы по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет на одного. Он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато вали дъжд, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Она отпадает, и все. Вот. А еще вы говорили, что там что-то зимой, да? Какая-то проблема.
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает, и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, но тем не менее назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется? Ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който много по-просто. Отивате до туалетната и с извинени изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из видов их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: А най-простия начин е да сте двама човек и съответно един я разтрива, другия разтрива и всичко готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюни выделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больницы находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, а доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей, опять же, волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы ТОСОЛ. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се съответно да го завъртите около тялото си. Това ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять в пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не исследовано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
3: Вот регулярно. Сейчас вы ощущаете жжение, пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас когда вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот. Даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Так. Вот. Ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где,
3: ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный массаж.
0: Ну, это я
3: массаж.
0: Спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю. Это я не хочу, спрашиваю, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: Това е съответно на тялото. Най-лесният начин е зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и... Твой.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками. Не
0: почему пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат пердетата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых?
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже. Иногда. Иногда бреются. А так. Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прям пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще был добавлено «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Так преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что ты свързано с спорутой тему, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това е всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить, это А. За ним не надо было ухаживать, это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А, скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поймането на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия ухода за унитазом, он просто выходил из него.
1: Угу, угу.
0: Или вылетал. в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот как бы живые утки, это уже тоже дефицит достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот, что бы вы посоветовали сейчас?
2: Утиц убить в один магазин, купить и соответственно обезглавить патицию.
1: А что вы говорите?
0: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Пыхте в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, не направо да я купите и да изятете.
0: Угу. Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая и идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
1: Фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай.

0: Сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезную микробу получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Но давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор, доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаю, это я слишком, наверное, забрах утечку, что дусыгаказан.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомое дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да. Ага. Только неприличная.
1: Ну, это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно, вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разберись, я сам повыскану тази возможность. Петер плет плете, приспет порету плеплита. Приди, Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доценту Кирилке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите,
1: да, Кирилка.
3: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я его, знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Это подумал, она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой оказался лысый старичок.
3: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вы вывозили детишек. Они просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то зачем такой вылизывать?
1: Самочистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, как... Да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно
1: кстати.
3: Верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы вы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это да. Действительно тема серьезная. Я
3: очень серьезная.
1: С вашего позволения еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
0: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кусты? Старник, может, какой?
2: Например, просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: На козы хватало, кстати, на пол деревни.
0: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
0: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился.
0: Понимать. Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода.

0: младенцами. Но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
0: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда, чтобы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу, простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
0: Дело про в том, что было точно. Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
0: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
0: слово «козье молоко» нет. Есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
0: У них проще.
1: Ну, все, успокойтесь, все поняли, все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
2: Алло?
1: Да.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
2: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
2: Ну что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
2: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок мне объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: А, да.
2: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плешь?
1: Ага.
2: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Угу.
2: И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
1: Понятно. Вообще, действительно, спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, вот, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
3: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутък по си диском.
1: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет не совсем.
0: Это было слово «пациент».
1: А, простите, я ослышался, конечно.
0: Ну, я позволю себе перевести.
1: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
0: Да. Итак, сначала было...
1: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
0: Так что... Вы отгоняете, вы мне не мешаете.
1: Я отгоняю.
0: Отгоняйте.
1: Мой. Я отгоняю.
0: О, мысль моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
1: Так что пациентам
0: было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство скипидар. Говорят, помогло.
1: Ну, ведь воняет тогда как от полена.
0: А вы попробуйте тайт. Потом.
1: Вот после уже это.
0: Да.
1: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
1: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
1: А, собственно, это правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Это Илья Стэнс.
1: Здравствуйте.
4: Великий волынщик, который как-то
1: разговаривал
4: с вами в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
1: Угу.
4: Будучи в Бассейновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
1: Мох?
4: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в типе, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
1: То есть на кочке такой как бы.
4: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
1: Угу.
4: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
1: Это
4: такая палочка, которая добывает огонь.
1: Да.
4: Вот
1: да.
4: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
1: Uh-huh.
4: Вот, и накручивают эту дрель.
1: Uh-huh.
4: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются. И не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
1: Uh-huh.
4: Наверное, это все, что я хотел сказать.
1: Спасибо. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
4: Рекомендую, черт возьми.
1: Спасибо. Uh-huh. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме. Он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот, то есть королева так смотрит, если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
1: Да.
5: Вот. Одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, воспроизводит там вот эти процедуры, вот, он любит есть.
1: Угу.
5: Я вот не понимаю, как ему...
1: Не помочь. Там, как ему помочь?
5: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
1: Спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или... Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав вас звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура! Я не одинок в своей беде!» Вот, ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует? И вообще нормально ли это, что вот, акт дефекации и акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
3: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
0: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
1: Это, кстати, подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
0: да,
1: а от птицы.
0: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьянам приплющен, там
1: лопатки вот торчат.
0: Да, место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
1: Или геморрой?
0: Нет, гайморит.
1: Ага. Тут очень важно.
0: Геморрой как раз он повлияет
1: в
0: другую сторону.
1: Я имел в виду не
0: наоборот,
1: это.
0: Можно и завести еще
1: геморрой. Я имел в виду гепатит.
0: А, ну это уже не по нашей части.
1: А, ну да. Да, ну продолжайте.
0: Все.
1: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
0: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
1: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем как бы она прогрессировать? Если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
3: Единственный способ – не влиза, кун не влиза, не амады излиза.
0: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
1: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
0: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
1: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Возможно, возникновение такого явления, как плеш, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все такие отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употреблений алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации. Возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей на черепе.
1: Ну что же.
6: Вы думаете, соответственно, по этому поводу?
1: Спасибо за ваш вопрос. Ну что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
3: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
0: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
1: А, ну может быть здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос там и...
0: Это, извините, уже подразделение.
1: Где какает там и кушает такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответит на эту тему.
3: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
0: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого, люди свиньи, поэтому что-то такое.
1: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: И сегодня, в этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Этот день матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку родились... Извините, я очень волнуюсь. Разнояйцевые близнецы, соответственно... Мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам. Но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Мух, ну как ты называешь? Мух — это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигеля-люлю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю, то есть практически, они, может быть, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно. Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот.
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому, и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей, да и просто так знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить. Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да.
1: Не, ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго, долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно такие совершенно полярные занятия. А вот
2: Нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоследливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки вот ваше поколение, да, от поколения Дойнова, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же, когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да, гирь я вообще, на самом деле, никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз, когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «Бриллиантовые руки», допустимо ли было, вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, мёшт, а у него там рваные носки? Ну вот для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у нее еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мешты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, заходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так, да, я хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. О людях-то вот подумала. Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнули с тобой два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на лавочке.
2: Полтора, а уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что ж, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как, ну я понимаю, что он очень много народу...
0: Два года назад. То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалась в порядке. И вот его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин, вот, и все там голенькие валяются, вот просто ни намека, ни какого-то вот, какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там шестым месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года, представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжит сущий.
1: Так нет, но я
0: а
1: же
0: вот
1: не
0: скажи,
1: про не мне
0: скажи,
1: просто интересно. Вот
0: скажи, пожалуйста, нет, подожди, не
1: пойдем
0: оборачивать.
1: Почему через
0: да,
1: 2 года только люди...
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечены, либо вот какие-то восточные люди?
1: Ну, Саша, у меня
0: ты
1: на самом деле...
0: Как
1: нет, на самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы.
1: Да, так... И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного туркменского племени. Ну, у них там много племен, на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да, я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома. Больше. Поэтому это еще больше. То есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно, я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница, не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка Меломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальный фильм. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая... Судьба, да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да. Но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевны Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос. А мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа сейчас на новости заходит, да. Конечно. Дело в том, что я объясню, почему это так происходит. Если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и да, я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Но поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо,
1: и вот
0: спасибо,
1: Дор. Да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина, может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна, легко и сразу так раскроется.
0: такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да? Что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот, активностью разведения пламени. То есть тут... Не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих? Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину? Да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то, та, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот, исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. Мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, Унтольгой.
1: Вот, да, так вот Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал
1: но зато
0: как, Дорочка.
1: Да, зато
0: Дорочка, да Чехов, извини, тут я буду биться как удав. Чехов,
1: так он... я сейчас его не ругаю, Чехова, я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала да. тире Чеховой.
0: Да.
1: Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире, и все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
2: а почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
2: у вас
0: вот скажите.
2: Двое детей очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
0: Автомобиль у него тоже
1: вы
0: хороший.
1: Вы знаете, да, я да, просто да. собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот Виктория Григорьевна очень так скромно, но тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
0: А если, к примеру, женщина, да, которая, вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают: определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
1: Но у меня есть вот моя будущая героиня будущего фильма. Это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
1: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек, и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственной неохваченной вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
1: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. От... Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно ка все кругом, как говорится, этого не
2: работа
0: делают.
2: Работа на контрастах. Да,
0: да.
2: И тут
0: да,
2: все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: тут да, еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит? В
2: Санкт-Петербурге.
1: Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
1: Нет, ну я сейчас... Я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро, вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
1: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылали. Посылались. Вот. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, извиняюсь, П под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Визбора при свечечке».
2: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем,
0: да,
2: а они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
1: Саша, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
1: очень.
0: Времени.
1: Того
0: да.
1: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку. А за что?
2: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
2: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
2: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними, как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Он говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й... Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й
2: год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
2: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
2: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С иностранцами.
2: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Кто-то вложил.
2: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж... Не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю. Мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, тыры-пыры, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, враговой отсех я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку, в общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович. который, значит, говорит: «А маю вовк бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы». Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги в ней декольте до задницы, там, веек малюет, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Ну, сейчас, вообще... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо? Хорошо. Затем продолжим.
2: Да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
3: Вот про собрание мы...
0: Да, собрание. Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
3: Ведь это я привел его тогда... Вот. И вы его отдайте мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
2: Да, еще тот.
0: Вот.
2: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
2: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть то ли за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил, людей не повинен?
2: Ну, я думаю, что это была не ее инициатива.
3: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
2: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А она же в комиссионке работала.
2: Да, я думаю, что ее нашли. И просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в киевской газете, которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
3: то
2: вот было.
3: То есть искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали, она говорит:
2: конечно,
3: а вот вы меня отпустите,
2: конечно.
3: Я вам тогда вот про этих расскажу.
2: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень... сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за
2: может
0: деньги.
2: Быть, да. Может быть, может быть.
0: Конечно, и за то, и за другое. Да. Ну, так вот собрание, да.
2: Ну, и вот, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, значит, на мать он на мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят: «Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай». Ну, и я тут вскочила на сцену, схватила

0: это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
1: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какое-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
2: А тогда только можно выплеснуться в уголок было.
0: Да. Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
2: Он же комсомолец.
0: Да даже не в этом дело.
1: Да не хотел он.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца? То же самое...
1: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что у него даже мозги не ворочались в эту сторону.
2: Если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
1: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
2: Короче,
1: меня из института исключили и послали. Вот в Москву я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
2: Причем?
0: Вот, наверное,
1: с кого? Я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал свои, так сказать, идеи?
1: Вкалывала, ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
1: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
2: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
1: Как это? Я же проникла идеологией, мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
1: С этим Юзиком?
0: Да, с Юзиком, и с этим вот, который...
1: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Меда Бабицкая. Ее вообще, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в заду где-то, в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили. Вика, она приехала, но она, хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
0: Это да.
1: И вот всегда, понимаете, вот почему настолько много, вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну, не хочу выражаться. Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым, они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно, они яркие личности, у них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь подставляют. А всякая шушера, сирятина, она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее, то есть ситуация, описанная вами,

0: она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
1: Японского не знаю.
0: Ну, я тоже забыл. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
2: Пассионарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
2: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, ну, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
1: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
1: они
0: извращенцы.
1: С биноклями.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый гость.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос. Задать вам, точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
0: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале, как стать там душой общества. И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
0: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно, не обязательно.
0: Ну, извините. Вот. Я понял, я вас понял. Знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся
4: да Мальденштама
0: и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот, все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
0: А я, ну как?
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
0: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
0: нельзя, пульс. Абсолютно нельзя.
4: Процентов 98. Либо если ты напьешься, упадешь только. Вот,
0: вот если сам, так сказать, вот, ну,
4: загубишь,
0: да, поведешься на его провокации. Может, появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре, да, то есть он ждет, да, что да, ты да, напьешься да. И полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
4: Я хотел вот что спросить, Александр, а значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
0: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштама он Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. А все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает
5: просто переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс его стороны.
1: Вот знаете, я хочу сказать, тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
4: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
1: Но зачем же напиваться?
5: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать. Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что о фильме, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
2: да, вот
5: все.
2: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь?
5: Он тебя на шомпур насадит.
1: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
5: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
5: И вам также.
2: Доброй ночи.
6: Вот я сейчас плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
2: Спасибо. А почему у вас дети не спят в такое время?
5: Нет, не обращайте внимания, дело в том, что...
2: Это же плохо для грудничков.
5: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. И еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
2: А может быть даже и неодушевленный предмет.
5: Конечно, да, конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
2: да,
5: в которую...
2: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
5: Да.
2: Вот есть такой, вот это... Я спрашиваю, что... Я часто это говорю, вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
5: Вегереснировать.
2: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
5: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизма, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергии, энергетики, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот, так сказать, голосовым связкам он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, дескать, куздряй отсюда, да?
2: Да,
5: а
2: да,
5: можете,
2: да,
5: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглиф. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
2: Разные, да, совершенно верно.
5: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
1: Да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот, в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот, знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он уже вынужден второй раз все повторять.
2: Дорочка, что ты имеешь в виду?
1: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
2: А, да. У меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
5: В Москве уже?
2: Да, в Москве. Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, а в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель, вот, говорит, давай, там... требуется диспетчер.
1: Ну, а публика там какая была?
2: Ну, как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. Прители. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, угу, ни слова. Ну, я не хочу выражаться в эфире.
1: Ну, короче, об этом ни слова.
2: Да, да, да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
5: Мудрый, его фамилия Мудрый. Это.
2: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Uh-huh. Он говорит, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот, закаленный в боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже, кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
5: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, но надо было из там найти место, куда скинуть груз, и стоит типа памятник, написано инженер Степанов, там, да, или там инженер Мышкин. То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
2: главный инженер.
5: Тем более.
2: Да.
5: Вот, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер Туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
2: У них вообще нету мысли.
5: Да.
2: Да. Потому что у них нет головы,
1: в которых бы эти мысли...
2: Ну, в общем, короче, я стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, пере такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву. В общем, он, а тот молчит, сволочь, стоит рядом и не признается, потому что он это весь
5: говоря,
2: белый.
5: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
2: О, и вегереснируют.
5: Безусловно, да.
2: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, да он такой раз такой, да он пусть он меня туда раз туда-то недостоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
1: За
2: в общем,
1: грубость,
2: да, меня за грубость,
5: за грубость
2: автобазы.
5: Автобазы, да.
2: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, говорит, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
5: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
2: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
5: Понятно. Это исчерпывающий.
2: Никакой.
5: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
7: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
7: А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
5: Да.
7: Немножко специфический, но если позвольте, я 2, конечно.
5: Давайте, давайте.
7: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино. Значит, показывают главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героиня, герой, значит, оживлённый. Беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседует. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
5: Понятно, спасибо.
2: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Ну, я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального, очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы, надо по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, «Ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает». Представляете, это вот как... Ну, вот он как-то так напрягся. Вот первые несколько слов он произнес. Он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший... Это он выговорил цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
1: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Mm-hmm. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прям из батареи чай заваривали.
5: Да. Я, кстати, тоже до сих
2: пор... Это было в городе Сызрань. Да.
5: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
2: Хорошо.
5: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка 2 внуков. И, соответственно, Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, хоть ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
1: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
2: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
5: Будьте здоровы.
2: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
1: глаз
2: я работала...
1: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
2: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы, мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит, я вам позвоню. И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит, она мне подходит. Вот так вот я попала в эту группу.
0: А вот, скажем так, ведь в этот момент, ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся, то есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
2: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно, в каком-нибудь фильме они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там, ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали, Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну, что ты? Мы тебя повысим в должности.
0: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
2: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... в общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
8: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
0: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что, ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое, ну, чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит, на мои дети, да, вот они пошли по моим стопам. То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
2: Да. Он...
0: это прощается.
2: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили, кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще, он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
8: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
0: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Алло, доброй ночи.
0: И вам также. Здравствуйте.
9: Господа, это Карина вам звонит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
2: Доброй ночи.
9: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
0: Да, ну что ж, не за что, да.
9: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
2: Конечно, я слушаю вас внимательно.
9: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время ну, не очень простое. Я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
5: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
9: Ну, работа, в общем-то...
2: Это Карина, Карина.
5: Карина, да, извините. Да. Нет, просто меня немножко вышибло из колеи. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально на прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
9: А вы знаете, у меня есть собака дома.
5: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте. Спасибо. Спасибо, Карина, за звонок.
2: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я вот как-то, у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой. Да, да. А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена, у меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки, я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут, понимаете? И... Главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
8: Самое главное – это холодная вода. Обливаться
5: надо. Да,
2: обливаться.
5: Да.
2: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
5: И еще вот я, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. На светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька. Магнитолы у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное. Вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун. Посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
2: Нет, нет, нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
5: А, ну, я просто предвидел, что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. И, да, ну, всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
2: А зачем ему портить себе настроение?
5: Так затем,
2: пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение, боже мой. Было бы желание. Нет, и потом для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
8: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
5: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
2: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
8: А зачем текст-то?
2: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь, и вот утром встанет, и все в порядке.
5: А-а-а.
2: Да.
5: А для детей, вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу там и так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
2: Ну, я считаю, что если взрослые плохо чувствуют свое чадо, тогда нечего делать детей.
5: Чадо нечего делать, да?
2: Да, да.
5: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить иду из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да? Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
8: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
5: Сарматы, то есть?
8: Сарматы, потому что я очень плохо мать, я все время занята на работе, у меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях, вот, и чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька, так она уж посидела.
5: Ну, да, да, я...
8: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю, вот она все это наблюдает, и с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
5: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях, ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
8: Саш, ну, их много просто, много, на самом деле, но... я-то ожидала одного, а их много родилось.
5: Их много, уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
8: Да.
5: Я помню это. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Как ты себя в этот момент ощущал? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
8: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
5: Да.
8: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
5: Ну, в общем,
8: то есть,
5: да,
8: мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И, ну, сказала мне...
5: Печальный вид.
8: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да, да.
2: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей. Но
5: это,
2: потом,
5: кстати,
2: это
5: редко, это редко, и
2: да,
5: все-таки,
2: да,
5: на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
2: Ну, естественно.
8: Ну, Саш, сейчас это у нее все прошло, но дело в том, что
2: проходит.
8: Она дико поглупела.
5: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? А в какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чудо. чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
8: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
5: Да, да.
8: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали, вот, и все, она. Мы. Есть... И ее больше ничего не...
2: И разучилась считать, да?
8: Да, да, да.
2: Ее,
8: да,
2: уволили из банка.
8: Ну, да.
2: Бедная.
8: Да, да.
5: А сколько ее дочери сейчас?
8: Да вот, ну, года три, наверное. Ну,
5: то есть, может быть, что такое,
8: ну, такой
5: длительный
8: рыжий,
5: выход из токсикоза.
8: Такой, да. Рыжий,
5: да, длительный выход из токсикоза. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь.
5: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
2: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально, потому,
5: ну,
2: что когда
5: меня
2: такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
5: И, да, и колбасит,
2: да,
5: его.
2: Да,
5: у,
2: да,
5: меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от «Вымечка» с ласкателем. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, ну, не надо, не надо пользоваться,
2: Сашенька,
5: так сказать.
2: Сашенька, ты же,
5: да,
2: только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
5: Да, ну,
2: да,
5: ладно. Ну, давайте следующий звонок.
2: Да, следующий.
5: Здравствуйте,
2: да,
5: вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Алло,
5: да, да,
11: Николечка.
2: Да.
11: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит.
2: О, Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
11: Да, я отлично слышу.
5: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
11: Мне 15 лет.
5: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
11: Ну да.
5: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
11: Да.
5: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
11: Да.
5: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот, да, впечатление твое от этого.
11: А это была женщина?
5: Ну, это не важно.
2: Это не женщина, это какой-то как раз...
11: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в пятилетнем возрасте об косяк обеими полушариями мозга.
5: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся, ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он, ну, как-то безразличен глубоко, как и нашим гостям, да.
11: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
5: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
2: Что ты еще хотел сказать, сынок?
11: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
5: Спасибо.
2: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
5: А я уже...
2: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6, и я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса, ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу, ты все равно уже там, ну, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
5: это
2: так.
5: Круче.
2: Это круче. Да нет, это вообще, это бывший куни-мех, но это даже не то. Это уже, можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем,
5: а
2: кошмар.
5: Вот, извините, что я перебиваю. Вот, да, как, да. Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба там, то на ней пятак должен висеть там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, кожа, обивка, да. В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это...
2: Да,
5: нет, уберите это. Ну, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
2: Естественно. Конечно, ну, так вот, да, я извините, просто хочу сказать, что это была очень старая шуба, и вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит: вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит: девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю: из жопы старой антилопы. Он говорит: а? Я ему говорю: на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что, ну, Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более они там около театра стояли, и они... А у нас наш маэстро
12: после
2: Саша Родинский, да,
5: после спектакля, да,
2: да. Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник, он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на 4 червы вместо того, чтобы... Вот, это, видимо, или с его двора, или что, говорит: слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там... напугала, говорит: кто это такая? Говорит: о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
5: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Он же был не отрепетирован.
2: Нет, если это экспромт был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
12: А потом
2: вот я не
12: тоже,
2: знаю.
12: Да?
2: Нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
0: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
2: Да.
0: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм, то есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то... Да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
2: Прелестная была
0: вот,
2: атмосфера.
0: Да, вот хотел...
2: Прелестная.
0: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней...
2: Нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие.
0: Да.
2: Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил. Вот он не был таким жестким, вот там то-то. А он давал полную свободу актерам.
0: То есть, если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
2: Ради бога, ради
0: бога. А вот вам, как вы,
2: у
0: все-таки
2: меня был текст...
0: пожестче, наверное, да?
2: Да, нет. Ой, я не помню. Но, во всяком случае, как-то так это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
0: То есть вот сняли быстро?
2: Ну, легко, да, легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
0: Ну, понятно.
2: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
0: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
12: Алло?
0: Да,
12: доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Саша, это я в эфире, да?
0: Да.
12: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
0: Здравствуйте, Михаил.
12: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МГУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном, как бы, периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. У меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы как бы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать, но вот чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
0: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
12: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
8: А вы оставьте сейчас свой телефон.
0: Нет, ну в прямом эфире телефона нельзя
8: не
0: оставлять.
8: В прямом, а ты выведи и запиши.
12: А можно? Вы позвоните тогда?
0: Ну, давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
12: да,
0: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? Да. И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
2: Нет, какой физкультур? Инструктор. Инструктор.
0: Прошу прощения. Ну, я просто, чтобы был доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
2: Инструктор райкома партии.
0: Вот, совершенно верно. Да. Поэтому я так вот... И, соответственно, Дора Меламета, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество... С ней оплавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал.

0: Вот, к счастью, отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
1: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
0: Да, безусловно, да.
1: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
0: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер — это профессия, да, прежде всего?
1: Да, и актер — это призвание, это и характер, это все что угодно.
0: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
1: Юрия Владимировича. Мне кажется, это
0: гены. Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру. Да? Это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
2: Саша имеет в виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
0: О, точно.
1: Нет, я не согласна. Нет, у нас же так, Меньшиков Олег, какие актеры там. Не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго, но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
2: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
0: Вот то же
2: самое. И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
0: К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Нет. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, но он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажоры насчет того, что он какое-то кольцо своровал.
1: Мне кажется, что...
0: Фамилию не помню.
1: Это я знаю.
2: Ильин, что ли?
1: Нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
0: Вот прекрасный актер.
1: Да, прекрасный
0: актер. К разговору, опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... Как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
1: А молодой Миронов, вот...
0: Уже не знаком с работами.
2: Который мусульманин играл.
0: Я как только вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
1: Нет, он не только там.
0: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
2: Да, которая у меня очень маленькая.
0: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще-то.
2: Не, Саш, ну это старое русское кино.
1: Это не новое русское кино.
2: Это нас он прикалывает.
0: Буду, мне неприятный вам.
2: Мне было страшно. Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, я тебя слушаю прям ночью уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
1: Давайте на ночь глядя о страшном не говорить. Да, я тоже.
0: Или, по крайней мере, не будем действительно вспоминать, Ну, какие-то надежды, все-таки эти надежды были.
2: Я призываю поговорить, в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия, опять же, это будет, извините, что я на своего конька села, но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила, я же собираю материалы для фильма, может быть, кто-то захочет поговорить об интимном, или

0: задать тебе вопрос какой-то или рассказать про свое интимное?
1: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать, я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Виктория Григорьевна,
2: да, я
1: что еще
2: понимаю.
1: Запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но, опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
2: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне... Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
1: В смысле, предметом каким-то? Или...
2: Рукой, ну, рукой, там... да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И а со вот, всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас да. Вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
1: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз уже, сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, нет, собери, Саша, иголку, штопай кожаные салоны своих сотрудников. Все.
2: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник, это еще то время.
1: Фу!
2: Он, извините, говнюк был страшный, да, правильно. Еще. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И... такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
1: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
2: Не знаю я,
1: да,
2: его
1: скорее
2: родителей
1: всего,
2: не знаю. И знать они, не желаю.
1: Все они им привозили Хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
0: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
1: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
2: Романы. Романы были красивые.
0: Может, какое-то безумство.
2: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
0: Это прям как я.
1: Да и я так же.
0: Ты с мужчинами?
1: Нет, я вообще практически...
2: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
0: Ну, а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал, может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
2: советом. Нет, я всегда влюблялась, сделала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и ухаживал. Ну, вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
1: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
2: я
1: вот...
2: Я не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот. И я всегда была хорошей женой. Всегда очень хорошо относилась. Но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела. Но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
1: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
2: Да, вот, безусловно. Да.
0: А кому он потом доставался?
2: Ну, неважно.
1: А какая это разница?
2: Он на меня...
1: Нет,
2: во всяком случае, никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
1: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, да, мне не в кайф с этими людьми общаться, вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт, где только мы не служили с ними, я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
2: Естественно.
1: Безусловно.
2: Да.
1: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
2: Да, к слушателям.
1: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
1: Да.
4: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
1: Да нам, собственно, все
4: вот
1: равно.
4: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
1: Да, давайте. Значит,
4: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
1: Это и... вы про меня?
4: Да, наверное.
1: Да.
4: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
1: Да.
4: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
1: А я понял ваш вопрос.
4: Наверное, такая просто эпатаж, что ли?
1: Спасибо.
4: И второй вопрос у меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься наночанонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
1: Понятен.
4: Тем более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие...
1: Ну, вы правы так...
0: Вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
1: Вы правы так не волнуйтесь.
4: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
1: Понятно. Вы правы так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
4: Нет, я очень...
1: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
4: Нет,
1: да.
4: Вы ответьте мне.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста.
4: Спасибо сейчас, за невропатологические советы. Но вы
1: да, спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым, женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да, вот.
0: И творчество одновременно,
1: и
0: да?
1: Творчество, и... Он искусство, и да, бабки, да, самое главное, да. Самое главное – лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
0: Зелень.
1: Зелень, да. Вот.
0: А, цыгане так как говорят.
2: Капуста, извини, капуста.
0: Нет, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
1: Это я уже сказал. Да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит. Да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить Доре тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
0: Им же можно и не пользоваться.
1: Безусловно.
0: Советом.
1: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Меня зовут Павел.
1: Здравствуй, Павел.
5: У меня вопрос такой простой, краткий, но емкий.
1: Ну, давайте.
5: Как так лучше так сказать?
1: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
5: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
1: Хорошо. Давайте.
5: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
1: Понятно.
5: Пожалуйста, прокомментируйте.
1: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
0: О, закрутил, да?
1: Нет, лично я прекрасно
0: красиво,
1: понимаю
0: красиво.
1: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность – это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться. Надо, наконец, начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас. Поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там, стенка, которую в Германии мы сломали. Как она? Барденбургская. Да, по-моему.
0: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
1: Да, видимо. Что, следующий звонок?
0: Да, да, или... очень интересно.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
1: И вам также здравствуйте.
6: Доброй ночи, уважаемые гости.
2: Доброй ночи.
6: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать. Я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу. только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь. Сраные тренажеры, угу. вот, мороженое, вот, то есть...
1: Или, интересно... например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, да, вот средство против похмелья.
6: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот да, у меня да. вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которые действительно снималась там, я не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, угу. вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег?
1: Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо, я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
2: Это, работа. Это просто работа, это труд.
1: Да,
0: нет,
1: да.
0: Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
2: Нет, но когда такой... срань, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
0: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
1: какого
0: у него раньше
1: конька?
0: Не... средства от импотенции. Я, он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
1: Я этого не
2: знаю. Я не видел
1: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, он расширяются, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд. Вот, а должны относиться с пониманием, в конце концов. Вот, тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, Пуговкин заслужил. Даже если он будет там что угодно рекламировать. Я считаю, что, наверное, такой подход.
2: Нет, но этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
1: Ну, это радикализм. Вот это, да, я считаю, это чрезмерный радикализм.
2: Да, он молодой еще.
1: Да.
2: Еще молодой.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
1: И вам также.
7: Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Значит, я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
2: Спасибо.
7: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
1: Да.
7: Это Геннадий Назаров, я так понял.
2: Да, да, да, да, да.
7: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
2: Да.
7: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
2: Да.
7: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. там где-то 5 спектаклей у него было.
1: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
7: Знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
1: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
7: это, играет. Это супер парень, это на мой вкус.
1: И на мой тоже, видите.
0: Вот, да. А Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще.
7: Вот чешский был фильм. По первой программе, да? Один раз. Угу. Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну, угу. Вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
2: Да-да-да.
7: Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасный спектакль, прекрасный актер. Единственное, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
1: Понятно, спасибо вам.
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламед и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлюще, скажем так, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
1: Да-да-да.
8: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
8: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
2: И нам приятно.
0: Спасибо.
8: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы... Уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
1: Понятно, спасибо.
2: В «Бриллиантовой руке»?
1: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
0: Жрица любви.
1: Жрица любви, да.
2: На улицах восточного города...
1: которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель, цигель, ай, лю-лю». Напомнили, да?
0: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
1: Да, Виктория, извините, пожалуйста.
2: Андрей Миронов сказал Никулину «Русишу туристу облика морали».
1: Да,
2: что-то ей нужно, говорит, что ей нужно.
0: Я тебе потом расскажу.
2: Я тебе потом скажу.
1: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Алло. Доброй ночи. Это беспокойство Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
1: Да.
9: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
2: Да.
9: Во времена Багровой.
2: Да, да, да.
9: Виктория.
2: Да.
9: Одно, значит, в один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
2: Да.
9: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
2: Да.
9: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
1: Почти как я.
2: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правовеческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались, высокий. И так все у него нормально.
1: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
5: Павел беспокоит еще раз.
1: Здравствуйте, Павел.
5: Еще раз доброй ночи.
1: Да, да, конечно, да.
5: Очень приятно, что я еще раз звонился.
1: Да.
5: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался подробно, когда вот в последнем заезде 150 рублей отбил свои, которые...
1: То есть вы играете в ипподроме, да?
5: Да-да.
1: Нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
5: О, а на каком трибуне?
1: Да я, знаете, прям как войдешь около касс вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
5: Валера, знаете?
1: Нет, так мелко я не плаваю. Да.
5: Ясно.
1: Давайте ваш вопрос.
5: Ну, не суть в этом дело.
1: Да.
5: Я возвращался обратно с речами белорусском Семенов Раду.
1: Известный.
5: Он в небольшом, как, ну, мне так казалось, чтобы он не обиделся.
1: Угу.
5: Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
1: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
5: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
1: Который просто лыка не вяжет.
5: Нет, нет, ну что?
1: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
5: Да он нормальным был совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
1: Вы знаете, честно скажу...
5: Насколько вот я постеснялся.
1: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз. Раз, да? Вижу, идет Григорий Новожонов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
0: Григорий.
1: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
0: Это ну, видно, Григорий Новожонов звонит.
1: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
0: Спасибо.
1: Вот. Соответственно,
0: спасибо.
1: Надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
0: у костра.
1: У костра споем.
0: И там лыжи еще будут стоять.
1: Печки. Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
0: спасибо.
1: Да.
2: Сашенька, спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
0: И вкусно.
2: Да,
1: да это да, вот благодаря нашим референткам. Вот, а сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены
0: бифштексики и рыбки. Рыбки лучше, да.
1: Да. Спасибо.
0: До свидания.
2: Всего хорошего.
11: Монмаранси. Концерт для Коубелы с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: я рад приветствовать в нашей студии Андрея Орлова, базитолога, политолога и, собственно, постоянного участника нашей программы. На некоторое время он отошел от дел, поскольку, в общем-то, занимался написанием нового научного труда. Сегодня он о нем, конечно, вкратце расскажет. И, ты знаешь, сейчас стоит особо острая тема. Это даже не тема, а такие волнения, которые, может быть, являются хорошими волнениями. То есть, как ни странно, волнение с положительным фактором. Это тема, вот, в общем-то, извержений и низвержений. Потому что, с одной стороны, если, знаешь, происходит это достаточно далеко, то вот эта далекая опасность создает у них ощущение такой определенной радости. Вот те, кто находится как-то ближе уже, у них ощущение, в общем-то, безопасности и сопричастности. А у тех, кто непосредственно, значит, в низвержении или в извержении, уже ощущение такое геройство, поскольку они наблюдают себя, что вот твоя муха под лупой у модного хирурга. Весь мир, в общем-то, внимание всего мира, сокращенно ВВМ, приковано именно к ним. То есть получается всем хорошо. В связи с этим находится огромное количество любителей, так сказать, создавать искусственные очаги, в общем-то, извержений и низвержений. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Я для начала хочу, в общем-то, поприветствовать всех своих постоянных двух радиослушателей и хотел бы затронуть такую тему вместе с тобой.
0: Ты знаешь, я, извини, огорчу тебя один, потому что один, вот, к сожалению, слег и не может нас слушать.
1: Но второй ему передаст, который и является передаст. Я хотел бы такую, в общем-то, проблему, не последнюю, как потом выяснится, проблема голода в Северной Америке и Европе поднять, сокращенно ПГС и АЕ. То есть проблема голода в Северной Америке, в США, то есть, и в Европе, она, если как-то вникнуть в эту проблему научно, отзовется, в общем-то, на тех актуальных проблемах, которые существуют в нынешней России. То есть вот разгул наркомании, проституции, ну и вообще политические все проблемы, они упираются как бы корнями в некую проблему, которая возникла в США с 27-го года.
0: Даже несколько раньше. Вот предтечей были события 1909 года, когда вот туда впервые приехал Барбулес, тогдашний, не нынешний, а Барбулес, и, в общем-то, достаточно намутил там. Американцы в тот момент были доверчивы, в основном у них было фермерское хозяйство, и появление Барбулеса в такой вот, в триольской папахе, вот с его песнями, как-то немножко их смутило. Все-таки это была такая заноза, от которой пошло все дальнейшее гниение.
1: Да, ну, если не говорить о том, что открытие и заселение, и расселение в Америке людей и есть, собственно, мотив как таковой, это проблема тоже голода как такового. И как оно было, в общем-то, в Южной и Северной Америке голодно, так оно и продолжалось. Другое дело, в каких это формах и как это приходилось им культурологически и политически все это скрывать. И, ну, как бы создавать впечатление у окружающего внешнего мира, что на самом деле все в порядке. По нашим данным, некая научная теория доктора Кремелика и Саца, которая в 27-м году поставила на промышленной основе развитие и производство таких продуктов питания, как попкорн и соевых продуктов, это, в общем-то, является неким знаковым моментом вот в этой проблеме, потому что до того кукурузу поглощали, в общем-то, дико, натурально, початками. То есть собиралась американская семья голодающая и, как бы, положив перед каждым на деревянную дощечку такую кукурузу с деревянной вилкой, опять же, потому как они пытались симулировать признаки достатка и благополучия путем вот создания такой фурнитуры кухонной, то есть деревянных ножей, деревянных вилок, деревянного хлеба.
0: Ну, это антураж вот для поедания самой кукурузины.
1: Да, но поскольку запасов кукурузы, которые индейцы им оставили вот в период вот этого, как они называют, завоевания, на самом деле это, в общем, была просто... такая вполне лояльная передача земель, потому что невозможно было управляться со всей этой безобразной кукурузой, она лезла из всех нор. То есть она была поначалу нечто среднее между растением и животным, и поэтому она, в общем-то, поначалу даже имела некие конечности для перемещения и хорошо мигрировала по стране. То есть там, в общем, где голодающие появлялись, они оттуда, в общем, эти кукурузные поля постепенно переходили в другое место, где им было спокойнее существовать в своем вегетативном смысле.
0: Все-таки неконтролируемое, попросту говоря, вот неконтролируемое расширение зоны влияния, не связанное, кстати, ни с погодными условиями. То есть куда вот голодающий придет, там она, в общем-то, и появляется.
1: Да.
0: А мало того, вот... ты знаешь ведь, что было же огромное количество еще и конкурентов из животного мира, вот у голодающих как-то соболь, росомаха и прочие такие грызуны, которые...
1: Ну, самые известные и самые приятные в дальнейшем в парфюмерии используемый опоссум был, потому что это, в общем, является национальным американский, в общем-то, это как член семьи у них. Да. Он, в общем, в добыче кукурузы являлся не последним, так скажем, не последним лицом, если это можно назвать лицом.
0: Да, и жрал алчный, при этом не контролировал себя. Вполне возможно, что для того, чтобы уже почувствовать нормальную сытость, данному животному хватало просто, ну, пропустить через себя початок, чтобы немножечко вот эти края сгладились. Но, однако, он дико-дико набивался, и мы в результате в общем-то, актов дефекации повсюду, где ни попадя, мусорил практически готовыми семенами. Так и говорил, опоссум семя внедрил. Там, где они проходили, появлялись вот такие скоропалительные кукурузные поля, которые были скоропалительными до момента обнаружения их очередными оголодавшими.
1: Они не скоропалительные, а назывались внезапные,
0: да,
1: поля.
0: Да, да.
1: Внезапные поля, которые на картах даже не отмечались за счет их миграции.
0: Конечно.
1: Интенсивной миграции. А вот эти опоссумы, которые, в общем-то, были специалистами большими по кукурузе, они, в общем-то, приобретали иногда некие экзотические формы, которые могли, например, воплощаться в виде броненосцев, известных в Южной Америке путем даже до прорытия этого канала Панамского, они очень хорошо, эти опоссумы, мигрировали туда. И вот этот вот такой хитинообразный их панцирь, это и есть, собственно, вот эта вот передозировка вот этими кукурузными продуктами, этими початочными передозировки у них были.
0: Но это тоже ведь происходило у редких особей, у особей, которые уже жили непосредственно рядом с человеком и даже были как-то очеловечены, исходя из этого. Ведь многие животные, например, вот домашние коты, которые сейчас у каждого практически есть, как ни странно, пытаются подражать своим хозяевам. То есть съесть тоже количество пищи, потом сходить также, да, то есть всегда быть с людьми. Вот у тех, кто такая же точь картинка, если, значит, средняя американская семья съедала где-то за обедом 18-43, вот по данным историка Олега Постового Початков, то и, соответственно, бедное животное стремилось как-то не отставать. В результате происходили определенные, конечно, изменения состава крови, мощно вырабатывался кальций, бывало даже, что ведь шло это вот все излишество не в этот самый панцирь, а окостеневало само животное. То есть оно, да, было живое, ну, как, вот как из гипса. То есть даже шутили так, фермеры брали, и так был, называлось это кидаться гипсовым опоссумом. Стоял здоровый щит, они его кидали, и он раскалывался, будучи, в принципе, живым. Жестоко, жестоко, но это было и время какое. Еще и индейцев до конца не выбили.
1: Да, вообще-то, в общем-то, миф, навязанный нам американскими голодными американцами, так скажем, об индейцах. Дескать, им приходилось с ними делить вот эту вот территорию, как-то ее решать проблему, кто там будет жить, они или... На самом деле он, в общем-то, совершенно отсутствовал, эта проблема. Эта территория, для начала надо сказать, что ее вообще нет. Мы говорим, на самом деле, когда мы говорим об Америке, мы подразумеваем всемирный капитал, всемирный голодающий какую-то гуманитарную такую вот прослойку или еще что-нибудь.
0: Экономическое некое явление скорее, да. Такое экономическое,
1: если,
0: социальное.
1: Если не вдаваться вообще в глобальное понимание того, что Америки не существует, вот, и на этом вообще-то на самом деле вот этот миф. Ведь всем известно, что когда человек улетает из Шереметьево за границу, с ним проводят огромную работу. И когда он приезжает туда, вот эта вот модель, собственно, созданная где-то совершенно у нас за Урале, вот этого Нью-Йорка, так называемого, Вашингтона, так называемого, и прочих, вообще... Как можно представить, что людей до такой степени заморочили, что, дескать, они летают и реально там существуют? Ведь люди проходят терминал, садятся в самолет, потом не помнят, что с ними было, возвращаются, и, собственно, вот вам вся Америка. Но если брать, в общем-то, проблему этой Америки, ведь человечество развивается, кто-то там живет, ведь там где-то за Гибралтаром уже кто-то живет. Вот. Невзирая на то, что никуда он не ходил, ничего он не открывал. О Христофоре Колумбе, если говорить. Ну, если брать, в общем-то, о том, что все-таки что-то поступает к нам оттуда, и мы туда что-то должны дать. И вот я хочу, значит, призвать общество в составе, значит, партии любителей хлеба и булок, оно должно, в общем-то, откликнуться на то, чтобы заменить кукурузную диету попкорновую на полноценные злаковые продукты. То есть мы собираемся вот те захоронения, которые в период раскулачивания. Всем известно, что красноармейцы с трудом, в общем-то, выкапывали из одного места и собирали в огромную яму.
0: Да.
1: Находящийся под Красноярском, и до сих пор оно там преет.
0: При этом вначале, если еще как-то была налажена охрана, и все это держалось в секрете, то потом был, ну ты помнишь, такой гуманитарный акт, еще Иван Сноха, такой оперуполномоченный ЧК в те времена, он решил как благо, дескать, для населения внезапно рассекретить информацию об этой гигасилосной яме, так сокращенно она называлась ГСЯ, в надежде, что, в общем-то, голодавшие нуждающиеся побегут туда и разгребут. Но к тому моменту уже никто не дополз. А какие-то доползли, создали Губчака дополнительную проблему в плане того, что, в общем-то, их тушки тоже повсюду были разбросаны, и нужно было их убирать. Особенно тогда уже начались переговоры с Черчиллем и с прочими такими важными людьми. И никак нельзя было им показать вот эти вот разбросанные там и сям крестьянские организмы. То есть они попали в этакие расперды. Яма так и осталась. Затем после, знаешь, в момент к приходу к власти тирана, опять это было все засекречено, вот непонятно с какой. Вот. А сейчас только юные следопыты и черные следопыты. Нет-нет, да выкупают там что-то.
1: Да, и надо сказать, что ямы с пшеном, они более доступны и более эффективны, поскольку период, в общем-то, круговорот пшена в организме происходит, ну, по нашим исследованиям, где-то год-полтора. То есть, поевши пшена, можно потом ходить, там, жаловаться на сыпь на какой-то. То есть, она диффузно, в общем-то, эта пшеничная крупа, она начинает диффузно стремиться к периферии. И вплоть до подкожных покровов. И иной раз выходит наружу. Вот. Такое заболевание было, пшенка распространенная. Когда эти ямы вскрыли, то там не могли понять, где человеческий организм и где, собственно, вот это пшено, которое, оно, в общем-то, совершенно не портится, оно может вот проходить этот постоянный круг, его можно использовать многократно.
0: То есть практически такой вечный продукт. Вечный. Вот, исходя из этого, кстати, и объясняется феномен вообще китайской расы, потому что огромный же выбор был у всех остальных. У них же было все-таки вот единственная культура, сильно развитая. Это вот все-таки рис, который не обладал такими качествами. И на выходе, в общем-то, был достаточно измельчен уже и не держал тех нагрузок, которые до входа ему, в общем-то, были свойственны. В результате те, кто вот были следующие, они дико обламывались, потому что как же так? Вот я-то хотел, я-то думал, а мне досталось. А уже, что говорить, о третьих, о четвертых и, в конце концов, о десятых, которые попросту были вынуждены пожирать уже просто рисовую крупу. Отсюда зависть, отсюда каста, отсюда стремление выжить. А стремление выжить, вот те силы, ну ты помнишь прекрасно, вот те пограничные инциденты, когда уж мы стреляли, они все перли, они никогда не кончатся, только по этой причине. А чтобы уничтожить Китай, нужно внедрить туда любую другую культуру. Вот пшено идеальней, конечно же,
1: да. Пшено идеальней. И вообще вот это... проблема желтой экспансии — это и есть проблема пшена, поскольку всем известно, в общем-то, из истории некоторые и так видели, что пшено, оно желтое. Поэтому желтая экспансия — это и есть, в общем-то. Вот это проблема этих гигантских пшенообразующих куч. Они, в общем-то, уже стали как-то даже проблем создавать. Они стали внутри себя вырабатывать какие-то энергии, которые постепенно грозят перейти в нечто такое, грозящее катастрофой. То есть там экологи... Большая часть... Почему мы так спокойно здесь живем в экологическом смысле? Ну, там где-то трубу прорвало, где-то что-то. Это, в общем-то, не проблема. Потому что огромные силы зеленых и большая, гигантская, ну, стопроцентно желтая сила задействована на этих пшенных кучах. Они там, в общем-то, с утра до вечера борются с этой статической энергией, которая там скапливается и грозит нам всем вот этой гигантской пшенкой. Вот Курчатов перед тем, как закончить работу над своей водяной бомбой, он, в общем-то, работал над пшенной бомбой. И сейчас, в общем, это почему так, в общем, пропагандируют всякие напитки безалкогольные.
0: Порошки и также разные.
1: Да.
0: Ну вот тут есть еще один момент. Это стремление тех, кто вот шел вторым эшелоном, да, то есть кто поедал уже, в общем-то, однажды кем-то съеденное. Все-таки быть ближе к тем, кто, вот, ну, к этим первым, у которых энергетические поля посильнее. То есть тем самым поедание вот этого вторичного продукта, который уже не звергся, каким-то образом передавал им мудрость, что ли. Ну, это они так считали. На самом деле, конечно, жизненную силу. Мы же прекрасно помним Силая Беспалова, который, в общем-то, носил отвергнутую царем Иоанном картофельную за щекой в течение почти всей своей жизни. То есть подсасывая крахмал, выделяющийся из нее. При этом Силая не жаловался на здоровье. И только когда даже его как-то посадили уже попросту говоря, на кол, он на нем вертелся, что твоя балерина Плесецкая в течение, по-моему, недели.
1: Пытаясь выдавить из себя вот эти остатки пшенного.
0: Да. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу историческую беседу. С другой стороны, конечно, было же огромное количество сторонних наблюдателей, так называемых, ну, в то время не было туристов, это были пасечники, вольные каменотесы, просто вот каменные, которые, наблюдая все это со стороны, видимо, подсознательно хотели попробовать сделать так же. И как великую такую миссионерскую какую-то истину несли это к себе на родину. А поскольку им верили, но все-таки человек везде был, всюду побывал. Вот. Плюс он приносил несколько вот этих, скажем так, волшебных, как их называли, семян. И по диким ценам там, ну, особо там важным так дарил, остальным продавал, там наживал состояние. Вот. А эффекта у тех никакого не было. Разве что, может, прободная язва, которая в то время очень плохо диагностировалась, и все, в общем-то, лечилось пиявками или побоями, а вот с последующим обматыванием капустным листом.
1: И вот да, это... вот возвращаясь к побоям, я хотел вообще после перерыва заметить, что мы пытаемся актуализировать проблему голода в Америке, в Северной и в Европе. С чем это связано? Ну, все мы знаем, что некую разбитную сущность американцев, стремление их к наживе, в общем-то, как психологи и психотерапевты объясняют вот эту тенденцию к хорошей жизни, это, в общем-то, состояние либо секс-патологическое, либо, ну, если брать более адаптированный вариант, то есть проблема голода, то есть вот это вот, например, проблема эмансипации, проблема, там, например, актуализации хорошей жизни. И вот подобных вещей, которые связаны с культом, например, Запада у нас, это все, в общем, в состоянии голода, который вызван, опять же, вот этим кукурузной экспансией. То есть недостаток вот этих вот ферментов, необходимых нашему организму, который средний американец получает всегда из кукурузы, он сказался таким образом, что сейчас большинство заняты так или иначе бизнесом. А у нас, в общем-то, пытаются подражать этому и тоже впадают в голодные депрессии. От этой депрессии начинают злоупотреблять, в общем-то, теми культурными ценностями, которые завезены из голодной США к нам. Ну и таким образом вот мы можем встретить голодного человека, несущегося в джипе, или же там голодного какого-нибудь гражданина, который что-то хочет доказать там вот по телевизору в парламенте, или же не в парламенте, или просто так.
2: Ну, здесь вот ты имеешь в виду, они испытывают чувство голода физическое, или это чувство голода такое медицинское, попросту говоря?
1: Ага, вот здесь как раз и момент, важный, такой, важный да. момент. Это, в общем-то, генетический голод, который постепенно перешел на уровень некой психической неполноценности, то есть некомпенсированные участки мозга, которые должны отвечать за такой удовлетворенный достаток, который свойственен, в общем, ну, как мы можем характеризовать, туповатостью, такой неповоротливостью, довольностью жизнью и так далее. Вот. Это все не свойственно вот американцам и людям европейского склада. Они такие живые, подвижные и все время пытаются чего-то достичь.
2: И сохраняют смайл.
1: Да. Вы когда-нибудь видели человека сытого и достаточно удовлетворенного собой, чтобы он так нервно себя вел, чтобы он с утра жрал аспирин, а вечером заливал это алкоголем. Потом опять все то же самое повторял, а потом приходил в совершенно ничтожное состояние.
2: А также сдавал, например, лучшему другу комнату.
1: Да.
2: Ну, в принципе, вот такие некоторые странности вот западного образа жизни у нас принято списывать на вот все-таки экономические особенности. К примеру, если там вот он сдает другу комнату и не берет с него деньги, значит, у него, в общем-то, гомосексуалист. Да, вот,
1: да.
2: То есть не положено, дескать. Но мало действительно кто задумывается над тем, что практически каждое действие может быть рассмотрено с точки зрения адвокатуры сразу. И мало того, многие действия совершаются с целью вот привлечения адвокатуры. То есть какая-то постоянная вот эта нервозная суета вокруг именно не двух субъектов, а вот созданная этими двумя субъектами с целью вовлечения вот в этот конфликт всех окружающих уже, то есть в том числе и от судебную систему и так далее.
1: Ну, надо сказать, что этим занимаются люди, в общем-то, по западным технологиям. Вот эти вот, например, пиар-компании или еще как они любят называть. Одним словом, вот это одурачивание через масс-медиа. Это, в общем-то, все пришло из голодных стран США и Западной Европы. А для нас это совершенно не свойственно. И вот в этом холестериновом мире пытаются нам внушить, что это совершенно нам не нужно. И лучше находиться в каком-то гормональном дисбалансе и стремиться к самостоятельности персональной. И даже слушать там
2: Шуберта, к примеру.
1: Шуберта.
2: Да, или просто слушать, да, вот что. В общем, главное слушать. потому что ведь многие, они просто не любят слушать ничего. Вот, ты заметил, сейчас появляется новое поколение людей, которые любят слушать. То есть, к примеру...
1: Даже шубертомания появилась, да, как листомания, да, в свое время. Сейчас на Шуберте, в общем, многие, конечно, двинулись, по-простому говоря. Но это, опять же, вызвано кукурузной экспансией, попкорновой.
2: Но вот, насколько я знаю, адвокат Гарри Сопло был в свое время серьезно гоним своими коллегами как раз за то, что он выступал против именно вот этого самого попкорна, который, как он говорил, является попросту заменителем вот этого самого продукта, столь необходимого тушкам и желудочным мешочкам всех американцев. А на самом деле, реально, люди платят деньги за этакую пену. То есть он, значит, алчно пожирает, думает, что его организм полностью оснащен всеми необходимыми вот кукурузными, скажем так, да, маслами, а на самом деле происходит обмен. Человек начинает автоматически тратить энергию, то есть ходит в бутсах, в общем-то, заводит большую собаку, чувствует себя уже гордо перед начальством, купил джип, понимаешь, уже вот взял, значит, дом и отдаст долги лет через 50, а выясняется года через два, что он пших, и сдувается, вот что твой шарик, и все это из-за чего? По утверждению Гарри Сопла, именно из-за того, что он жрал этот самый попкорн, а не початок, не кукурузину в чистом виде. И вообще, существует ли ныне кукурузина в чистом виде, спрашивают многие, ведь продукт, требующий действительно такой уникальной среды для того, чтобы он мог отдавать все, что, в общем-то, в нем есть.
1: А, да. Да. Но если не учитывать, что кукуруза есть, в общем-то, совершенно разнузданный символ, как бы сказать...
2: Да.
1: Да. В символическом своем смысле, в плане половой имитации. Это же вообще совершенно понятно, откуда, в общем-то, эти мысли приходят, откуда пришел унисекс, и вообще все идет. Высокая мода и низкая мода, и все проблемы, связанные со сдвигами в сознании.

0: Вот заблуждений.
1: Ты знаешь, вот что меня в этом немножко настораживало, я помню замечательно эту кампанию, и в средствах массовой информации много писали, дескать, вот, давайте участвовать в сборе всего для отсыла, в общем-то, куда ни попадя. Но затем, как водится, прошло независимое журналистское расследование, и было обнаружено, что вот из этого всего они отбирали все, что нужно, да, себе. А вот какие-то, то есть, в общем-то, все...
0: Но люди упорно не хотят лечиться.
1: Да.
0: Что вот с ними не дело, они лезут туда, куда они нацелились с самого начала.
1: А эти-то несут все.
0: Они не приносят все. Они половину вообще, не то что половину. Они берут толику, вот эту малую толику, которая, собственно, у нас всегда присутствует, как взаимообразный мир. Мы, конечно, тоже пользуемся кукурузными какими-то изделиями, особенно ближе к Молдавии или куда-то еще там. Но это же у нас как фрагмент, а у них как основа жизни. Да. Поэтому вот это вот все эти ненормальности, которыми возмущены большинство людей, которые, в общем-то, являются поклонниками холестерина или же
1: зоба,
0: нездорового образа жизни, они, конечно, сопротивляются как могут, из последних сил. И благодаря тому, что у нас в общем, экономически как-то невозможно сейчас вот повсеместно внедрять вот это бесплодие кукурузно. Все-таки остаются, конечно, нормальные люди, как у нас положено, в общем-то, с холестерином,
1: с прослойками.
0: Да, вот с прослойками, с жировыми, да, с нормальными. Не с гормональными, это какими-то должно быть эффективными.
1: Но тут и еще какая ситуация. Будучи как-то в дирекции одного из модных пляжей, мы специально, скажем так, набирали таких людей с тем, чтобы остальные обезжиренные чувствовали, так сказать, свое «я». И вот эти вот со складками, они должны были как-то стимулировать своим видом тем хорошее настроение. Потом те это прознали, но только благодарили. Подходили, жали руки, говорили: «Саня, спасибо». И все были довольны.
0: А ты заметил, что опять же с того же 27-го года пошла такая мода на меланиновую такую, в общем-то, тоже эксклюзивность. То есть вот загар. Нужно получить загар, это чтобы, значит, уподобиться вот той мазь, которая ближе к кукурузе, которая участвовала в сборе хлопка и в кукурузных процедурах, чтобы отождествить себя с ними. Ведь до этого же не было, наоборот, считалось дурным тоном, быть таким
1: смуглым. Вот,
0: да. А с какого-то времени, в общем-то, чтобы легче стало управлять людьми, их стали создавать, в общем-то, культурную такую, в общем, тенденцию. И все с удовольствием приняли ее. Ну, не все, а
1: избранные, да.
0: Модники, одним словом.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся, потому что мне вот тут очень надо.
0: Послушаем рок-музыку.
1: Да.

И мы продолжаем беседу с базитологом Андреем Орловым. Вот приходит сообщение, такие: появление зеленых великанов вы также объясняете чрезмерным употреблением кукурузы, спрашивает Таня. Я с трудом понимаю, конечно, о каких именно великанах идет речь. Вполне возможно, что это вот эти початки, которые имеют такой перпендикулярный вид и тем самым цепляют, потому что раньше они ходили всегда прямо и не замечали это. Вот для чего люди странно устроены? Вот чуть-чуть стоит отклониться от определенного градуса, чему бы то ни было. Чуть-чуть стоит помешать их продвижению, значит, куда попало, и сразу же это становится заметным. Вот, и многие, кстати, сограждане так и делают. Они пытаются специально, так сказать, встать в какие-то, принять какие-то неудобные позы в момент, так сказать, наивысшего уличного движения с тем, чтобы привлечь все внимание сограждан. И вы знаете, ну, наверняка многие из вас сталкивались с такой картинкой. Вот он стоит поперек, как ни попадя, все на него орут, типа: «Ты шаг, уйди отсюда!» А он, в общем-то, испытывает в этот момент оргазм. Мы сейчас нашли такую новую форму вот именно полового извращения, когда человек испытывает оргазм от того, что на улице к нему приковывается внимание всех окружающих. Это и с автомобилистами.

0: связаны, которые встают, где попало, как ни попадя, и, к сожалению, с пешими.
1: С пешими. А у меня, как всегда, два ответа на этот вопрос. Либо, значит, потребление кукурузы унижает человека до такой степени, что он остальными, остальных видит великанами. Это, наверное, это имел в виду заславший вот этот вопрос. А другой вариант – это всем известный галлюциноген, содержащийся в рыльцах кукурузов, он, в общем-то, всем известен. И то, что американцы большую часть пребывают в состоянии наркотического опьянения, и это не могло не отразиться на генофонде. Вот. Он сродни маскалиновой кислоты, этот галлюциноген, содержится в этих початках, и употребление его специально непереработанном виде может вот вызвать подобные галлюцинации, что не только что какие-то гипертрофированные субъекты будут мерещиться, а там все что угодно.
0: А вот может ли вообще каково влияние именно на восприятие размеров вот данного вещества? То есть зависит ли, например, размер привидевшегося от размера потребившего, вот, или от количества потребляемого, или от пола потребившего? Ну, какие-то есть взаимосвязи?
1: Да. Всем известно, что существуют некоторые оси, объединяющие наши эпигастральные органы, гастральные, а также церебральные, то есть увеличение мозга, уменьшение желудка, увеличение желудка, уменьшение мозга. И таким образом нарушение этих оптических осей может привести к созданию иллюзии, некого увеличения выбора лидера внезапного, спонтанного.
0: Который... Именно по размеру, да? То есть, вот,
1: да. То есть большинство неудовлетворенных или со смещенными осями, они как бы испытывают потребность в лидере, поскольку он как бы создает надежду на баланс. То есть уменьшить одну часть или увеличить другую.
0: А вот извини, что я перебью. Да. Как таким образом объяснить, что вот усадки хрящевидной и пресной, наоборот, лидерство определяется вот минимальным размером? То есть мы смотрели, и самая вот мелкая особь является, в общем-то, вжаком. Вот здоровой вот хрящевидной и пресной усадки вокруг нее.
1: Ты меня внимательно не слушал.
0: Извини,
1: нарушением баланса. То есть уменьшение одного или увеличение, одновременным увеличением другого вот, создает подобные побуждения выбрать себе директиву какую-нибудь в лице или в частности какому-то лидера.
0: Ну, в любом даже органе можно.
1: Да, поэтому всегда в предвыборных кампаниях фигурирует накормим. То есть, если упростить до безобразия вот эти вот все обещания, они выглядят так, что мы вам уравновесим эти оси. То есть, у вас с мозгами будет в порядке все, вы все будете понимать и будете сыты. Вот это самое главное.
0: С другой стороны, есть же и непосредственная подсказка вот этих желаемых, то есть тех, кто алчит, как бы, то есть вот это хлеба и зрелищ. Практически они дают такой определенный вектор, по которому нужно идти в плане
1: обещания. В плебейском смысле хлеба и зрелищ — это как раз вот эти оси.
0: Да, да, да.
1: Церебральные и гастральные.
0: Векторальные, вектор.
1: Навешивание этих осей, оно как раз и есть задача вот людей, которые хотят эксплуатировать чувство лидера общественного.
0: Кстати, здесь мы можем смело сказать о том, что очень плохие все-таки аналитики у ряда сейчас вот, скажем так, партий и депутатов и кандидатов, которые пытаются, например, сыграть на том, что, дескать, отнимем там служебные автомобили, отнимем у депутатов полномочия, наивно считая, что тем самым они поднимут рейтинг своих вот, своих, да, скажем так, протеже. Ну, то есть реально, что это какой-то третий вектор, который занимает вообще минимальную часть вот в примитивном вот в этом двухпердие, то есть хлеба и зрелищ.
1: на самом деле аналитики, как ты понимаешь, они вообще выходят за пределы наших рассуждений от слова аналитики. То есть они вообще вне нашей компетенции, потому что мы рассматриваем гастральную и церебральную области. Поэтому уравновесить две эти оси. А анальные вопросы уже как раз занимаются аналитики, то есть они занимаются уже мусором, то есть тем, что выходит за пределы потребности или за пределы потребления. То есть они, конечно, заполняют вот этот информационный вакуум, предложения формируют там какие-то актуальные сентенции, там, например, что-то произойти должно, нагнетают, потом создают разрядку, потом зарядку, опять разрядку. Но все это, я говорю, опять же, вне наших рассуждений. То есть это, в общем-то, никак не затрагивает. Ведь всем известно, с тех пор, как директивное руководство исчезло из нашей жизни, вот начиная с перестроечных времен, все же никогда человек не будет доволен. Если он даже и как-то где-то что-то взял, когда ему дали, и с этим должен бегать по всему свету, все равно он недоволен. Потому что у него и собачка может заболеть до полусмерти, и некуда внучат пристроить и так далее. То есть проблемы как бы возрастают как снежный ком.
0: Поэтому... При этом вот действительно, ты вот сказал насчет собачки, самый тревожный симптом, вот если приходит звонок, например, вы представляете, у Бобса Бог заболел. То есть ужас, который вот в этой фразе передается всей семье, и уже даже телефонистки, которые уж у нас по штату должны, что стыдиться, да, подслушивать, передавать какую-то информацию, сбор информации происходит, они и то начинают в панике звонить и узнавать, как их Бобс, в результате теряют некоторую суть вот их разговоров и что-то более важное упускают. Мы, конечно, штрафуем, увольняем, набираем новых, но вот эта дежурная фраза «у Бобса Бог заболел», она, в общем-то, вполне возможно, что это такой психологический ход со стороны вот хорошо завизуалированных, законспирированных попросту агентов, потому что за этой фразой разные, можно смело говорить открыто всю информацию, потому что все бегут проверять Бобсов, естественно, сразу в этот момент.
1: Бобса надо проверить.
0: Конечно. Я предлагаю, может быть, обратиться к телефонным звонкам, может быть, кто-то хочет что-то добавить. У нас сегодня впереди очень много тем. Темы, которые вы с нам присылаете вот в ваших письмах, посланиях, просите устно передать их нам посредством главного редактора
1: общения. Записки приходят.
0: Да, также в большом количестве. И также выкрики в мегафон из-под окон, тоже мы на них реагируем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. Говорите, вы как-то, по-моему, очень волнуетесь. Да-да, вы точно волнуетесь, может быть, вы перезвоните?
2: Это эхо?
0: Да-да-да.
2: Вот что за человека мы слушаем сейчас?
0: А вот вы, кстати, и не представились, мы бы очень хотели это знать.
2: Меня зовут Владимир Федорович.
0: Спасибо. Итак, мы с вами только что слушали Владимира Федоровича. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Позвольте, я прочитаю вам стихи.
0: Конечно.
3: Я прочту два стиха. Один подлиннее первый, другой покороче.
0: Давайте.
3: Первый – это автор «Моя дрожайшая половина».
0: Угу.
3: А второй – это буду автор я.
0: Угу.
3: Но сначала первый. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если зубы, скажем, у меня повыпадали, к счастью, очевидцев, то мне, к тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаид, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизором на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А это все стихотворение, да?
3: Да,
0: извините,
3: это первое
0: стихотворение. Простите, тут просто дело в том, что я очень извиняюсь, но прошла в эфир только вот последняя часть его. По моей вине, вы не могли бы прочесть его сначала и с выражением?
3: А, извините.
0: Все? Да, конечно.
3: Да, я могу.
0: Да, только с выражением.
3: У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста.
0: Какой? Ну, не то, что комплекс. Мы даже изначально предлагали отдельные кабинки по той причине, что как-то, ну... Ведь очень стыдно человеку как-то непривычно оказаться в таком месте, где все такие же, как он. Потому что вроде бы на улице он старается выглядеть обычно. А тут вот они все, как говорится, под колпаком у Мюллера. Но, как правило, ко второму посещению уже от отдельных кабинок все отказываются и просто идут в общий зал, где все это происходит открыто. Вот, под конец происходит такое чаепитие с выпечкой и даже танцы. Многие там знакомятся, и, в общем-то, даже я знаю, у нас было несколько удачных браков. Люди благодарили, одни вот из Анапы сейчас, у них девочка уже родилась, двойня. Вот, так что никакого тут, в общем-то, кошмара нет. После сдачи вы все станете более здоровыми, чем до нее, кстати. Вот. А, ну что, может быть, послушаем еще телефонный звонок?
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: А, добрый день.
0: Здравствуйте.
4: А, я бы хотел почитать стих.
0: Давайте.
4: А, сейчас, минуточку. Порожнение, экскременты, фекалии, они же по-научному кал, который из толстой кишки у нас пускает, кодификация у нас наступает. Кал из боевых людей – это смесь. На треть из остатков принятой пищи, на треть из остатков желудочных соков, на треть из почти что подохших микробов. А изучение фекального состава поможет докторишкам знать болезни ваши, пока вы сидел пораши, тщедушно будете из забора. Во время осмотра вашего кала врачи изучают его, внемучат микробов и прочую гадость, а вирусов всяких, кусочки питания, чтобы съесть их на ужин, на завтрак. Последние делают только как тогда, когда ученым надо понять, да я на себе испытать, есть ли зараза в вашем говне, холера там, спид или вообще поливрит. Фекалий анализ можно проделать. Всяких мучений больного. Ему надо только банку посрать, а после швырнуть в холодильник. В больницу потом принесите его, дадите врачихе, получите чек и станете ждать 2 недели. И к этому сроку вам станет понятно про ваше говно, насколько оно охуенно вредно. Анализом также кишки изучают. И мучают микробов, что говно поедают. И если микробов в кишках обнаружат, вас будут хуячить диеты паскудной. Чтоб стал после ней самый клевый анализ. Потом, через дня 3-4, ваш каус кишечника докторша вынет и в банку, ругаясь, положит паскуда. А если с говном вашим что-то химичит, его собирают в большую пробирку, кладут в холодильник на 8 часов, после исследуют мощно, ищут там всяких бактерий. А если испражнения хотят обнаружить простейших, то сразу, как только пошла дефекация, следуют кал врачи и врачихи в своих кабинетах вонючих. Если вам будут исследовать кал, то дня за 2-3 до такой процедуры лекарства вы есть не должны. А то кал вдруг цвет поменяет и станет другим. А если в ваших фекалиях будет еще кровь искать, то вы не должны мясо рыбы съедать. По тем же понятным причинам, написанных выше немного. Во время осмотра вашего кала определяют количество его, а также консистенцию, форму, а также запах, цвет и примеси. Но могут в нем еще искать остатки всякой пищи.
0: Женщина, подождите, вы как-то очень нервничаете. Ну, вообще, да. Спасибо вам. Замечательное стихотворение. Только что вот мы стали как раз свидетелями.
1: Да, вот проблема капромании, она вот сейчас по мере насыщения актуализируется постепенно. То есть, как за проблемы берутся? Сначала проблемы питания, потом проблемы, в общем-то, решения проблем утилизации этого того, что надо. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, последовательность нарушена. Соответственно, кого-то пучит, рождается некая сентенция. философское на эту тему?
0: Ну, я бы хотел сказать, что в данном случае мы все-таки женщине помогли. Потому что вот...
1: Нет, она не избавилась от того, что...
0: Ну, хотя бы частично ей стало легче. Это уже хорошо. Или ты считаешь, что мы продлили только?
1: Я...
0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Судя по тем отзывам, которые приходят на наш пейджер,

0: на телефон, и вообще просто приходит. Эта тема действительно вас волнует. Мы даже не подозревали, что будет такой объем отзывов. К сожалению, всем мы, конечно, не сможем досконально ответить, как быть, но постараемся. И вот, ты знаешь, больше всего вопросов такого плана. Вот стоит ли идти по вот этой проторенной дорожке, которую они вот уже вытоптали? То есть, казалось бы, там тебя и ждут, там все уже в сборе, и вроде бы и примут, даже дадут какие-то, скажем так, подъемные, вполне возможно, ты станешь одним из них, и уже, в общем, далее можешь, так сказать...
1: Ну, если идти по пути регресс, то, конечно, добро пожаловать. Но я хочу сказать, что вот на фоне вот этой экспансии вот моды такой, в общем-то, моды регресса, моды деградации, у нас существует еще куча проблем наших собственных, которые пора бы уж тоже решить. Вот как наш экономический отдел, в общем-то, уже решил и решил уже предоставить эту информацию. Существует актуальная монетарная система, которая находится вне каких-то существующих монетарных систем, то есть там зачеты, какие-то еще там, например, там...
0: Фейс-контрол, кстати,
1: да,
0: вот тоже.
1: Ну, какие-то, да. Вот. И эта актуальная монетарная система российская наша, она представлена тоже своего рода валютой. Не всякий, кстати, может ее распознать. Вот, скажем, иной раз листки, просто так подаваемые на улице, могут быть тоже монетарным некоторым воплощением. Или же, там, скажем, информационный блок какой-то, который подается вам там по масс-медиа, там, скажем, если вы в компьютере заграбили какой-нибудь экран, он тоже может быть разменной монетой.
0: И даже, например, запах изо рта собеседника случайного на улице, то есть даже до этого уже доходит.
1: Ну, это шутка. А эквиваленты, причем какие?
0: Извини, я забыл.
1: Например, до 86-го года существовал актуальный монетарный эквивалент, например, один Борис равнялся там четырем Геннадиям. В дальнейшем Борис с Геннадием приблизительно в пропорции 1:1:8. Сейчас 1 В Путин и 1:8 Геннадий, 1:8 же КВ Путин.
0: Да, да.
1: Помимо этого существует внешняя монетарная система, которая совершенно не вписывается в наши рамки. Например, один Билл равен 9 Франсуа. Франсуа один намного больше, чем один Борис. И сейчас, в нынешних в актуальных условиях, один Франсуа, можно сказать, что это почти 12 Путин.
0: Да, да, да.
1: Вот. Ну, 12 Путин — это почти 100 кобзоноидов. А 100 кобзоноидов – это 1 000 000 нана. А 1 000 000 нана – это почти 10 полковников КГБ. И один полковник КГБ – это 12 задов. Один зад – это фактически твой эквивалент.
0: Представляешь себе? А полтора – это где-то такой эквивалент мелкого бизнесмена.
1: Нет, полтора – это девичий зад.
0: Извини. Ну, просто, в принципе, они все в этой области находятся.
1: Просто зад или зад пенсионера – это половина вообще. Он вообще не учитывается. То есть можно сказать, что твоя задница, которую ты сегодня принес, это одна единица вот этого актуального монетарной системы. То есть один эквивалент, который равняется 1 000 000 нана. А 1 000 000 нана, если его умножить там на 12, получается 1 кобзон. Один кобзон — это почти что один Франсуа.
0: Может быть, из-за этого и происходит такое стремление вот задница как-то к объединению, чтобы создать такой естественный противовес, скажем, одному кобзоноиду или вот одному майору.
1: Нет, он всегда со стулом подается.
0: Ну, понятно, так...
1: Ну, а кобзон не может существовать без наны. Потому что нана — это всегда, в общем-то, поддержка кобзона. То есть монетарная система очень жесткое дерево существует. Борис, Геннадий,

0: Путин, Нана, Франсуа, Билл и так далее. То есть... Вплоть до зада.
1: А вот если там какие-нибудь такие ответвления, скажем так, порочные, такие бородавки дерева, то есть вот как быть с ними? Потому что к нам многие приходят, говорят, я, дескать, бородавка.
0: И, ну, существует.
1: И какой-то себе эквивалент человек присваивает. Что вот мне не нравится в этом, что человек присваивает себе эквивалент сам. То есть знаешь, как очень многие там присваивают себе имя. Там я там великий МС, там, а я там модный диджей.
0: Они вот присваивают. ICQ еще.
1: Да, вот.
0: Нет, существует. Существует еще такое, в общем-то, фига одна, инжир, то есть инжир, персик и я, ну, например, пофигизм, то есть одна фига, один инжир, он совсем ничему не равен. А, например, с твоей задницей можно приобрести, например, два хлеба, одну колбасу и один фаллический продукт на выбор. То есть можешь взять водочную бутылку или бутылку из-под пепси-колы на твой выбор. Альтернатива всегда есть.
1: А вот как зависит тут вот возрастной определенный ценз? Ведь по ходу жизни он все-таки в себя вбирает, что-то у него на выходе меняется, он каким-то образом фильтрует окружающую среду. В какую сторону вот происходит динамика изменений его вот этого вот, ну, его эталонности, что ли, его уникальности вот в этой стройной системе исчислений, да?
0: Ну, например, как я уже сказал, один Борис...
1: Да.
0: В 86-м году был равен 4 Геннадиям. В дальнейшем один Борис стал равняться 1,8 Геннадия. Но в свою очередь ВБ Путин. Один тоже.
1: Один, да. Ну, давай послушаем мнение наших радиослушателей по всему выше изложенному.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей Орлов, наш замечательный политолог. Это Хадис говорит.
1: Да, добрый день, да.
3: Здравствуйте. Я со всем вами высказанным согласен, на самом деле. Очень рад, что наконец решились вы на такой поступок, то есть объявить об этом в прямом эфире. Вот. Но я бы хотел зачесть небольшое произведение Даниила Ивановича Хармса.
1: Ну, давайте все-таки, может быть, не будем сейчас заниматься вот такими... У нас программа сегодня серьезная, уважаемый
3: Сарис. То есть вы решили, что на сегодня хватит?
1: Ну, конечно, да. Вот если все-таки хотите, вы можете, например, спеть или прочитать свой стишок, да, или...
3: Дело в том, что я сейчас в данный момент времени слишком слабоумен, чтобы выдумывать что-то свое.
1: Так, ну, да, давайте, вы, может, наберете силенок и перезвоните.
0: Не стоит повторяться.
1: Да, спасибо. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемые. Я удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зад равен 5 ширек или 10 не в пень колоду.
0: Да.
4: Согласны, да?
0: Да.
1: А я вот не согласен.
4: Да, ну,
1: а я просто не понял, о чем речь. Не могли бы вы повторить еще раз?
4: Я удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зад равен 5 ширек или 10 не в пень колоду.
1: А, да, да. Да, да, я понял. Теперь, да.
4: Это а мне...
1: Да. Это даже об этом можно и не говорить.
4: Можно прочитать?
1: Ну.
4: Нет, ну ладно, не буду.
1: Да ладно, не надо. Просто мы сейчас тут все в себе, спасибо. И все-таки вот волнует такая тема, каким образом вот ему определиться. Ну вот представь себе, что он так достаточно разумен в плане каких-то выводов, да, уже взрослый, то есть его воспринимают как, так скажем, равноправного соперника во всех этих делах. Вот, но он, скажем так, не искушен, еще и не сведущ. То есть, предположим, вылез только что, вот, но уже вылез взрослый. И вот ты бы, если бы оказался рядом, у тебя вдруг пробило на добро, взял бы его за руку, и в какую бы ты его сторону повел все-таки, вот по какой из этих троп нами перечисленных?
0: Ведь но главное не пытаться обратно его,
1: да,
0: потому
1: да,
0: что можно попасть вообще не в то место, как произошло с тем парнем. Вот помнишь? Вот, взялись вроде бы опять его... хотели, ну, как бы повременить. Не время еще настало. То есть он лезет, мы его обратно. И не в то место. В общем, надо в этом случае быть более решительным, более рассудительным. То есть брать то, что пришло, и не пытаться назад это все запихнуть.
1: А вот ведь
0: или
1: такой,
0: попросту говоря, взад.
1: Да, вот такой ведь есть риск, что вот не одни же мы там ходим, да, и не одним нам попадаются вот такие там и сям, в общем-то, стоящие и, скажем так, ну, нельзя сказать, ну да, в общем, в какой-то смысле такие эмоциональные беспризорники. И ведь кто-то может воспользоваться вот этим организмом для своих личных целей, то есть использовать как буфер для вот проталкивания куда-то вот, скажем, в определенную из этих областей. То есть люди-то есть бессовестные многие, да?
0: Ну, как вот ты относишься к тому, что нагнетается больше страх, больше какого-то серьезного дают вот в области журналистики и масс-медиа? То есть вот, понимаешь, лезет и тебе говорит, что, ты понимаешь, завтра тебе плохо будет.
1: Да.
0: Как ты к этому относишься?
1: Ну, то есть, ну, ты имеешь вот в виду мой рецепт?
0: Да, даже да. Не то, ну, что же ты делаешь, да, а да. Просто вообще то, что происходит, это, говорят, очень плохо.
1: Ну, понятно, да.
0: Да.
1: Ну, я и сам всем так говорю.
0: Да.
1: Потому что, в принципе, так, то есть у них же сейчас новая игра, нельзя говорить, что вот, дескать, хорошо. Угу. Если ты скажешь хорошо, значит, ты вроде как уже, ну, как белая ворона, что ли, ты уже не прав. Вот. И, то есть, правило так устроено, что приходится играть в общую игру, иначе затопчут. Ну, ты посмотри на их лица, вот тут они сегодня стояли, вот приходили. Если ты им скажешь, это хорошо, да, что-либо хорошо, ты им же нанесешь, вот, потому что они ждут только, что ты им скажешь, что это плохо. Когда ты им говоришь, это хорошо, они, во-первых, тебя будут считать просто за не человека, за какого-то, не, ну, в общем, да.
0: Ну, в общем, ожидают подвоха.
1: Конечно, сразу же. Это то же самое, что, например, как мы пробовали продавать вот автомобили в полцены, вот, нежели они стоят на рынке, никто не брал, все шли, ну, ты помнишь, да, вот это? Хотя да. Вот это проверка, то есть что дешево, то плохо, что хорошо, то еще хуже, вот. Поэтому вот это как бы формулировка, что, дескать, вот это плохо, да, а это ужасно, как говоришь, это ужасно. Вот в это, на этой фразе они наиболее заинтересованно приходят. Вот мы даже повсюду раскидывали вот куски такие и ставили плакатик, что, дескать, это здесь.
0: А как ты считаешь, вот некоторые этнические меньшинства, они, да, в общем-то, имеют свойство в крови торговать, и если они попадают в изолированные условия, какая компенсация будет психологической или же фактической вот этой деятельности? Вот он один оказался, угу, с пальмой там на бикрень,
1: да, да,
0: вот, как в мультфильме, и вот ему нужно, ну, деть свою сущность куда-то. Чем он займется? Давай викторину учиним.
1: Ну, а мы дадим какие-то хотя бы наводящие, или просто дай выслушаем мнение наших радиослушателей, что он будет делать.
0: Ну да.
1: Ну давай послушаем. Итак, мы хотим узнать от вас, что, по вашему мнению, вот он будет делать, оказавшись вот, да, один на один с древом, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
5: Я думаю, если это дерево окажется банановым...
1: Нет, нет. Было сказано, что это будет, скорее всего, вот не плодоносящее, да, дерево.
5: А то есть что-то типа дуба?
1: Ну да, или ольхи там. Да.
0: Это окаменелость.
5: Ну, да, я, да, думаю, займется вытачиванием деревянных поделок.
0: Так,
1: это же уже, извините, из области, скажем так, ремесленничества, а он изначально был сделан для торговли, понимаете? То есть уже какое-то, на мой взгляд, противоречие, я могу ошибаться, конечно.
5: Ну, возможно, возможно.
1: Угу. Ну, то есть все равно ваша версия принята, спасибо, спасибо.
5: Всего доброго.
1: Следующий сразу же звонок, доброй ночи, вы в прямом...
6: Алло, доброй ночи.
1: Да, а ваше каково
6: это
1: мнение?
6: Это Михей Зеленоградский.
1: Да.
6: Мое мнение следующее, что он из этого дерева, скорее всего, начнет вытачивать какие-нибудь корабли, пироги, лодки, для того, чтобы посредством водного пространства наладить контрабандную контрабандную торговлю чем-нибудь еще, третьим, с сопредельными странами. То есть используют это как...
1: Ну, вы поймите, что, опять же, вот вы ударились такой волос
0: ремесленный. Тенденция понятна,
1: но я как-то со своей стороны все-таки сомневаюсь, что вот именно этим он займется.
0: Нет, он только этим и займется. Да, понимание этого человека.
1: Да.
6: Алло, вопросик можно задать?
1: Ну, давайте, конечно.
6: Значит, вопрос заключается в следующем. Мы вот как-то рассматриваем, тут говорим очень много про голод в Америке.
1: Да.
6: А ведь это именно с евразийских позиций там голод. А если смотреть с позиции атлантизма, то там все тип-топ. И надо рассмотреть следующую позицию. В связи с тем, что с точки зрения атлантизма у них переизбыток питания, они вот во всякие третьи страны, в том числе и в страны евразийского континента, посылают всевозможные продукты питания, там в виде гуманитарной помощи или экспортируют их. А это, в свою очередь, так как по евразийским понятиям у них там голод, будет означать то, что экспорт их продуктов или добровольное получение их гуманитарной помощи может грозить голодом для России и для стран, подобных их ей, то есть для стран евразийского сообщества. Вот надо как-то предупредить, развить эту тему.
0: Я согласен.
1: Понятно, я тоже. Спасибо. Вы победитель, можете, в общем-то, куда-нибудь приехать,
0: получить
1: что-нибудь
0: приз.
1: Взять, да. Вот, сказать, дескать, я тут выиграл. Кстати, могу сказать, что сейчас между нами, средствами массовой информации, существует негласный договор, что...
0: Ботва.
1: Да, любой выигравший на какой-нибудь радиостанции, что попало, может прийти куда попало, что, в общем, тоже является радиостанцией, и там потребует свое кровное. Ну, слушай, а скажи теперь насчет возрастаний. Вот сейчас происходит это потихонечку, начинает уже и запах, и даже вот эти вновь такие вот заморозки, которые только-только ударили, они все-таки уже не могут скорректировать психику, отвлечь ее от ростков, которые вот-вот полезут как не попадя, а там ведь что, аллергия, пух и так далее. Вроде бы для многих праздник, а для многих и трагедия. Вот как там мы будем делить это общество, расколовшееся на две? У одних трагедия в связи с ростками, у других в общем-то радость. Животная радость, вполне понятно, все там молоко брыжет и прочие соки. А те вот в унынии будут находиться. Мы предлагали как-то собирать их вместе и сделать так, чтобы двое на трое. Вот такая пропорция. И какой-то кружок по интересам, например, в общем-то, как правило, это лепка или попросту изготовление свечей, в том числе вагинальных. Но получилось так, что вот в министерстве не подписали, ссылаясь на то, что проект очень дорог, но это обычно, ты знаешь. Вот. Может быть, есть, на твой взгляд, какой-то альтернативный метод примирения, такой вот остановки, вот, скажем так, поствесенней гражданской войны.
0: Да. Вообще, кстати, надо сказать, диалектические вот эти моменты, они всегда побуждают к принятию альтернативных решений, и я полагаю, что наиболее естественный и миролюбивый будет, это вообще не обращать на это внимания. Ведь заметили, что сложности возникают, когда актуализируют проблему. То есть, когда с одной стороны начинает выступать, с другой и так далее. Страсть накаляется. А когда это происходит все и естественно, то бывает все гладко и тихо проходит.
1: Ну, я думаю, что, вот как показывает статистика, ведь неспроста же, вот начали опять вот обсуждать это везде и так далее. То есть, видимо, по статистике есть определенная опасность от возрываний каких-то и всполохов, и всколыхов. То есть, может быть, уже не то время, когда стоит не замечать. Понятно, что не замечать — это лучшее лекарство. Это то же самое, что, например, антисемитизм был до конца изобретен, в общем-то, и полностью разработан сионистами, да?
0: Да.
1: Все это знают, всем известно. Также здесь. Но сейчас уже не состыкуется, потому что одно дело, когда вот они идут от точки до точки, их, например, двое, да, вдруг появляется третий. Этот третий немножечко ушел в сторону, дал расперды, там еще двое. Информация искажается. В результате образуются так называемые худые ветви, образуется новое сообщество, целью которой является искажение вот этой информации, исходящей от первоисточника, вот туда к приемнику, да. Вот. Вполне возможно,
0: да,
1: что
0: вот
1: надо...
0: Ты, кстати, заметь, что по разные стороны Земли существуют разные отношения, в общем, к этим, в общем-то, как бы сказать, ну, количественным формам существования. Вот, например, Бонни и Клайд, или же у нас троица. То есть у нас три человека примиряются, а у них, например, два только могут. То есть вот троица в их понимании тоже не совершенно не вписывающая в их понятие. Поэтому, ну и вообще, может быть, у них там... заметил, кстати... Звезды Голливуда, они большей частью левши.
1: Да.
0: Это, в общем-то, такая вещь, которая бросается в глаза. И будь то сознательно или бессознательно, но, в общем, люди с разным развитием полушарий мозга, там, левого и правого. Очевидно. Вот. Поэтому как нам можно, в общем-то, сберечь то, что у нас на троих, и то, что у нас у них на двоих. Вот, собственно, стоит ли нам объединять это все? И каким образом?
1: Ты знаешь, тут есть еще одно. Есть такой эффект подражания звездам. То есть вполне возможно, что многие из них являются на самом деле правшами. Но это как бы является дурным тоном. Как же так? Вот он такой изысканный, там голубая кровь, улыбка такая белая, голливудская, и вдруг на тебе правша. Все равно, что пришел, в общем-то, в ботинки фабрики Скороход, да? Вот. И мы проводили исследования, кидали им что-то, и вот в этот момент кидали резкое, горячее, ну, например, там бифстроганов, то есть какие-то предметы мелкие, явно опасные. Реакция у многих была все-таки зашититься правой рукой. То есть, исходя из этого, они пересиливают себя, и чтобы как-то удержаться вот в данном обществе. Поэтому я могу смело считать их агентами.
0: А мы выдавали туалетную бумагу, да, и да, снимали отпечатки, какими руками пользуются люди.
1: Подбирали.
0: И это наиболее эффективно. Надо сказать, что с нашей стороны, вот на всех известных кинофестивалях, конечно, существовала определенная тенденция. С их же стороны существовала диаметрально противоположная. Так это значит, что, в общем, можно сказать, что это сознательное употребление каких-то специальных фармпрепаратов, или же настолько, в общем-то, запечатленное в мозгу с детства вот это стремление стать кинозвездой.
1: Ну, а скорее всего. И ты знаешь, мы же, ты помнишь, делали момент, когда так называемая школа кавалеристов, когда брали девочек вполне нормальных, и, в общем-то, уже к их коллегам, которые... Вот девочки ни разу и не ездили. Мы их и не сажали на коней, и ничего такого не было. Практически через два месяца после вот этих лагерной подготовки они уже ходили, что вот поденщик. То есть практически ноги были колесом. Не потому, что было какое-то искривление костей, а потому, что они подражали старшим. Это не было даже насилием с их стороны. Ну, почему? Вот помнишь, была такая мода одно время в России, когда многие молодые люди ходили, одев два свитера, заправленные в штаны, и вот так бычились, то есть делали руки, кого-то им мешают битки, хотя сам он был худенький.
0: Да, это ну не ты было... два говоришь, это как бы унижаешь наше российское достоинство как-то.
1: Нет.
0: Как почему? Мой оппонент.
1: Нет, наоборот, я пытаюсь показать, что это не является уродством.
0: На самом деле по шесть свитеров носили.
1: Ну, некоторые по шесть, на его девочки особенно.
0: Да.
1: Вот. Но это же является просто неосознанным подражанием чему-то мужественному, то есть как если, например, мудрый взгляд героя, который вот-вот, знаешь, прыг на амбразуру, да, вот этот мудрый взгляд у многих детей долгое время культивировался. И когда эти дети в дальнейшем смотрели, например, на таможне, на новых русских, провозящих не, скажем так, задекларированные баксы, то те просто кололись, что твой орех сразу. Разве это плохо? Это все-таки служба родине.
0: Да, но зато это не силиконовые сиськи.
1: Конечно, конечно. Кстати, помнишь вот историю замечательную с Анжеликой Цигель, которая сама себе сделала операцию по вживлению имплантантов силиконовых. Это был уникальный случай. Конечно, у нее это получилось смешно. И ей рекомендовали уже в дальнейшем не удалять, не исправлять вот эту ошибку, а как-то показывать людям. Это было, в общем-то, основным ее, даже, так скажем, средством заработка. Удачно ей повезло. У тебя есть что-то еще добавить по этой теме? Или

0: фаллических продуктов, может быть, вот можно не водку и пепси-колу, а кукурузу предлагать тоже в этом отношении. Угу. Вы как считаете?
1: Согласна.
2: Да, мы согласны.
1: Кстати, на эту тему речь была, в общем.
2: Да, да.
0: Да, ну вот как раз я к этому и добавляю.
2: Угу.
0: Угу. Ну, вот, спокойной ночи вам.
2: Спасибо, спасибо. Еще ты хотел два звонка, да, все-таки? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
3: Алло.
2: Да-да-да.
3: Добрый вечер, это радиостанция «Эхо Москвы».
2: Безусловно, безусловно.
3: Ответьте, пожалуйста, будьте добры, вас вызывает Междугородняя.
2: Хорошо, конечно.
3: Спасибо вам большое.
2: Да не за что, да забудьте, конечно.
3: Сейчас будем говорить.
2: Да, давайте, конечно.
4: Да, алло, добрый день.
2: Добрый день, да. Здравствуйте.
4: Вы знаете, вас беспокоит из города Серпухова.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Максим, профессиональный переводчик. 8 лет работал в ООН.
2: Где работали? Извините.
4: Организация Объединенных Наций.
2: Понятно, да.
4: Меня интересует Монмаранс. Что это такое?
1: Это французская провинция.
2: Да, это французская
4: провинция. Нет, подождите, без шуток.
2: Это собачка из романа «Джером Каджером».
4: Совершенно верно, я так и думал.
2: Вот, да, да, именно отсюда и пошел.
4: Джером Каджером, да?
2: Да, да, да, да, да, именно так.
4: Вы знаете, по-моему, комментарий излишний.
2: Спасибо, спасибо.
4: Спасибо вам большое.
2: А вот замечательные такие звонки, полные радостных эмоций. Ну что же, наш долг дарить людям счастье, радость и какой-то определенный покой. Я напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И мы, в общем-то, беседуем на тему кукуризации и такого глумления, что ли, на продуктом. Вот как, например, шпинат. Ведь изначально люди, которые только-только начинали, если бы они увидели вот это производное того, чем они питались, того святого блюда, да, скорее, возможно, они бы, может быть, убили бы данного повара.
1: Да, вот ты знаешь, вот, кстати, историческая справка такая. Вот наша лаборатория подвела такой итог, что заблуждение вот это существующее, что человек шел по как бы по вектору развития, он на самом деле обратно имеет значение, то есть он регрессирует. Ведь состояние ума, состояние души, состояние, в общем, человека определяется не тем, что он ест или как он ест, потому что нам пытались внушить, что мы там мамонтов забивали, ну, чушь всякую, да, что ты обезьяной был, вот, собственно, или еще что-нибудь такое. Ну, в конце концов, не... Дело сводится к тому, что ты как бы со временем развиваешься и каждый день употребляешь продукты или же вообще там развиваешься и развиваешься таким образом, что тебе с каждым днем все лучше и лучше и лучше. На самом деле происходит совершенно наоборот. То есть с каждым днем тебе все хуже, тяжелее, тебе приходится с помощью там ядерной физики, химии и прочих вещей, наркотиков, там, находить какие-то возможности, чтобы вызвать то давнишнее состояние, которое в тебе присутствовало, в том диком состоянии, когда ты обезьяной ел банан или кем-то еще, и вот отождествить себя с тем состоянием. Но ты его не можешь достичь.
2: А, знаешь почему? Потому что прервана вот эта связь, то есть кем-то, кстати, искусственным, но не хирургическим путем, я надеюсь, хотя мы же не знаем, что с нами делают вот те, кто нас вынимает в момент родов, потому что мама, в общем-то, в отключке. Стоят, да, чужие люди, да, вполне возможно.

а как же вот быть, скажем так, с неопределившимися, которые вот мечутся оттуда, сюда, оттуда, туда. Ну ладно, они просто метались, да, а то они ведь, знаешь, придут туда, там что-то наслушаются, или как-то вот у ученых принято говорить, наблатыкаются. Потом с этой информацией переходят в группу с кардинально противоположными устоями, с кардинально противоположным мышлением, намусорят там вот отрывками из того, что наслушались до того, внесут смуту и бегут куда-то в третий момент. То есть сами они организоваться не могут в какую-то определенную коалицию по причине просто вот, ну, может быть, какого-то

0: недоверие друг к другу даже, либо к такому, к, ну, немножечко к такому, ну, издевательскому, что ли, отношению ко всем, кто не они. То есть такой своего рода индивидуализм. Вот. Но индивидуализм, однако, который не может жить и существовать без какого-то коллектива на уровне, на фоне которого вот этот индивидуум выпирает, что вот твоя кукуруза.
1: Ну, я полагаю, что вообще наличие таких тенденций, вот проявление индивидуализма или невозможность существовать независимо от общества, это, в общем-то, есть, конечно, чисто общественная тенденция, то есть желание примкнуть к чему-нибудь или отомкнуть. Одним словом, человек, который не занят этими проблемами, он никогда не будет работать в масс-медиа, или он же не будет там как полагаться на общественное мнение. Он будет просто делать свое дело. Он будет там строгать, копать или еще что-то такое производить. Одним словом, предметным чем-то заниматься. А гуманитарная деятельность предусматривает под собой обман. Вот. Опять же, он приехал туда на остров. Он с пальмой с этой сотрудничает в надежде на то, что... Хотя, если ему обрисовать перспективу, что он никогда не увидит ничего такого, с чем он может торговать, вот чем он займется.
0: Но, тем не менее, хорошо, вот такой его, скажем так, труд, да, рано или поздно его может смутить или, как говорится, сбить с панталыку. Смешное, кстати, слово, мало кто знает вот историю этого, кто такой был, в общем-то, панталыка, да, но сейчас речь не об этом. Попросту прийти и попутать человека и сказать ему, например, ты достоин большего, нежели всю жизнь копаться вот в данной яме или стоять у этой пальмы. Ведь такие люди, они легко внушаемы. Вот, а к тому же у них на глазах происходит шикарная жизнь.
1: Очень... Нет, это не внушаемость называется. Они исключительно последователи конъюнктуры. То есть, если ты приблизительно перспектива будет связана с их образом мышления. То есть, если, например, будет продаваться или покупаться, то они, конечно, прислушаются к себе. В ином случае они будут, конечно, говорить совершенно посторонние вещи. Вот что ты.
0: Нет, ну, я, кстати, как раз особо и не говорю так ничего, да.
1: Вот именно.
0: Ну что, может быть, опять обратимся к звонкам? Или вот ты все-таки хотел рассказать вот об этой теории несовместимости двух перетертостей?
1: Ну, об этом позже.
0: Позже, да. Но это будет такой сюрприз. Очень многие, кстати, спрашивали нас об этом. И сегодня вы получите ответ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего.
2: Я понимаю, что такое беспредельно.
0: Да.
2: Но я не могу понять никак, почему пол задницы равняется кобзону, и почему целая задница не равняется еще кому-то.
0: Угу. Сейчас спросим Андрея.
2: Впечатление, что вы не в своем уме.
0: Угу. А ничего, нормально. Спасибо, спасибо. Не волнуйтесь за нас. То, что вы что-то не понимаете, это прежде всего я обуславливаю. Ну, достаточно поздним все-таки временем и отсутствием определенной, скажем так, подготовки. Андрей, объясни, пожалуйста, вот, что касаемо еще раз поподробнее вот про вот эту систему ценностей в определенной ситуации. Да.
1: Ну, в рамках нашей лаборатории, да, проводилась, да, альтернативная монетарная система. То есть не всегда деньги являются эквивалентом денежным. Поэтому некоторые эквиваленты, которые, в общем-то, запечатлены в сознании массовом сознании, они, в общем-то, являются неким стандартом. То есть вы можете сказать там кобзон вот сейчас, а да, раньше могли сказать там хиль, то есть когда это было модно, или же там алло там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, одним словом, вы эквиваленты просто немножко нарушили. Одна задница, это, конечно, это 1000 нана, а 1000 нана, если умножить на 10, это 1 кобзон. То есть это совершенно вы неправильную параллель провели, оскорбительную. То есть, ну уж не говоря там о том, что 1 Геннадий, это совершенно невероятная сумма. Это фактически 1/8 нашего национального...
0: Ну, вообще, багажа, что ли, человеческого, скажем так, да, человеческого, человеческих закормов.
1: Да.
0: Вот. А если, например, вдруг появляется вот еще и Иннокентий, то здесь вообще спорная ситуация, потому что это практически такая золотая статуэтка.
1: Нет, ты вводишь в сторону, это совершенно никакого к этой альтернативной монетарной системе не имеет отношения.
0: А именно поэтому он и будет этим ценен.
1: Ну,
0: вот да. Я только с этой точки. Но я думаю, наша радиослушательница поняла, конечно, и уже не будет столь критично относиться к себе. У вас совершенно все нормально с умом, поверьте. Просто действительно, вы несколько не подготовлены, конечно же, к восприятию такой серьезной информации. Вот, значит, ты считаешь, что вот корректировать их на пути куда бы то ни было не стоит. Пусть, значит, интуиция их ведет. Но генетически ведь эта коррекция так или иначе существует. То есть, если раньше он прыг, да, налево, потому что слева нет озера, вот, а только там бугор, да, и все, это запало в память тысячам поколений, а потом он через там, через пять поколений он родился, где кругом вода, ему, значит, нужно вверх, а он прыг также туда, где якобы воды нет, и все, и погибает.
1: Да.
0: Ну, это же называется генетическая коррекция пути, то есть она уже существует, может быть, как-то нужно все-таки создавать такие геноатласы, которые, в общем-то, давать родителям и всем давать. Вот.
1: Многим, нет, но да. Признак чистоты социального эксперимента заключается в том, что мы всегда работали с одними и теми же людьми. Они уже сейчас, в общем-то, потеряли рассудок, но по-прежнему они находятся на автономном вскармливании и под воздействием некоторых нейролептиков и физрастворов они способны давать нам кое-какие полезные результаты. Они, в общем-то, тянутся к нам руками и ногами. Вот вы видите.
0: Да, и вот, кстати,
1: на этих фотографиях очень хорошо заметно, что они продолжают голосовать.
0: При этом, заметьте, у некоторых голосование проводится в какой-то такой форме, что ли, уже, ну, издевательской, что ли. То есть мы, дескать, не просто отдаем там свой голос. Да, вот, например, вот этот вот явно так пьющий мужчина. А, дескать, я участвую в ваших играх только потому, что я как-то вот умнее вас. Я, дескать, ну вот есть эта тенденция, ты согласен, да?
1: Ну.
0: Ну вот, то есть, а хорошо ли это?
1: Это хорошо, потому что, видишь, сколько пластмассовых кружочков к этому времени уже наштамповано, и на каждом, в общем-то, существует своя определенная генетическая матрица. Она программирует наше сознание вот в ракурс того, что надо выступать именно вот так, как надо.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому некоторые вещи, которые не охвачены пока что этими матрицами, они, в общем-то, являются чистым раствором, а все остальное является пока что мутным. Мутным.
0: Ну вот, ведь согласись, что, так сказать, тем, кто уже прорвался, ну не то, что прорвался, а кто перешел в стадию вот чистого раствора, ему нет вроде особо смысла как-то, чтобы в эту чистую струю поступали хотя бы микропротоки мутных.
1: Нет.
0: То есть, ну происходит ведь, как это назвать, не побоюсь этого слова, такое коррумпирование определенное, коррумпирование чистой зоны. То есть, те, может быть, уже исправились, они, может, уже и потеряли и покров волосяной, и вот они готовы вступить. А эти, естественно, хотят расширить свою среду обитания, они, им просто невыгодны вот эти новые члены. То есть это мы тут сталкиваемся с такой проблемой в политике. Это, пожалуйста, присоединение Восточной Германии к Западной, разруха Великой Стены Китайской. Казалось бы, всем выгодно. А вот находятся, вполне возможно, кстати, тоже помутневшая верхушка вот из чистых, которые вот делают такую, это да.
1: Да.
0: Каковы методы борьбы? Или какие
1: должны
0: быть... Дело в
1: том, что дело науки совершенно не связано вот с этими вещами, которые развиваются в масс-медиа. То есть научный эксперимент, частота его связана с частотой ученого. Вот. А как правило, все ученые стерильны. Всем известно, что после определенной защиты там, кандидатских там, и так далее, ну, происходит некоторый момент стерилизации. И я, в общем-то, согласен с этим. потому что невозможно дальше жить, если тебе там коркой хлеба там, или же бутылкой водки будут угрожать. Поэтому частота эксперимента заключается в том, чтобы человек был абсолютно стерилен. Неформально, как сейчас, можно пойти в переход, там, в общем-то, обеспечить себя каким-то, в общем, полиграфическим материалом, а именно вот по сущности, по своим, ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, по половым, конечно, признакам тоже.
1: Да.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, потому что пришла фура, и ты не поможешь там с разгрузкой чуть-чуть. Хоть просто постоять даже. Не нужно поднимать ничего. Пойдем?
1: Как всегда.
0: Ага.

0: Ну, самое страшное во всем этом то, что люди вот на пути вот в это новое сообщество делают заложниками более слабых существ, то есть домашних животных, престарелых, с которых спрос вроде бы невелик, а смотрят на них уже вот в новом месте, как на полноценных членов вот приехавшей семьи. К примеру, а это собака Дональдов. То есть если Дональды там прославились, ну, скажем, педофилией или еще чем-то, то вот ничем невинное животное волей-поневоле чувствует на себе вот это прискорбное отношение. Как быть с этой ответственностью? Ведь не докажешь же этим, что вновь прибывший безответственно, правильно?
1: Да. Надо за основу брать, что вот, например, существовали в свое время конные разбойники. Они сейчас представлены в виде, так скажем, разбойников на автомобилях. Вот. Существовали там еще другие виды одиозных личностей. Опять же, в формате современного восприятия этого мира. Но я хочу сказать, что последним достижением нашего лаборатории исследования макроантропологии является проекция нашего общества на организм человека. То есть, попросту говоря, любое государство, в частности Россия, например, может проецироваться на проекцию, так скажем, человека.
0: Ну, да, безусловно.
1: Да.
0: И наиболее правильным будет то вот экономическое обустройство общества определенного правильнее, чем как-то люди, управляющие этим экономическим, политическим, географическим сообществом, будут ну, проводить параллели между именно строением организма человека и строением...
1: Ну,
0: да.
1: Если говорить об экономическом устройстве, то я хочу сказать, что это совершенно придуманная вещь, потому что ну, насколько вы можете задумываться о ресурсах своего организма, когда вы делаете то или иное действие. То есть вот когда ваш организм там предпринимает какое-то действие, независимо от вашего социального статуса, то есть, скажем так, вашему организму по медицинским классификациям положено столько-то калорий. Но вы можете, например, неделю стоять, бдить, что-то делать, невзирая на эти классификации. Как это рассматривать? И вообще, что, собственно, есть экономика? Экономика — это вещь приблизительно адекватная в макроантропологии тому, что вы себе придумываете, что вам нужно, например, там, принять какой-то гормон, вступить в какой-то там шейпинг-клуб или еще что-нибудь. Ну, короче, свернуть себе мозги на бок в кукурузном смысле.
0: Да.
1: Поэтому надо разделять, в чем смысл. То есть необходимо ли вам это по сути, по своей, или же необходимо по жизни. То есть необходимость сущностная, ну, как правило, определяется не рекламой, а тем, что организм требует. Все остальное является придуманным и как таковое там тенденциям моды там, или еще чем-то таким, что не может являться, в общем-то, актуальной потребностью вашего организма.
0: Ну вот ты сказал, что, так скажем, не влияет там реклама и так далее, но с другой стороны тут же есть такой момент, что как же так, вот у него есть, у меня нет. То есть ведь, ну, есть же целая плеяда людей, которые вот именно идут на поводу у того, что им, попросту говоря, втюхивают. И вот если мы, так сказать, проведем аналогию с государствами, то как вот, что это будет за государство, если человек, с которым мы это государство сравним, падок на покупку всего, что ему предлагают. То есть потенциальный, в общем-то, вот покупатель любого товара.
1: Ну, это не государство, это вообще деградант какой-то. Мы говорим о государствах, которые, вернее, о каких-то действительно государствах, которые уже существуют. Мы не говорим там о каких-то вещах, которые проецируются на нас. И, ну вот, например, в обывательской жизни мы, например, модную жизнь воспринимаем как нечто актуальное. На самом деле это совершенно отбивка денег. Все это прекрасно понимают. Ну, вернее, не все. А ну, кто это должен понимать? Например, благоустройство квартиры. То есть необходимое с желаемым, где оно, в общем, граничит. И, соответственно, можно принимать решение с этим.
0: Угу. Может быть, телефонные звонки все-таки сейчас отслушаем?
1: Да.
0: Вот. А вот, кстати, скажи еще такой момент. Вот прежде чем мы начнем слушать телефонный звонок, известно, что сейчас вот в последнее время ученые наконец немножко докопались до сущности селезенки вообще. Да, вот зачем нужна селезенка? То есть в сочетании с красным веществом костного мозга до определенного возраста она вырабатывает необходимые для правильного развития особи, в общем-то, вещества. Но после достижения...
1: Я тебе могу адаптированно сказать, что селезенка — это Чечня. То есть селезенка, как, ну, например, человек, который страдает там желчными кольками или еще что-нибудь, ему предлагают удалить. Но, как практика показывает, он через некоторое время умирает. Ну, там, через год, через два...
0: Панды, аденоиды, полипы все различные.
1: Да.
0: То же самое, в принципе. Ну, своего рода такие локальные горячие точки, которые нужно вот, попросту говоря, удалять хирургическим
1: путем. Нет, да. Я говорю по тенденции. То есть, на самом деле, что селезенка и Чечня, я, например, такую аналогию провел. Почему? Что селезенка, в общем-то, в хирургии... терапии, можно сказать, что такой орган к нему относится весьма пренебрежительно, вот в плане в хирургическом. То есть можно убрать, если он очень мешает. Вот. Да. Но с другой стороны, вот убравший этот орган, почему-то я не встречал людей, которые бы долго и хорошо жили, счастливо. То есть надо бы решить эту проблему по-нормальному. То есть существует несколько методов, подходов, вернее, к решению этой проблемы. Один хирургический, один там терапевтический, а третий вообще не возбуждать ее. Вот. Некоторые живут без проблем с селезенки. У них там, может, как ты говоришь, гланды болят или еще что-нибудь, но не возникает проблем с селезенки. Поэтому вопрос не в том, чтобы ее ампутировать или же как-то избавиться от нее, а в том, как жить с ней. Если организм не задумывается над тем, как жить с этим воспалившимся аппендиксом, возможно. Но я, например, встречал, слухи были, что от перитонита умирают. И даже у кого-то прям на глазах разливались эти пузыри.
0: Да, да.
1: Вот. Но на самом деле наличие этого аппендикса, оно же, в общем-то, не является бессмысленным. То есть бессмысленным не может быть. Вот в таком идеальном, в идеальной субстанции организм не может быть ничего как бы вторичного или второстепенного, ненужного, оно когда-то начинает давать себе знать. То есть...
0: Ну, подожди, извини, а вот, к примеру, если вдруг появляется какая-то особь на свет, да, человеческая, с рудиментарным таким отростком в виде, ну, скажем, вот, хвостика. Да. То есть есть же такое понятие, как рудимент. То есть, на, да. мой, ну, на мой взгляд...
1: Нет, я полагаю, что это знак, социальный знак. То есть это, в общем-то, если обладателю этого вторичного органа, этого рудимента никак-то не беспокоит его, то, собственно, и нет проблем. То чисто социально, например, может возникнуть вопрос, что это и так далее, почему мы это не проходили в школе, что это такое, почему вам одежда специальная нужна. Также наличие каких-то там еще дополнительных парных органов,
0: когтей, или... например, узких, да. и длинных, как у нас одна приходила, да. я, говорит, хочу заниматься в бассейне. Тоже, ну, ты знаешь эту историю, я просто радиослушателям скажу, я говорю, ну, милая моя, ну, вы посмотрите, вы же с такими когтями, а стричь их нельзя обычным методом, то есть попробуйте кошки, например, растричь когти, они
1: их сдувают.
0: Да, попросту. Их либо нужно подпиливать под корень, она ни в какую, говорит, это моя красота. Вот, опусти я ее в бассейн, так она всех женщин там попросту попорит. Ну, зачем это нужно?
1: Ясный перец. Вот у них там ковролином дно выложено, поэтому она результат хороший такие дает, потому что у нее, да. такие когти.
0: Ну и вообще, то есть по вот, скажем так, скалолазанию, опять же, скалопрыганию и вот таким подвижным видом спорта, явно вот где требуется зацеп.
1: Есть такое объединяющее понятие скалание.
0: Да, да, да, да. То есть куда входит, в общем-то, вот сразу все. Ну, естественно, человек с достоинствами, да, но самое главное ее достоинство то, что она не понимает, что это, конечно, перегиб определенный. Вот. И плюс, ну, я ей даже предложил, говорю, ну, давай мы тебе оденем какие-то там, типа, ну, ласты, что ли, какие-то приблуды, которые будут вот все-таки щадить организмы других купальщиков. Нет, ни в какую. Вот, ну, печальная история, но тем не менее. Так, сейчас послушаем, видимо, телефонные звонки, если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас, напоминаю, базитолог Андрей Орлов. Он с радостью ответит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро уже.
0: Вам также. Здравствуйте.
2: Так, значит что, я хочу критически относиться к вам. Угу. Во-первых, это самое, Саня, кончай это самое, издеваться над Лешей.
0: Хорошо.
2: Потому что он играет, играет, играет и пианино, а ты еще заставляешь его играть на трубе, не трубе на какой-то.
0: Нет, ну был большой перерыв во время...
2: Что, не понял?
0: Был большой перерыв во время новостей, во-первых, во-вторых, во время вот там, вот весь
2: так,
0: день.
2: Потом я не знаю, что ты все перебиваешь всех людей?
0: Ладно, извините, больше не буду.
2: Нет, подожди, говори громче.
0: И больше не буду, да.
2: Так, слушай, дорогой, и самое главное по нашему принципу. Значит, да. смотри, если пойдешь налево, угу. так, да, то вот там будет уже другой этот самый человек,
0: да.
2: который будет говорить совершенно другие вообще слова.
0: Да, да.
2: Так, а вот этот, который рядом с тобою, я не знаю, он меня вообще просто раздражает. Раздражает своей слабостью, по-моему, он принял. Если принял, то надо принимать больше.
0: Понятно, понятно. Сейчас да? спросим, сейчас спросим. Андрей, а ты сегодня скольких принял уже? Где? Ну, я, кстати, тебе говорил, что ты можешь перетрудиться, потому что, конечно, служить на благо общества это достойно, но люди, видишь ли, не ценят. Я тебе сказал, что на 18-й хватит, ты уже перетрудился. И шов у тебя получился, скажу прямо неаккуратно, вот увидишь, она придет, что шлифовать будет.
1: Это целый поток.
0: Вот так вот. А я бы ввел все-таки определенные ограничения для людей твоей профессии. Я, например, сейчас принимаю не больше 3 вот за смену. Потому что уже к 4-му начинает отсутствовать такое понятие, как индивидуальный подход.
1: Но после 2 уже адекватность восприятия
0: снижается.
1: Конечно.
0: А ты 18-х. и с каждой поговори. Обласкай. Нельзя, конечно, так, надо себя беречь. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Харис говорит.
0: Привет.
3: Я вот хочу сказать, что вы вот все как-то на таком глобальном уровне, там, да. Общество, человечество. А я вот хотел вопрос задать о такой вот, о таком сообществе людей, как слушатели «Эхо Москвы» в данный момент. То есть вот, обратите внимание, сколько вам уже таких вот гневных таких звонков поступило. То есть люди вот не понимают вас.
0: Ну, естественно.
3: Вот я бы хотел вот узнать, как вот это вот... Ну, объясните мне вот это.
0: Понятно, понятно, Харис. Я просто со своей стороны вот что хочу. То есть, естественно, звонят те, кто чего-то недопонимает. То есть, у кого есть какие-то вопросы. Человеку, который, так сказать, в курсе и вот поднятой нами сегодняшней такой серьезной проблемы, которому и так все понятно, действительно, звонить сюда незачем. Он сидит с бумажкой... Ну и, в общем-то, конспектирует все, что ему говорят, все, что он услышит нового о данной проблеме. А на то наша программа и существует, чтобы люди... Мы действительно, мы отдаем себе отчет, что очень сложно разобраться вот не специалисту в том, о чем мы говорим, да, и, естественно, возникает определенная такая раздражительность, что ли, да, у людей. Некоторое такое даже агрессивное невосприятие, но это и хорошо, потому что люди звонят, мы с ними... беседуем, как-то пытаемся помочь. Кстати, у нас определяются все адреса, телефоны. По каждому будет выслана брошюра с рисунками, чертежами, автографами Андрея и моим. Так что вы сможете в дальнейшем продлить свой ликбез уже вот в одиночку, Харис. Это нас как раз не смущает. Хотя, конечно, спасибо вам за вот за такую заботу. Ну, сейчас давай ненадолго прервемся, потому что тут женщина. И я должен как-то с ней что-то там, хорошо? Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Ты знаешь, очень много приходит вопросов. Все-таки люди пытаются как-то конкретизировать вот определенные органы, находящиеся в тушке человека, с определенными, скажем так, государственными какими-то органами. То есть, ну, вот, например, наша постоянная радиослушательница Т. Буланова интересуется, что же, по-вашему, является аналогом печени в государственном устройстве.
1: Поскольку печень является рудиментарным сердечным органом, то к печени относятся, как правило, структуры, связанные с предшествующим рождением, пренатальным кругом кровообращения. То есть это, так скажем, то, что было задействовано в формировании государства до его появления.
0: Ну, то есть это типа холмы, бугры, зеленые луга, вот видимо.
1: Да, приблизительно вот, то же самое.
0: Удобство обзора и так далее. Вот, а в дальнейшем, когда государство начинает уже существовать активно, да, на этой территории, происходит загрязнение собственной территории, именно то, что мы и называем, в общем-то, мощнейшей токсикацией вот, местности, а в данном случае той самой печени.
1: Ну, например, взять кожу. Кожа является границей нашего тела, то есть границей нашего государства. И, например, охрана ее рубежей и, в общем, является достоянием или, так скажем, вотчиной не только пограничных структур, но и всего организма в целом. Потому что мы говорим, когда страдает, в общем-то, кожный покров, мы можем говорить там гиперемия там, или еще что-нибудь. Мы можем говорить о том, что происходит какой-то конфликт между агрессивной внешней средой и защитными функциями организма. Такой конфликт, в общем-то. Вот. Который мы имеем часто, в общем-то, сейчас.
0: А вот что является, в общем-то, обычными ноздрями?
1: Ну, ноздрями является, в общем-то, вот вдохновение или, так скажем, поступление необходимых питательных веществ, которые необходимы просто для существования вот этого организма в виде тела или в виде государства, это, в общем-то, конечно, внутренние ресурсы. То есть существование, некое сублимационное существование, то есть существование на той почве, на котором находится государство. Например, для Уругвая или для Колумбии это, в общем-то, кокаин. Для, например, для Голландии это, в общем-то, ее среда, которую она создала искусственно. Или же там для Америки это кукуруза. Ну и так далее.
0: Угу. Вот такое сообщение пришло на пейджер. Не совсем согласен с вашей системой монетаризма. Слишком однобоко. Предлагаю ввести комплексные числа. В частности, кроме зада, козлов из Нижнего.
1: Два.
0: Да, я тоже. Но я думаю, что можно где-то 2/3, чтобы какая-то была хотя бы немножко альтернатива в этом смысле. Ну, а хорошо, вот человек, в принципе, если он как-то не болен, чувствует себя недискомфортно, то он ощущает определенную гармонию между своими внутренними органами. Как раз вот, скажем так, отсутствие дисгармонии в данном случае есть та самая гармония, которую многие не ценят. Да.
1: Да.
0: Как же это быть, например, с государством? Вот недавно совершенно, например, железные дороги у нас все сломались. Потом, в общем-то, нефтяные скважины поломались. Вот мы, конечно, предлагали, писали, куда ни попали, на чем попало, отсылали, как придется, чтобы, в общем-то, организовали курсы, чтобы мы там читали за мелкий прайс, дескать, теорию, скажем так, наведения гармонии внутри государства, именно по схеме тушки, да? Вот. Но все нас почему-то приняли ну, не совсем всерьез. Это свойственно людям слабоумным, людям, которые как-то недоверчивы. Им, кстати, выгодно быть недоверчивыми. Почему? Потому что они понимают, что как только приди мы, вот, их функции на этом не кончатся. Ну, в общем-то, спишут их. Но тем не менее. Вот, например, по устранению энергетического кризиса. Какие бы ты посоветовал действия предпринять сейчас?
1: Ну, в первую очередь, я бы советовал, конечно, собрать вот те ресурсы, которые есть, и как бы перенести их на парламентские слушания.
0: Ага. Ну, тогда, может быть, опять же обратимся к телефонным звонкам. А вот что ты сейчас принес за чертежи? Можно я посмотрю? Позволишь?
1: Но это секретные чертежи. Я полагаю, что не всех в них разберется, но...
0: Ну, здесь я вижу вот эта красная линия, которая пересекает такую голубоватую полусферу, и тут это... написано «либидо».
1: Да.
0: Что это за...
1: Вы знаете, это основные, в общем, побудительные мотивы, которые, в общем-то, наши государственные... В общем, устройство сохраняется в том виде, в котором оно есть. И немного еще остается, в общем, таких моментов, когда можно уповать только вот на некоторые гормональные какие-то стимулы организма, сохранять вот эту подвижность государства, его способность к размножению.
0: Ну, а где-то что... к воспроизводству потомства, да. Просто новых воинов и РСов, то есть рабочей силы, так. Ну вот, а вот на другом рисунке я вижу у тебя вот уже вот эта линия, она более тусклая, направлена вниз, и либидо написано так, что вот первая буква L маленькая, остальные все большие. Что означает вот данная схема?
1: Но это означает, что подобная проекция, она уже не работает, потому что вот те, например, ну, то либидо, которое существовало до того, оно уже сейчас не работает.
0: Угу. А вот где та грань, когда индивидуум может уследить вот начало неработоспособности либидо? То есть я вижу здесь вот этот круг, который как бы вмонтирован в такой светящийся голубой неоновый круг, уже по всему радиусу идет такая надпись «либидо, либидо, либидо». То есть это может быть состояние такое, скорее, которое люди называют дежавю, то есть это состояние, когда истина, вот она, кажется, лежит, именно поэтому никто и не помнит, что с ним было. Вот. А оказалось, заставь себя помнить, и вот сохранишь либидо, и, в общем-то, прочее все тоже сохранишь.
1: Я полагаю, что это интервенция вот этих половых стимулов. То есть, опять же, импорт кукурузных побуждений. То есть, когда... В общем-то, замещаются традиционные принципы репродукции, замещаются на импортные. И поэтому возникают такие лозунги, призывы, там, стремление к своим продуктам, к сникерсам. И...
0: Ну, к чему-то, да, такому порционному, да. Яркому, заметьте.
1: Да.
0: То есть мы же делали такой вот эксперимент, то есть сажали их в ряд, их было как раз 15, так, чтобы не было четного числа, потому что дебильный эксперимент, который проводится над четным числом, да, значит, перед одними клали, в общем-то, определенную груду расфасованных в красивой упаковке соевых, значит, продуктов, а перед другими аналогичную по весу, просто кучу, скажем так, стружки качественного шоколада, и отпускали вот эту загородку, смотрели, куда они как ринутся. Знаешь, самое интересное, что вот парадокс, меня это удивило, что все равно их к моменту добега все равно становилось четное, потому что один так метался туда-сюда, но делились пополам, то есть 7 там, 7 там, один мечется. Вот этого одного мы как раз брали и, в общем-то, делали пункцию, вот, ну, конечно, без занесения инъекций, всяческие исследования, Вот. И также анализ кала на яйца, ну, как положено, чтобы каким-то образом вот этот феномен все-таки донести до потомков. Это, знаешь, таких бегающихся, вот нечетных, большое количество. Когда мы их сажаем всех вместе, вот между четными обычно происходят конфликты. То есть постоянно они что-то делят. Вот. А нечетные вот эти, они сидят себе спокойненько, помогают на постельку друг другу разложить, там, да, или там наручники расслабить поудобнее. То есть какое-то спокойствие от них веет. Хотя вот при раздаче они гораздо суетливее, нежели четные. Вот чем ты это можешь объяснить?
1: Гельминтозом.
0: Ну, я, кстати, тоже так думал. Вот Света все-таки просит рассказать, что же такое панталыка.
1: Панталыка — это, да, в общем, разновидность гельминтоза.
0: Ну, также звали женщину, рижскую правозащитницу Эльза Панталыка. Вот, который, в общем-то, в знак протеста постоянно кончала, ну, с собой, в смысле, и у нее это не очень хорошо получалось. Вот. И, ну, то есть вы знаете, что вот эти люди, вот, рижане, они такие несколько, ну, интересные люди, и когда они говорили, надо сбить панталыку, то есть панталыка, значит, опять залезла на Рижский собор, вот, затем это переросло, в общем-то, ну, чтобы, дескать, оттуда прыгнуть в знак очередного протеста, произошло типа сбить с панталыку. То есть это такой филологический оборот. Сейчас им уже, в общем, достаточно престарелая лауреатка всяких премий и проживает где-то в Лос-Анджелесе, пишет статьи антисоветские, антирижские. В общем-то, проживает недурственно. Ну, это я так ответил, как Света просила. Ну, я думаю, пришло время послушать, видимо, телефонный звонок все-таки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Саша, прежде всего, спасибо большое за книгу «Жизнь водолаза». Это
0: да,
2: замечательно.
0: Да. И я, да, извините, что перебиваю, хотел поблагодарить всех, так сказать, отзывчивых москвичей, которые прислали вот этому живущему уже 8-й год под водой человеку, водолазу, вот всякие теплые вещи. Хотя, конечно, они ему не понадобятся. Еду и порно-журналы.
2: Так, у меня такой вопрос. Значит, вот Андрей, вы не можете развить тему атавизма в поступках людей? Ну, к примеру, атавизм в поступках и действиях. Ну, к примеру, в центре города долгое время двое вооруженных людей охраняли дедушку мертвого. Ну и так далее.
0: Угу, понятно, спасибо.
1: Да,
0: ну, кстати, охрана мертвого тела, в общем-то, это...
1: Это, кстати, не проблема, это проблема кучности. То есть есть такая тенденция, в общем, гормональная. Существует еще одна железа, которая вырабатывает проблему кучности. То есть, вот, например, большинство нынешних людей, которые в здравии существуют, они... пользуются вот, например, плодами маскультуры, да, это, в общем-то, нельзя сказать, что их недостаток. Это, в общем-то, некая эксклюзивная вычка из определенного поколения. То есть, вот, например, родилось определенное поколение, которое имеет некоторый гормональный фон, который требует, просто требует. Требует вождя, требует, например, каких-то идолов, которые будут сопровождать их по жизни. А они поэтому примыкают вот к подобным масс-медиа.
0: Да, исчерпывающий ответ. Вот тут пришел вопрос к тебе следующий, тоже, кстати, который мучает многих наших радиослушателей. Что означает выражение «жили-поживали, добра наживали»?
1: Добран вообще был очень плохой человек, и поэтому ритуально всегда существовалось, когда хочешь покончить с прошлым, то нужно как-то жестоко покончить. То, ну,
0: то есть, как
1: в языческом
0: узел
1: смысле,
0: оборвать Гордиев.
1: Да почти что так.
0: Да.
1: То есть они пытались физически как-то унизить, например, этого... вот этого героя мифологического, и они, конечно, его жевали. Они его раскладывали и жевали.
0: А при этом еще ведь и отсасывали. с тем, чтобы как-то он был не просто покусанный, а, в общем-то, в таких подсосах, поскольку потом они, когда отпускали его, естественно, в своем селении, он не мог объяснить толком, что с ним произошло. Ну, как можно сказать, так сказать, покусали можно, а что еще вот обсосали, нельзя. Вот только потом, уже когда вот общественное мнение достигло определенного такого уровня развития, вот покусанные, отсосанные, так стали, что ли, своего рода героями. Где-то года два, по-моему, да, это было. Вот, пока их не стали уже убивать. На пути, в общем-то, в родное село. Да. Ну что, еще, видимо, один телефонный звонок примем, да? Здравствуйте, вы... Ой, как шумно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Очень приятно.
0: Здравствуйте, да.
3: Доброй ночи.
0: Вам также.
3: Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, занимаетесь только кукуризацией?
0: Это есть вопрос, да?
3: Вы знаете, в русле кукуризации мне бы очень хотелось кое-что порекомендовать. Дело в том, что великолепная есть вещь, называется кукурузные рыльца. Прекраснейшее средство от аденомы простаты. Вы не находите, что это тоже сакральная связь, вот так сказать, с географией человеческого организма?
0: Понятно, понятно. Спасибо. Да,
3: есть, а также есть, еще да. Тыквенные семечки.
0: Не совсем правильно. Тыквенные семя, мы ученые говорим.
3: Да, тыквенные семя, разумеется.
0: Да, да.
3: Вот очень рекомендую всем женщинам в нашей стране вот как бы вносить это в рацион своих мужчин.
0: Да, да. Мы уже, кстати, в посылках наших, которые вот посылаем всем, кому не попадя от их в Москву, вкладываем по стакану семя.
1: Надо сказать, что Спасибо. Поголовно тыквенное семя, поэтому...
0: Оно культовое, попросту говоря.
1: Да.
0: Слушай, воткни вот эту назад ей свечку, видишь, у нее выпало. А ей вот сейчас как раз сколько у нас тут, то есть по часам она принимает. Я говорю, да ничего страшного, вот нормально. Все, ступай. Все. Да, спасибо. А вот насчет...
1: Забрали, да?
0: Насчет семя, да, ты...
1: Я полагаю, что с семенем как раз дело обстоит проще, потому что дело в его качестве. А с качеством всегда связаны какие-то трудности. То есть, например, качеством можно всегда придраться. То есть лет через 100, через 200, встряхнувшись, так сказать. А вот обузы прошлого можно посмотреть и сказать, не то было семя.
0: Или, например, сказать по-другому, вот раньше было семя.
1: Да.
0: Вот, ведь изначально такое и было написано, не то, что нынешнее семя. Вот это уже потом был адаптированный перевод как-то. А реально, конечно, все было наоборот. Ну, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если ты не против. К тому же они все более... Я, кстати, вижу, я предупреждал тебя, Андрей, что нельзя так сразу вот выдавать такое количество информации, потому что вот только сейчас, по прошествии практически 3 часов, да, наши радиослушатели начинают осознавать начало нашей беседы. То есть мы уже давно отошли от кукурузы, от початков, только сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если где-то эфира через 2 кто-нибудь позвонит насчет селезенки. И это правильно, Андрей, потому что ты сразу выдаешь массу информации. Так, поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте.
4: Минуту, пожалуйста, мне позвонили.
0: Да, здравствуйте.

0: Все-таки. Алло. Ну как-то связь-то не происходит. Алло. Ну что, будем ждать?
1: Да.
0: Да, вот, наконец-то вы прорезались. Говорите, пожалуйста, Даша, что вы хотели узнать или сказать? Алло. Алло, говорите.
1: Потрясающий чуть... ведущий.
0: А нас тут сегодня двое, и, в общем-то...
1: Нет. Дело в том, что вы так потрясающе парируете. И вы знаете, немецкий философ Лихтенберг сказал как-то... сколько есть терпения?
0: Ну да, вообще. Многие...
1: Которые не рвет на себе волосы. Вам приходится выслушивать каждого приходящего. Каждого выслушивать. Но это сколько вам терпения хватает?
0: Ну, вы понимаете, во-первых, это...
1: Вы знаете, да Господь Бог вам дарует вечную жизнь.
0: Спасибо вам, спасибо. Действительно, порой бывает очень сложно, особенно ведь многие люди действительно не понимают, что им делается что-то во благо. Вот, к примеру, приходит к нам женщина, да, мы им говорим, для того, чтобы тебе сейчас вот стало легче, чтобы ты не чувствовал себя такой, как сейчас, тебе нужно, в общем-то, это был такой необходимый процесс, в общем, провести глобальную эпиляцию всего. Она, да как вы смеете, да вы издеваетесь. Помнишь, да, эту пациентку, Лариса ее звали? В дальнейшем пришлось сделать насильственно это все. И пришла через сколько она, по-моему, через 2 недели с цветами, принесла шоколадку, говорит, спасибо, родные, что выжили. То есть очень поздно люди начинают осознавать, когда вот, что им действительно делают добро.
2: Добро.
0: Да. Сейчас я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а затем мы продолжим нашу беседу с базитологом Андреем Орловым.
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная душковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данного вот работы по их розыску. Вот. А также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их и тискали, и мяли. Они вроде как-то даже ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Это, поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот, видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете...
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся...
1: Псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносах. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела... не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречивку, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят, защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Айхмайдулин Борис... Да, Борис Моисеевич Ахмайдулин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек, и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть, и на сегодняшний день осиний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клевернах все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да.
0: Голубой, он ближе к белому спектру, но, безусловно, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь, то есть не
1: проверишь.
0: Вы думаете,
1: как шмель видит?

0: шмелиной стаи.
1: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывоза, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБДД вот с синюшных машин данных животных просто.
0: Сам медведь по себе не опасен. Нет. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую пристрастие к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
1: Будьте здоровы.
0: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
1: Ну, как ишак на базаре.
0: Но медведь на базаре, он еще может и станцевать.
1: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
0: Ишак не ходит.
1: Даже это правильно, да.
0: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
1: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у нас.
0: Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
1: А вот выход каких-то вот...
0: Лавы?
1: Лавы, потом это вот это.
0: Лавы?
1: Да.
0: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
1: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
0: Нет, ну, дело в том, газ, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
1: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
0: Нет, мы эстонцы не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
1: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
0: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот, вымирания.
1: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
0: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
1: Да, то есть приходится пригибаться нормальным людям, а он смог там это биться с ним и замахиваться.
0: В полный рост
1: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И я знаю, что в тбилисском эпосе есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других.
0: Рамзеса
1: затоптал всего. Вот. Ну и много.
0: Очень интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще, работой Рамзеса было, он был в русском языке, нет такого просто слова дословного.
1: Рамзес.
0: Да, он нет. Был коробочник. То есть он делал коробки все время. То
1: причем
0: есть разных размеров и видов.
1: Продавать их он сам не имел, поскольку...
0: Нет, он только мог произвести только коробки, да.
1: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
0: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
1: Да.
0: Да, вот. Кстати будьте говоря, здоровы. Очень интересный параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
1: Да.
0: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур, таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
1: Да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?»

0: Действительно, вот Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение, и вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенел, а от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что полю ждали этого. Знаете,
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. Да. А хан был коренным жителем. Но
0: он был
1: за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: третьего,
1: каждого.
0: Третьего. Так,
1: да, особенности третьего. Кто из них, собственно, кто? Мы проводим такие исследования. Да,
0: вот. Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не в спичечных же коробках
1: присылать. То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничкам.
0: Об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да, не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да? А будет, так, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: Москва,
1: пока
0: это, метро, кстати,
1: пока, которое, пока там, об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый, да, там в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования в районе города Сергиев-Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатами. Вот, а у пернат их, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования кала мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый угол, шахта по производству которого как раз мы имеем в Сергиево-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе,
0: да,
1: которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленек в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, мы введем разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа – это как бы вогнутость. Анал же предполагает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам, кстати, у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши. Уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчины, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации. Все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфина надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первооткрывателя. Да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз.
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. Так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но свое собственное, на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да.
0: Вот. А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: Дело в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот. И выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции.
0: Адаптация.
1: Если она в заднюю
0: адаптация,
1: часть.
0: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре, я знаю, вы нашли ковер, и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, понимаете, по последним исследованиям мы выяснили, что это не карта, это просто узор. изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится, сверху.
1: Высоко, да, высоко. Пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высокое художественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: найденные. Вы знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
1: Кстати, интересно название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно, после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюс на большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот, города Ижевска вроде.
1: Кстати,
0: как хранится...
1: прошу прощения, я
0: ничего,
1: вас ничего, перебью.
0: Да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда? Вот этот вот плюс.
0: Да, хотелось бы.
1: Она застряла в зубе у вождя.
0: А,
1: то есть мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только подумал, вот поэтому вот.
0: А вот видите, получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
1: Отсутствует,
0: попросту говоря, да?
1: Присутствует знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции странных людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге, железную дорогу пересекать три страны, ввела свое регламентное единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день четыре времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да. И
0: а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблемы,
1: дело
0: которые возникли.
1: Дело в том, что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема, безусловно.
1: Ну, и а пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, совершенно не зачем. Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками которые.
1: Да, да. Угу. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин. Покупать там все, что ест.
0: Ну, да, хотите, он же ест. Может есть, и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот они вкусовых у них нету. Это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Но тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потому что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот.
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо. Они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалорий хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот, вот,
1: нет, ну цинга, она цинга, не да, оставит. Цинга, извините, она, конечно, она минует же вас. Почему? Потому что...
0: Меня, я аниту.
1: В авокадзе содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевание.
0: Простите, гайгуль, но перевозка. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, которой... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого риска.
2: Простите, тогда это же больно, но как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с... Вот, все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы,
1: да.
0: А в почву черт знает что сливают.
1: Да.
0: Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги, вот, и после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самостоятельное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не,
1: просто не существует. Существует, да,
0: да. Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать ели в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
0: цингой. Ну, что уже не пустят это,
1: если. Да. А естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
0: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Вот так, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу.
1: Мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. Она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на парк шаровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электрода.

0: А эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот санэпидемстанщики на Гайгульные, меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, не промысловый лов рыбы до сих пор, подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Но это же не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье, или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящие эмансипации. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильны, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: И это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел... на самом высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
1: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении, тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая. Вот.
0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
1: каски? Это по
0: каски.
1: Количеству спасшихся.
0: Нет, извините, пожарно-праздничный, парадный.
1: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
0: Будьте здоровы.
1: Достаточно, извините.
0: Ничего страшного.
1: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
0: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее, топ.
1: Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
0: Угу, вот, то есть это был временем, один штырек.
1: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
0: Да.
1: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
0: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
1: Но мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот, нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
0: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, дерево-мутант или дерево единственное в своей популяции деревьев?
1: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
0: Да.
1: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы, геометры, находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
0: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
1: Да, она среди...
0: Это ваша
1: среди...
0: первая
1: она...
0: жена была, между тем.
1: Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
0: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
1: Нет, я не буду. А что касается... Ну,
0: давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
1: Вика.
0: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у Нагайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете... Вот, нет, нет, интересно мне...
1: Ну, вы же... понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мной лучше рассмотрена.
0: Угу.
1: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров,
1: а муха. Как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю его посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть
0: извините.
1: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
1: я ответить? Мы, строители, строим вообще типовые дома. Сейчас 3-2-5,
0: наиболее, насколько я знаю, сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, ворота, врата, враг, ворог и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсул Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор.
0: Так.
1: Но в узоре есть такая сложность. Он должен, не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом. Затем, когда камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать над шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они
1: безусловно,
0: рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло? Стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным, ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее, это факт, поскольку все его вот эти, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения, плюс за него не будут цепляться всякие животные, паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней
1: они
0: мере,
1: будут ходить за ним стаями, да. Как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку эти подошвы...
1: Действительно, много потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразовые. этого использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен их отстегнуть и оставить. Да, они повсюду валяются. Вы, извиняюсь, вся Балтика у вас это вот...
1: Освинцовано, да. Зато это таким образом вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось...
1: Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
0: Да, мы будем тоже выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попадя, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забитые аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления почему-то. Вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
1: Мы, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. И у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
0: Будьте здоровы.
1: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фалоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
0: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам Нагайгули нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
1: Мы, музыканты, иногда любим побаловаться.
0: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
1: Дело в том, что я слеп. И как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
0: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
1: Но мы, педиатры, не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
0: Но мы-то, извините, телевизионщики, должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. На что мы будем брать в аренду камеры, автомобили? Как мы будем делать сюжеты? Итак, мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
1: Мы же радиорелейщики, не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии – это не место.
0: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
1: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
0: И что вы собираетесь делать?
1: Ну, в первую очередь, мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
0: О, это правильно.
1: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
0: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете, древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидится
1: мы
0: на меня, калининовчане жители.
1: Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
0: Вы олигархи.
1: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
0: Да.
1: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
0: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
1: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр.
0: Мы
1: это
0: тоже,
1: действительно,
0: да,
1: правильно.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
1: Да и нам киллером станет проще.
0: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологической, зоологической экспедицией ездили тут по полям. И, ну, это зимой уже они не кричат.
1: Свищ краповатый. Это грызун.
0: Поподробнее, да.
1: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
0: То есть все лето.
1: Вот это время он издает такие звуки.
0: Да-да-да, совершенно верно.
1: Да,
0: причем
1: вот
0: четное количество
1: монок.
0: Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3 раза. Это просто свищ, потому что их 2 типа. Есть свищ и краповатый, он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали, так... Потом помолчит. Потом затихнет. Потом опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Он может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
1: Нет, но мы-то его видели.
0: Дохлого
1: мы это
0: видели.
1: Его видели.
0: Дохлого видели.
1: Дохлого.
0: Ну, видели.
1: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
0: Безусловно. Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с него песню. Закончили играть-то?
1: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло. Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да?
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так,
1: ну, цвет пусть вас не смущает. Сейчас. Дело в том,
0: а
1: что...
0: почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: Понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает...
0: Стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди. Вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, мамологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита среди молодых мам.
0: Да. И не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, она маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболевания маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем массаж лопаток производить самому себе. То есть перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Чего вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы все-таки у нас заезжий, так скажем, фраерок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, Явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И назад тоже переносятся. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали
1: смотрят
0: туда.
1: На нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как эксперт.
1: Как счетовод-бухгалтер, да. Не. Действительно, в бухгалтерии, непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее.
1: Вот вам зубочистка. Мы стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вот вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод писать борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя
1: безусловно.
0: Можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: формируем... Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы из станционной вокзальной милиции рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет во всех почтовых отделениях.
1: В свою очередь, мы, связисты, можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси. Вот. С призывом.

0: проводим. И нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
1: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
0: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вот оптовать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
1: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
0: Льготы. Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
1: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете и обитать.
0: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
1: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
0: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
1: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. У нас у филологов такая пословица: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
0: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком плюс. И мы можем соотносить плюс и минус. А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
1: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые при зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
0: Только миллиметров.
1: Извините меня, математика, вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного запроса. Конечно, вот, а этот вообще, его надо расстрелять, к стенке поставить, потому что он пудрит мозги.
0: Но мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
1: Да, их вообще надо беречь.
0: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
1: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Вот проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
0: Валик — это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
1: А с точки зрения наших маляров, можно и красить.
0: А дело в том, что мы, как работники мастерских

0: ремонта радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
1: И не только магнитофон. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
0: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
1: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
0: Да, мы диагностики...
1: Зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
0: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны. По той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
1: Безусловно. Существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
0: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
1: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся». Но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
0: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
1: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещание, вот. А в принципе, я как монополист считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
0: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все они у нас на учете, все на всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
1: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
0: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
1: А мы, кстати, как и бизнесмены средней руки, хотим в свою очередь уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
0: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждой шиномонтаже обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку. Вот, то есть полный сервис услуг.
1: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
0: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
1: А мы, как бывалые домохозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: Замечательно вы все-таки Гайнагули играете. Ну, я вот хотел сейчас, чтобы приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта. И как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет, уже как пенсионер, уже то есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, и плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо. Это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, работники монетного двора, чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. Все меры... мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюш Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: О, мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, как смоленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы, как историки, утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолянянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы работники туристических фирм, просто строили на этом бизнес.
0: Маршрут.
1: Поднимали большие маршрут деньги, да. То делали. Есть смолянки туда, вот, в Македонию, а мы македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А
0: и...
1: мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду до... То есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Это... Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль.
2: Да,
0: это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да, и мы, в общем-то...
1: Акула-прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яств, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами и обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает справа маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну,
0: а я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «Мире животных» я частенько использую ваши сюжеты своей передачи почти бесплатно.
1: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
0: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
1: Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
0: Женские шахматы — это за ними будущее.
1: Ну, совершенно верно. Да здравствует женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
1: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст, поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина пенсионер.
0: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
1: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других, но у одних чаще шваркает.
0: С прихлюпом.
1: И с прихлюпом бывает, но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
0: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
1: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать. И прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
0: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
1: А чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
0: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались, и шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
1: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали им махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, когда запускать или отпускать.
0: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
1: Во время сенокоса.
0: Не выполнили план, да.
1: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, и рога, и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
0: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
1: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
0: А мы, как производители ламп накаливания,
1: можем сказать, что в сельской здоровы. Местности, спасибо, в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. Дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда, и вид, собственно, рогатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе, пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон. И мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумают. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы какаду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто... выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить, у директоров спичечной фабрики, скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такие и деревья у нас выросли.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете, что не попадя. Вытаптывая тем самым и зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям-лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, ну мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий. Умный человек.
1: Я Гудвин.
5: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, сами понимаете.
0: Пополнение потомства.
1: То.
0: Кстати,
1: то есть примета хорошая.
0: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, и неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они же технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
1: Не удастся.
0: Да.
1: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скапливаться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы, а выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
0: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
1: А я как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
0: А я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает, и вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна, для лесников, лесорубов и других налэ, которые называются.
1: Да.
0: Песня?
1: Да.

тиранов.

0: Cristo il passo di chi cresciuto tra voi se no.
1: Заиграл наша Гайгульна. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Раковины.
1: Да, чтоб не попадя. Как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот, и вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинск и прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. Что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Да.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
2: Безусловно.
1: Волчане надо... да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучие, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, Борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
2: И ведь что самое интересное, мы, химики приоралья, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, потребуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: Будьте
2: работ,
1: здоровы.
2: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы, вот, можем можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
2: Мы семейные доктора уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, тяжело. Или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
2: Вот а мы, селекционеры, предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Гя называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите,
2: пожалуйста. Мы знатоки английских языков, можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одной хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
3: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот. А я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
3: Вот. И я хотел бы... Ну, это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
3: Вот. А еще у меня такой второй вопрос есть. Вот. И не считаете ли вы, что... Вот тут звонила дама вам, и что женщин надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. То есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, видимо, к Нагайгулям.
2: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И да, действительно, да. Популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
1: Извините.
2: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
1: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация. Ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
2: А мы, как машинисты... больше грузных составов Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
1: Безусловно, но я, как местный тырдыбыкыкытский хулиган, хочу сказать, что все их пострелял из рогатки два дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тырдыбыкыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжаете на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗика, Дуги-то требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
2: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
1: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
2: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
1: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
2: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
1: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
2: А я сам ничего никому не даю.

0: по аналогии она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит... Это история, рассказанная им одной женщиной в горах. Называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий. Алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журав. «Господа журав, господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста!» Господа журав посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, «А ты меня скушаешь?» Господа волк говорит, «Нет, не скушаешь, слушай, я косточка подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый!» Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «О-о-о!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточка ушел еще дальше! Доставай быстрее! Не могу дышать! Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий щей и длинный голова на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать! Не имею технических возможностей! Клюв не достает! Он, что ты наделал? Я же сейчас помру! Ты же знал, что ты меня погубишь! Сделай что-нибудь!» «Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места». «Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать». Журов посмотрел свой тонкий щей, голова налево, посмотрел на пол. «Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места». «Да-да!» Волк подписал свою резолюцию. Журав достал косточки из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. «Господа журав, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал». «А слушай, вынимал, не вынимал. И волк сожрал бедный животный». Ну, там еще подводится мораль какая-то под эту. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
1: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
0: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым...

0: насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот культуры или бытия. Ну а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
1: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
0: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
1: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть тот, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
0: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
2: Нет, уже доразвивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственно. Это, в общем-то, не привело ни к чему. Природу не обманешь.
0: А, ну, так
2: я просто не слышал, о чем вы выше говорили. Ну, вот, да.
0: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
1: Кстати, а вот того человека, его и вывели вы, собственно, уже?
0: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
1: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
0: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам и полосам.
2: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает.
0: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе Бубльгум для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
1: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят...

0: Стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь. А дети ж дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
1: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям они не запускают в цех. Они, сидят, они прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
2: В цеху они сидят.
1: И лижут. Они, да, они там находятся, там лижут.
2: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они лижут. Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
1: И там происходит вот неконтролируемо это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются. Это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь. Называются баблигумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только баблигумом вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там. А для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
2: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не подражаемо.
1: Да, роды это вообще жуть.
2: Нет, ну...
1: А, ты не это имел в виду?
2: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва это, и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
1: Ничего не будет слышно, кстати.
2: Вот, так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
0: Неужели до сих пор идут?
2: Да. Ну,
1: а куда денешься? Вот кто на службу, Кать, куда денешься?
2: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
0: Так
1: хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
2: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
1: Но это очень дефицитно.
0: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек. Вот ты о ножках сказала, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты. То есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авоськи, с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
2: А вообще для чего это все сделано?
0: Для ускоренного передвижения, во-первых.
2: Нет, а передвижение вообще, для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
1: знаешь, что
2: здесь
1: было?
2: Момент, в общем, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их, там, умышленная, там, путем создания каких-то удобств, там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникают в другой сфере провалы, то есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
1: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок. как говорится,
0: на зиму.
1: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут тебе на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
0: то есть вот дающие мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так да. Там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
1: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку, да с яйцами. Кого-то, ну, а куда денешься? Куда денешься?
0: Работа такая.
1: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти сотые яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, насчет тележки собачки, все косточки будут у ней переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подомнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка и катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
0: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще? Ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс. Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
1: Или, знаешь, или можно сделать...
0: Что ты идешь ужинать, ты будешь...
1: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
0: Да.
1: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
0: А, соответственно,
1: или хрюшку, это значит свинину брать.
0: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
1: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелей. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
0: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему-то ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
2: Почему нравится?
1: Ну, ты, правда, это, ты... Я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
2: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных... оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
0: Скажи, а это зачем?
2: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
1: Главное, не менее увлекательно.
2: Ну, они, может, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность, это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим, как бы, увлечение подобными идеями, оно становится, как бы, пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, бозетизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы, без руководящего звена в этом, то есть должен быть... телевизоров и прочих средств информации, поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так и видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там, с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда, то есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическая оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли, там, или еще с чем-то таким вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть, как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы... Если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются. Как бы все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, бозетирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность, это отдельно взят бозетирующий, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанному каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из...
3: зернами
2: посыпаны, дурацкие эти. Junk food вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит бозетирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого бозетирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какой-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шастая, все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот. Нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наше поведение пресыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касаются этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он как-то не абсолютного, вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информирован. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от перманентного этого индексированного блока информации. То есть, на самом деле, по первой фразе, по первой действии, по первому сигналу, человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть, даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура. То есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень-очень редко бывает, чтобы была она там уникальной или сенсационной. То есть это, ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны. Такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там, или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить, что что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базетирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что, ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
2: А, да, и даже я могу сказать, что еще, в этом самое смешное, вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать, если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется, тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя, просто жалко уже, это еще Кать, тоже, твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
0: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. По-моему, это не твой брат.
5: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
0: Нет.
1: Нет.
5: Извините меня, но я не русский, если вы...
1: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
0: Это недостаток.
1: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
5: Да, конечно.
0: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
5: Насчет ПТУ, где научиться.
0: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
5: Книга и насчет ПТУ, где научиться.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее которой протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
2: Ватная пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька это одно и то же. Но ей же можно... А вот а если это стереть вот... и смазать... Подожди, подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
0: Да, в любом случае надо повторить.
1: В любом случае повторим. И разлей пока.
4: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро.
4: Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм, и не всякий постигнет.
1: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
4: Конечно, конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
0: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность. То есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье каждую неделю.
4: В субботу на воскресенье, да?
0: Да.
4: Ну, я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну, я что хочу сказать. Здорово, ребята. Здорово.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
4: Ну, как сказать. Во всяком случае, более чем оригинально.
0: Спасибо большое.
4: Спасибо.
0: Очень приятно.
4: Ага, счастливо.
0: До свидания.
1: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
0: Андрей, вот пока ты...
1: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
0: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
2: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь. Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
1: Я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
7: Алло.
1: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: Очень хорошая передача.
1: Мы знаем, спасибо.
7: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
2: А что у вас за работа, если...
7: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
2: А вы в машине нас слушаете?
7: Ну, в том числе.
1: А вот сейчас вы...
7: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
2: Ага.
7: Вот.
2: Ну, спасибо большое за комплимент.
7: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к окубичиванию.
2: А, это хорошо.
7: Вот.
2: Там, на самом деле, несколько существует геометрических этих вот фигур, так что...
7: Ну, окубичивание – это последнее в нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
2: Да, и сфероидности в окубичивание обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
1: Ну, может, возникнет совершенно какая-то можно... гипертрофация всего этого дела, в какую-то форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
7: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
1: Да, да.
7: чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
1: Спасибо, спасибо.
7: Да.
1: До свидания,
0: спасибо
1: успешной
0: вам большое,
1: работы.
0: Очень приятно.
1: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка. Хотя, с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим. И виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить — это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить — это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить — это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
0: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
1: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот, и сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лёд треси, молчит, и никуда от этого не деться.
0: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
1: послушать еще.
0: Поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой, просто вот с датой, с Секстон Фост. Вот
1: да.
0: Что ты хотел сказать?
1: Нет, я хотел присоединиться, просто несколько эмоционально.
0: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
1: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
0: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, Алина Александровна.
1: Доброй ночи.
8: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор, а там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
1: Так, так, так.
8: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранси. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
1: Спасибо.
8: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу, в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
1: Спасибо, спасибо.
8: Всего хорошего.
1: До свидания.
0: Спасибо большое.
1: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
2: То есть они подключены, как ты говоришь.
1: Да,
2: и,
1: да.
2: Натренированы. Да. И еще вот другая категория есть.
1: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
2: подключка очень такой типичный термин. Такой. Подпитка, подключка.
1: Новое, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой. Да. То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все. Там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу мясного, до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит. Все, уже сейчас придет руководство. Это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался. Позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги. Мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И я
2: слушай,
1: думаю,
2: вот ты говоришь, что деньги.
1: Хорошие вещь, деньги.
2: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблема, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
1: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминал, пока мы с Катей тут разговаривали?
2: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
1: А вот телефон будет статья дохода.
2: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
1: Ухает?
2: Ну так... Все упаковать надо.
1: То есть ты думаешь, вот что не стоит, что не
2: люди,
1: стоит эту телефонизацию?
2: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать все это, делать брикетики ровные, оквадрачивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
1: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта они имеют. Им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Скажи,
2: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
1: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
2: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
1: Да.
2: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
1: А давайте,
0: кстати,
1: вот еще звонит телефон.
0: Мерзнут, да.
1: А сейчас там надо...
2: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
1: Сейчас выйдут,
2: там пришло еще. Они
1: еще пришло?
2: До утра будут.
0: Ой, как
2: да
0: мне
2: завтра.
0: Нравится, когда
1: работа
0: мужчины
1: столько.
0: Говорят о деле.
1: Но...
2: Да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы...
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
1: Да, это очень приятно.
9: И муж мой тоже слушает.
1: Очень тоже приятно.
0: Очень приятно.
9: Вот. А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, угу. Хотя я женщина.
1: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
0: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
1: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
0: Быстренько, да.
6: 203-19-22.
1: Доброе утро, вы в прямом эфире.
10: Эхо Москвы?
1: Да, здравствуйте.
10: Здрасте.
1: Как
10: жизнь?
1: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
10: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечки шизеют или нет пока?
1: Да, да, да, конечно.
0: Простите, а вы о чем?
10: Я о Кузнечиках.
1: Это наш разговор, Катя.
0: А.
1: Все нормально, как мы и договаривались.
10: Да?
1: Все отлично, конечно.
10: Ну, все спасибо большое, спасибо за программу.
1: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
0: А, все, да, все, то тогда там, нет, там, извини, Саша.
1: Там все нормально. Я рад вас видеть и слышать.
11: Добрый вечер, добрый вечер.
1: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывают люди садятся на иглу, бывает садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин даже...
12: Удалось предотвратить. На совещании руководства Ингушетии с командующим 58-й армией
1: на попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прокоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда и выпрашивает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
11: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющие названия Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
1: Кстати,
11: до возникновения икоты вообще и прочих.
1: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем. У вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
11: Ну, самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум. И
1: что, дескать, им я могу
11: сказать. Сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
1: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается... вот, скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания...
11: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
1: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите сейчас.
11: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относится к этому напитку как к культу.
13: Да. Причем, вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот. И что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками, и наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
11: Более чуткие к вкусовым ощущениям женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
13: А, да, замечательно.
11: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники, как известные ингредиенты кока.